0: Он сам чувствует хорошее и возвышенное настроение и чувствует, что все наслаждения, которые он ощущал в своей жизни, теперь он чувствует, что они не имеют никакой ценности по сравнению с тем, что он испытывает сейчас, благодаря тому, что служит самому важному человеку в мире. И у него нет никаких слов, чтобы описать радость, которую он испытывает от того, что он хочет вызвать у этого важного человека хорошее настроение. А теперь он может проверить себя, каково его намерение, что он желает доставить наслаждение важному человеку. Заботится ли он о собственной выгоде? То есть, то, что он хочет насладить его, вызвано тем, что он сам будет чувствовать хорошее настроение? Или же все его намерение — насладить его, чтобы у этого важного человека было хорошее настроение? Ведь благодаря величию этого человека в нем пробуждается большое желание служить ему. Поэтому, хотя во время служения ему он испытывает большое наслаждение, существующее во время служения, тем не менее, если он знает, что есть некто, кто, если будет служить ему, доставит этому важному человеку большее наслаждение, тогда он отказывается от своего наслаждения, которое он может получить во время служения. И от чистого сердца хочет, чтобы другой служил ему, так как у него будет большее наслаждение, чем если бы он сам служил ему.
1: Отсюда получается, что если он согласен отказаться от своего служения, даже если он сейчас чувствует удивительное наслаждение от своего служения, тем не менее, ради важного человека, чтобы у него было больше наслаждения, он отказывается, потому что он не думает о себе самом, а все направлено на благо этого важного человека. И это называется, что у него нет никакого намерения ради собственной выгоды, а все направлено ради отдачи. И нет у него никакого расчета с самим собой. Тогда у него есть полное выяснение, то есть он не может обманывать себя. Это называется полной отдачей. Однако следует знать, что человеку невозможно дойти до этого собственными силами. Ведь об этом сказано. Злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. Если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит его, праведника, в руке его, то есть грешника.
0: То есть человек сначала должен проверить, есть ли у него силы прийти к тому, чтобы у него была возможность делать действия с намерением ради доставления наслаждения Творцу. И тогда, когда он уже пришел к осознанию, что у него нет возможности своими силами прийти к этому, тогда человек концентрирует свои Тору и заповеди на одной точке, а именно свет в ней возвращает к источнику, чтобы это было для него всем вознаграждением, которое он хочет от Торы и заповедей. То есть его вознаграждение за усилия будет заключаться в том, чтобы Творец дал ему эту силу, называемую силой отдачи. Ведь существует правило, что тот, кто прилагает какое-либо усилие, то есть отменяет свой отдых, это происходит из-за того, что он хочет чего-то и знает, что без усилий ему этого не дадут, поэтому он обязан прилагать усилия. И поэтому у человека, который прилагает усилия для исполнения Торы и заповедей, наверняка есть что-то, чего ему не достает. И поэтому он прилагает усилия в Торе и заповедях, ибо с помощью этого он достигнет желаемого. И потому человек должен обратить внимание и немного подумать, прежде чем начать свою работу в работе Творца, о том, чего он хочет, то есть какого вознаграждения он желает за свою работу. Или, скажем проще, какова причина, заставляющая его заниматься Торой и заповедями. И тогда, когда он исследует это, то есть постарается узнать, чего ему недостает, что ради этого он должен прилагать усилия, тогда человек начинает погружаться в многочисленные размышления, вплоть до того, что ему очень трудно по-настоящему узнать, чего он желает.
1: Поэтому есть много людей, которые, когда начинают думать, с какой целью они работают, не могут установить истинную цель, и потому говорят, зачем нам утомляться мыслями, посвященными разным исследованиям, и работают без всякой цели, говоря, мы работаем для будущего мира. А что такое будущий мир? Зачем нам думать об этом? Будем лишь верить, что это нечто хорошее. Этого нам достаточно. Когда получим вознаграждение будущего мира, тогда узнаем, что это. Зачем нам сейчас пускаться в исследования? Но лишь немногие говорят, что есть такое явление, как слияние с Творцом. А чтобы прийти к слиянию с Творцом, он должен прийти к подобию по форме. То есть, как сказано, как он милосерден, так и ты будь милосерден. И тогда он начинает стараться прийти к подобию по форме, состоящему в том, чтобы все его действия были в свойстве отдачи. Ведь лишь тогда с него снимаются сокращения и скрытия, присутствующие в мире, и он начинает чувствовать святость. Однако, когда он начинает делать работу, ведущую к ступени отдачи, он видит, что он очень далек от этого, что у него нет желания, чтобы в мысли, речи и действии у него была бы способность выстроить намерение на отдачу. И тогда он не знает, что делать, чтобы обрести силу отдачи. И всякий раз, когда он добавляет силы, он видит, что это далеко от него, пока он не приходит к осознанию, что это не в возможностях, человеческих когда-либо достичь этого.
0: И тогда он приходит к осознанию, что только Творец может помочь ему, как сказано выше. И только тогда он понимает, что он должен заниматься Торой и заповедями, чтобы получить вознаграждение. А его вознаграждение, ради которого он трудится, состоит в том, что Творец даст ему силу отдачи. И на это вознаграждение он рассчитывает, ведь он желает прийти к слиянию с Творцом, являющемуся свойством подобия по форме, то есть к свойству отдачи. И в этом все его вознаграждение, на которое он рассчитывает. Ведь благодаря усилиям в Торе и заповедях он надеется, что ему дадут то, чего он сам достичь не может. А ему нужно, чтобы другой дал ему это. Это подобно материальным усилиям. Ведь сам человек не может добыть деньги. Поэтому он прилагает усилия, и за это ему дадут денег. Аналогично в духовном. То, чего он не может достичь собственными силами, и ему надо, чтобы кто-то дал ему это, мы это называем вознаграждением.
2: Поэтому, когда человек хочет
1: Поэтому, так как существует правило, гласящее, что если желает вознаграждения, нужно вложить работу и усилия, и он исполняет Тору и заповеди, чтобы ему дали вознаграждение, называемое силой отдачи, то есть выйти из любви к ближнему. Извините, поэтому, когда человек хочет прийти к свойству отдачи, поскольку он желает прийти к слиянию с Творцом, он не может прийти к этому свойству, ему нужно, чтобы Творец дал ему это. И то, что он хочет, чтобы ему дали, называется вознаграждением. И поэтому, так как существует правило, гласящее, что если желает вознаграждения, нужно вложить работу и усилия, он исполняет вторую заповедь, чтобы ему дали это вознаграждение, называемое силой отдачи. То есть выйти из любви к себе и получить желание, чтобы у него были силы заниматься только любовью к ближнему. И поэтому сказали мудрецы, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в лолишма, потому что из лолишма приходит к лишма, и свет в ней возвращает к источнику. То есть, как сказано выше, благодаря усилиям в Торе и заповедях, чтобы прийти к лишма, тогда он придет к ступени лишма, благодаря тому, что до этого он прилагал силы. Поэтому достаивается света в ней, который возвращает к источнику. И это называется, что свыше ему дали силу отдачи.
0: Однако, можно спросить, зачем ему нужно сначала прилагать усилия, а потом ему дают свет Торы? А почему ему сразу не дают свет Торы, который сразу вернул бы его к источнику? И зачем трудиться и вкладывать энергию впустую, а также терять время впустую? Ведь было бы лучше, чтобы ему дали свет сразу в начале его работы. То есть, чтобы он сразу получил свет и сразу же начал свою работу в лишма. Но дело в том, что нет света без кли. А кли называется желание. То есть человек, у которого есть хиссарон, потребность, и он стремится к наполнению этого хиссарона, это называется кли. И только когда у него есть кли, то есть желание какого-то наполнения, тогда можно сказать, что ему дают наполнение, и он доволен тем наполнением, которое ему дали. Ведь к этому он и стремился. А вознаграждением называется наполнение, когда стремление получает его. И более того, величина важности наполнения зависит от меры стремления. И в мере страданий, которые были у него, в этой мере он наслаждается наполнением. Поэтому невозможно дать человеку свет, который вернет его к источнику, когда у него нет никакого желания к этому. Ибо возвращение к источнику означает, что он теряет силу любви к себе и получает силу любви к ближнему.
1: А если у человека нет никакого желания выйти из любви к себе, если ему говорят, совершая работу, и в качестве вознаграждения у тебя не станет желания любви к себе, это не считается для этого человека вознаграждением, а наоборот. Человек тогда думает, что за то, что он работал у хозяина, вместо того, чтобы сделать ему добро за его усилия, ему вместо этого дают большое зло. До такой степени, что всю любовь к себе он теряет за одно мгновение. И кто же согласится на такое? Поэтому человек должен сначала учиться в Лолишма, так как в этом у него будет помощь со стороны тела, и человек готов отказаться от маленького наслаждения, чтобы получить большое наслаждение. А по своей природе человек не может представить себе наслаждение, если оно не будет построено только на фундаменте эгоистической любви. Поэтому ему говорят, что благодаря своим занятиям Торой и заповедями он получит вознаграждение. И это не является ложью, ведь, конечно же, он получит вознаграждение. То есть то, что ему говорят, что благодаря своим усилиям в Торе и заповедях он получит вознаграждение, это истина. Ведь нет сомнения, что он получит вознаграждение. Но вознаграждение изменится.
0: Ведь, например, отец говорит своему сыну: «Если будешь хорошим мальчиком, я куплю тебе машину, такую, в которой играют маленькие дети, то есть пластмассовую машинку». А потом отец уехал за границу и вернулся через несколько лет. Сын уже вырос и приходит к отцу и говорит ему: «Папа, до того, как уехать за границу, ты обещал мне пластиковый автомобиль». Отец пошел и купил ему вместо этого хорошую машину, на которой можно далеко поехать. И сын тогда уже соображает и понимает, что сейчас время не для пластиковой машинки, а для настоящей машины. Называется ли это, что отец обманул его? Конечно же, нет. Ведь сын теперь видит, что когда он был ребенком, он не мог понять ничего другого, кроме пустяшного вознаграждения. Как и здесь, когда он начинает с пустяшного вознаграждения, которое называется лолишма, то есть он ждет, что ему дадут вознаграждение в том, что не имеет никакой ценности по сравнению с настоящим вознаграждением, которое он получит, удостоившись лишма, что является кли, в котором можно получить то благо и наслаждение, которое Творец желает дать, что является истинным наслаждением. Получается, что то, что ему говорят, чтобы он работал в Лолишма, то есть ради получения вознаграждения, есть истина. То есть, строя намерение ради отдачи, он тоже получает вознаграждение. Но вся ложь заключается тут в сути вознаграждения. Ибо человек, когда он находится в Лолишма, думает о другом вознаграждении, которое ему дадут. Ведь кли, которое получает это, называется эгоистической любовью.
2: הוא מתחיל להבין שעיקר הכלים שהם מקבלים שכר הוא בכלים דהשפעה.
0: Тогда как потом, когда человек вырастает, он начинает понимать, что главный килим, в который получают вознаграждение, это отдающий килим, так как именно благодаря этим килим получают истинные блага и наслаждения. И тогда он чувствует себя счастливейшим человеком в мире, в отличие от вознаграждения, которое он ожидал получить, когда пребывал в Лолишма. Ведь тогда он был способен получить только вознаграждение, пригодное для маленького ребенка.
1: Отсюда получается, что когда обучают получать наслаждение и вознаграждение за работу в Лолишма, это не называется ложью.
2: Митам,
1: потому что он ничего не потерял от того, что маленькое вознаграждение ему заменяют на большое. Но следует объяснить, что в Лолишма у этого вознаграждения нет настоящего названия, такого, как он думает. А у этого вознаграждения есть другое название, чем то, что он думал. Но вознаграждение остается вознаграждением и заменяет не вознаграждение, а название вознаграждения, а именно сложного и воображаемого вознаграждения на истинное вознаграждение. Из всего вышесказанного получается, что главное, что человек должен получить за свои усилия в Торе и заповедях, это что Творец даст ему отдающий келим, которое сам человек получить не может, поскольку они противоречат природе, а это является подарком свыше, и это является его вознаграждением, ибо он всегда ожидал, когда я буду способен доставлять наслаждение Творцу. И поскольку он ожидал этого вознаграждения, это называется его вознаграждением. И чтобы понять сказанное выше, нужно посмотреть в общем введении в книгу «Панимус Берот», где написано, что корнем тьмы является экран, находящийся в Клималкут, а корень вознаграждения заложен в отраженном свете, исходящем посредством Зивуга Деака.
2: Он
0: определяет там корень того, что мы видим в этом мире. То есть все, что мы видим в этом мире, является ветвями, произрастающими из этих корней, из высших миров. И он говорит там, корень усилий, который человек ощущает в этом мире, происходит от корня экрана в Клималхут. Что означает, что кли, которое есть у творений, называется желанием получить наслаждение, которое создал Творец, поскольку его желание — насладить свои творения. Поэтому он создал в творениях желание получать наслаждение. И это называется «малхут» в высших сферот. А потом, как мы учим, произошло сокращение, которое означает, что он не хочет быть получающим, так как он желает подобия по форме с Творцом. Поэтому в святости возникло правило, состоящее в том, что ничего нельзя получить, если нет способности построить намерение ради отдачи. И это называется исправлением экрана. Ведь мы говорим о высших светах. Поэтому, когда не хотят получать свет, это называется экран. Подобно человеку, который, когда солнечный свет слишком сильно светит в дом, и он не желает получать этот солнечный свет, он ставит занавес или экран, чтобы солнце не светило в дом.
1: Поэтому, когда говорят о высших светах, и когда Малхут, несмотря на то, что у него было большое желание и стремление получить свет наслаждением, тем не менее отказалась от этого наслаждения, чтобы не получать его, так как она желает подобия по форме, это называется усилие. То есть она делает то, что не является ее желанием, то есть не дает себе получить наслаждение. Также и в материальном мире, когда человек должен отказаться от какого-либо наслаждения, это называется усилием. Например, человек получает наслаждение от отдыха, и по какой-то причине необходимости отказывается от своего отдыха и идет что-то делать. Это называется усилием. И также он показывает нам, как происходит, когда материальная ветвь получает вознаграждение. Где это коренится в высших мирах? Он показывает нам, что корень вознаграждения происходит от отраженного света, что является желанием отдавать, которое исходит от Зивога Дака, происходящего между Высшим Светом и Экраном и Авиютом. И там написано в Тасе, в учении 10 сферот, что облачающий отраженный свет выходит как порождение двух сил. А Зивог Дака в духовном происходит, если два объекта противоположны друг другу, и это сочетается Ака с ударением, что означает, что с одной стороны он очень желает этого, поскольку видит, что от этого у него будет большое наслаждение, а с другой стороны, он преодолевает это и не получает его, так как он желает подобия по форме. Иными словами, тут есть два желания. Первое, когда он стремится получить наслаждение. Второе, с другой стороны, он стремится к подобию по форме.
0: И из двух этих желаний рождается нечто новое, называемое облачающий отраженный свет. И посредством этой силы он может потом получить высшее благо. Поскольку этот отраженный свет является кли, пригодным для получения этого высшего блага. Иными словами, благодаря этому кли у него есть здесь две вещи. Первое, что он получает наслаждение, заключенное в высшем благе, которое исходит из замысла творения, состоящего в том, чтобы насладить свои создания. Второе, и вместе с тем он находится в подобии по форме, что является вторым свойством, имеющимся у него во время получения высшего блага. Таким образом, мы видим из всего вышесказанного, что все вознаграждение есть лишь отраженный свет, являющийся силой отдачи, которую нижний получает от высшего. И он называет ее отраженным светом, что означает то, что нижний дает высшему. Другими словами, благо, которое приходит от Творца, называется прямым светом. Как сказано, Творец создал человека прямым. То есть, как мы учим, замысел творения состоял в том, чтобы насладить свои создания, то есть, чтобы создания получили высшее благо. И это называется прямой.
1: Однако получающие благо желают подобия по форме. Поэтому у нас есть исправление, называемое отраженным светом. То есть тот, кто получает благо, получает его не потому, что он хочет наслаждаться, а потому, что он хочет отдавать высшему. Что означает, что как высший хочет, чтобы получающий наслаждался, также и намерение получающего блага вернуть наслаждение дающему, чтобы высший наслаждался тем, что исполняется его замысел. Согласно этому выходит, что главное вознаграждение — это отраженный свет, то есть сила отдачи, которую нижний получает от высшего. Однако, тем не менее, нужно понимать, почему мы говорим, что кли, называемая силой отдачи, есть все вознаграждение, ведь вознаграждение означает нечто, что получают. Как говорят, я работаю, чтобы получить вознаграждение. Как говорят, что цель творения состоит в том, чтобы насладить свои создания, то есть чтобы они получили вознаграждение. А здесь мы говорим, что вознаграждением называется сила отдачи. И что мы понимаем здесь, что вознаграждение должно состоять в том, чтобы человек удостоился постижения божественного и тайн Торы и тому подобное. А что он говорит? Что вознаграждение состоит в том, что мы достигаем силы, позволяющей давать, то есть силы отдачи. И еще он говорит, что это не исходит от высшего корня, который называется отраженным светом. Нам известно правило, что больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет накормить его. В таком случае отсюда следует, что Творец желает давать творениям больше, чем творения хотят получать. Но кто же препятствует этому? Дело в том, что нужно помнить о сокращении, которое произошло, чтобы у творения было подобие по форме. И это является исправлением, предотвращающим хлеб стыда, который происходит от нашего корня. Ибо свойство Творца — лишь давать и ни в коем случае не получать, ведь он не обладает хисароном, заставляющим его получать. Поэтому, согласно правилу, заложенному в нашей природе, которое гласит, что любая ветвь хочет уподобиться своему корню, в то время, когда нижний должен сделать какое-либо действие, не присутствующее в корне, он испытывает дискомфорт.
0: Согласно этому выходит, что для высшего блага, то есть света и наслаждения, для этого человек не должен делать никакого действия, чтобы получить его, как сказано выше. Ибо больше, чем творение хочет получить, Творец хочет дать ему. Однако, как сказано выше, у творения нет кли, чтобы оно могло насладиться теми наслаждениями, которые дают ему из-за стыда, как сказано выше. Получается, что все наше вознаграждение, которого нам недостает, есть кли, называемая силой отдачи. Ибо только келим недостает нам, а не светов. Поэтому отсюда следует, что главное вознаграждение есть сила отдачи. Однако, чтобы обрести это кли, называемое желанием отдавать, тоже нужно желание. То есть, чтобы мы почувствовали, что нам недостает этого кли. Поэтому сначала следует заниматься Торой и заповедями в Лолишма, и в этом состоят наши усилия. Ведь мы видим, что все, что мы делаем, все это ради собственной выгоды, и нет у нас никакого намерения отдавать. И тогда мы видим, что нам недостает силы отдачи. И мы хотим вознаграждение за нашу работу, чтобы Творец дал нам это вознаграждение, являющееся желанием отдавать. А когда у нас будет эта сила, мы сможем получать благо и наслаждение, которое уже готово. И мы не должны совершать для этого никакой работы, ибо это дает Творец. Однако всегда, чтобы подниматься с одного уровня на другой, человеку нужно всякий раз лишь обретать силу отдачи. А больше ни в чем недостатка нет.
3: הנה, נקרא את הקטע שגר שנזכיר. לפי זה צריך האדם לתת תשומת לב וקצת מחשבה טרם שמתחיל
0: לעבוד. Чего он хочет. То есть, какой награды он желает за свою работу.
1: Перейдем к уроку от 20 марта 2003 года.
0: Мы прослушали статью из пятого тома «Шлавей Асулам», страница 244, по поводу отдачи. Творец создал желание получать. Ешмиайн. И его мы должны принять как какое-то бремя на себя. Нужно представить себя. Ну, давайте один раз представим себя так. Мы совершенно, как Творец.

далекое место, самое низкое от Творца. В этом понятие творения. Насколько мы спускаемся больше, как бы эта сила отталкивает нас, толкает, толкает. И тогда, конечно, мы теряем наполнение, свойства, наслаждение, все. И когда мы находимся в самом низком месте и чувствуем, насколько толщина этого злого начала прямо находится, приходится на нас такая тяжесть, тогда, конечно, если мы чувствуем, где мы были и какая теперь эта тяжесть злого начала есть на мне, которая отдаляет меня от Творца, тогда, конечно, мое вознаграждение — это избавиться от него и обратно немного оттолкнуть его назад, выбросить его, отбросить его. Это то, что называется очистить себя от него. И снова вернуться в состояние, в котором я был раньше. В такой форме, может быть, легче понять, что вознаграждение — это отдающий клей, вернуться к отдающему клей, к отраженному свету. Это то, что нужно. То есть, если принимают эту идею, что творение — это то, что отдаляет нас от Творца. И нужно очистить его. Тогда, несомненно, отраженный свет — это вознаграждение. В чем проблема в этой картине, которую я обрисовал? Проблема в том, что картина воображаемая, а не чувственная. Я могу сейчас на мгновение описать такую вещь в своем воображении, но я не чувствую, у меня нет решимот от состояния бесконечности, где я и он просто одно целое. А потом приходит какое-то злое начало и начинает отдалять меня от бесконечности, так отталкивать меня, выталкивать меня наружу. Если бы у нас были такие решимот, бесконечности, я сейчас, тогда я чувствовал бы всю эту тяжесть желания получать, которая прямо лежит на мне. Я чувствовал бы все это расстояние, насколько оно прямо как пружина так толкает меня из бесконечности. Было бы мне ясно вознаграждение, наказание и усилия, и все вещи были бы тогда ясны. Если бы все так было ясно, что плохого? Плохо то, что я ведь нахожусь сейчас под злым началом. Это не то, что упало на меня какое-то чужое тело, которая властвует сейчас надо мной и отдаляет меня от бесконечности. Так получается, что сейчас оно властвует надо мной, и я уже не нахожусь в осознании решимот из бесконечности. И если оно властвует надо мной, если я бы почувствовал бесконечность, решимот. Неважно. Решимот духовного под властью злого начала. Тогда я хотел бы постичь бесконечность внутри злого начала, внутри желания получать.

тогда я отдалялся бы от бесконечности к этому миру по своему желанию. Не обязательно, что оно сделало мне против моей воли, а я сам хотел бы получить бесконечность, получающих келим, то есть в своем состоянии, на своей ступени, что уже называется клипа. То есть то, что у нас есть скрытие, скрытие не дает нам быть клипой. И хотя я не вижу истинного состояния и не могу стремиться к нему на самом деле, но, по крайней мере, ко злу я не тянусь. Что значит «ко злу не тянусь»? Не думаю получить духовное ради получения в получающих келим. И каждый раз, когда я делаю какое-то усилие, тогда приходит ко мне духовное осознание по моей ступени, по тому, насколько я могу постичь отдающее кли. То есть я сначала должен работать над келим, а потом я постигаю наполнение. И моя работа превращается тогда в то, чтобы получить келим как вознаграждение.

0: Вы не задаете вопросы, и я не могу сказать.
1: Как может быть такое, что наслаждение — это добавление кли? Вы говорите, что получают дающие килим. Он также пишет об этом в конце статьи: из того, что я расту, как я получаю еще дающие кли, так я получаю еще дающие килим. Что такое наполнение тогда?
0: Что он спрашивает? Он спрашивает: если мое вознаграждение — это кли, и все добавление, которое я получаю, это добавление кли. Кли называется желание, кли называется хисарон. Если я получаю добавление хисарона каждый раз, тогда я чувствую большую пустоту. Так это называется вознаграждением? К этому продвигаются? Кому это хорошо? В отдающем кли нет хисарона. Нет хисарона. Хисарон только отдавать. Что называется отдающее кли? Что оно хочет отдавать? Да? Отдавать? На это не было сокращения. На это нет никакого ограничения. Это всегда возможно. И поэтому мы не можем сказать, что отдающее кли пусто. Нет такое. Нет такого, дающее кли пусто, если это кли. То есть если у меня есть желание получать с экраном, которое хочет давать, тогда я могу давать. У меня в этом нет никакой проблемы. О наполнении мне нечего сказать, мне нечего думать, мне не о чем заботиться. Потому что мое наполнение — это самоотдача. Действие отдачи — это наполнение отдающего кли. Ну, представь себе снова, мама, который дает ребенку. И ребенок, слава Богу, здоров и хочет есть то, что она приготовила. И она дает ему эту кашу, и ребенок ест. Что вам еще нужно? Что ей еще нужно? Я спрашиваю тебя. Есть еще что-то, кроме этого действия, которое она делает? Есть еще что-то, что наполнит ее?
1: Она хочет еще больше давать?
0: Она хочет еще давать. Да, это другое кли, дополнительное кли. Я говорю о том кли, которое есть. Она сейчас дает ребенку еду, и ребенок ест. Но у нее есть еще желание. Ей нужно еще какое-то наполнение. Какое наполнение ей нужно, кроме действия отдачи?
1: Ну, чтобы видела, что он наслаждается.
0: Но если он уже получает от нее, то все. Так о чем ты спрашиваешь? То есть отдающее кли наслаждается, наполняется тем, что у него есть это исправление, тем, что есть, что оно способно отдавать. И поэтому на отдачу нет никакого ограничения. Ты всегда можешь наполняться и заботиться только еще, еще и еще.
1: Ну, так это легче представить себе и думать об этом. Так вы говорили вначале, я вообще не услышал ничего.
0: Ну, это да.
1: Так что такое свет?
0: Что такое свет? Это и называется свет. Кли — это свет, очень верно. Кли — это свет. Для тебя кли — это кли, а свет — это то, что есть в нем.
2: Ага.
0: Но в действии отдачи это не так.
2: Ма.
0: Что?
2: Орзанекратанук.
0: Свет. Светом называется наслаждение. Если я даю кому-то, и в этом все мое желание давать, и я даю, тогда от этого мое желание полно. Что ты даешь то, что он хочет. Если у меня есть возможность дать.
1: Разве наслаждение от отдачи — это не желание получать, как бы не эгоистически это, разве?
0: Мы говорим о неэгоистическом желании давать. Мы говорим об отдаче ради отдачи, а не об отдаче ради получения.
1: Это действительно хорошо, но как бы в теории. Ведь каждый раз, когда это приходит в каком-то виде и ощущается, выходит из этого отторжение такое, как будто тебя жжет это, невозможно этому противостоять. Невозможно противиться этому.
0: Ты говоришь так, что когда я думаю об отдаче, я получаю какое-то отталкивание от этого, да? Такое отталкивание, что я не могу терпеть этого, не могу слышать об этом. У меня есть какое-то что-то такое, противно мне это. Теперь, прежде всего, ощущение — это ощущение. Об ощущении нельзя сказать, истина это или ложь. Истина или ложь — это согласно разуму. Но по ощущению можно сказать, да или нет, есть или нет. Есть, и все. Теперь, тогда мы только должны подойти к этому ощущению и проанализировать его. Да, то есть проверить, подвергнуть критике. В порядке ли это или нет? Если в порядке, то почему или почему нет? Но явление — это явление. Оно есть. То, что я чувствую, когда я говорю об отдаче, мне плохо от этого. Я не хочу этого. Это уже истинное ощущение. То есть я уже пришел к состоянию, что моя природа и эта тема отдачи — это прямо две противоположные вещи. До такой степени, что я ненавижу отдачу. Я не хочу слышать о ней. Да, я ненавижу ее. Ну, это уже установление истины. То есть я сейчас чувствую, что я хочу только получать, а отдавать я ничего не хочу. Очень хорошо. Что дальше делать? Если, допустим, я увеличу все больше и больше и больше свое усилие, раньше я не чувствовал, что тема отдачи настолько ненавистна мне. Это мне пришло как результат учебы, усилия, мысли, всевозможных страхов, которые прошли надо мной. Если я сейчас увеличу усилия, и еще больше, мы видим, что количественные вещи превращаются в качественные. То есть тогда придет ко мне не то, что ощущение все больше и больше, все большее отвращение к отдаче. А может быть, будет какое-то другое ощущение и другое установление состояния. Может быть, если я, допустим, буду учиться и получу впечатление от крики, от окружения и своей жизни также, что, может быть, отдача — это вещь... Может быть, я не хочу ее, но, видимо, это вещь необходимая. Немного почувствую это. Видимо, истинный мир построен по этому принципу. Тогда я подумаю уже, что если вечная жизнь, я говорю, ты слышишь, изнутри желание получать, если вечная жизнь зависит от желания отдавать, слияние с Творцом, ощущение наслаждений, отрыв от этой жизни, что в чем смысл нашей жизни, и все. Если они зависят от ощущения духовной жизни, а ощущение духовной жизни зависит от отдающих келим, тогда, может быть, хорошо, чтобы у меня были отдающие келим, я тогда буду чувствовать себя хорошо. Я тогда начну думать. Ты знаешь, то, что я нахожусь в получающих келим, может быть, это плохо, от этого все мое зло. У меня от этого есть плохие ощущения, разочарования, всевозможные вещи от того, что я нахожусь в получающих келим. Если бы я был бы выдающий келим, я был бы свободен прямо как птица. Тогда, может быть, я уже начну определять свое состояние иначе. Что дающие келим — это хорошо, а получающие келим — это плохо. Так у меня их нет. Так я уже начинаю определять свое состояние как плохое. Это называется осознанием зла. Что получение — это зло. Почему? Мне плохо от него. Если бы я был меньше эгоист, меньше хотел, меньше, понимаешь, во всем, что у меня есть, свойства этого мира, у меня было бы меньше, я бы меньше страдал. Если так, то моя природа зла. Я пришел к следующему этапу. Но в этой природе, которая зла, что я сделаю с ней каждый раз, когда я стараюсь отключиться от нее, мне говорят: ты знаешь, ты хочешь чувствовать хорошо? Начинай думать об отдающих килим все время. Насколько хорошо в них быть, хорошо быть следом с Творцом, отдавать, может быть, товарищам. Ты тогда не будешь чувствовать бед, будет хорошо. Так я начинаю все время стремиться к этому. До такой степени, что я прямо еще больше и больше и больше нахожусь в этом. Я готов все больше и больше работать и вкладывать в товарищей, в группу. Товарищи и группа так на меня действуют. Я вижу, что я как бы убегаю к этой мысли о Творце. Что это для меня как убежище. Мне плохо, я убегаю к этому. Ну, по крайней мере, это в моей жизни. Полные всевозможных страданий и тьмы. И как приходит Бааль Сулам и пишет, Творец светит ему там с небес такой некий луч света, так немножко оживляет меня. Так я устанавливаю действительно, что, несомненно, надо стремиться, видимо, к Творцу, быть слитым с ним, с этой идеей отдачи. Это место, как какое-то место спасения. Когда я все время думаю об этой идее отдачи и как действительно это будет убежищем, я начинаю ценить это свойство. Настолько, что я начинаю любить его само по себе. Оно становится важным в моих глазах, это свойство отдачи. Даже пусть у меня его нет, но я начинаю его уже любить. Это становится для меня каким-то уже идеалом. Это действительно нечто не из этого мира. Я не знаю, возможно ли это, или это нечто воображаемое, но это нечто, без чего только внутри противоположного, внутри желания получать, это совершенно не жизнь.
3: Это называется уже, что у меня есть очарование святости. И от этого приходит ко мне некое внутреннее побуждение.
2: Они руцелась от Машу Либуры.
3: Что я хочу сделать что-то для Творца. Ну, так мне хочется, понимаешь?
1: То есть действие отдачи, само действие, оно начинает мне казаться важным. Есть в нем некая такая уже особенная ценность для меня. И понятно, что я ничего не могу сделать. Но уже у меня образуется некая важность этого действия. Что если раньше я мог делать это, то, очевидно, было что-то... Ну, что-то не очень качественное. И тогда человек начинает постепенно, это все с течением лет, это все годы, я говорю тебе. Если у тебя нет времени, то ты можешь уже сейчас сойти с поезда. А потом ты уже начинаешь думать, что если я действительно прихожу к этому действию, это просто уже итог всей моей жизни. Это единственный хороший итог, который только может быть. Это уже настоящая лолишма. Все это ты представляешь себе в получающих килим. Это еще до Махсома, это еще до исправлений. Но все-таки уже ты начинаешь представлять отдачу таким образом, что это привлекает тебя, и образ вот этой отдачи перед тобой буквально как отдачу, хотя это пока еще в получающих килим. Пока еще нет исправления экрана, отраженного света. И поэтому это называется лолишма, но это уже лолишма, из которого приходит клишма. Хотят выйти из Египта, хотят воевать с фараоном и говорят, как вот эти разведчики, которые говорят, что земля очень хороша, но кто же может обрести ее? Хороша — это действие отдачи. Это нечто хорошее. То есть начинают все более и более правильно раскрывать эти слова. Что такое духовное, что такое творец, что такое свет, правильный килим, что это все действительно только отдача, нет другого слова. Начинают уже вместе с различными словами больше ощущать их внутреннее содержание, что это отдача. Хотя пока еще нет никакой связи с отдачей, но уже вот это очарование отдачи представляется все больше и больше. Да.
4: Проблема в том, что каждый раз, когда получается, что если я думаю, что из этого выйдет мне хорошо, я знаю, что речь не об отдающих килим. Потому что я думаю, что мне будет хорошо от этого. Потому что я думаю в понимании того, что мне будет хорошо.
1: Конечно, все, что я сказал, внутри себя, я думаю об этом, потому что
3: из этого мне выйдет что-то хорошее. Выгода, конечно. Приблизиться к Творцу, делать действия отдающие. Я думаю об этом как о чем-то хорошем. Что значит хорошем? Как о наполнении для моих получающих келий. Поэтому это называется пока еще лолишма. Но я уже думаю об отдающих действиях. Я не думаю об отдаче ради получения, чтобы я чем больше буду отдавать, тем больше я выгоды от него. Ведь он большой, великий, стоит ему дарить подарки, и потом от этого мне выйдет во много раз больше. Нет. То есть у меня уже внутри есть расчет, но для себя, в общем, так вот, это же называется, в моем намерении он не проявляется. Поэтому это и называется, что я не намереваюсь на это. Но это называется все еще в получающих килим, потому что внутри в более внутреннем слое, конечно же, существует расчет и выгода. Что если бы не было так, то я не мог бы думать об отдаче. Но поскольку я в своем верхнем слове, да, то, что находится перед моими глазами, думаю о Творце, стремлюсь к Нему, хочу давать Ему. Хотя, конечно же, где здесь внутри есть какой-то расчет и для себя, обязательно. Но поскольку передо мной раскрыто, что я действительно люблю его и хочу его, то это относительно меня называется, что я нахожусь в лолишма, которая приводит к лишма. У меня есть такое двухслойное существование. В нижнем слое, конечно, существуют там расчеты для себя. Личные расчеты. И мне нечего с этим делать. Но я, благодаря своему усилию, работы с группой, с распространением, с отдачей, насколько могу, я выстроил какой-то верхний слой, и в этом я поднял отдающее действие, идеал отдачи. Я поднял это в своих глазах, что это что-то важное, большое. Даже то, что это основано на получающих килим, но в моих глазах это стало чем-то важным. То есть мой внешний слой, а мой внутренний слой, нижний, ну так вот, представь себе, мой нижний слой — это мой естественный килим, получающий, но это называется лолишма, которая приводит к лишма. Но если я просто хочу использовать Творца, ну, я дам ему несколько подарков, что там тебе нужно от меня, да, давай какую-нибудь заключим сделку, то это не называется, что у меня есть два слоя. Это называется, что я собираюсь дать ему, чтобы что-то получить. Это действие, в котором я не ценю отдающее действие больше, чем получающее. То есть я не выстраиваю вот этот верхний слой, который возвышается над нижним. Я не вкладываю усилия ценить отдачу. Нет. Я просто использую эту возможность отдавать ради получения. Да, Орен.
4: Что такое усилие ценить отдачу?
3: Усилие ценить отдачу, то есть, как Рабаш пишет в нескольких статьях, прежде всего, привычка становится второй натурой, и то, что он говорит, масса становится важной в моих глазах. Ну, с помощью различных средств, которые находятся в моем распоряжении, я все-таки усиливаю для себя важность отдачи. И в этом есть много подъемов, падений, чтобы осознать это. В чем вопрос?
4: Как, это работа над первым или над вторым слоем?
3: Я работаю над нижним слоем. Мой нижний слой — это мое желание получать. Я работаю только над важностью отдачи. Мы начали с того, что он говорит, что он ненавидит отдачу, что это для него буквально отвратительно, противно. Ну, это очень хорошо. То есть он уже понимает, что в нем есть два слоя. Если, несмотря на это, на то, что ему противно, он продолжает учиться и продолжает делать всевозможные действия, тогда он поднимает это все-таки все больше и больше, и его отношение, пока его отношение к этому не меняется. И несмотря на то, что он ненавидит это, он начинает чувствовать, что это важно. Это важно, но этого нет во мне. И так далее. Разные чувства проходят в человеке, пока не начинают ощущать очарование святости. Это хорошо, есть в этом что-то. Ну, это ценно для меня.
4: Я должен установить себе это состояние как цель. Я определяю цель, так я определяю верхний слой, которого я хочу достичь. Или я могу смотреть на цель, что я не хочу оставаться в нижнем слое. И это то, что заставляет меня хотеть включиться в нее.
3: Человек находится в двух состояниях. То он слит с верхним слоем, что он ценит отдачу, хочет усиливать ее, и Творец важен для него, и товарищи важны, и окружение, и все, и учеба, и он работает над усилием желания отдавать. Может быть, возможно, больше, как? То он находится в падении, он находится в своем нижнем слое, желание получать. И когда он находится в своем нижнем слое, в этом, у него другой стиль работы, проверить, насколько желание получать вредит ему, насколько оно ослепляет его, насколько оно это нехорошо, и как бы побыстрее подняться над ним. Да? Ну, ты хочешь продолжить?
4: Но что всегда есть нижний слой, это всегда. Это вопрос ясен мне, потому что это причина, что начинает меня двигать, что я начинаю искать что-то. Так если я хочу, каково состояние, что происходит, прийти сюда. Я смотрю на нижний слой, это я знаю. Всегда ясно, потому что это всегда находится. Но верхний слой более, это всегда размыто, это находится у тебя меньше. Вопрос, имеет ли значение, с чем он пишет здесь в статье, что есть люди, у которых бы ясная цель перед глазами. Так человек должен спрашивать, где он все время, какова цель. Мой вопрос, имеет ли значение вообще то, что у него всегда в кармане кажется, что нижний слой существует? Я смотрю, у меня ясно, почему нехорошо быть, оставаться внутри этого желания получать, что я только страдаю в этом состоянии. Это всегда то, что движет мной. Или я должен всегда смотреть и искать все-таки силой, чтобы был ясен мне верхний слой, что это, когда я приду к состоянию, что это будет ясно мне, как ясен мне нижний слой?
3: Человек не может определять свои состояния. А ты спрашиваешь, как я буду вести себя в таком состоянии и в таком состоянии. Нам не случайно заповедано. Все, что в твоих силах делать, делай. Потому что ты не знаешь, в каком именно состоянии ты находишься. И, конечно же, твои выводы правильны или нет, и результаты, к которым ты приходишь, и решения, которые ты принимаешь, и то, как ты занят этим. И тебе говорят, дружок, жми на газ. Руль не в твоих руках, не у тебя. Понимаешь? Мы как в поезде, да? Как поезд. Находимся на рельсах. И не думай, что ты здесь что-то меняешь, кроме твоего отношения к этому, внимания, необходимости, которую ты обретаешь с помощью группы, это все, что усиливает тебе скорость. И вот это усилие скорости тоже меняет ощущение в пути. Либо тебя толкают отрицательной силой, негативной, или ты стремишься к желаемому и чувствуешь, что тянешься буквально к этому прекрасному. То есть увеличение скорости также меняет твое отношение, твое присутствие. Но кроме этого, ты ни в чем не действуешь. Ты можешь лишь согласиться и захотеть, и буквально бежать еще впереди паровоза, впереди Творца к этой цели. Это да. Но не то, что ты меняешь здесь что-то. Поэтому мы не случайно нам сказали, делай, что хочешь, только делай. Используй группу как можешь, только используй. Добейся, чтобы группа давала тебе как можно большее воодушевление. Не более, потому что кроме воодушевления ничего не нужно. Нет, это воодушевление, оно не совсем направлено, оно не совсем связано, тут нет именно правильной пропорции. Нет, это тебе здесь не институт пропорций. Ты не можешь здесь ничего знать и определять, только желай больше. Как он и говорит, лучше смерть, чем такая жизнь. Больной любовью я. Все. Наоборот, говорят, что ты так, знаешь, как этот, тот, кто любит так, вот такой бездумный, так все, о. И все. И действительно так, пока не переходит Махсон, да и даже и после этого, ничего не могут различить, понять, но пока не пройдут Махсон, это вообще... Что возможно? Невозможно ничего контролировать. Ты знаешь, как у тебя в химии посредством различных веществ проверяют, с чем мы имеем дело. Допустим, у меня здесь какая-то жидкость. Я хочу проверить, что это есть, какие-то материалы, с помощью которых я могу проверить, что это, к чему относится и так далее, и так далее. Но до Максома в моих руках нет... Никакого средства, которым я мог бы проверить. У меня нет разума, чтобы я мог выяснить эти вещи. Поэтому наша работа должна быть только обрести силу отдачи. Что это? Ну, так как и представляю себе. Это мое вознаграждение. Согласно процессу, который я сейчас описал, так видно, что человек может прийти к состоянию, что получить силу отдачи — это для него действительно подарок. Так это называется, что это подарок. Дарование Торы. Да.
4: Я хочу спросить о внешних физических действиях. То, что он говорит только о намерении, к внутреннему отношению. Как я могу впечатлиться от действий человека? Я понимаю намерение, но я же не вижу этого. Вы говорите, что от группы можно впечатлиться, из книг можно впечатлиться от внутреннего намерения, от отдачи. Когда мы видим просто действия, это совершенно разные вещи. Это ведь совершенно разные вещи.
3: Я не понимаю тебя. Как можно из действий впечатлиться от намерения ради отдачи у товарища?
4: Вообще такое возможно?
3: Ну, допустим, я смотрю на тебя. Ну, вы не знаете, я расскажу. Позавчера ты таскал людей домой до 11 ночи, да? Я видел, что твоя жена на тебя кричит, ты получил по голове. Вчера закончил здесь работу, тоже в 10:30. Пришел домой, тоже очевидно, да? не удостоился красивого приема. Что будет сегодня? Тоже. Смотрю я на тебя и думаю, либо он тупой, либо ему не важно, какой расчет человек делает в своей жизни. Наверное, ему это важно. Важно ему, и важно еще другому. И кроме тебя, я видел здесь еще много людей. Да? Ты видишь, вон еще один пришел. То есть у людей все-таки есть... Я вижу людей, что они чего-то хотят от жизни. Ну, нельзя сказать, что им просто плохо дома, им нечем заняться в жизни. Ну, сколько бы ни хотели, не могут просто так, да, игнорировать это. Даже внешние, когда приходят, впечатляются от этого. И тогда я понимаю, что это что-то очень серьезное. И это дает мне намерение. Я не знаю, мне это дает много сил. Смотри, посмотри на него. Приехал из Австралии, ну. Чего ему не доставало там? Ну, ему хорошо здесь, я понимаю, но на самом деле. То есть я вижу, что есть какая-то ценность, важность, если люди могут действительно так вкладывать себя. Я могу сказать, да ну, это просто ну, несколько тысяч человек в мире, там, ну, миллион вместо 7 миллиардов даже. Ну, ну и что? Сколько их будет там в общей сложности? Это зависит от того, как я буду на это смотреть. Это зависит уже от человека. Работа над важностью зависит от человека. Я смотрю на тебя, ты говоришь, есть у нас 1 300 000 там китайцев. У нас есть 1 300 000 индусов. Да, с одной стороны. С другой стороны, я все время слышу, какие там индусы, какие китайцы. Я вижу там, 1 000 000 евреев делают... Весь балаган устраивают. Понимаешь? Зависит то, как ты смотришь. Есть качество, есть количество. Ну, с количеством ты ничего не можешь сделать в этом мире. Как он и говорит, есть щебень и есть алмазы. Качество зависит от тебя. Принеси этот алмаз какому-нибудь примитивному там аборигену. Он проверит, видит, блестит. Принеси ему кусок от бутылки, блестит еще больше. Здесь не больше, чем важность. Все зависит от важности. И тут мы выигрываем от усилий. Я должен работать над важностью чего-то того особенного, то, что я выбрал, и усиливать эту важность все больше и больше. Это называется реклама. Для этого мне нужна группа. Я пришел в группу, у меня есть что-то маленькое. Я хочу, чтобы группа дала мне важность этого, чтобы я все время смотрел только на это. Так они должны говорить только об этом, и почитать это, и вкладывать массу сил, чтобы это и менялось и у них, и также и у меня важность этого. Это мне нужно. В этом вся свобода выбора. Взять что-то здесь, в моем мире, в чем у меня нет никакой важности, отдача. Да даже стыдно сказать людям. Отдача. Подумает, еще один сумасшедший пришел. Взять эту идею и начать лелеять ее, взращивать все больше и больше, пока есть группа, которая может работать ради этого, вкладывать в это, пока мир начинает понемножку умнеть и понимать. что получение доставляет нам только страдания, а отдача. Ты понимаешь? Просто важность. Так ты говоришь, какие действия есть здесь, наоборот? Действия я вижу, а где намерение? Каждое действие нужно вносить намерение. Для чего я делаю это? Увеличить эту маленькую идею, чтобы она стала в моих глазах великой. Я живу в мире, где вся ложь этого мира, я принимаю ее как нечто серьезное. Самая большая ложь, самый большой обман — это наша жизнь, что у нее есть какая-то ценность. Самая большая ложь. Животное, по крайней мере, его едят и наслаждаются, могут продолжать жить. От человека. Это самый большой абсурд. Если он не связан с целью, то он буквально в этом мире, его ценность ничтожна, нулевая, я бы даже сказал, отрицательная. Так я должен сменить свои ценности, а это только с помощью группы. Больше не над чем работать, чтобы эта абстрактная идея отдавать, творить, слиться с ним, быть подобным ему. Такие вещи, которые ты говоришь миру. 20 лет назад это вообще невозможно было даже говорить об этом. Невозможно было об этом говорить. Все смотрели на тебя как, ну вообще, ненормального. О чем он говорит? Сегодня уже потихоньку начинается какое-то осознание. Уже мы входим в такое время. Но у нас здесь это обязательно, чтобы было все время перед глазами.
4: Есть такая склонность не относиться правильно к действиям товарища, даже иногда пренебрегать этим. Так я упускаю все вознаграждение, которое есть там внутри.
3: Ну, это же частные вещи, как относиться к товарищу. Поговорим об этом в общем. Я не хочу спускаться.
4: Скрытие не дает нам быть клипой. Как раскрытие оберегает желание получать, чтобы не быть клипой?
3: Скрытие не дает нам быть клипой. Это то, что Рэби говорил, что бежит вор перед толпой и кричит: «Держите вора», потому что тогда ты стремился бы отдавать, чтобы получать больше. Мне важно дать подарок кому-то большому, да? Я посылаю там Шимону Пересу подарок, а он потом посылает мне в ответ какой-то кадиллак. Плохо? Нет. Ну, допустим. Так что делать? Мы видим, что то, что Творец скрыт в этом мире, это нам во благо. То есть мы независимы, не подвластны. Прямо. А мы находимся в состоянии якобы независимости от его величия. Мы его не видим и можем сами определить свое отношение к нему. Когда я могу ценить его не потому, что он источник наслаждений, который я хочу только их и живу только ими, в сущности. А когда это скрыто от меня, я могу установить отношение к нему, не к тем наслаждениям, которые есть в нем. И пока я не установлю отношение к нему, я не раскрою, что в нем есть наслаждение. Это буквально спасение с его стороны. Понимаешь? Допустим, ты чинишь все наши машины. Ну, я думаю о тебе. Ну, знаешь, он хороший парень. Если мне нужна машина, он починит. Если кому-то другому тоже починит. Ну, пусть будет в нашей группе такой парень. Нам это выгодно. Все согласны, чтобы у нас был такой парень? Да, все. Прекрасно. Ты хочешь, чтобы так это было? Чтобы мы ценили тебя только согласно тому, что ты можешь давать нам? Ты хочешь, чтобы мы ценили тебя как личность? Не потому, что ты чинишь наши машины, а что есть у тебя что-то внутри, что ты стремишься к той же цели, что ты хочешь ее, что ты человек. И мы хотим тебя как человека, даже и не нужны нам эти твои машины, которые ты чинишь, что мы хотим тебя как человека. Что делать? Но мы выигрываем от того, что ты нам чинишь машины. Что поделать? Ну так с сегодняшнего дня и дальше. Прекращай чинить машины. Посмотри, как к тебе будут относиться люди. Как они посмотрят на тебя. Но посмотрите, он уже закончил, он уже не хочет, он уже не делает. И для чего он нам нужен? Пусть уходит. Видишь? То есть мы можем играть с нашим желанием получать и смотреть таким образом, чем нас покупают. И тогда взбираться по шкале ценностей все больше и больше, и начинать видеть, что я ценю в этом. Либо результат, чтобы было хорошо моему желанию получать, или есть здесь некий духовный заряд в человеке, и я должен его ценить за это. По отношению к товарищам это проблема, с одной стороны. С другой стороны, это не проблема, это дает нам возможность быть в связи, а потом начинать ценить. Но с Творцом, если бы это было раскрыто, ого, там мы бы не смогли выйти из этого расчета желания получать никогда. Так ты продолжишь чинить машины или нет?
4: Я подумаю, желание получать Творец, он посылает желание получать.
3: Желание получать властвует. Но мы можем в нашей группе играть с желанием получать в том, что мы закроем наслаждение. И посмотрим, как наше желание получать начнет скакать. Дает ему, не дает ему. Посмотрим на него. Так что же я должен ценить? Так или так? Это называется, что человек

0: сначала должен принять сокращение, потом экран, отраженный свет. Короче говоря, и сейчас мы немножко можем делать такие упражнения.
1: Когда вы говорите об отключении от этого свойства отдачи, когда вы говорили о состоянии, в котором человек переходит как бы к отдаче и мышлению вне себя, потому что это лучше ему, это переход делается, как вы сказали, из осознания, насколько я плох, мое самое презренное и слабое состояние. Как я могу найти в этом состоянии горючее или радость? Я делаю это из необходимости.
0: Я чувствую плохо в своей жизни, и тогда из этого плохого ощущения я устремляюсь к хорошему, в духовном. Что хорошее, что духовное — это хорошо. Это Борис Улам пишет, что то, что Творец раскрывает себя как какой-то луч света из тьмы там и дает человеку, и в этом нет больше помощи от Творца по отношению к человеку. Это с одной стороны. С другой стороны, это что? Это эгоистическое притяжение. Допустим, мне плохо. Что весь этот мир со всех этих сторон? Там жена, налоговая, на работе, в обществе, здоровье. Все, что хочешь, со всех сторон. Конечно, если я убегаю, нет никого, кроме него, я начинаю оправдывать свое состояние, что есть кто-то, кто это все готовит. И, очевидно, у него... Он же добр, творит добро. Очевидно, у него есть доброе намерение, слава Богу. Ну, мне становится немножко легче. Ну, может, когда-нибудь будет хорошо. Ну, не здесь, так может быть, там, в том мире. Ну, кто знает. Все эти обычные религиозные расчеты. Конечно, эгоистические. Что ты спрашиваешь об этом?
1: Я спрашиваю не о психологическом состоянии, я спрашиваю о том, что вы говорили раньше, что от ненависти к отдаче я перехожу в состояние, что я вижу отдачу как хорошее, и несмотря на это, что у меня нет силы.
0: Из этого я начинаю понимать, что отдача — это хорошо, это мне на пользу.
1: Конечно.
0: Конечно, потому что я таким образом спасаюсь от страданий. Но это еще, ты говоришь, эгоистический расчет, верно, эгоистический. Но от этого я уже начинаю обретать важность, что отдача — это хорошо. То есть у меня отдача уже в моих глазах выше получения, что там это хорошо.
1: Потому что я слаб.
0: Потому что я слаб. Ну и что, какая разница?
1: Но можешь ли ты найти горючее, быть в радости и работать навстречу состоянию, в котором я так слаб?
0: Секунду. От того, что я нашел, что есть что-то хорошее где-то, мое состояние уже улучшается. Я не понимаю тебя. Что должно быть еще, кроме этого? Пока.
1: Что должно быть? Когда я буду стремиться к этому, я не знаю.
0: О, сейчас ты говоришь правильно. Теперь я должен устремиться к этому. Либо мне дают больше страданий свыше, тогда я начинаю стремиться к этому больше, или я начинаю думать, что это действительно что-то хорошее, мне стоит стремиться к этому больше. И почему я должен к этому больше стремиться, если страдания не оправдывают моего большего стремления? Я, допустим, ценю отдачу на 10 килограмм, да, потому что она может компенсировать мне 10 килограмм страданий. Для чего мне нужно ценить это в 20 килограмм? Если у меня нет относительно этого 20 килограмм страданий, если я не начинаю ценить ее сейчас в 20 килограмм, то мне пошлю 20 килограмм страданий, чтобы я поневоле оценил это в 20 килограмм. А если я сам буду это делать, это называется путь Торы, а не путь страданий. Как я могу оценить это как 20 килограмм? У меня нет относительно этого страданий, только группа. Только группа здесь может тебе это дать. Вместо страданий впечатлись от группы, что отдача — это что-то важное, великое.
2: Все.
0: Я чувствую, что я слаб. И у меня есть желание получать.

0: Нереально.
1: Рав, вы сказали раньше об упражнениях. Как можно сделать действительно несколько таких упражнений, чтобы увидеть намерение и не сокращать желание?
0: Еще, пожалуйста. Я не люблю говорить, когда говорят о работе, и не люблю философствовать. Очень просто. Кто я? Что я? Вы говорите не из реальности, не из опыта. Поэтому у нас есть проблема в понимании друг друга. Из какой точки ты говоришь, о чем ты говоришь, да, но я могу убежать иначе. Это все теоретически очень красиво, но это все спекуляции. Но это придет.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из этого берем для работы в десятках. 6 минут, пожалуйста.
2: Тов, шиура я... Килу... Каше...
0: Да, урок был такой, что даже трудно что-то сказать. Я думаю, что Рав здесь очень обширно объяснил, что такое лолишма и что это за переход. И работа в лолишма и переход от лолишма к лишма, два слоя. Несмотря на то, что основа человека — это желание получать, он делит желание получать на два слоя. Нижний слой — это негатив обычный, когда человек хочет наслаждаться в своем желании получать, а более верхний слой, когда он начинает ценить уже свойства отдачи, там уже величие свойства отдачи. И Рав использовал такое понятие, как очарование святости. Ну, дам товарищам.
1: Тогда он должен нажать на газ. Это не в наших руль, не в его руках. Это только давить на газ свойства отдачи. И так здесь мы зависим друг от друга. И мы должны работать десятки, да, давить на газ важности отдачи. И тогда вследствие этого все ощущения придут сами, и мы не будем сталкиваться ни с чем.
0: Да, и в статье есть такое разделение, есть как бы действия и намерения, и намерение нужно все время выяснять и заострять, чего мы хотим, чтобы вышло из действия, которую мы производим, и мы должны больше выяснять намерения. И также много говорилось об усилии, чтобы получать свойства отдачи. Неважно, как я это представляю себе, главное, чтобы я обрел свойства отдачи, и для этого нужна действительно реклама в группе, что только так можно усиливать важность.
1: Да, продолжить то, о чем говорил. Да. Рав сказал очень четко: не думай, что ты здесь что-то меняешь, кроме своего отношения и внимания, на что ты обращаешь. Это мы на самом деле делаем через воздействие группы. Постепенно в уроке Рав объяснил, как меняется желание человека от любви к себе, к любви к ближнему. И появляется вдруг это стремление отдавать Творцу или постичь величие Творца. Это не желание использовать его, а на самом деле желание любить его и видеть как великого. Это он написал как цель.
0: Нужно помогать друг другу, влиять друг на друга, чтобы каждый

0: хотел, чтобы его вознаграждение это было свойство отдачи.
1: Да, наша работа — это по шкале ценностей. Мы начинаем относиться к свойству отдачи, к отдаче сначала из свойства желания получать, ценя его все больше и больше, и выясняя, насколько мы на самом деле относимся к нему. Рав сказал, это начинается как спасение от нашей материальной жизни, которая настолько тяжела и мрачна, что мы хотим убежать к свойству отдачи, и это дает нам какой-то свет в жизни. Это все еще пока в желании получать, но это уже начало, когда есть у меня какое-то хорошее отношение к этому, какая-то ценность, когда я начинаю в этом видеть что-то важное. Пока человек не приходит в конечном счете к состоянию, когда он чувствует, что лучший итог его жизни может быть, когда он сможет сделать действие ради отдачи, не исходящее из желания получать для себя. И это лоришма, которая на самом деле приводит нас к лишма. И мы прочитаем то, что написал Зоар. Удивительный урок о практической работе, как прийти из ло лишма к лишма. Понятно, что представляет собой наша природа, и она раскрывается все больше, когда мы пытаемся объединиться и работать в отдаче. Это ощущение, на самом деле, определение истинного состояния, которое я чувствую. Это неплохо или хорошо, это просто как я чувствую. Нужно ввести себя в группу, чтобы получать от товарищей и первоисточников важность Творца и духовного. И тогда мы сможем работать напрямую в изменении намерения, чтобы оно было не ради получения.
0: Перейдем к следующей части, а сначала споем вместе песню.

0: Строим духовное окружение.
1: Шалом, хаверим аувим.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Давайте рассядемся поскорее здесь, в зале. Все наши товарищи во всем мире уже сидят и ждут. Мы хотим пробуждать снизу. Это то, что мы хотим сделать, продолжить урок, который дал нам Рав, и продолжать в пробуждении снизу нашим. И понятно, все это навстречу нашему конгрессу «Пробуждаем снизу». Итак, давайте начнем с того, что сказал Рав.
0: Мы слышали на уроке, что ты должен жать на газ. Руль не в твоих руках. И мы слышали на уроке, что усиление скорости зависит от пути, и работа над важностью зависит от человека. Мы слышали много вещей, и действительно мы каждый день удостаиваемся великих уроков от нашего великого учителя. И вот эта колоссальная статья, которую мы читали, статья Рабаша, хотя это 45 минут, но там вся наука Каббала. Давайте постараемся вместе делать то, что мы можем делать на нашем пути. И сейчас мы начнем читать статью короткую, но она очень особая.
3: בכתבי רבש כרך ג' זה בעמוד 1616, ולמי שאין ספר, אז כמובן שהמאמר מופיע גם...
0: для тех, у кого нет книг на иврите, вы можете найти материалы в разделе «Учебные материалы». Статья называется «Главное, чего нам не достает». Классическая короткая статья. Это часть нашего материала для ближайшего конгресса. Мы сейчас будем изучать статьи, которые мы будем использовать для контента на конгрессе, чтобы подготовиться к нашему конгрессу. Давайте начнем, почитаем статью в десятках. Статья небольшая, займет нас около 6 дакот, а потом мы продолжим. Главное, чего нам не достает. Статья есть в учебных материалах. Переходим к чтению в десятках.
2: Главное, чего нам не достает. Главное, чего нам не достает, и по этой причине у нас нет энергии для работы, нам не достает важности цели. Это означает, что мы не знаем, как нужно ценить наше служение, чтобы знать, кому мы отдаем. И также нам не хватает знания величия Творца, чтобы знать, насколько мы счастливы тем, что удостоились служить Царю. Ибо у нас нет ничего, чтобы мы могли понять Его величие.
0: И на языке Зор это называется «шхина вапрахи», то есть отдавать Творцу так же ценно для нас, как и прах. И само собой, у нас нет сил для работы, ведь без наслаждения нет сил для работы. Но там, где светит эгоистическая любовь, тело получает от этого силы, однако в работе по отдаче тело не ощущает вкус наслаждения, и он автоматически уже вынужден упасть под своей ношей.
2: В то же время, когда он чувствует, что служит важному царю, а в мере важности царя у него есть наслаждение и удовольствие от того, что он служит ему. Поэтому тогда у него уже есть энергия, всякий раз дающая ему силы идти вперед, поскольку он чувствует, что служит важному царю.
0: И когда у него есть это знание, ощущение, кому он отдает, в этой мере, в которой у него были силы работать с намерением эгоистической любви, сейчас у него есть силы работать ради отдачи. И тот, кто отдает важному человеку, считается, как будто бы он получает от него, поскольку при получении У тела есть силы работы для достижения вознаграждения, также и при отдаче важному царю у него есть от этого наслаждение.
2: И отсюда ясно сказанное в предисловии к ТЭС по поводу того, что женщина дает мужчине деньги, если он важный человек, она посвящается ему благодаря наслаждению, которое она получила от него. Мы видим здесь нечто новое, что отдача важному человеку по закону абсолютно равноценна получению. Хотя там он приводит высказывание из трактата «Кедушин» по поводу получения ради отдачи, когда получение называется отдачей.
0: И таким же образом можно понять обратную сторону медали, то есть отдача называется получением, и поэтому у него уже есть энергия. Ведь если он дает важному человеку, это то же самое, что получает, и поэтому у него есть уже силы для работы.
2: Отсюда следует, что нам недостает лишь верить в величие Творца, и тогда у нас будут силы работать в свойстве отдачи.
4: עיקר מה שחסר לנו, שמסיבה זאת אין לנו חומרי דלק לעבודה.
2: Еще раз прочитаем. Главное, чего нам не достает, и по этой причине у нас нет энергии для работы, нам не достает важности цели. Это означает, что мы не знаем, как нужно ценить наше служение, чтобы знать, кому мы отдаем. И также нам не хватает знания величия Творца, чтобы знать, насколько мы счастливы тем, что удостоились. Асав, мы видим, что большинство десяток уже прочитали, и мы сейчас перейдем напрямую к семинару и просто объясним друг другу, что нам говорит здесь Рабаш. Давайте попытаемся сохранить основные принципы, которые мы получили в этой сжатой статье, что актуально для нашей десятки, объясним друг другу, что дает нам здесь Рабаш. Пожалуйста, 5 минут.
4: אני ממש חושב שאם היינו קוראים את הפסקה הראשונה פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה...
0: Я думаю, что если бы мы перечитывали первый абзац снова и снова, там квинтэссенция того, что Рабаш хочет нам сказать, что если бы мы могли оценить и понять, кому мы отдаем, насколько он был бы великим в наших глазах, все, что он пишет дальше, это уже следствие.
2: Да, что, по сути дела, вся наша работа — это, как сказал Рав в первой части, это очень... очень одинаково. То, что говорит Рабаш, это главная отдача Творцу. Это я могу получить только через группу. Это то, чего нам не достает.
0: Важность дающего, нет другого. Когда есть важность дающего, ты можешь отдавать, ты можешь бегать, можешь не спать, все. Мы знаем это из этого мира. И можно только представить, насколько это высоко на духовном уровне, если у нас будет еще важность дающего в полной мере, не знаю, насколько, на высоком уровне, тогда... Мы все и каждый посвятит себя этой цели. Нет ничего другого. Путь туда — это уже путь. Но принцип, он очень понятен.
2: Здесь в конце, что отдача важному человеку похожа как по-настоящему получение. И до этого он говорил, что есть сила в теле работать, если есть что-то взамен. Нужно понять, что это в другой природе или пока еще в желании получать. И это состояние, когда из-за большой важности это желаемое состояние, хотя и ощущается пока что как получение, понять, где это все находится.
0: Что добавлю? Проблема наша в пути, что у нас нет сил. Нет сил в отдаче, ощущения наслаждения. И это как прах для нас. И Рабаш дает здесь решение. Он говорит, если вы хотите, чтобы у вас были силы работать в отдаче, вы должны создать ощущение в группе, что это важно. И тогда желание получать захочет отдавать, и свет уже сделает нашу работу и станет настоящим. Да, это вроде как просто. Каждый должен приложить небольшое усилие. И мы сами заводим собственный генератор.
2: Да, не буду повторять то, что сказали товарищи, но именно наш собственный генератор — это пример, который он приводит. Это потерянное состояние. Важному человеку ты хочешь отдавать или из-за страха в желании получать, или из-за ценности, потому что первый, второй, третий в обществе уже ценит его, и поэтому ты ценишь. У нас состояние, когда ты это должен выстроить с нуля, когда состояние отдачи в прахе, и мы должны сконцентрироваться именно на этой точке. Тот факт, что пользуемся важным человеком как энергия, это хорошо, но как эту энергию выстроить между нами, если никому не важно? На этой точке нужно сконцентрироваться. Насав, друзья, мы видим и слышали из фокус-группы, просто приятно было это слышать, как мы видим, как Рабаш буквально знает, где мы находимся, чего нам не хватает, и направляет нас на то, как пробудить эту энергию, которой нам не хватает. И это очень связано с статьей первой части, пример с чемоданом. Если это важный человек, так это уже не ощущается как отдача, а как получение. Да. И мы сейчас перейдем на следующий этап. Есть у нас во вспомогательных материалах Конгресса, и рекомендуется изучить их и подготовить себя с их помощью. Есть прекрасный сайт Конгресса, где есть много материалов, есть отрывок Рава. Это возьмет нас еще на этап вперед. Давайте прочитаем его отсюда. Это коротенький отрывок. Можно, если выставить в титрах, это второй отрывок из сказанного Рау. Прочитаем. Творец таким образом раскрывается нам, но ему нужно место для того, чтобы раскрыться, чтобы были мысли и желания за, против, чтобы мы были как ткань, и что, хотя мы противоположны, и тогда, когда мы объединяемся по мере наших возможностей, несмотря на то, что мы очень отличаемся друг от друга, но по мере того, насколько мы все-таки хотим быть более объединенными, тогда мы создаем сеть связи между нами, и в этой сети мы строим место, в котором мы можем раскрыть его. Именно благодаря тому, что мы противоположны, разорваны, ненавидим и отталкиваем друг друга. Над этим мы строим связи между нами, доходящими до любви. И тогда разница между тем и другим создает в нас противоположные свойства, которые готовы соединиться вместе, чтобы уподобиться Творцу, и мы раскрываем его.
0: Рав говорит, так раскрывается нам Творец, но ему нужно место, чтобы раскрыться, чтобы были мысли и желания за, против, чтобы это было как в таком плетении, чтобы были вместе, хотя и противоположные. И когда мы соединяемся, насколько мы можем, и хотя мы очень разные, мы все равно хотим быть все более объединенными, и тогда мы выстраиваем такую сеть между нами, и в этой сети мы создаем место, в котором мы можем раскрыть его. Именно из-за того, что мы противоположны, разорваны, ненавидим друг друга, неприемлем друг друга, над этим мы выстраиваем связи друг с другом, вплоть до любви. Тогда разница между тем и этим создает в нас противоположные свойства, которые готовы объединиться вместе, чтобы быть подобными Творцу, и тогда мы раскрываем Его.
2: Итак, на конгрессе пробуждаем снизу, который приближается, мы должны встретиться со многими людьми. Давайте прочувствуем эту ситуацию, давайте войдем в состояние конгресса. Неважно, где бы мы ни были, мы с Авиу поедем в Северную Америку с еще другими товарищами. Есть товарищи, которые будут в Грузии, еще во многих местах. Тот, кто останется в Петах-Тикве, тоже перемешается с товарищами, с которыми он обычно не находится. Мы собираемся немного изменить внешнюю ситуацию, в которой мы находимся. Часть людей может быть более знакомы нам, часть менее. И, может быть, мы внешне к ним не очень-то привыкли. Естественным образом, это не те люди, с которыми я сижу, встречаюсь и каждый день соединяюсь. И поэтому есть здесь место еще разнообразия и изменения, которые мы можем раскрыть между нами и почувствовать. И мы как раз хотим вернуться к тому, что Рав сказал нам, что Творцу нужно место для раскрытия. И именно из различий между нами мы можем выстроить связи. Так наш вопрос на семинар такой: как мы во время конгресса собираемся правильно воспользоваться различиями и разнообразием встречаемых товарищей, чтобы извлечь духовную пользу, превратив это в место, где может раскрыться Творец, как сказал нам Рав? Понятен вопрос? Вперед. 6 минут, пожалуйста.
0: Чем больше мы создадим близость между далекими и противоположными друг другу людям, так мы приблизим Творца к нам, всю реальность, всю сеть связи. Короче говоря, как приблизить далекого и приблизиться к нему?
2: Мы хотим открыть сердце большому количеству товарищей разнообразному, и мы это делаем, чтобы увеличить хисарон для работы в нашей десятке. Мы хотим впечатлиться от всего опыта и от всего, что наши великие товарищи в кли, которые окружают нас, делают, для того, чтобы почувствовать, что у нас есть силы, заинтересованность, желание и предвидение, ожидания всех новых вещей, которые раскрываются, мы их привносим в нашу десятку, и там мы можем проделать еще работу, еще скачок на новый уровень.
0: Я думаю, в соответствии с тем, что Рав сказал, то, что здесь сейчас читали, об этом месте, об этой территории, что здесь есть возможность немножко как бы размыть лица, тела, то есть увидеть, как мы действительно строим связи между точками в сердцах, несмотря на то, что мы видим лица и тела, которые сидят перед нами.
2: Да, у нас есть возможность практически работать над взаимовключением, видеть, как я на самом деле включаюсь в желание товарища, который, может быть, в теле немного отличается, я не знаком с ним, менее знаком, неважно, но я хочу соединиться с ним именно в этой точке и почувствовать величие Творца через него.
0: Я думаю, что совершенно не важно, что вот эти различия. Мы даже учили не сосредотачиваться на различиях, нет в этом ничего особенного, это совершенно нечто внешнее. Конечно, все отличаются, есть там какое-то внешнее впечатление от того, что мы такие разные там. Язык, менталитет и так далее, но это совершенно что-то внешнее. Короче говоря, мы совершенно не отличаемся, мы не разные. И мы знаем об этом уже много лет, неважно откуда товарищи, мы очень похожи внутренне в нашем желании. Я думаю, что мы должны на этом сосредоточиться и не путать, не путаться в этих различиях. Именно в том, что мы включимся в большую массу подобных желаний, а не различных. Отсюда мы получим самую большую духовную пользу.
2: Да, это буквально то, что мы слышали здесь в статье. Величие царя, которого не хватает, это именно это, реализация через индивидуальность и уникальность каждого товарища, каждого товарища, и все они собираются, чтобы почувствовать усилия всех регионов. Это великая вещь, это благословение, когда Творец войдет в нас, и можно почувствовать это.
0: Да, каждый товарищ — это точка в сердце, она особенная. Есть много того, что нам мешает, и мы производим нашу работу из скрытия, отыскать эту особенную точку. Я слышал в одном клипе, Рава, о подготовке к конгрессу: чем больше ты соединяешься с разными товарищами, похожими и различными, то у тебя раскрывается более четкая резолюция, ты получаешь больше вкусов. Он говорил это как о фотокамере. Ты видишь больше подробности, большую четкость в объединении с товарищами.
2: Зор пишет: это возможность общего взаимовключения, когда ты включаешься во всю группу, в разные команды, во все действия товарищей, буквально впитать в себя все впечатления.
0: Хорошо, друзья, сейчас мы хотим обменяться воодушевлением. Я слышал от Идо, что мы должны быть как губка. Верно, Идо? А, это Зор, наш дорогой товарищ Зор написал, и прочитал, что мы должны быть как губка, которая впитывает воодушевление товарищей. Давайте будем этой губкой, давайте давать воодушевление, давайте пропитываться воодушевлением. Мы читали в начале статьи Рабаша, что главное, чего не достает нам, что по этой причине у нас нет сил для работы. Нам не хватает важности цели. Кто может дать нам важность цели, если не наши великие товарищи? Давайте послушаем сейчас наших товарищей и здесь, и во всем мире, товарищи, которые хотят дать нам воодушевление в преддверии конгресса, то, что ребята слышали на семинаре, то, что слышали на уроке, как мы воодушевляемся в преддверии конгресса. Ну, Асав, вот, пожалуйста, всегда пример для воодушевления.
2: Да, я встал только потому, что Амит сказал встать. Я встал, не слишком много думая.
0: Ну, пусть Амит тогда встанет с тобой вместе.
2: Амит все время со мной вместе. Если он захочет, он встанет. Но то, что мы на самом деле подытожили, что на этом конгрессе наша десятка собирается прорваться в духовное, потому что мы понимаем и чувствуем нашу единую цель. И это отдавать Творцу, и это самое важное, а все остальное нас не интересует. И мы хотим, как десятка, отдавать всем десяткам и давать пример этом во всем. Удачи нам, Лихай.
3: Флорида?
5: Sorry, my mic wouldn't turn on. This Congress is going to give us a beautiful opportunity to come together, rise above.
0: Этот конгресс даст нам прекрасную возможность объединиться над всеми различиями, которые есть у нас, и увидеть друг друга буквально как отражение любви Творца, почувствовать эту любовь и передать это всему миру. И мы здесь, во Флориде, стремимся к конгрессу, мы готовимся к этому каждый день, и мы вас любим всех. Спасибо, Билл. Пожалуйста, еще воодушевление.
2: Мы сидим, и товарищи говорят, насколько они впечатляются, волнуются встретиться с товарищами, с которыми давно не виделись, сколько сил это дает, радость находиться с нашими братьями. И мое сомнение, например, как реализовать то, что мы читали сейчас, то, что говорит Рав, что должно быть какой-то авиют, если только радость, я понимаю, что это должно быть в самом начале, как мы можем все-таки реализовать то, что мы должны присоединить авиют, где это будет у нас там. И мы строим первый урок, и я нахожусь в напряжении, какой контент мы хотим дать на первом уроке, и как вместе со всем впечатлением, которое будет у нас при встрече с товарищами, и передавать впечатление от одной десятки, это мы другой, что мы делаем долгое время, как мы будем строить клик, который включает две эти силы вместе. Молдавия, пожалуйста. Молдова, вам слово.
6: Всем доброе утро. Это вообще очень интересный и уникальный конгресс. И я, допустим, хотел бы быть в Тбилиси, как русскоязычный. Хотел бы быть в Кишиневе, там тоже будет проходить конгресс региональный, как из десятки Молдовы. Но сейчас нахожусь во Франции, и я уже зарегистрировался и буду на конгрессе во Франции. И я туда еду не один, я туда еду со всей своей десяткой, но у меня будет сердце. И с другой стороны, хотя я не знаю французский язык, но я абсолютно не переживаю, ведь там же будут наши товарищи. И даже это может быть лучше, мы будем объединяться сердцами. Поэтому это, думаю, великолепный будет конгресс, и он очень нас продвинет. Лехаим.
3: Лехаим, туда. Ашкелон 2, вакаша.
0: Продолжаю, великого товарища из Молдовы. Прекрасный вопрос. У нас была вчера встреча, и у нас есть подруга, которая говорит на арабском языке, и она готовила еду с другой подругой, которая говорит на украинском языке, и они делали шведскую кухню. Можно почувствовать, насколько важен регион, и она вдруг обнаруживает товарищей рядом с собой. И насколько вот это место важно, где мы раскрываем Творца Лехаим за наше большое кли.
2: Лехаим, Ашкелон 2. Есть еще знаки вопросов, я вижу, но я вдруг обратил внимание на очень красивое собрание там товарищей в Торонто 2. Я думаю, что мы будем очень рады послушать наших товарищей, которые собрались там, в Торонто 2. Друзья, если вы можете, ну, скажите нам, я вижу там Игоря, Тони, Стасика, пожалуйста, друзья. Дима там.
7: Богатов, Франц. Can you hear us okay? Can you show us a sign? Yeah? Okay, good.
0: Доброе утро, друзья, слышно хорошо? Мы собрались здесь, в доме Игаля, готовимся к уроку. Это огромное наслаждение слышать товарищей Рава здесь физически вместе, обсуждать эти высокие понятия. Да, мы говорили о конгрессе, как мы будем там, как мы готовимся, как мы стремимся войти в взаимовключение и стать как одно целое, достичь нашу цель вместе. Лехаим, друзья! Лехаим, мы очень рады вас, мы ждем вас на конгрессе, хотим обнять вас, мы давно не обнимались, мы ждем вас, стремимся со всей душой и сердцем.
2: Я думаю, что мы должны сейчас перейти к очень особенному клипу, который у нас есть, такой очень четкий и точный, соответствующий нашему состоянию. Авио, расскажи, откуда этот клип?
0: Да, мы говорили сейчас о Сафом, об этом клипе. Например, меня спрашивают много товарищей, что я могу получить? Какого удушевления могу получить от товарищей, которые не из моей десятки? Я этот клип получил от товарища, который не из моей десятки. Он посылает разные клипы, сейчас не важно, кто это. И я начал думать, и я стал пересылать это другим людям, и я предложил сейчас Асафу, чтобы мы сейчас посмотрели это вместе на уроке, сейчас мы вместе посмотрим. И мы видим, как мы включены друг к другу. Товарищ посылает отрывок, я вдруг беру этот отрывок, пересылаю свою десятку, там мы делаем на основе этого семинар. Так мы пропитываемся, да, Эдо, как ты сказал, как губка. Пропитываемся величием цели. Давайте посмотрим клип, он короткий, клип номер один, пожалуйста.
8: Хочу знать,
2: почему изменения?
0: Это не изменение, это просто раскрытие. Ты видишь, что написано? Подготовка к раскрытию сердца на Конгрессе. Так мы раскрыть должны себя чуть шире, чем десятка. Вот и все.
2: Окей, потому что мы просто говорили о важности работы в десятке, через которую можно впитать весь Конгресс и так далее.
0: Это с одной стороны. А с другой стороны, наоборот, как бы раскрыть десятку и принять всех как одну десятку. Все человечество, оно всего лишь как одна десятка.
2: Так на Конгрессе мы все перемешиваемся как один, как одна десятка.
0: Из нашей десятки тоже. Все-таки я не забываю десятки, я не выхожу из нее. Я ощущаю себя одним из десятки и воспринимаю свою десятку как одно целое, и как мы все включаемся в Конгресс.
2: Как работать с этим раздвоением, когда, с одной стороны, ты должен удерживать свою десятку, а с другой стороны, общую десятку мирового кли?
0: Нам придется научиться этому, почувствовать это и так продолжать. Ничего не поделаешь. Это не только сейчас, а это вообще всю жизнь мы должны также думать обо всем человечестве, обо всех. И мы должны увидеть, что все человечество объединяется, собирается вместе, в одну десятку. Все в одну десятку, и как часть регионального конгресса пробуждаемся снизу, послушаем Германию. Там будут собрания на немецком языке, два собрания в Германии, и одно собрание будет в Австрии. Пожалуйста, комната German.
1: German, אנחנו איתכם.
9: Ja, guten Morgen, liebe Freunde. Zuerst wollen wir unsere Dankbarkeit ausdrücken, die vorbereitenden Unterrichte.
2: Да, доброе утро, дорогие друзья. Мы хотим дать вам свою благодарность. Уроки, а не просто... как то, что ведет нас к цели. Мы хотим только свойства отдачи, не больше и не меньше. И здесь германоговорящие в регионе — это что-то очень особое. Есть у нас три конгресса в трех местах, и каждый из них
9: в
2: своем направлении немного, но мы чувствуем, что работаем вместе над нашим общим сердцем. И каждый товарищ прикладывает здесь свои усилия изнутри, и мы хотим привести как можно больше товарищей к этой подготовке, потому что мы чувствуем, что там сила в объединении, в подготовке, в совместных усилиях товарищей, когда каждый привносит и дает именно свою долю в этом общем направлении. Это не что-то лишнее, это главная основа всего действия, и мы очень волнуемся перед этим конгрессом. И с огромной, величайшей радостью мы чувствуем, что конгресс начался. Он уже начался, и мы просто с большим стремлением ждем открытия конгресса. Я хочу передать моему великому товарищу.
8: Большое спасибо, великие товарищи. Как вы сказали, у нас есть три места. Для нас это что-то особенное. Мы вместе объединяемся, и будет один конгресс, один общий конгресс. Моя группа — это Германия-10, мы отвечаем за место. И мы делаем все возможное, чтобы этот конгресс был удачным. И подготовка, как вы знаете, это самое важное. Мы подготовили себя в группе собрания товарищей. И раз в две недели у нас, в прошлую пятницу у нас было собрание товарищей на немецком, и были клипы. И женщины нас очень мощно поддерживают, и у нас чувствуется огромная сила. Наши женщины и все германоговорящие мы хотим подготовиться лучше всего и стать как один человек с одним сердцем, чтобы соединить эти три места. Эдди, Алекс из Петах-Тик, вы нас сильно поддерживают, и спасибо за поддержку этих товарищей. Спасибо всем товарищам. Это прекрасная возможность укрепить регионы и видеть всех товарищей.
10: Danke, Andreas, danke, Bernd.
8: И тренироваться в любви к товарищам я передаю Вене.
2: Мы уже в течение нескольких недель подготавливали себя физически, все подготовили, организовали, все готово. Это буквально в нашем объединении в Вене. Мы даже вышли здесь на холмы и подготовились к конгрессу, и наши женщины параллельно. И нас будет больше 50, передаем в Петах-Тикву.
3: כנס קבלה לעם, מעוררים מלמטה, כבר ממש מעבר לפינה, מצפים לנו שלושה ימים.
8: Конгресс нас ожидает. У нас будет три дня особого собрания. Учеб мы знаем даты с 29 по 31 октября. Есть материалы для подготовки на всех языках. Заходите на сайт, выбирайте там ваш регион, записывайтесь. А закончим песней.

0: Шалом, бахелек ришон, нильмад шиур
1: шел... Здравствуйте, на первой части мы будем изучать урок с Равом от 20.03.2003 года, который основан на статье по поводу отдачи. Статью можете найти в первом томе на 41-й странице. Прочитаем эту статью вместе в десятках. В нашем распоряжении 45 минут.
0: אנחנו בכתבי רבש, כרך א', עמוד 41, מאמר...
1: פירוי תום רבשה, 41 סטרניצה, סטטיה 16, פפוד 84 גודה, פפוד עוד דאצ'י. Следует выяснить, что такое отдача. Когда человек служит кому-то важному в глазах всего мира, этот важный человек не должен давать ему компенсацию за его служение, а сам факт этого служения важному человеку считается для него, как будто он дал ему уже компенсацию. То есть вот, если он знает, что это важный человек, он уже наслаждается этим служением и не должен получать дополнительное наслаждение за служение. Ведь само служение и есть его наслаждение. Тогда как если он служит простому человеку, то у него нет наслаждения от этого служения. Он должен получить оплату за это служение. То есть то самое служение, которое он совершает, если это делается для важного человека, то он не нуждается в оплате или в компенсации. Например, прилетает важный человек на самолете, он держит в руке маленький чемоданчик. Есть много людей, которые ждут его прилета. И этот важный человек дает свой чемоданчик кому-то из них, чтобы он отнес его в машину, чтобы ехать домой. И он хочет заплатить ему, скажем, $100. Нет сомнения, что тот откажется получить их у него, ведь от своего служения он испытывает наслаждение намного больше, чем от $100, которые он дает ему.
2: В то же время, если это простой человек, даже за деньги он не стал бы служить ему, он скажет ему: тут есть специальные люди, носильщики, и они поднесут твой чемодан к машине. А мне не пристало служить тебе. А носильщики, раз это их профессия, если ты им дашь вознаграждение, то они без сомнения будут рады услужить тебе. Получается, согласно этому, что в том действии, которое он производит, есть разница и важный аспект не в самом действии, а в том, ради кого он производит это действие. Если он производит это действие для важного человека, пишет, важность этого человека в его ощущении зависит, насколько он чувствует его величие. И неважно, понимает ли он сам, что это важный человек, или же, что его окружение говорит ему о нем, что он важный человек, у него уже есть силы служить ему, и ему не нужна никакая компенсация, как сказано выше. И согласно сказанному, следует понять это в этой связи. Каково на самом деле намерение того, кто служит важному человеку? Состоит ли его намерение, когда он наслаждается тем, что служит ему, в том, что для него служить ему считается большой честью? Или же он делает это из-за того, что у него есть большое наслаждение от того, что он служит ему? И из какого источника приходит к нему наслаждение, когда он служит важному человеку, он не знает. Ведь он видит естественную вещь, что тут есть большое наслаждение, поэтому он и хочет служить ему.
1: Другими словами, состоит ли его намерение в том, что поскольку это важный человек, он хочет, чтобы этот важный человек получил наслаждение? Или же он не хочет Если же, или же он хочет служить ему, поскольку он сам чувствует наслаждение. То есть, если бы он мог получить то же наслаждение, которое он испытывает от того, что служит ему, от чего-то другого, он отказался бы от этого служения. Ибо вся причина, по которой он хочет служить ему, состоит лишь в том, что он чувствует, что здесь он может обрести хорошее ощущение. Поэтому он служит ему. А вопрос заключается в том, служит ли он ему из-за того, что хочет, чтобы важный человек испытывал хорошее ощущение. А то, что он чувствует наслаждение от того, что он служит ему, это только результат. Но намерение его не направлено на себя, а направлено лишь на то, чтобы у важного человека было хорошее ощущение. Или же на самом деле он не считается с важным человеком, а все его расчеты, насколько он сам может получить от этого наслаждения. А если мы спросим, какая разница, с каким намерением он делает это, ответ состоит в том, что мы должны знать, что означает «отдающее кли». Мы находим три варианта в действии по отдаче. Первое. Он занимается действиями по отдаче во благо ближнего, будь то посредством своего тела или своих денег, чтобы получить за это компенсацию. То есть самого служения недостаточно, чтобы он давал ему наслаждение. Он хочет, чтобы за это ему дали нечто другое. Например, он хочет, чтобы за его работу в действии по отдаче ему оказали уважение, и ради этого у него есть силы работать. Тогда как если у него нет уверенности, что он получит за это уважение,

0: сомнение, что это более высокая ступень, чем первая. Ведь отсюда мы видим, что он делает действия, в которых намерение его ради доставления блага другим. И это мы должны назвать отдачей ради отдачи. Но если мы немного углубимся в это и исследуем, в чем на самом деле состоит его намерение, когда он отдает другим, делает ли он все действия, потому что он хочет наслаждаться, что означает эгоистическую любовь, поскольку по своей природе он наслаждается действиями по отдаче. Или же его намерение в том, чтобы у него было наслаждение тем, что у других есть нечто хорошее. То есть он наслаждается тем, что у других есть хорошее настроение. Поэтому он старается делать другим добро, чтобы у них было хорошее настроение, и они наслаждались своей жизнью. А если он случайно видит, что есть другой человек, который, если будет делать то же, что желает сделать он сам, скажем, жителям своего города, будет успешнее его, он отказывается от того наслаждения, которое есть у него от действий по отдаче, и старается, чтобы тот другой сделал это.
1: И тогда нет сомнения в том, что если этот человек, который делает действия по отдаче и не хочет никакой платы за свою работу, тем не менее, для того, чтобы другой сделать действия на благо жителей его города, хотя он и знает, что этот другой, он более способный, тем не менее, он не может уступить. Об этом еще нельзя сказать, что это называется отдача ради отдачи. Ведь в конце концов эгоистическая любовь является для него определяющей. Третье, тот, кто работает не для получения какого-либо вознаграждения. И также, если он видит, что есть более способный человек, он отказывается от своего наслаждения, от того, что он дает другим, и заботится только о благе ближнего. Это называется отдача ради отдачи. В таком случае тут следует тщательно разобраться, каково его истинное намерение. Хочет ли он, чтобы у него самого было хорошее настроение, и поэтому он служит ему? Или же его намерение, что он хочет, чтобы хорошее настроение было у этого важного человека?
0: И понять описанную выше тонкость можно с помощью картины, которую человек должен представить себе. Поскольку это очень важный человек, он хочет доставить ему наслаждение, чтобы у того было хорошее настроение. Поэтому он хочет служить ему. Однако во время своего служения ему он сам чувствует хорошее и возвышенное настроение и чувствует, что все наслаждения, которые он ощущал в своей жизни, теперь он чувствует, что они не имеют никакой ценности по сравнению с тем, что он испытывает сейчас, благодаря тому, что служит самому важному человеку в мире. И у него нет никаких слов, чтобы описать радость, которую он испытывает от того, что он хочет вызвать у этого важного человека хорошее настроение. А теперь он может проверить себя, каково его намерение, что он желает доставить наслаждение важному человеку. Заботится ли он о собственной выгоде? То есть, то, что он хочет насладить его, вызвано тем, что он сам будет чувствовать хорошее настроение? Или же все его намерение — насладить его, чтобы у этого важного человека было хорошее настроение,

0: Ведь благодаря величию этого человека в нем пробуждается большое желание служить ему. Поэтому, хотя во время служения ему он испытывает большое наслаждение, существующее во время служения, тем не менее, если он знает, что есть некто, кто, если будет служить ему, доставит этому важному человеку большее наслаждение, тогда он отказывается от своего наслаждения, которое он может получить во время служения. И от чистого сердца хочет, чтобы другой служил ему, так как у него будет большее наслаждение, чем если бы он сам служил ему.
1: Отсюда получается, что если он согласен отказаться от своего служения, даже если он сейчас чувствует удивительное наслаждение от своего служения, тем не менее, ради важного человека, чтобы у него было больше наслаждения, он отказывается, потому что он не думает о себе самом, а все направлено на благо этого важного человека. И это называется, что у него нет никакого намерения ради собственной выгоды, а все направлено ради отдачи. И нет у него никакого расчета с самим собой. Тогда у него есть полное выяснение, то есть он не может обманывать себя. Это называется полной отдачей. Однако следует знать, что человеку невозможно дойти до этого собственными силами. Ведь об этом сказано. Злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. Если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит его, праведника, в руке его, то есть грешника.
0: То есть человек сначала должен проверить, есть ли у него силы прийти к тому, чтобы у него была возможность делать действия с намерением ради доставления наслаждения Творцу. И тогда, когда он уже пришел к осознанию, что у него нет возможности своими силами прийти к этому, тогда человек концентрирует свои Тору и заповеди на одной точке, а именно свет в ней возвращает к источнику, чтобы это было для него всем вознаграждением, которое он хочет от Торы и заповедей. То есть его вознаграждение за усилия будет заключаться в том, чтобы Творец дал ему эту силу, называемую силой отдачи. Ведь существует правило, что тот, кто прилагает какое-либо усилие, то есть отменяет свой отдых, это происходит из-за того, что он хочет чего-то и знает, что без усилий ему этого не дадут, поэтому он обязан прилагать усилия. И поэтому у человека, который прилагает усилия для исполнения Торы и заповедей, наверняка есть что-то, чего ему не достает. И поэтому он прилагает усилия в Торе и заповедях, ибо с помощью этого он достигнет желаемого. И потому человек должен обратить внимание и немного подумать, прежде чем начать свою работу в работе Творца, о том, чего он хочет, то есть какого вознаграждения он желает за свою работу. Или, скажем проще, какова причина, заставляющая его заниматься Торой и заповедями. И тогда, когда он исследует это, то есть постарается узнать, чего ему недостает, что ради этого он должен прилагать усилия, тогда человек начинает погружаться в многочисленные размышления, вплоть до того, что ему очень трудно по-настоящему узнать, чего он желает.
2: Лешем эзо матара им овдим,
1: Поэтому есть много людей, которые, когда начинают думать, с какой целью они работают, не могут установить истинную цель. И потому говорят, зачем нам утомляться мыслями, посвященными разным исследованиям. И работают без всякой цели, говоря, мы работаем для будущего мира. А что такое будущий мир? Зачем нам думать об этом? Будем лишь верить, что это нечто хорошее. Этого нам достаточно. Когда получим вознаграждение будущего мира, тогда узнаем, что это. Зачем нам сейчас пускаться в исследование? Но лишь немногие говорят, что есть такое явление, как слияние с Творцом. А чтобы прийти к слиянию с Творцом, он должен прийти к подобию по форме. То есть, как сказано, как он милосерден, так и ты будь милосерден. И тогда он начинает стараться прийти к подобию по форме, состоящему в том, чтобы все его действия были в свойстве отдачи. Ведь лишь тогда с него снимаются сокращения и скрытия, присутствующие в мире, и он начинает чувствовать святость. Однако, когда он начинает делать работу, ведущую к ступени отдачи, он видит, что он очень далек от этого, что у него нет желания, чтобы в мысли, речи и действии у него была бы способность выстроить намерение на отдачу. И тогда он не знает, что делать, чтобы обрести силу отдачи. И всякий раз, когда он добавляет силы, он видит, что это далеко от него, пока он не приходит к осознанию, что это не в возможностях, человеческих когда-либо достичь этого.
0: И тогда он приходит к осознанию, что только Творец может помочь ему, как сказано выше. И только тогда он понимает, что он должен заниматься Торой и заповедями, чтобы получить вознаграждение. А его вознаграждение, ради которого он трудится, состоит в том, что Творец даст ему силу отдачи. И на это вознаграждение он рассчитывает, ведь он желает прийти к слиянию с Творцом, являющемуся свойством подобия по форме, то есть к свойству отдачи. И в этом все его вознаграждение, на которое он рассчитывает. Ведь благодаря усилиям в Торе и заповедях он надеется, что ему дадут то, чего он сам достичь не может. А ему нужно, чтобы другой дал ему это. Это подобно материальным усилиям. Ведь сам человек не может добыть деньги. Поэтому он прилагает усилия, и за это ему дадут денег. Аналогично в духовном. То, чего он не может достичь собственными силами, и ему надо, чтобы кто-то дал ему это, мы это называем вознаграждением.
1: Поэтому, так как существует правило, гласящее, что если желает вознаграждения, нужно вложить работу и усилия, и он исполняет Тору и заповеди, чтобы ему дали вознаграждение, называемое силой отдачи, то есть выйти из любви к ближнему. Извините, поэтому, когда человек хочет прийти к свойству отдачи, поскольку он желает прийти к слиянию с Творцом, он не может прийти к этому свойству. Ему нужно, чтобы Творец дал ему это. И то, что он хочет, чтобы ему дали, называется вознаграждением. И поэтому, так как существует правило, гласящее, что если желает вознаграждения, нужно вложить работу и усилия, он исполняет вторую заповедь, чтобы ему дали это вознаграждение, называемое силой отдачи, то есть выйти из любви к себе и получить желание, чтобы у него были силы заниматься только любовью к ближнему. И поэтому сказали мудрецы, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если лолишма, потому что И зло лишма приходит к лишма, и свет в ней возвращает к источнику. То есть, как сказано выше, благодаря усилиям в Торе и заповедях, чтобы прийти к лишма, тогда он придет к ступени лишма, благодаря тому, что до этого он прилагал силы. Поэтому достаивается света в ней, который возвращает к источнику. И это называется, что свыше ему дали силу отдачи.
0: Однако, можно спросить, зачем ему нужно сначала прилагать усилия, а потом ему дают свет Торы?
2: А
0: почему ему сразу не дают свет Торы, который сразу вернул бы его к источнику? И зачем трудиться и вкладывать энергию впустую, а также терять время впустую? Ведь было бы лучше, чтобы ему дали свет сразу в начале его работы. То есть, чтобы он сразу получил свет и сразу же начал свою работу в лишма. Но дело в том, что нет света без кли. А кли называется желание. То есть человек, у которого есть хиссарон, потребность, и он стремится к наполнению этого хиссарона, это называется кли. И только когда у него есть кли, то есть желание какого-то наполнения, тогда можно сказать, что ему дают наполнение, и он доволен тем наполнением, которое ему дали. Ведь к этому он и стремился. А вознаграждением называется наполнение, когда стремление получает его. И более того, величина важности наполнения зависит от меры стремления. И в мере страданий, которые были у него, в этой мере он наслаждается наполнением. Поэтому невозможно дать человеку свет, который вернет его к источнику, когда у него нет никакого желания к этому. Ибо возвращение к источнику означает, что он теряет силу любви к себе и получает силу любви к ближнему.
2: А
1: если у человека нет никакого желания выйти из любви к себе, если ему говорят, совершая работу и в качестве вознаграждения у тебя не станет желания любви к себе, это не считается для этого человека вознаграждением, а наоборот. Человек тогда думает, что за то, что он работал у хозяина, вместо того, чтобы сделать ему добро за его усилия, ему вместо этого дают большое зло. До такой степени, что всю любовь к себе он теряет за одно мгновение. И кто же согласится на такое? И поэтому человек должен сначала учиться в ло лишма, так как в этом у него будет помощь со стороны тела, и человек готов отказаться от маленького наслаждения, чтобы получить большое наслаждение. А по своей природе человек не может представить себе наслаждение, если оно не будет построено только на фундаменте эгоистической любви. Поэтому ему говорят, что благодаря своим занятиям Торой и заповедями он получит вознаграждение. И это не является ложью, ведь, конечно же, он получит вознаграждение. То есть то, что ему говорят, что благодаря своим усилиям в Торе и заповедях он получит вознаграждение, это истина. Ведь нет сомнения, что он получит вознаграждение. Но вознаграждение изменится.
0: Ведь, например, отец говорит своему сыну: «Если будешь хорошим мальчиком, я куплю тебе машину, такую, в которой играют маленькие дети, то есть пластмассовую машинку». А потом отец уехал за границу и вернулся через несколько лет. Сын уже вырос и приходит к отцу и говорит ему: «Папа, до того, как уехать за границу, ты обещал мне пластиковый автомобиль. Отец пошел и купил ему вместо этого хорошую машину, на которой можно далеко поехать». И сын тогда уже соображает и понимает, что сейчас время не для пластиковой машинки, а для настоящей машины. Называется ли это, что отец обманул его? Конечно же, нет. Ведь сын теперь видит, что когда он был ребенком, он не мог понять ничего другого, кроме пустяшного вознаграждения. Как и здесь, когда он начинает с пустяшного вознаграждения, которое называется лолишма, то есть он ждет, что ему дадут вознаграждение в том, что не имеет никакой ценности по сравнению с настоящим вознаграждением, которое он получит, удостоившись лишма, что является клей, в котором можно получить то благо и наслаждение, которое Творец желает дать, что является истинным наслаждением. Получается, что то, что ему говорят, чтобы он работал в лолишма, то есть ради получения вознаграждения, есть истина. То есть, строя намерение ради отдачи, он тоже получает вознаграждение. Но вся ложь заключается тут в сути вознаграждения. Ибо человек, когда он находится в лолишма, думает о другом вознаграждении, которое ему дадут. Ведь клей, который получает это, называется эгоистической любовью.
2: הוא מתחיל להבין שעיקר הכלים שהם מקבלים שכר הוא בכלים דהשפעה.
0: Тогда как потом, когда человек вырастает, он начинает понимать, что главный килим, в который получают вознаграждение, это отдающий килим, так как именно благодаря этим килим получают истинные блага и наслаждение. И тогда он чувствует себя счастливейшим человеком в мире, в отличие от вознаграждения, которое он ожидал получить, когда пребывал в лолишма. Ведь тогда он был способен получить только вознаграждение, пригодное для маленького ребенка.
1: Отсюда получается, что когда обучают получать наслаждение и вознаграждение за работу в лолишма, это не называется ложью. Потому что он ничего не потерял от того, что маленькое вознаграждение ему заменяют на большое. Но следует объяснить, что в лолишма у этого вознаграждения нет настоящего названия, такого, как он думает. А у этого вознаграждения есть другое название, чем то, что он думал. Но вознаграждение остается вознаграждением и заменяет не вознаграждение, а название вознаграждения, а именно сложного и воображаемого вознаграждения на истинное вознаграждение. Из всего вышесказанного получается, что главное, что человек должен получить за свои усилия в Торе и заповедях, это что Творец даст ему отдающий келим, которое сам человек получить не может, поскольку они противоречат природе, а это является подарком свыше, и это является его вознаграждением, ибо он всегда ожидал, когда я буду способен доставлять наслаждение Творцу. И поскольку он ожидал этого вознаграждения, это называется его вознаграждением. И чтобы понять сказанное выше, нужно посмотреть в общем введении в книгу «Панима Сбирот», где написано, что корнем тьмы является экран, находящийся в Клималку, а корень вознаграждения заложен в отраженном свете, исходящем посредством Зивога Дака.
2: Он
0: определяет там корень того, что мы видим в этом мире. То есть все, что мы видим в этом мире, является ветвями, произрастающими из этих корней, из высших миров. И он говорит там, корень усилий, который человек ощущает в этом мире, происходит от корня экрана в Клималхут. Что означает, что кли, которое есть у творений, называется желанием получить наслаждение, которое создал Творец, поскольку его желание — насладить свои творения. Поэтому он создал в творениях желание получать наслаждение. И это называется «малхут высших сферот». А потом, как мы учим, произошло сокращение, которое означает, что он не хочет быть получающим, так как он желает подобия по форме с Творцом. Поэтому в святости возникло правило, состоящее в том, что ничего нельзя получить, если нет способности построить намерение ради отдачи. И это называется исправлением экрана. Ведь мы говорим о высших светах. Поэтому, когда не хотят получать свет, это называется экран. Подобно человеку, который, когда солнечный свет слишком сильно светит в дом, и он не желает получать этот солнечный свет, он ставит занавес или экран, чтобы солнце не светило в дом.
1: Поэтому, когда говорят о высших светах, и когда Малхот, несмотря на то, что у него было большое желание и стремление получить свет наслаждением, тем не менее отказалась от этого наслаждения, чтобы не получать его, так как она желает подобия по форме, это называется усилием. То есть она делает то, что не является ее желанием, то есть не дает себе получить наслаждение. Также и в материальном мире, когда человек должен отказаться от какого-либо наслаждения, это называется усилием. Например, человек получает наслаждение от отдыха, и по какой-то причине необходимости отказывается от своего отдыха и идет что-то делать. Это называется усилием. И также он показывает нам, как происходит, когда материальная ветвь получает вознаграждение, где это коренится в высших мирах. Он показывает нам, что корень вознаграждения происходит от отраженного света, что является желанием отдавать, которое исходит от Зивога Дака, происходящего между Высшим Светом и экраном и Авиютом. И там написано в Тасе, в учении 10 сферот, что облачающий отраженный свет выходит как порождение двух сил. А Зивога Дака в духовном происходит, если два объекта противоположны друг другу, и это считается ака, с ударением, что означает, что с одной стороны он очень желает этого, поскольку видит, что от этого у него будет большое наслаждение, а с другой стороны он преодолевает это и не получает его, так как он желает подобия по форме. Иными словами, тут есть два желания. Первое, когда он стремится получить наслаждение. Второе, с другой стороны, он стремится подобию, по форме.
2: ומבית אלה נולד דבר חדש.
0: И из двух этих желаний

0: рождается нечто новое, называемое «облачающий отраженный свет». И посредством этой силы он может потом получить высшее благо, поскольку этот отраженный свет является кли, пригодным для получения этого высшего блага. Иными словами, благодаря этому кли у него есть здесь две вещи. Первое, что он получает наслаждение, заключенное в высшем благе, которое исходит из замысла творения, состоящего в том, чтобы насладить свои создания. Второе, и вместе с тем он находится в подобии по форме, что является вторым свойством, имеющимся у него во время получения высшего блага. Таким образом, мы видим из всего вышесказанного, что все вознаграждение есть лишь отраженный свет, являющийся силой отдачи, которую нижний получает от высшего. И он называет ее отраженным светом, что означает то, что нижний дает высшему. Другими словами, благо, которое приходит от Творца, называется прямым светом. Как сказано, Творец создал человека прямым. То есть, как мы учим, замысел творения состоял в том, чтобы насладить свои создания, то есть, чтобы создания получили высшее благо. И это называется прямой.
1: Однако получающие благо желают подобия по форме. Поэтому у нас есть исправление, называемое отраженным светом. То есть тот, кто получает благо, получает его не потому, что он хочет наслаждаться, а потому что он хочет отдавать высшему. Что означает, что как высший хочет, чтобы... чтобы получающий наслаждался, также и намерение получающего блага вернуть наслаждение дающему, чтобы высший наслаждался тем, что исполняется его замысел. Согласно этому выходит, что главное вознаграждение — это отраженный свет, то есть сила отдачи, которую нижний получает от высшего. Однако, тем не менее, нужно понимать, почему мы говорим, что кли, называемая силой отдачи, есть все вознаграждение, ведь вознаграждение означает нечто, что получают. Как говорят, я работаю, чтобы получить вознаграждение. Как говорят, что цель творения состоит в том, чтобы насладить свои создания, то есть чтобы они получили вознаграждение. А здесь мы говорим, что вознаграждением называется сила отдачи. И что мы понимаем здесь? Что вознаграждение должно состоять в том, чтобы человек удостоился постижения божественного и тайн Торы и тому подобное. А что он говорит? Что вознаграждение состоит в том, что мы достигаем силы, позволяющей давать, то есть силы отдачи. И еще он говорит, что это исходит от высшего корня, который называется отраженным светом. Нам известно правило, что больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет накормить его. В таком случае отсюда следует, что Творец желает давать творениям больше, чем творения хотят получать. Но кто же препятствует этому? Дело в том, что нужно помнить о сокращении, которое произошло, чтобы у творения было подобие по форме. И это является исправлением, предотвращающим хлеб стыда, который происходит от нашего корня. Ибо свойство Творца — лишь давать и ни в коем случае не получать, ведь Он не обладает хисароном. заставляющим его получать. Поэтому, согласно правилу, заложенному в нашей природе, которое гласит, что любая ветвь хочет оподобиться своему корню, в то время, когда нижний должен сделать какое-либо действие, не присутствующее в корне, он испытывает дискомфорт.
0: Согласно этому выходит, что для высшего блага, то есть света и наслаждения, для этого человек не должен делать никакого действия, чтобы получить его, как сказано выше. Ибо больше, чем творение хочет получить, Творец хочет дать ему. Однако, как сказано выше, у творения нет кли, чтобы оно могло насладиться теми наслаждениями, которые дают ему из-за стыда, как сказано выше. Получается, что все наше вознаграждение, которого нам недостает, есть кли, называемая силой отдачи. Ибо только келим недостает нам, а не светов. Поэтому отсюда следует, что главное вознаграждение есть сила отдачи. Однако, чтобы обрести это кли, называемое желанием отдавать, тоже нужно желание. То есть, чтобы мы почувствовали, что нам недостает этого кли. Поэтому сначала следует заниматься Торой и заповедями в Лолишма, и в этом состоят наши усилия. Ведь мы видим, что все, что мы делаем, все это ради собственной выгоды, и нет у нас никакого намерения отдавать. И тогда мы видим, что нам недостает силы отдачи. И мы хотим вознаграждение за нашу работу, чтобы Творец дал нам это вознаграждение, являющееся желанием отдавать. А когда у нас будет эта сила, мы сможем получать благо и наслаждение, которое уже готово. И мы не должны совершать для этого никакой работы, ибо это дает Творец. Однако всегда, чтобы подниматься с одного уровня на другой, человеку нужно всякий раз лишь обретать силу отдачи. А больше ни в чем недостатка нет.
2: הנה, נקרא את הקטע שגר שנזכיר. לפי זה צריך האדם לתת תשומת לב וקצת מחשבה. Терем, что мы
0: должны обратить внимание и приложить немножко мысли, прежде чем он начнет работу на Творца, чего он хочет. То есть, какой награды он желает за свою работу.
1: Перейдем к уроку от 20 марта 2003 года.
0: Мы прослушали статью из пятого тома Шлавей Асулам, страница 244, по поводу отдачи. Творец создал желание получать. Ешмиайн. И его мы должны принять как какое-то бремя на себя. Нужно представить себя. Ну, давайте один раз представим себя так. Мы совершенно, совершенно как Творец находимся в желании отдавать. Он и мы прямо в слиянии, подобии, равны. Нет никакой разницы между нами. И приходит какая-то особая сила, которая называется злое начало, скрытие, желание получать, и начинает все больше и больше овладевать нами и отдалять нас от Творца. Так, силой, все больше и больше, пока прямо не толкает нас самое далекое место, самое низкое от Творца. В этом понятие творения. Насколько мы спускаемся больше, как бы эта сила отталкивает нас, толкает, толкает. И тогда, конечно, мы теряем наполнение, свойства, наслаждение, все. И когда мы находимся в самом низком месте и чувствуем, насколько толщина этого злого начала прямо находится, приходится на нас такая тяжесть, тогда, конечно, если мы чувствуем, где мы были и какая теперь эта тяжесть злого начала есть на мне, которая отдаляет меня от Творца, тогда, конечно, мое вознаграждение — это избавиться от него. И обратно немного оттолкнуть его назад, выбросить его, отбросить его. Это то, что называется очистить себя от него. И снова вернуться в состояние, в котором я был раньше. В такой форме, может быть, легче понять, что вознаграждение — это отдающий клей, вернуться к отдающему клей, к отраженному свету. Это то, что нужно. То есть, если принимают эту идею, что творение — это то, что отдаляет нас от Творца. И нужно очистить его. Тогда, несомненно, отраженный свет — это вознаграждение. В чем проблема в этой картине, которую я обрисовал? Проблема в том, что картина воображаемая, а не чувственная. Я могу сейчас на мгновение описать такую вещь в своем воображении, но я не чувствую, у меня нет решимот от состояния бесконечности, где я и он просто одно целое. А потом приходит какое-то злое начало и начинает отдалять меня от бесконечности, так отталкивать меня, выталкивать меня наружу. Если бы у нас были такие решимот, бесконечности, я сейчас, тогда я чувствовал бы всю эту тяжесть желания получать, которая прямо лежит на мне. Я чувствовал бы все это расстояние, насколько оно прямо как пружина так толкает меня из бесконечности. Было бы мне ясно вознаграждение, наказание и усилие, и все вещи были бы тогда ясны. Если бы все так было ясно, что плохого? Плохо то, что я ведь нахожусь сейчас под злым началом. Это не то, что упало на меня какое-то чужое тело, которая властвует сейчас надо мной и отдаляет меня от бесконечности. Так получается, что сейчас оно властвует надо мной, и я уже не нахожусь в осознании решимот из бесконечности. И если оно властвует надо мной, если бы я бы почувствовал бесконечность, решимот. Неважно. Решимот духовного под властью злого начала. Тогда я хотел бы постичь бесконечность внутри злого начала внутри желание получать, тогда я отдалялся бы от бесконечности к этому миру по своему желанию. Не обязательно, что оно сделало мне против моей воли. А я сам хотел бы получить бесконечность, получающих келим, то есть в своем состоянии, на своей ступени, что уже называется клипа. То есть то, что у нас есть скрытие, скрытие не дает нам быть клипой. И хотя я не вижу истинного состояния и не могу стремиться к нему на самом деле, но, по крайней мере, к злу я не тянусь. Что значит «ко злу не тянусь»? Не думаю получить духовное ради получения. В получающих келим. И каждый раз, когда я делаю какое-то усилие, тогда приходит ко мне духовное осознание по моей ступени, потому насколько я могу постичь отдающее кли. То есть я сначала должен работать над келим, а потом я постигаю наполнение. И моя работа превращается тогда в то, чтобы получить келим как вознаграждение.

0: Вы не задаете вопросы, и я не могу сказать.
1: Как может быть такое, что наслаждение — это добавление кли? Вы говорите, что получают дающие кли. Он также пишет об этом в конце статьи. Из того, что я расту, как я получаю еще дающие кли, так я получаю еще дающие кли. Что такое наполнение тогда?
0: Что он спрашивает? Он спрашивает, если мое вознаграждение — это кли, и все добавление, которое я получаю, это добавление кли. Кли называется желание, кли называется хиссарон. Если я получаю добавление хиссарона каждый раз, тогда я чувствую большую пустоту. Так это называется вознаграждением? К этому продвигаются. Кому это хорошо? В отдающем кли нет хиссарона. Нет хиссарона. Хиссарон только отдавать. Что называется отдающее кли? Что она хочет отдавать? Да? Отдавать? На это не было сокращения. На это нет никакого ограничения. Это всегда возможно. И поэтому мы не можем сказать, что отдающее кли пусто. Нет такое. Нет такого, дающее кли пусто, если это кли. То есть если у меня есть желание получать с экраном, которое хочет давать, тогда я могу давать. У меня в этом нет никакой проблемы. О наполнении мне нечего сказать, мне нечего думать, мне не о чем заботиться. Потому что мое наполнение — это самоотдача. Действие отдачи — это наполнение отдающего кли. Ну, представь себе снова, мама, который дает ребенку. И ребенок, слава богу, здоров и хочет есть то, что она приготовила. И она дает ему эту кашу, и ребенок ест. Что маме еще нужно? Что ей еще нужно? Я спрашиваю тебя. Есть еще что-то, кроме этого действия, которое она делает? Есть еще что-то, что наполнит ее?
1: Она хочет еще больше давать?
0: Она хочет еще давать. Да, это другое кли, дополнительное кли. Я говорю о том кли, которое есть. Она сейчас дает ребенку еду, и ребенок ест. Но у нее есть еще желание. Ей нужно еще какое-то наполнение. Какое наполнение ей нужно, кроме действия отдачи?
1: Ну, чтобы видела, что наслаждается.
0: Но если он уже получает от нее, то все. Так о чем ты спрашиваешь? То есть отдающее кли наслаждается, наполняется тем, что у него есть это исправление, тем, что есть, что оно способно отдавать. И поэтому на отдачу нет никакого ограничения. Ты всегда можешь наполняться и заботиться. Только еще, еще и еще.
1: Ну, так это легче представить себе и думать об этом. Так вы говорили вначале, я вообще не услышал ничего.
0: Ну, это да.
1: Так что такое свет?
0: Что такое свет? Это и называется свет. Кли — это свет, очень верно. Кли — это свет. Для тебя кли — это кли, а свет — это то, что есть в нем. Но в действии дачи это не так. Что? Свет. Светом называется наслаждение. Если я даю кому-то, и в этом все мое желание давать, и я даю, тогда от этого мое желание полно. Что ты даешь то, что он хочет. Если у меня есть возможность дать.
1: Разве наслаждение от отдачи — это не желание получать, как бы не эгоистически это, разве?
0: Мы говорим о неэгоистическом желании давать. Мы говорим об отдаче ради отдачи, а не об отдаче ради получения.
1: Это действительно хорошо, но как бы в теории. Ведь каждый раз, когда это приходит в каком-то виде и ощущается, выходит из этого отторжение такое, как будто тебя жжет это, невозможно этому противостоять. Невозможно противиться этому.
0: Ты говоришь так, что когда я думаю об отдаче, я получаю какое-то отталкивание от этого, да? Такое отталкивание, что я не могу терпеть этого, не могу слышать об этом. У меня есть какое-то что-то такое, противно мне это. Теперь, прежде всего, ощущение — это ощущение. Об ощущении нельзя сказать, истина это или ложь. Истина или ложь — это согласно разуму. Но по ощущению можно сказать, да или нет, есть или нет. Есть, и все. Теперь, тогда мы только должны подойти к этому ощущению и проанализировать его. Да, то есть проверить, подвергнуть критике, в порядке ли это или нет, если в порядке, то почему или почему нет. Но явление — это явление, оно есть. То, что я чувствую, когда я говорю об отдаче, мне плохо от этого. Я не хочу этого. Это уже истинное ощущение. То есть я уже пришел к состоянию, что моя природа и эта тема отдачи — это прямо две противоположные вещи. До такой степени, что я ненавижу отдачу. Я не хочу слышать о ней. Да, я ненавижу ее. Ну, это уже установление истины. То есть я сейчас чувствую, что я хочу только получать. А отдавать я ничего не хочу. Очень хорошо. Что дальше делать? Если, допустим, я увеличу все больше и больше и больше свое усилие, раньше я не чувствовал, что тема отдачи настолько ненавистна мне. Это мне пришло как результат учебы, усилия, мысли, всевозможных страхов, которые прошли надо мной. Если я сейчас увеличу усилия и еще больше, мы видим, что количественные вещи превращаются в качественные. То есть тогда придет ко мне не то, что ощущение все больше и больше, все большее отвращение к отдаче. А может быть, будет какое-то другое ощущение и другое установление состояния. Может быть, если я, допустим, буду учиться и получу впечатление от крики, от окружения и своей жизни также, что, может быть, отдача — это вещь... Может быть, я не хочу ее, но, видимо, это вещь необходимая. Немного почувствую это. Видимо, истинный мир построен по этому принципу. Тогда я подумаю уже, что если вечная жизнь, я говорю, ты слышишь, изнутри желание получать, если вечная жизнь зависит от желания отдавать, слияние с Творцом, ощущение наслаждений, отрыв от этой жизни, что в чем смысл нашей жизни, и все. Если они зависят от ощущения духовной жизни, а ощущение духовной жизни зависит от отдающих келим, тогда, может быть, хорошо, чтобы у меня были отдающие келим, я тогда буду чувствовать себя хорошо. Я тогда начну думать. Ты знаешь, то, что я нахожусь в получающих келим, может быть, это плохо, от этого все мое зло. У меня от этого есть плохие ощущения, разочарования, всевозможные вещи от того, что я нахожусь в получающих келим. Если бы я был в отдающих келим, я был бы свободен прямо как птица. Тогда, может быть, я уже начну определять свое состояние иначе. Что отдающие келим — это хорошо, а получающие келим — это плохо. Так у меня их нет. Так я уже начинаю определять свое состояние как плохое. Это называется осознанием зла. Что получение — это зло. Почему? Мне плохо от него. Если бы я был меньше эгоист, меньше хотел, меньше, понимаешь, во всем, что у меня есть, свойства этого мира, у меня было бы меньше, я бы меньше страдал. Если так, то моя природа зла. Я пришел к следующему этапу. Но в этой природе, которая зла, что я сделаю с ней каждый раз, когда я стараюсь отключиться от нее, мне говорят: ты знаешь, ты хочешь чувствовать хорошо? Начинай думать об отдающих килим все время. Насколько хорошо в них быть, хорошо быть следом с Творцом, отдавать, может быть, товарищам. Ты тогда не будешь чувствовать бед, будет хорошо. Так я начинаю все время стремиться к этому. До такой степени, что я прямо еще больше и больше и больше нахожусь в этом. Я готов все больше и больше работать и вкладывать в товарищей, в группу. Товарищи и группа так на меня действуют. Я вижу, что я как бы убегаю к этой мысли о Творце. Что это для меня как убежище. Мне плохо, я убегаю к этому. Но, по крайней мере, это в моей жизни. Полные всевозможных страданий и тьмы. И как приходит Бааль Сулам и пишет, Творец светит ему там с небес.

0: Оно становится важным в моих глазах. Это свойство отдачи. Даже пусть у меня его нет, но я начинаю его уже любить. Это становится для меня каким-то уже идеалом. Это действительно нечто не из этого мира. Я не знаю, возможно ли это, или это нечто воображаемое, но это нечто, без чего только внутри противоположного, внутри желания получать, это совершенно не жизнь.
1: Это называется уже, что у меня есть очарование святости. И от этого приходит ко мне некое внутреннее побуждение. Что я хочу сделать что-то для Творца. Ну, так мне хочется, понимаешь? То есть действие отдачи, само действие, оно начинает мне казаться важным. Есть в нем некая такая уже особенная ценность для меня. И понятно, что я ничего не могу сделать. Но уже у меня образуется некая важность этого действия. Что если раньше я мог делать это, то, очевидно, было что-то... Ну, что-то не очень качественное. И тогда человек начинает постепенно, это все с течением лет, это все годы, я говорю тебе. Если у тебя нет времени, то ты можешь уже сейчас сойти с поезда. А потом ты уже начинаешь думать, что если я действительно прихожу к этому действию, это просто уже итог всей моей жизни. Это единственный хороший итог, который только может быть. Это уже настоящая лолишма. Все это ты представляешь себе в получающих килим. Это еще до Махсома, это еще до исправлений. Но все-таки уже ты начинаешь представлять отдачу таким образом, что это привлекает тебя, и образ вот этой отдачи перед тобой буквально как отдачу, хотя это пока еще в получающих килим. Пока еще нет исправления экрана, отраженного света. И поэтому это называется лолишма, но это уже лолишма, из которого приходит клишма. Хотят выйти из Египта, хотят воевать с фараоном и говорят, как вот эти разведчики, которые говорят, что земля очень хороша, но кто же может обрести ее? Хороша — это действие отдачи. Это нечто хорошее. То есть начинают все более и более правильно раскрывать эти слова. Что такое духовное, что такое творец, что такое свет, правильный килим, что это все действительно только отдача, нет другого слова.
2: Яхат им лагит коль миней милим.

0: начинают уже вместе с различными словами больше ощущать их внутреннее содержание, что это отдача. Хотя пока еще нет никакой связи с отдачей, но уже вот это очарование отдачи представляется все больше и больше. Да.
1: Проблема в том, что каждый раз, когда получается, что если я думаю, что из этого выйдет мне хорошо, я знаю, что речь не об отдающих келим. Потому что я думаю, что мне будет хорошо от этого. Потому что я думаю в понимании того, что мне будет хорошо.
0: Конечно. Все, что я сказал, внутри себя, я думаю об этом, потому что из этого мне выйдет что-то хорошее, выгода, конечно, приблизиться к Творцу, делать действия отдающие. Я думаю об этом как о чем-то хорошем. Что значит хорошем? Как о наполнении для моих получающих келий. Поэтому это называется пока еще лолишма. Но я уже думаю об отдающих действиях. Я не думаю об отдаче ради получения, чтобы я чем больше буду отдавать, тем больше я выгоды от него. Ведь он большой, великий, стоит ему дарить подарки, и потом от этого мне выйдет во много раз больше. Нет. То есть у меня уже внутри есть расчет, но для себя, в общем, так вот, это что называется, в моем намерении он не проявляется. Поэтому это и называется, что я не намереваюсь на это. Но это называется все еще в получающих килим, потому что внутри в более внутреннем слое, конечно же, существует расчет и выгода. Что если бы не было так, то я не мог бы думать об отдаче. Но поскольку я в своем верхнем слове, да, то, что находится перед моими глазами, думаю о Творце, стремлюсь к Нему, хочу давать Ему. Хотя, конечно же, где здесь внутри есть какой-то расчет и для себя, обязательно. Но поскольку передо мной раскрыто, что я действительно люблю его и хочу его, то это относительно меня называется, что я нахожусь в лолишма, которая приводит к лишма. У меня есть такое двухслойное существование. В нижнем слое, конечно, существуют там расчеты для себя. Личные расчеты. И мне нечего с этим делать. Но я, благодаря своему усилию, работы с группой, с распространением, с отдачей, насколько могу, я выстроил какой-то верхний слой, и в этом я поднял отдающее действие, идеал отдачи. Я поднял это в своих глазах, что это что-то важное, большое. Даже то, что это основано на получающих келим, но в моих глазах это стало чем-то важным. То есть мой внешний слой, а мой внутренний слой, нижний, так вот, представь себе, мой нижний слой — это мой естественный келим, получающий, но это называется лолишма, которая приводит к лишма. Но если я просто хочу использовать Творца, ну, я дам ему несколько подарков, что там тебе нужно от меня, да, давай какую-нибудь заключим сделку, то это не называется, что у меня есть два слоя. Это называется, что я собираюсь дать ему, чтобы что-то получить. Это действие, в котором я не ценю отдающее действие больше, чем получающее. То есть я не выстраиваю вот этот верхний слой, который возвышается над нижним. Я не вкладываю усилия, ценить отдачу. Нет. Я просто использую эту возможность отдавать ради получения. Да, Орен.
1: Что такое усилие ценить отдачу?
0: Усилие ценить отдачу, то есть, как Рабаш пишет в нескольких статьях, прежде всего, привычка становится второй натурой, и то, что он говорит, масса становится важным в моих глазах. Ну, с помощью различных средств, которые находятся в моем распоряжении, я все-таки усиливаю для себя важность отдачи. И в этом есть много подъемов, падений, чтобы осознать это. В чем вопрос?
1: Как это работа над первым или над вторым слоем?
0: Я работаю над нижним слоем. Мой нижний слой — это мое желание получать. Я работаю только над важностью отдачи. Мы начали с того, что он говорит, что он ненавидит отдачу, что это для него буквально отвратительно, противно. Ну, это очень хорошо. То есть он уже понимает, что в нем есть два слоя. Если, несмотря на это, на то, что ему противно, он продолжает учиться и продолжает делать всевозможные действия, тогда он поднимает это все-таки все больше и больше, и его отношение, пока его отношение к этому не меняется. И несмотря на то, что он ненавидит это, он начинает чувствовать, что это важно. Это важно, но этого нет во мне. И так далее. Разные чувства проходят в человеке, пока не начинают ощущать очарование святости. Это хорошо, есть в этом что-то. Ну, это ценно для меня.
1: Я должен установить себе это состояние как цель. Я определяю цель, так я определяю верхний слой, которого я хочу достичь. Или я могу смотреть на цель, что я не хочу оставаться в нижнем слое. И это то, что заставляет меня хотеть включиться в нее.
0: Человек находится в двух состояниях. То он слит с верхним слоем, что он ценит отдачу, хочет усиливать ее, и Творец важен для него, и товарищи важны, и окружение, и все, и учеба, и он работает над усилием желания отдавать. Может быть, возможно, больше, как? То он находится в падении, он находится в своем нижнем слое, желание получать. И когда он находится в своем нижнем слое, в этом, у него другой стиль работы, проверить, насколько желание получать вредит ему, насколько оно ослепляет его, насколько оно это нехорошо, и как бы побыстрее подняться над ним. Да? Ну, ты хочешь продолжить?
1: Но что всегда есть нижний слой, это всегда. Это вопрос ясен мне, потому что это причина, что начинает меня двигать. Что я начинаю искать что-то? Так если я хочу, каково состояние, что происходит, прийти сюда? Я смотрю на нижний слой, это я знаю. Всегда ясно, потому что это всегда находится. Но верхний слой боли — это всегда размыто, это находится у тебя меньше. Вопрос, имеет ли значение, с чем он пишет здесь в статье, что есть люди, у которых бы ясная цель перед глазами. Так человек должен спрашивать, где он все время, какова цель. Мой вопрос, имеет ли значение вообще то, что у него всегда в кармане кажется, что нижний слой существует? Я смотрю, мне ясно, почему нехорошо быть, оставаться внутри этого желания получать, что я только страдаю в этом состоянии. Это всегда то, что движет мной. Или я должен всегда смотреть и искать все-таки силой, чтобы был ясен мне верхний слой, что это, когда я приду к состоянию, что это будет ясно мне, как ясен мне нижний слой?
0: Человек не может определять свои состояния. А ты спрашиваешь, как я буду вести себя в таком состоянии и в таком состоянии? Нам не случайно заповедано. Все, что в твоих силах делать, делай. Потому что ты не знаешь, в каком именно состоянии ты находишься. И, конечно же, твои выводы правильны или нет, и результаты, к которым ты приходишь, и решения, которые ты принимаешь, и то, как ты занят этим. И тебе говорят, дружок, жми на газ. Руль не в твоих руках, не у тебя. Понимаешь? Мы как в поезде, да? Как поезд. Находимся на рельсах. И не думай, что ты здесь что-то меняешь, кроме твоего отношения к этому, внимания, необходимости, которую ты обретаешь с помощью группы. Это все, что усиливает тебе скорость. И вот это усилие скорости тоже меняет ощущение в пути. Либо тебя толкают отрицательной силой, негативно, или ты стремишься к желаемому и чувствуешь, что тянешься буквально к этому прекрасному. То есть увеличение скорости также меняет твое отношение, твое присутствие. Но кроме этого, ты ни в чем не действуешь. Ты можешь лишь согласиться и захотеть, и буквально бежать еще впереди паровоза, впереди Творца к этой цели. Это да. Но не то, что ты меняешь здесь что-то. Поэтому мы не случайно нам сказали, делай, что хочешь, только делай. Используй группу, как можешь, только используй. Добейся, чтобы группа давала тебе как можно большее воодушевление. Не более, потому что кроме воодушевления ничего не нужно. Нет, это воодушевление, оно не совсем направлено, оно не совсем связано, тут нету именно правильной пропорции. Нет, это тебе здесь не институт пропорций. Ты не можешь здесь ничего знать и определять. Только желай больше. Как он и говорит, лучше смерть, чем такая жизнь. Больной любовью я. Все. Наоборот, говорят, что ты так, знаешь, как этот, тот, кто любит так, вот такой бездумный, так все. О. И все. И действительно так, пока не переходит Махсом, да и даже и после этого, ничего не могут различить, понять. Но пока не пройдут Махсом, это вообще... Что возможно? Невозможно ничего контролировать. Ты знаешь, как у тебя в химии посредством различных веществ проверяют, с чем мы имеем дело. Допустим, у меня здесь какая-то жидкость. Я хочу проверить, что это есть, какие-то материалы, с помощью которых я могу проверить, что это, к чему относится и так далее, и так далее. Но до Махсома в моих руках нет никакого средства, которым я мог бы проверить. У меня нет разума, чтобы я мог выяснить эти вещи. Поэтому наша работа должна быть только обрести силу отдачи. Что это? Ну, так как и представляю себе. Это мое вознаграждение. Согласно процессу, который я сейчас описал, так видно, что человек может прийти к состоянию, чтобы получить силу отдачи. Это для него действительно подарок. Так это называется, что это подарок? Дарование Торы. Да.
1: Я хочу спросить о внешних физических действиях. То, что он говорит только о намерении, к внутреннему отношению. Как я могу впечатлиться от действий человека? Я понимаю намерение, но я же не вижу этого. Вы говорите, что от группы можно впечатлиться, из книг можно впечатлиться от внутреннего намерения, от отдачи. Когда мы видим просто действия, это совершенно разные вещи. Это ведь совершенно разные вещи.
0: Я не понимаю тебя. Как можно из действий впечатлиться от намерения ради отдачи у товарища?
1: Вообще такое возможно?
0: Ну, допустим, я смотрю на тебя. Ну, вы не знаете, я расскажу. Позавчера ты таскал людей домой до 11 ночи, да? Я видел, что твоя жена на тебя кричит, ты получил по голове. Вчера закончил здесь работу, тоже в 10:30. Пришел домой, тоже очевидно, да? Не удостоился красивого приема. Что будет сегодня? Тоже. Смотрю я на тебя и думаю, либо он тупой, либо ему не важно, какой расчет человек делает в своей жизни. Наверное, ему это важно. Важно ему, и важно еще другому. И кроме тебя, я видел здесь еще много людей. Да? Ты видишь, вон еще один пришел. То есть у людей все-таки есть... Я вижу людей, что они чего-то хотят от жизни. Ну, нельзя сказать, что им просто плохо дома, им нечем заняться в жизни. Ну, сколько бы не хотели, не могут просто так, да, игнорировать это. Даже внешние, когда приходят, впечатляются от этого. И тогда я понимаю, что это что-то очень серьезное. И это дает мне намерение. Я не знаю, мне это дает много сил. Смотри, посмотри на него. Приехал из Австралии, ну. Чего ему не доставало там? Ему хорошо здесь, я понимаю, но на самом деле. То есть я вижу, что есть какая-то ценность, важность, если люди могут действительно так вкладывать в себя. Я могу сказать, да ну это просто ну, несколько тысяч человек в мире, там, ну миллион вместо 7 миллиардов даже. Ну и что? Сколько их будет там в общей сложности? Это зависит от того, как я буду на это смотреть. Это зависит уже от человека. Работа над важностью зависит от человека. Я смотрю на тебя, ты говоришь, есть у нас 1 300 000 там китайцев. У нас есть 1 300 000 индусов. Да, с одной стороны. С другой стороны, я все время слышу, какие там индусы, какие китайцы. Я вижу там, 1 000 000 евреев делают... Весь балаган устраивают. Понимаешь? Зависит то, как ты смотришь. Есть качество, есть количество. Ну, с количеством ты ничего не можешь сделать в этом мире. Как он и говорит, есть щебень и есть алмазы. Качество зависит от тебя. Принеси этот алмаз какому-нибудь примитивному там аборигену. Он проверит, видит, блестит. Принеси ему кусок от бутылки, блестит еще больше. Здесь не больше, чем важность. Все зависит от важности. И тут мы выигрываем от усилий, я должен работать над важностью чего-то того особенного, то, что я выбрал, и усиливать эту важность все больше и больше. Это называется реклама. Для этого мне нужна группа. Я пришел в группу, у меня есть что-то маленькое. Я хочу, чтобы группа дала мне важность этого, чтобы я все время смотрел только на это. Так они должны говорить только об этом, и почитать это, и вкладывать массу сил, чтобы это и менялось и у них, и также и у меня важность этого. Это мне нужно. В этом вся свобода выбора — взять что-то здесь, в моем мире, в чем у меня нет никакой важности, отдача. Да даже стыдно сказать людям. Отдача. Подумает, еще один сумасшедший пришел. Взять эту идею и начать лелеять ее, взращивать все больше и больше, пока есть группа, которая может работать ради этого, вкладывать в это, пока мир начинает понемножку умнеть и понимать, что получение доставляет нам только страдания, а отдача. Ты понимаешь? Просто важность. Так ты говоришь, какие действия есть здесь, наоборот? Действия я вижу, а где намерение? Каждое действие нужно вносить намерение. Для чего я делаю это? Увеличить эту маленькую идею, чтобы она стала в моих глазах великой. Я живу в мире, где вся ложь этого мира, я принимаю ее как нечто серьезное. Самая большая ложь, самый большой обман — это наша жизнь, что у нее есть какая-то ценность. Самая большая ложь. Животное, по крайней мере, его едят и наслаждаются, могут продолжать жить. А человека... Это самый большой абсурд. Если он не связан с целью, то он буквально в этом мире... Его ценность ничтожна, нулевая, я бы даже сказал, отрицательная. Так я должен сменить свои ценности. А это только с помощью группы. Больше не над чем работать, чтобы эта абстрактная идея отдавать, творить, слиться с ним, быть подобным ему. Такие вещи, которые ты говоришь миру. 20 лет назад это вообще невозможно было даже говорить об этом. Невозможно было об этом говорить. Все смотрели на тебя как, ну вообще, ненормального. О чем он говорит? Сегодня уже потихоньку начинается какое-то осознание. Уже мы входим в такое время. Но у нас здесь это обязательно, чтобы было все время перед глазами.
1: Есть такая склонность не относиться правильно к действиям товарища, даже иногда пренебрегать этим. Так я упускаю все вознаграждение, которое есть там внутри.
0: Но это же частные вещи, как относиться к товарищу. Поговорим об этом в общем. Я не хочу спускаться.
1: Скрытие не дает нам быть клепой. Как раскрытие оберегает желание получать, чтобы не быть клепой?
0: Скрытие не дает нам быть клепой. Это то, что Рэби говорил, что бежит вор перед толпой и кричит: «Держите вора», потому что тогда ты стремился бы отдавать, чтобы получать больше. Мне важно дать подарок кому-то большому, да? Я посылаю там Шимону Пересу подарок, а он потом посылает мне в ответ какой-то кадиллак. Плохо? Нет. Ну, допустим. Так что делать? Мы видим, что то, что Творец скрыт в этом мире, это нам во благо. То есть мы независимы, не подвластны. Прямо а мы находимся в состоянии якобы независимости от Его величия, мы Его не видим и можем сами определить свое отношение к Нему, когда я могу ценить Его не потому, что Он источник наслаждений, которые я хочу только их, живу только ими в сущности. А когда это скрыто от меня, я могу установить отношение к Нему, не к тем наслаждениям, которые есть в Нем. И пока я не установлю отношение к Нему, я не раскрою, что в Нем есть наслаждение. Это буквально спасение с Его стороны. Понимаешь? Допустим, ты чинишь все наши машины. Ну, я думаю о тебе. Ну, знаешь, он хороший парень. Если мне нужна машина, он починит. Если кому-то другому, тоже починит. Ну, пусть будет в нашей группе такой парень. Нам это выгодно. Все согласны, чтобы у нас был такой парень? Да, все. Прекрасно. Ты хочешь, чтобы так это было? Чтобы мы ценили тебя только согласно тому, что ты можешь давать нам? Ты хочешь, чтобы мы ценили тебя как личность? Не потому, что ты чинишь наши машины, а что есть у тебя что-то внутри, что ты стремишься к той же цели, что ты хочешь ее, что ты человек. И мы хотим тебя как человека, даже и не нужны нам эти твои машины, которые ты чинишь, что мы хотим тебя как человека. Что делать? Но мы выигрываем от того, что ты нам чинишь машины. Что поделать? Ну так с сегодняшнего дня и дальше. Прекращай чинить машины. Посмотри, как к тебе будут относиться люди. Как они посмотрят на тебя. Посмотрите, он уже закончил, он уже не хочет, он уже не делает. И для чего он нам нужен? Пусть уходит. Видишь? То есть мы можем играть с нашим желанием получать и смотреть таким образом, чем нас покупают. И тогда взбираться по шкале ценностей все больше и больше, и начинать видеть, что я ценю в этом. Либо результат, чтобы было хорошо моему желанию получать, или есть здесь некий духовный заряд в человеке, и я должен его ценить за это. По отношению к товарищам это проблема, с одной стороны. С другой стороны, это не проблема, это дает нам возможность быть в связи, а потом начинать ценить. Но с Творцом, если бы это было раскрыто, ого, там мы бы не смогли выйти из этого расчета желания получать никогда. Так ты продолжишь чинить машины или нет?
1: Я подумаю, желание получать Творец, он посылает желание получать.
0: Желание получать властвует. Но мы можем в нашей группе играть с желанием получать в том, что мы закроем наслаждение. И посмотрим, как наше желание получать начнет скакать. Дает ему, не дает ему. Посмотрим на него. Так что же я должен ценить? Так или так? Это называется, что человек сначала должен принять сокращение, потом экран, отраженный свет. Короче говоря, и сейчас мы немножко можем делать такие упражнения.
1: Когда вы говорите об отключении от этого свойства отдачи, когда вы говорили о состоянии, в котором человек переходит как бы к отдаче и мышлению вне себя, потому что это лучше ему, это переход делается, как вы сказали, из осознания, насколько я плох, мое самое презренное и слабое состояние. Как я могу найти в этом состоянии горючее или радость? Я делаю это из необходимости.
0: Я чувствую плохо в своей жизни, и тогда из этого плохого ощущения я устремляюсь к хорошему, в духовном. Что хорошее, что духовное — это хорошо. Это Борис Улам пишет, что то, что

0: Творец раскрывает себя как какой-то луч света из тьмы там и дает человеку. И в этом нет больше помощи от Творца по отношению к человеку. Это с одной стороны. С другой стороны, это что? Это эгоистическое притяжение. Допустим, мне плохо. Что весь этот мир со всех этих сторон? Там жена, налоговая, на работе, в обществе, здоровье. Все, что хочешь, со всех сторон. Конечно, если я убегаю, нет никого, кроме него, я начинаю оправдывать свое состояние, что есть кто-то, кто это все готовит. И, очевидно, у него... Он же добр, творит добро. Очевидно, у него есть доброе намерение, слава Богу. Ну, мне становится немножко легче. Ну, может, когда-нибудь будет хорошо. Ну, не здесь, так может быть, там, в том мире. Ну, кто знает. Все эти обычные религиозные расчеты. Конечно, эгоистические. Что ты спрашиваешь об этом?
1: Я спрашиваю не о психологическом состоянии, я спрашиваю о том, что вы говорили раньше, что от ненависти к отдаче я перехожу в состояние, что я вижу отдачу как хорошее, и несмотря на это, что у меня нет силы.
0: Из этого я начинаю понимать, что отдача — это хорошо, это мне на пользу.
1: Конечно.
0: Конечно, потому что я таким образом спасаюсь от страданий. Но это еще, ты говоришь, эгоистический расчет, верно, эгоистический. Но от этого я уже начинаю обретать важность, что отдача — это хорошо. То есть у меня отдача уже в моих глазах выше получения, что там — это хорошо.
1: Потому что я слаб.
0: Потому что я слаб. Ну и что? Какая разница?
1: Но можешь ли ты найти горючее, быть в радости и работать навстречу состоянию, в котором я так слаб?
0: Секунду. От того, что я нашел, что есть что-то хорошее где-то, мое состояние уже улучшается. Я не понимаю тебя. Что должно быть еще, кроме этого? Пока.
1: Что должно быть? Когда я буду стремиться к этому, я не знаю.
0: О, сейчас ты говоришь правильно. Теперь я должен устремиться к этому. Либо мне дают больше страданий свыше, тогда я начинаю стремиться к этому больше, или я начинаю думать, что это действительно что-то хорошее, мне стоит стремиться к этому больше. И почему я должен к этому больше стремиться, если страдания не оправдывают моего большего стремления? Я, допустим, ценю отдачу на 10 килограмм, да, потому что она может компенсировать мне 10 килограмм страданий. Для чего мне нужно ценить это в 20 килограмм? Если у меня нету относительно этого 20 килограмм страданий, если я не начинаю ценить ее сейчас в 20 килограмм, то мне пошлю 20 килограмм страданий, чтобы я поневоле оценил это в 20 килограмм. А если я сам буду это делать, это называется путь Торы, а не путь страданий. Как я могу оценить это как 20 килограмм? У меня нет относительно этого страданий, только группа. Только группа здесь может тебе это дать. Вместо страданий впечатлись от группы, что отдача — это что-то важное, великое.
2: Все.
0: Я чувствую, что я слаб. И у меня есть желание получать, которое ощущает страдания. И бегство к желанию отдавать дает мне хорошее ощущение, гасит мои страдания. Это состояние, я не понимаю, что ты говоришь, я слаб, ты слаб, силен.
1: Я говорю, что совершить действие отключения, ты можешь сделать это тысячи способов. Почему выберу именно этот путь отключиться, когда я должен работать ради этого отключения? Потому что отключиться не проблема в общей сложности в мире. Если я беру в материальном мире, всаживаю себе пулю в голову, или впадаю в наркотики, отключиться.
0: Я не понимаю тебя. Ты еще не прошел все эти вещи и говоришь не из своего опыта. Нет, нереально.
1: Рав, вы сказали раньше об упражнениях. Как можно сделать действительно несколько таких упражнений, чтобы увидеть намерение и не сокращать желание?
0: Еще, пожалуйста. Я не люблю говорить, когда говорят о работе, и не люблю философствовать. Очень просто. Кто я? Что я? Вы говорите не из реальности, не из опыта. Поэтому у нас есть проблема в понимании друг друга. Из какой точки ты говоришь, о чем ты говоришь, да, но я могу убежать иначе. Это все теоретически очень красиво, но это все спекуляции. Но это придет.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из этого берем для работы в десятках. 6 минут, пожалуйста.
3: Да, в шиура я...
0: Да, урок был такой, что даже трудно что-то сказать. Я думаю, что Рав здесь очень обширно объяснил, что такое лолишма и что это за переход. И работа в лолишма и переход от лолишма к лишма, два слоя. Несмотря на то, что основа человека — это желание получать, он делит желание получать на два слоя. Нижний слой — это негатив обычный, когда человек хочет наслаждаться в своем желании получать, а более верхний слой, когда он начинает ценить уже свойства отдачи, там уже величие свойства отдачи. Ираф использовал такое понятие, как очарование святости. Ну, дам товарищам.
1: Тогда он должен нажать на газ. Это не в наших руль, не в его руках. Это только давить на газ свойства отдачи. И так здесь мы зависим друг от друга. И мы должны работать десятки, да, давить на газ важности отдачи. И тогда вследствие этого все ощущения придут сами, и мы не будем сталкиваться ни с чем.
0: Да, и в статье есть такое разделение, есть как бы действия и намерения, и намерение нужно все время выяснять и заострять, чего мы хотим, чтобы вышло из действия, которые мы производим, и мы должны больше выяснять намерения. И также много говорилось об усилии, чтобы получать свойства отдачи. Неважно, как я это представляю себе, главное, чтобы я обрел свойства отдачи, и для этого нужна действительно реклама в группе, что только так можно усиливать важность.
1: Да, продолжить то, о чем говорил. Да, Рав сказал очень четко: не думай, что ты здесь что-то меняешь, кроме своего отношения и внимания, на что ты обращаешь. Это мы на самом деле делаем через воздействие группы. Постепенно в уроке Рав объяснил, как меняется желание человека от любви к себе, к любви к ближнему. И появляется вдруг это стремление отдавать Творцу или постичь величие Творца. Это не желание использовать его, а на самом деле желание любить его и видеть как великого. Это он написал как цель.
0: Нужно помогать друг другу, влиять друг на друга, чтобы каждый хотел, чтобы его вознаграждение это было свойство отдачи.
1: Да, наша работа — Это по шкале ценностей. Мы начинаем относиться к свойству отдачи, к отдаче сначала из свойства желания получать, ценя его все больше и больше, и выясняя, насколько мы на самом деле относимся к нему. Рав сказал, это начинается как спасение от нашей материальной жизни, которая настолько тяжела и мрачна, что мы хотим убежать к свойству отдачи, это дает нам какой-то свет в жизни, и это все еще пока в желании получать, но это уже начало, когда есть у меня какое-то хорошее отношение к этому, какая-то ценность, когда я начинаю в этом видеть что-то важное. Пока человек не приходит в конечном счете к состоянию, когда он чувствует, что лучший итог его жизни может быть, когда он сможет сделать действие ради отдачи, не исходящее из желания получать для себя. И это лоришма, которая на самом деле приводит нас к лишма. И мы прочитаем то, что написал Зоар. Удивительный урок о практической работе, как прийти из лолишма к лишма. Понятно, что представляет собой наша природа, и она раскрывается все больше, когда мы пытаемся обвиниться и работать в отдаче. Это ощущение, на самом деле, определение истинного состояния, которое я чувствую. Это неплохо или хорошо, это просто как я чувствую. Нужно ввести себя в группу, чтобы получать от товарищей и первоисточников важность Творца и Духовного, и тогда мы сможем работать напрямую в изменении намерения, чтобы оно было не ради получения.
0: Перейдем к следующей части, а сначала споем вместе песню.

0: Строим духовное окружение.
1: Шалом, хаверим аувим.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Давайте рассядемся поскорее здесь, в зале. Все наши товарищи во всем мире уже сидят и ждут. Мы хотим пробуждать снизу. Это то, что мы хотим сделать, продолжить урок, который дал нам Рав, и продолжать в пробуждении снизу нашим. И, понятно, все это навстречу нашему конгрессу «Пробуждаем снизу». Итак, давайте начнем с того, что сказал Рав.
0: Мы слышали на уроке, что ты должен жать на газ. Руль не в твоих руках. И мы слышали на уроке, что усиление скорости зависит от пути, и работа над важностью зависит от человека. Мы слышали много вещей, и действительно мы каждый день удостаиваемся великих уроков от нашего великого учителя. И вот эта колоссальная статья, которую мы читали, статья Рабаша, хотя это 45 минут, но там вся наука Каббала. Давайте постараемся вместе делать то, что мы можем делать на нашем пути. И сейчас мы начнем читать статью короткую, но она очень особая.
3: בכתבי רבש כרך ג' זה בעמוד 1616 ולמי שאין ספר אז כמובן שהמאמר מופיע גם
0: для тех, у кого нет книг на иврите, вы можете найти материалы в разделе «Учебные материалы». Статья называется «Главное, чего нам не достает». Классическая короткая статья. Это часть нашего материала для ближайшего конгресса. Мы сейчас будем изучать статьи, которые мы будем использовать для контента на конгрессе, чтобы подготовиться к нашему конгрессу. Давайте начнем, почитаем статью в десятках. Статья небольшая, займет нас около 6 дакот, а потом мы продолжим. Главное, чего нам не достает. Статья есть в учебных материалах. Переходим к чтению в десятках.
2: Главное, чего нам не достает. Главное, чего нам не достает, и по этой причине у нас нет энергии для работы, нам не достает важности цели. Это означает, что мы не знаем, как нужно ценить наше служение, чтобы знать, кому мы отдаем. И также нам не хватает знания величия Творца, чтобы знать, насколько мы счастливы тем, что удостоились служить Царю. Ибо у нас нет ничего, чтобы мы могли понять Его величие.
0: И на языке Зор это называется «шхина в апрахе», то есть отдавать Творцу так же ценно для нас, как и прах. И само собой, у нас нет сил для работы, ведь без наслаждения нет сил для работы. Но там, где светит эгоистическая любовь, тело получает от этого силы, однако в работе по отдаче тело не ощущает вкус наслаждения, и он автоматически уже вынужден упасть под своей ношей.
2: В то же время, когда он чувствует, что служит важному царю, а в мере важности царя у него есть наслаждение и удовольствие от того, что он служит ему. Поэтому тогда у него уже есть энергия, всякий раз дающая ему силы идти вперед, поскольку он чувствует, что служит важному царю.
0: И когда у него есть это знание, ощущение, кому он отдает, в этой мере, в которой у него были силы работать с намерением эгоистической любви, сейчас у него есть силы работать ради отдачи. И тот, кто отдает важному человеку, считается, как будто бы он получает от него, поскольку при получении У тела есть силы работы для достижения вознаграждения, также и при отдаче важному царю у него есть от этого наслаждение.
2: И отсюда ясно сказанное в предисловии к ТЭС по поводу того, что женщина дает мужчине деньги, если он важный человек. Она посвящается ему благодаря наслаждению, которое она получила от него. Мы видим здесь нечто новое, что отдача важному человеку по закону абсолютно равноценна получению. Хотя там он приводит высказывание из трактата «Кедушин» по поводу получения ради отдачи, когда получение называется отдачей.
0: И таким же образом можно понять обратную сторону медали, то есть отдача называется получением, и поэтому у него уже есть энергия. Ведь если он дает важному человеку, это то же самое, что получает, и поэтому у него есть уже силы для работы.
2: Отсюда следует, что нам недостает лишь верить в величие Творца, и тогда у нас будут силы работать в свойстве отдачи.
4: Никрашу. עיקר מה שחסר לנו, שמסיבה זאת אין לנו חומרי דלק לעבודה.
2: Еще раз прочитаем. Главное, чего нам не достает, и по этой причине у нас нет энергии для работы, нам не достает важности цели. Это означает, что мы не знаем, как нужно ценить наше служение, чтобы знать, кому мы отдаем. И также нам не хватает знания величия Творца, чтобы знать, насколько мы счастливы тем, что удостоились. Асав, мы видим, что большинство десяток уже прочитали, и мы сейчас перейдем напрямую к семинару и просто объясним друг другу, что нам говорит здесь Рабаш. Давайте попытаемся сохранить основные принципы, которые мы получили в этой сжатой статье, что актуально для нашей десятки, объясним друг другу, что дает нам здесь Рабаш. Пожалуйста, 5 минут.
4: אני ממש חושב שאם היינו קוראים את הפסקה הראשונה פעם ועוד פעם ועוד פעם זה
0: Я думаю, что если бы мы перечитывали первый абзац снова и снова, там квинтэссенция того, что Рабаш хочет нам сказать, что если бы мы могли оценить и понять, кому мы отдаём, насколько он был бы великим в наших глазах. Всё, что он пишет дальше, это уже следствие.
2: Да, что по сути дела вся наша работа — это, как сказал Рав в первой части, это очень одинаково. То, что говорит Рабаш, это главная отдача Творцу. Это я могу получить только через группу. Это то, чего нам не достает.
0: Важность дающего, нет другого. Когда есть важность дающего, ты можешь отдавать, ты можешь бегать, можешь не спать, все. Мы знаем это из этого мира. И можно только представить, насколько это высоко на духовном уровне, если у нас будет еще важность дающего в полной мере, не знаю, насколько, на высоком уровне, тогда мы все и каждый посвятит себя этой цели. Нет ничего другого. Путь туда — это уже путь. Но принцип, он очень понятен.
2: Здесь в конце, что отдача важному человеку похожа как по-настоящему получение. И до этого он говорил, что есть сила в теле работать, если есть что-то взамен. Нужно понять, что это в другой природе или пока еще в желании получать.

0: настоящим. Да, это вроде как просто, каждый должен приложить небольшое усилие, и мы сами заводим собственный генератор.
1: Да, не буду повторять то, что сказали товарищи, но именно наш собственный генератор — это пример, который он приводит, это потерянное состояние. Важному человеку ты хочешь отдавать и, или из-за страха в желании получать, или из-за ценности, потому что первый, второй, третий в обществе уже ценит его, и поэтому ты ценишь. У нас состояние, когда ты это должен выстроить с нуля, когда состояние отдачи в прахе, и мы должны сконцентрироваться именно на этой точке. Тот факт, что пользуемся важным человеком как энергией, это хорошо, но как эту энергию выстроить между нами, если никому не важно? На этой точке нужно сконцентрироваться. Насав, друзья, мы видим и слышали из фокус-группы, просто приятно было это слышать, как мы видим, как Рабаш буквально знает, где мы находимся, чего нам не хватает, и направляет нас на то, как пробудить эту энергию, которой нам не хватает. И это очень связано с статьей первой части, пример с чемоданом. Если это важный человек, так это уже не ощущается. Как отдача, а как получение. Да. И мы сейчас перейдем на следующий этап. Есть у нас во вспомогательных материалах Конгресса, и рекомендуется изучить их и подготовить себя с их помощью. Есть прекрасный сайт Конгресса, где есть много материалов, есть отрывок Рава. Это возьмет нас еще на этап вперед. Давайте прочитаем его отсюда. Это коротенький отрывок. Можно, если выставить в титрах, это второй отрывок из сказанного Рау. Прочитаем. Творец таким образом раскрывается нам, но ему нужно место для того, чтобы раскрыться, чтобы были мысли и желания за, против, чтобы мы были когда ткём ткань, и что, хотя мы противоположны, и тогда, когда мы объединяемся по мере наших возможностей, несмотря на то, что мы очень отличаемся друг от друга, но по мере того, насколько мы всё-таки хотим быть более объединёнными, тогда мы создаём сеть связи между нами, и в этой сети мы строим место, в котором мы можем раскрыть его. Именно благодаря тому, что мы противоположны, разорваны, ненавидим и отталкиваем друг друга. Над этим мы строим связи между нами, доходящими до любви. И тогда разница между тем и другим создает нас противоположные свойства, которые готовы соединиться вместе, чтобы уподобиться Творцу, и мы раскрываем его.
0: Рав говорит, так раскрывается нам Творец, но ему нужно место, чтобы раскрыться, чтобы были мысли и желания за, против, чтобы это было как в таком плетении, чтобы были вместе, хотя и противоположные. И когда мы соединяемся, насколько мы можем, и хотя мы очень разные, мы все равно хотим быть все более объединенными, и тогда мы выстраиваем такую сеть между нами, и в этой сети мы создаем место, в котором мы можем раскрыть его. Именно из-за того, что мы противоположны и разорваны, ненавидим друг друга, не приемлем друг друга, над этим мы выстраиваем связи друг с другом, вплоть до любви. Тогда разница между тем и этим создает у нас противоположные свойства, которые готовы объединиться вместе, чтобы быть подобными Творцу, и тогда мы раскрываем его.
1: Итак, на Конгрессе пробуждаем снизу, который приближается, мы должны встретиться со многими людьми. Давайте прочувствуем эту ситуацию, давайте войдем в состояние Конгресса. Важно, где бы мы ни были, мы с Авиу поедем в Северную Америку с еще другими товарищами. Есть товарищи, которые будут в Грузии, еще во многих местах. Тот, кто останется в Петах-Тикве, тоже перемешается с товарищами, с которыми он

0: обычно не находимся, мы собираемся немного изменить внешнюю ситуацию, в которой мы находимся. Часть людей может быть более знакомы нам, часть менее. И, может быть, мы внешне к ним не очень-то привыкли. Естественным образом, это не те люди, с которыми я сижу, встречаюсь и каждый день соединяюсь. И поэтому есть здесь место еще разнообразия и изменения, которые мы можем раскрыть между нами и почувствовать. И мы как раз хотим вернуться к тому, что Рав сказал нам, что Творцу нужно место для раскрытия, и именно из различий между нами мы можем выстроить сеть связи. Так наш вопрос на семинар такой: как мы во время Конгресса собираемся правильно воспользоваться различиями и разнообразием встречаемых товарищей, чтобы извлечь духовную пользу, превратив это в место, где может раскрыться Творец, как сказал нам Рав. Понятен вопрос? Вперед. 6 минут, пожалуйста.
1: Чем больше мы создадим близость между далекими и противоположными друг другу людям, так мы приблизим Творца к нам, всю реальность, всю сеть связи. Короче говоря, как приблизить далекого и приблизиться к нему?
0: Мы хотим открыть сердце большому количеству товарищей разнообразному, и мы это делаем, чтобы увеличить хисарон для работы в нашей десятке. Мы хотим впечатлиться от всего опыта и от всего, что наши великие товарищи в кли, которые окружают нас, делают, для того, чтобы почувствовать, что у нас есть силы, заинтересованность и желание, и предвидение, ожидания всех новых вещей, которые раскрываются, мы их привносим в нашу десятку, и там мы можем проделать еще работу, еще скачок на новый уровень.
1: Я думаю, в соответствии с тем, что Рав сказал, то, что здесь сейчас читали, об этом месте, об этой территории, что здесь есть возможность немножко как бы размыть лица, тела, то есть увидеть, как мы действительно строим связи между точками в сердцах, несмотря на то, что мы видим лица и тела, которые сидят перед нами.
0: Да, у нас есть возможность практически работать над взаимовключением, видеть, как я на самом деле включаюсь в желание товарища, который, может быть, в теле немного отличается, я не знаком с ним, менее знаком, неважно, но я хочу соединиться с ним именно в этой точке и почувствовать величие Творца через него.
1: Я думаю, что совершенно не важно, что вот эти различия. Мы даже учили не сосредотачиваться на различиях, нет в этом ничего особенного, это совершенно нечто внешнее. Конечно, все отличаются, есть там какое-то внешнее впечатление от того, что мы такие разные, там язык, менталитет и так далее, но это совершенно что-то внешнее. Короче говоря, мы совершенно не отличаемся, мы не разные. И мы знаем об этом уже много лет, неважно откуда товарищи, мы очень похожи внутренне в нашем желании. Я думаю, что мы должны на этом сосредоточиться и не путаться в этих различиях. Именно в том, что мы включимся в большую массу подобных желаний, а не различных. Отсюда мы получим самую большую духовную пользу.
0: Да, это буквально то, что мы слышали здесь в статье. Величие царя, которого не хватает, это именно это, реализация через индивидуальность и уникальность каждого товарища, каждого товарища, и все они собираются, чтобы почувствовать усилия всех регионов. Это великая вещь, это благословение, когда Творец войдет в нас, и можно почувствовать это.
1: Да, каждый товарищ — это точка в сердце, она особенная. Есть много того, что нам мешает, и мы производим нашу работу, и скрытие, отыскать эту особенную точку. Я слышал в одном клипе, Рава, о подготовке к конгрессу: чем больше ты соединяешься с разными товарищами, похожими и различными, то у тебя раскрывается более четкая резолюция, ты получаешь больше вкусов. Он говорил это как о фотокамере. Ты видишь больше подробности, большую четкость в объединении с товарищами.
0: Зор пишет: это возможность общего взаимовключения, когда ты включаешься во всю группу, в разные команды, во все действия товарищей, буквально впитать в себя все впечатления.
1: Хорошо, друзья, сейчас мы хотим обменяться воодушевлением. Я слышал от Идо, что мы должны быть как губка. Верно, Идо? А, это Зор, наш дорогой товарищ Зор написал, и то прочитал, что мы должны быть как губка, которая впитывает воодушевление товарищей. Давайте будем этой губкой, давайте давать воодушевление, давайте пропитываться воодушевлением. Мы читали в начале статьи Рабаша, что главное, чего не достает нам, что по этой причине у нас нет сил для работы. Нам не хватает важности цели. Кто может дать нам важность цели, если не наши великие товарищи? Давайте послушаем сейчас наших товарищей и здесь, и во всем мире, товарищи, которые хотят дать нам воодушевление в преддверии конгресса, то, что ребята слышали на семинаре, то, что слышали на уроке, как мы воодушевляемся в преддверии конгресса. Ну, Асав, вот, пожалуйста, всегда пример для воодушевления.
0: Да, я встал только потому, что Амит сказал встать. Я встал, не слишком много думая.
1: Ну, пусть Амит тогда встанет с тобой вместе.
0: Амит все время со мной вместе. Если он захочет, он встанет. Но то, что мы на самом деле подытожили, что на этом конгрессе наша десятка собирается прорваться в духовное, потому что мы понимаем и чувствуем нашу единую цель. И это отдавать Творцу, и это самое важное. А все остальное нас не интересует. И мы хотим, как десятка, отдавать всем десяткам и давать пример этому во всем. Удачи нам, Лихай.
2: Флорида?
3: Sorry, my mic wouldn't turn on. This Congress is going to give us a beautiful opportunity to come together, rise above.
1: Этот конгресс даст нам прекрасную возможность объединиться над всеми различиями, которые есть у нас, и увидеть друг друга буквально как отражение любви Творца, почувствовать эту любовь и передать это всему миру. И мы здесь, во Флориде, стремимся к конгрессу, мы готовимся к этому каждый день, и мы вас любим всех. Спасибо, Билл. Пожалуйста, еще воодушевление.
0: Мы сидим, и товарищи говорят, насколько они впечатляются, волнуются встретиться с товарищами, с которыми давно не виделись, сколько сил это дает, радость находиться с нашими братьями. И мое сомнение, например, как реализовать то, что мы читали сейчас, то, что говорит Рав, что должно быть какой-то авиют, если только радость, я понимаю, понимаю, что это должно быть в самом начале, как мы можем все-таки реализовать то, что мы должны присоединить Авиют, где это будет у нас там. И мы строим первый урок, и я нахожусь в напряжении, какой контент мы хотим дать на первом уроке, и как вместе со всем впечатлением, которое будет у нас при встрече с товарищами, и передавать впечатление от одной десятки, это мы другое, что мы делаем долгое время, как мы будем строить клик, который включает две эти силы вместе. Молдавия, пожалуйста. Молдова, вам слово.
2: Всем доброе утро. Это вообще очень интересный и уникальный конгресс. Я, допустим, хотел бы быть в Тбилиси, как русскоязычный. Хотел бы быть в Кишиневе, там тоже будет проходить конгресс региональный, как из десятки Молдовы. Но сейчас нахожусь во Франции, и я уже зарегистрировался и буду на конгрессе во Франции. И я туда еду не один, я туда еду со всей своей десяткой, она у меня будет в сердце. И с другой стороны, хотя я не знаю французский язык, но я абсолютно не переживаю, ведь там же будут наши товарищи. И даже это может быть лучше, мы будем объединяться сердцами. Поэтому это, думаю, великолепный будет конгресс, и он очень нас продвинет. Лехаим.
4: Лехаим, туда. Ашкелон 2, вакаша.
5: Кен, амшихта, хавер гдол ми Молдова.
1: Продолжаю, великого товарища из Молдовы, прекрасный вопрос. У нас была вчера встреча, и у нас есть подруга, которая говорит на арабском языке, и она готовила еду с другой подругой, которая говорит на украинском языке, и они делали шведскую кухню. Можно почувствовать, насколько важен регион, и она вдруг обнаруживает товарищей рядом с собой, и насколько вот это место важно, где мы раскрываем Творца Лехаим за наше большое кли.
0: Лехаим, Ашкелон 2. Есть еще знаки вопросов, я вижу, но я вдруг обратил внимание на очень красивое собрание там товарищей в Торонто 2. Я думаю, что мы будем очень рады послушать наших товарищей, которые собрались там, в Торонто 2. Друзья, если вы можете, скажите нам, я вижу там Игоря, Тони, Стасика, пожалуйста, друзья. Дима там.
6: Богатов, Франц, can you hear us okay? Can you show us a sign? Yeah? Okay, good.
1: Доброе утро, друзья, слышно хорошо? Мы собрались здесь, в доме Игаля, готовимся к уроку. Это огромное наслаждение слышать товарища Рава здесь физически вместе, обсуждать эти высокие понятия. Да, мы говорили о конгрессе, как мы будем там, как мы готовимся, как мы стремимся войти в взаимовключение и стать как одно целое, достичь нашу цель вместе. Лехаим, друзья! Лехаим, мы очень рады вас, мы ждем вас на конгрессе, хотим обнять вас, мы давно не обнимались, мы ждем вас, стремимся со всей душой и сердцем.
0: Я думаю, что мы должны сейчас перейти к очень особенному клипу, который у нас есть, такой очень четкий и точный, соответствующий нашему состоянию. Авива, расскажи, откуда этот клип?
1: Да, мы говорили сейчас о Сафом об этом клипе. Например, меня спрашивают много товарищей, что я могу получить? Какого удушевления могу получить от товарищей, которые не из моей десятки? Я этот клип получил от товарища, который не из моей десятки. Он посылает разные клипы, сейчас не важно, кто это. И я начал думать, и я стал пересылать это другим людям, и я предложил сейчас Асафу, чтобы мы сейчас посмотрели это вместе на уроке, сейчас мы вместе посмотрим. И мы видим, как мы включены друг в друга. Товарищ посылает отрывок, я вдруг беру этот отрывок, пересылаю свою десятку, там мы делаем на основе этого семинар. Так мы пропитываемся, да, Идо, как ты сказал, как губка. Пропитываемся величием цели. Давайте посмотрим клип, он короткий, клип номер один, пожалуйста.
0: Хочу знать, почему изменения?
1: Это не изменение, это просто раскрытие. Ты видишь, что написано? Подготовка к раскрытию сердца на Конгрессе. Так мы раскрыть должны себя чуть шире, чем десятка. Вот и все.
0: Окей, потому что мы просто говорили о важности работы в десятке, через которую можно впитать весь Конгресс и так далее.
1: Это с одной стороны. А с другой стороны, наоборот, как бы раскрыть десятку и принять всех как одну десятку. Все человечество, оно всего лишь как одна десятка.
0: Так на Конгрессе мы все перемешиваемся как один, как одна десятка.
1: Из нашей десятки тоже. Все-таки я не забываю десятки, я не выхожу из нее. Я ощущаю себя одним из десятки и воспринимаю свою десятку как одно целое, и как мы все включаемся в Конгресс.
0: Как работать с этим раздвоением, когда, с одной стороны, ты должен удерживать свою десятку, а с другой стороны, общую десятку мирового кли?
1: Нам придется научиться этому, почувствовать это и так продолжать. Ничего не поделаешь. Это не только сейчас, а это вообще всю жизнь мы должны также думать обо всем человечестве, обо всех. И мы должны увидеть, что все человечество объединяется, собирается вместе в одну десятку. Все в одну десятку, и как часть регионального конгресса пробуждаемся снизу, послушаем Германию. Там будут собрания на немецком языке, два собрания в Германии, и одно собрание будет в Австрии.

0: Шалом, бахелек ришон, нильмад шиур
1: шел... Здравствуйте, на первой части мы будем изучать урок с Равом от 20.03.2003 года, который основан на статье по поводу отдачи. Статью можете найти в первом томе на 41-й странице. Прочитаем эту статью вместе в десятках. В нашем распоряжении 45 минут.
0: אנחנו בכתבי רבש, כרך א', עמוד 41, מאמר...
1: פירוי תום רבשה, 41 страница, статья 16, 84 года, по поводу отдачи. Следует выяснить, что такое отдача. Когда человек служит кому-то важному в глазах всего мира, этот важный человек не должен давать ему компенсацию за его служение, а сам факт этого служения важному человеку считается для него, как будто он дал ему ту же компенсацию. То есть вот, если он знает, что это важный человек, он уже наслаждается этим служением и не должен получать дополнительное наслаждение за служение. Ведь само служение и есть его наслаждение. Тогда как если он служит простому человеку, то у него нет наслаждения от этого служения, он должен получить оплату за это служение. То есть то самое служение, которое он совершает, если это делается для важного человека, то он не нуждается в оплате или в компенсации. Например, прилетает важный человек на самолете, он держит в руке маленький чемоданчик. Есть много людей, которые ждут его прилета. И этот важный человек дает свой чемоданчик кому-то из них, чтобы он отнес его в машину, чтобы ехать домой. И он хочет заплатить ему, скажем, $100. Нет сомнения, что тот откажется получить их у него, ведь от своего служения он испытывает наслаждение намного больше, чем от $100, которые он дает ему.
2: В то же время, если это простой человек, даже за деньги он не стал бы служить ему, он скажет ему: тут есть специальные люди, носильщики, и они поднесут твой чемодан к машине. А мне не пристало служить тебе. А носильщики, раз это их профессия, если ты им дашь вознаграждение, то они без сомнения будут рады услужить тебе. Получается, согласно этому, что в том действии, которое он производит, есть разница и важный аспект не в самом действии, а в том, ради кого он производит это действие. Если он производит это действие для важного человека, лишь от важности этого человека в его ощущении зависит, насколько он чувствует его величие. И неважно, понимает ли он сам, что это важный человек, или же, что его окружение говорит ему о нем, что он важный человек, у него уже есть силы служить ему, и ему не нужна никакая компенсация, как сказано выше. И согласно сказанному, следует понять это в этой связи. Каково на самом деле намерение того, кто служит важному человеку? Состоит ли его намерение, когда он наслаждается тем, что служит ему, в том, что для него служить ему считается большой честью? Или же он делает это из-за того, что у него есть большое наслаждение от того, что он служит ему? И из какого источника приходит к нему наслаждение, когда он служит важному человеку, он не знает. Ведь он видит естественную вещь, что тут есть большое наслаждение, поэтому он и хочет служить ему.
1: Другими словами, состоит ли его намерение в том, что поскольку это важный человек, он хочет, чтобы этот важный человек получил наслаждение? Или же он не хочет, Если же, или же он хочет служить ему, поскольку он сам чувствует наслаждение. То есть, если бы он мог получить то же наслаждение, которое он испытывает от того, что служит ему, от чего-то другого, он отказался бы от этого служения. Ибо вся причина, по которой он хочет служить ему, состоит лишь в том, что он чувствует, что здесь он может обрести хорошее ощущение. Поэтому он служит ему. А вопрос заключается в том, служит ли он ему из-за того, что хочет, чтобы важный человек испытывал хорошее ощущение. А то, что он чувствует наслаждение от того, что он служит ему, это только результат. Но намерение его не направлено на себя, а направлено лишь на то, чтобы у важного человека было хорошее ощущение. Или же на самом деле он не считается с важным человеком, а все его расчеты, насколько он сам может получить от этого наслаждение. А если мы спросим, какая разница, с каким намерением он делает это, ответ состоит в том, что мы должны знать, что означает «отдающее кли». Мы находим три варианта в действии по отдаче. Первое. Он занимается действиями по отдаче во благо ближнего, будь то посредством своего тела или своих денег, чтобы получить за это компенсацию. То есть самого служения недостаточно, чтобы он давал ему наслаждение. Он хочет, чтобы за это ему дали нечто другое. Например, он хочет, чтобы за его работу в действии по отдаче ему оказали уважение, и ради этого у него есть силы работать. Тогда как если у него нет уверенности, что он получит за это уважение, он не стал бы делать то, что он делает во благо ближнего.
2: Второе. Он занимается действием по отдаче во благо ближнего и не желает, чтобы ему давали какую-либо компенсацию за его работу. То есть нечто другое, нечто иное. А он удовлетворяется тем, что совершил действие по отдаче. И в его природе заложено наслаждение от того, что он делает благо другим. И в этом все его наслаждение. И нет сомнения, что это более высокая ступень, чем первая. Ведь отсюда мы видим, что он делает действия, в которых намерение его ради доставления блага другим. И это мы должны назвать отдачей ради отдачи. Но если мы немного углубимся в это и исследуем, в чем на самом деле состоит его намерение, когда он отдает другим? Делает ли он все действия, потому что он хочет наслаждаться, что означает эгоистическую любовь, поскольку по своей природе он наслаждается действиями по отдаче? Или же его намерение в том, чтобы у него было наслаждение тем, что у других есть нечто хорошее? То есть он наслаждается тем, что у других есть хорошее настроение. Поэтому он старается делать другим добро, чтобы у них было хорошее настроение, и они наслаждались своей жизнью. А если он случайно видит, что есть другой человек, который, если будет делать то же, что желает сделать он сам, скажем, жителям своего города, будет успешнее его, он отказывается от того наслаждения, которое есть у него от действия по отдаче, и старается, чтобы тот другой сделал это.
1: И тогда нет сомнения в том, что если это человек, который делает действия по отдаче и не хочет никакой платы за свою работу, тем не менее, для того, чтобы другой сделал эти действия на благо жителей его города, хотя он и знает, что это другой, он более способный, тем не менее, он не может уступить. Об этом еще нельзя сказать, что это называется отдача ради отдачи. Ведь в конце концов эгоистическая любовь является для него определяющей. Третье — тот, кто работает не для получения какого-либо вознаграждения. И также, если он видит, что есть более способный человек, он отказывается от своего наслаждения, от того, что он дает другим, и заботится только о благе ближнего. Это называется отдача ради отдачи. В таком случае тут следует тщательно разобраться, каково его истинное намерение. Хочет ли он, чтобы у него самого было хорошее настроение, и поэтому он служит ему? Или же его намерение, что он хочет, чтобы хорошее настроение было у этого важного человека?
2: И понять описанную выше тонкость можно с помощью картины, которую человек должен представить себе. Поскольку это очень важный человек, он хочет доставить ему наслаждение, чтобы у того было хорошее настроение. Поэтому он хочет служить ему. Однако во время своего служения ему он сам чувствует хорошее и возвышенное настроение и чувствует, что все наслаждения, которые он ощущал в своей жизни, теперь он чувствует, что они не имеют никакой ценности по сравнению с тем, что он испытывает сейчас, благодаря тому, что служит самому важному человеку в мире. И у него нет никаких слов, чтобы описать радость, которую он испытывает от того, что он хочет вызвать у этого важного человека хорошее настроение. А теперь он может проверить себя, каково его намерение, что он желает доставить наслаждение важному человеку. Заботится ли он о собственной выгоде? То есть, то, что он хочет насладить его, вызвано тем, что он сам будет чувствовать хорошее настроение? Или же все его намерение насладить его, чтобы у этого важного человека было хорошее настроение? Ведь благодаря величию этого человека в нем пробуждается большое желание служить ему. Поэтому, хотя во время служения ему он испытывает большое наслаждение, существующее во время служения, тем не менее, если он знает, что есть некто, кто, если будет служить ему, доставит этому важному человеку большее наслаждение, тогда он отказывается от своего наслаждения, которое он может получить во время служения, и от чистого сердца хочет, чтобы другой служил ему, так как у него будет большее наслаждение, чем если бы он сам служил ему.
1: Отсюда получается, что если он согласен отказаться от своего служения, даже если он сейчас чувствует удивительное наслаждение от своего служения, тем не менее, ради важного человека, чтобы у него было больше наслаждения, он отказывается, потому что он не думает о себе самом, а все направлено на благо этого важного человека. И это называется, что у него нет никакого намерения ради собственной выгоды, а все направлено ради отдачи. И нет у него никакого расчета с самим собой. Тогда у него есть полное выяснение, то есть он не может обманывать себя. Это называется полной отдачей. Однако следует знать, что человеку невозможно дойти до этого собственными силами. Ведь об этом сказано. Злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. Если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит его, праведника, в руке его, то есть грешника.
2: То есть человек сначала должен проверить, есть ли у него силы прийти к тому, чтобы у него была возможность делать действия с намерением ради доставления наслаждения Творцу. И тогда, когда он уже пришел к осознанию, что у него нет возможности своими силами прийти к этому, тогда человек концентрирует свои Тору и заповеди на одной точке, а именно свет в ней возвращает к источнику, чтобы это было для него всем вознаграждением, которое он хочет от Торы и заповедей. То есть его вознаграждение за усилия будет заключаться в том, чтобы Творец дал ему эту силу, называемую силой отдачи. Ведь существует правило, что тот, кто прилагает какое-либо усилие, то есть отменяет свой отдых, это происходит из-за того, что он хочет чего-то и знает, что без усилий ему этого не дадут, поэтому он обязан прилагать усилия. И поэтому у человека, который прилагает усилия для исполнения Торы и заповедей, наверняка есть что-то, чего ему не достает. И поэтому он прилагает усилия в Торе и заповедях, ибо с помощью этого он достигнет желаемого. И потому человек должен обратить внимание и немного подумать, прежде чем начать свою работу в работе Творца, о том, чего он хочет, то есть какого вознаграждения он желает за свою работу. Или, скажем проще, какова причина, заставляющая его заниматься Торой и заповедями. И тогда, когда он исследует это, то есть постарается узнать, чего ему недостает, что ради этого он должен прилагать усилия, тогда человек начинает погружаться в многочисленные размышления, вплоть до того, что ему очень трудно по-настоящему узнать, чего он желает.
1: Поэтому есть много людей, которые, когда начинают думать, с какой целью они работают, не могут установить истинную цель, и потому говорят, зачем нам утомляться мыслями, посвященными разным исследованиям, и работают без всякой цели, говоря, мы работаем для будущего мира. А что такое будущий мир? Зачем нам думать об этом? Будем лишь верить, что это нечто хорошее. Этого нам достаточно. Когда получим вознаграждение будущего мира, тогда узнаем, что это. Зачем нам сейчас пускаться в исследования? Но лишь немногие говорят, что есть такое явление, как слияние с Творцом. А чтобы прийти к слиянию с Творцом, он должен прийти к подобию по форме. То есть, как сказано, как он милосерден, так и ты будь милосерден. И тогда он начинает стараться прийти к подобию по форме, состоящему в том, чтобы все его действия были в свойстве отдачи. Ведь лишь тогда с него снимаются сокращения и скрытия, присутствующие в мире, и он начинает чувствовать святость. Однако, когда он начинает делать работу, ведущую к ступени отдачи, он видит, что он очень далек от этого, что у него нет желания, чтобы в мысли, речи и действии у него была бы способность выстроить намерение на отдачу. И тогда он не знает, что делать, чтобы обрести силу отдачи. И всякий раз, когда он добавляет силы, он видит, что это далеко от него, пока он не приходит к осознанию, что это не в возможностях, человеческих когда-либо достичь этого.
2: И тогда он приходит к осознанию, что только Творец может помочь ему, как сказано выше. И только тогда он понимает, что он должен заниматься Торой и заповедями, чтобы получить вознаграждение. А его вознаграждение, ради которого он трудится, состоит в том, что Творец даст ему силу отдачи. И на это вознаграждение он рассчитывает, ведь он желает прийти к слиянию с Творцом, являющемуся свойством подобия по форме, то есть к свойству отдачи. И в этом все его вознаграждение, на которое он рассчитывает. Ведь благодаря усилиям в Торе и заповедях он надеется, что ему дадут то, чего он сам достичь не может. А ему нужно, чтобы другой дал ему это. Это подобно материальным усилиям. Ведь сам человек не может добыть деньги. Поэтому он прилагает усилия, и за это ему дадут денег. Аналогично в духовном. То, чего он не может достичь собственными силами, и ему надо, чтобы кто-то дал ему это, мы это называем вознаграждением.
1: Поэтому, так как существует правило, гласящее, что если желает вознаграждения, нужно вложить работу и усилия, и он исполняет Тору и заповеди, чтобы ему дали вознаграждение, называемое силой отдачи, то есть выйти из любви к ближнему. Извините, поэтому, когда человек хочет прийти к свойству отдачи, поскольку он желает прийти к слиянию с Творцом, он не может прийти к этому свойству. Ему нужно, чтобы Творец дал ему это. И то, что он хочет, чтобы ему дали, называется вознаграждением. И поэтому, так как существует правило, гласящее, что если желает вознаграждения, нужно вложить работу и усилия, он исполняет вторую заповедь, чтобы ему дали это вознаграждение, называемое силой отдачи. То есть выйти из любви к себе и получить желание, чтобы у него были силы заниматься только любовью к ближнему. И поэтому сказали мудрецы, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если зло лишма, потому что из зло лишма приходит к лишма, и свет в ней возвращает к источнику. То есть, как сказано выше, благодаря усилиям в Торе и заповедях, чтобы прийти к лишма, тогда он придет к ступени лишма, благодаря тому, что до этого он прилагал силы. Поэтому достаивается света в ней, который возвращает к источнику. И это называется, что свыше ему дали силу отдачи.
2: Однако, можно спросить, зачем ему нужно сначала прилагать усилия, а потом ему дают свет Торы? А почему ему сразу не дают свет Торы, который сразу вернул бы его к источнику? И зачем трудиться и вкладывать энергию впустую, а также терять время впустую? Ведь было бы лучше, чтобы ему дали свет сразу в начале его работы. То есть, чтобы он сразу получил свет и сразу же начал свою работу в лишма. Но дело в том, что нет света без кли. А кли называется желание. То есть человек, у которого есть хиссарон, потребность, и он стремится к наполнению этого хиссарона, это называется кли. И только когда у него есть кли, то есть желание какого-то наполнения, тогда можно сказать, что ему дают наполнение, и он доволен тем наполнением, которое ему дали. Ведь к этому он и стремился. А вознаграждением называется наполнение, когда стремление получает его. И более того, величина важности наполнения зависит от меры стремления. И в мере страданий, которые были у него, в этой мере он наслаждается наполнением. Поэтому невозможно дать человеку свет, который вернет его к источнику, когда у него нет никакого желания к этому. Ибо возвращение к источнику означает, что он теряет силу любви к себе и получает силу любви к ближнему.
0: А
1: если у человека нет никакого желания выйти из любви к себе, если ему говорят, совершая работу, и в качестве вознаграждения у тебя не станет желания любви к себе, это не считается для этого человека вознаграждением, а наоборот. Человек тогда думает, что за то, что он работал у хозяина, вместо того, чтобы сделать ему добро за его усилия, ему вместо этого дают большое зло. До такой степени, что всю любовь к себе он теряет за одно мгновение. И кто же согласится на такое? И поэтому человек должен сначала учиться в ло лишма, так как в этом у него будет помощь со стороны тела, и человек готов отказаться от маленького наслаждения, чтобы получить большое наслаждение. А по своей природе человек не может представить себе наслаждение, если оно не будет построено только на фундаменте эгоистической любви. Поэтому ему говорят, что благодаря своим занятиям Торой и заповедями он получит вознаграждение. И это не является ложью, ведь, конечно,

0: Конечно же, он получит вознаграждение. То есть то, что ему говорят, что благодаря своим усилиям в Торе и заповедях он получит вознаграждение, это истина. Ведь нет сомнения, что он получит вознаграждение. Но вознаграждение изменится.
1: Ведь, например, отец говорит своему сыну: «Если будешь хорошим мальчиком, я куплю тебе машину, такую, в которой играют маленькие дети, то есть пластмассовую машинку». А потом отец уехал за границу и вернулся через несколько лет. Сын уже вырос и приходит к отцу и говорит ему: «Папа, до того, как уехать за границу, ты обещал мне пластиковый автомобиль». Отец пошел и купил ему вместо этого хорошую машину, на которой можно далеко поехать. И сын тогда уже соображает и понимает, что сейчас время не для пластиковой машинки, а для настоящей машины. Называется ли это, что отец обманул его? Конечно же, нет. Ведь сын теперь видит, что когда он был ребенком, он не мог понять ничего другого, кроме пустяшного вознаграждения. Как и здесь, когда он начинает с пустяшного вознаграждения, которое называется «Лолишма», то есть он ждет, что ему дадут вознаграждение в том, что не имеет никакой ценности по сравнению с настоящим вознаграждением, которое он получит, удостоившись лишма, что является кли, в котором можно получить то благо и наслаждение, которое Творец желает дать, что является истинным наслаждением. Получается, что то, что ему говорят, чтобы он работал в Лолишма, то есть ради получения вознаграждения, есть истина. То есть, строя намерение ради отдачи, он тоже получает вознаграждение. Но вся ложь заключается тут в сути вознаграждения. Ибо человек, когда он находится в Лолишма, думает о другом вознаграждении, которое ему дадут. Ведь кли, которое получает это, называется эгоистической любовью.
2: הוא מתחיל להבין שעיקר הכלים שהם מקבלים שכר הוא בכלים דהשפעה.
1: Тогда как потом, когда человек вырастает, он начинает понимать, что главные килим, в которые получают вознаграждение, это отдающие килим, так как именно благодаря этим килим получают истинные блага и наслаждение. И тогда он чувствует себя счастливейшим человеком в мире, в отличие от вознаграждения, которое он ожидал получить, когда пребывал в Лолишма. Ведь тогда он был способен получить только вознаграждение, пригодное для маленького ребенка.
0: Отсюда получается, что когда обучают получать наслаждение и вознаграждение за работу в Лолишма, это не называется ложью. Потому что он ничего не потерял от того, что маленькое вознаграждение ему заменяют на большое. Но следует объяснить, что в Лолишма у этого вознаграждения нет настоящего названия, такого, как он думает. А у этого вознаграждения есть другое название, чем то, что он думал. Но вознаграждение остается вознаграждением и заменяет не вознаграждение, а название вознаграждения, а именно сложного и воображаемого вознаграждения на истинное вознаграждение. Из всего вышесказанного получается, что главное, что человек должен получить за свои усилия в Торе и заповедях, это что Творец даст ему отдающий килим, которое сам человек получить не может, поскольку они противоречат природе, а это является подарком свыше, и это является его вознаграждением, ибо он всегда ожидал, когда я буду способен доставлять наслаждение Творцу. И поскольку он ожидал этого вознаграждения, это называется его вознаграждением. И чтобы понять сказанное выше, нужно посмотреть в общем введении в книгу «Панимус Берот», где написано, что корнем тьмы является экран, находящийся в Клималку, а корень вознаграждения заложен в отраженном свете, исходящем посредством Зивога Дака.
2: Он
1: определяет там корень того, что мы видим в этом мире. То есть все, что мы видим в этом мире, является ветвями, произрастающими из этих корней, из высших миров. И он говорит там, корень усилий, который человек ощущает в этом мире, происходит от корня экрана в Клималхут. Что означает, что кли, которое есть у творений, называется желанием получить наслаждение, которое создал Творец, поскольку его желание — насладить свои творения. Поэтому он создал в творениях желание получать наслаждение. И это называется «малхут» в высших сферот. А потом, как мы учим, произошло сокращение, которое означает, что он не хочет быть получающим, так как он желает подобия по форме с Творцом. Поэтому в святости возникло правило, состоящее в том, что ничего нельзя получить, если нет способности построить намерение ради отдачи. И это называется исправлением экрана. Ведь мы говорим о высших светах. Поэтому, когда не хотят получать свет, это называется экран. Подобно человеку, который, когда солнечный свет слишком сильно светит в дом, и он не желает получать этот солнечный свет, он ставит занавес или экран, чтобы солнце не светило в дом.
0: Поэтому, когда говорят о высших светах, и когда Малхут, несмотря на то, что у него было большое желание и стремление получить свет наслаждения, тем не менее отказалась от этого наслаждения, чтобы не получать его, так как она желает подобия по форме, это называется усилием. То есть она делает то, что не является ее желанием, то есть не дает себе получить наслаждение. Также и в материальном мире, когда человек должен отказаться от какого-либо наслаждения, это называется усилием. Например, человек получает наслаждение от отдыха, и по какой-то причине необходимости отказывается от своего отдыха и идет что-то делать. Это называется усилием. И также он показывает нам, как происходит, когда материальная ветвь получает вознаграждение. Где это коренится в высших мирах? Он показывает нам, что корень вознаграждения происходит от отраженного света, что является желанием отдавать, которое исходит от Зивога Дака, происходящего между Высшим Светом и экраном и Авиютом. И там написано в Тасе, в учении 10 сферот, что облачающий отраженный свет выходит как порождение двух сил. А Зивог Дака в духовном происходит, если два объекта противоположны друг другу. И это считается Ака, с ударением, что означает, что с одной стороны он очень желает этого, поскольку видит, что-то это у него будет большое наслаждение, а с другой стороны, он преодолевает это и не получает.

0: высшего блага. Иными словами, благодаря этому кли у него есть здесь две вещи. Первое, что он получает наслаждение, заключенное в высшем благе, которое исходит из замысла творения, состоящего в том, чтобы насладить свои создания. Второе, и вместе с тем он находится в подобии по форме, что является вторым свойством, имеющимся у него во время получения высшего блага. Таким образом, мы видим из всего вышесказанного, что все вознаграждение есть лишь отраженный свет, являющийся силой отдачи, которую нижний получает от высшего. И он называет ее отраженным светом, что означает то, что нижний дает высшему. Другими словами, благо, которое приходит от Творца, называется прямым светом. Как сказано, Творец создал человека прямым. То есть, как мы учим, замысел творения состоял в том, чтобы насладить свои создания. То есть, чтобы создания получили высшее благо. И это называется прямой.
1: Однако получающие благо желают подобия по форме. Поэтому у нас есть исправление, называемое отраженным светом. То есть тот, кто получает благо, получает его не потому, что он хочет наслаждаться, а потому что он хочет отдавать высшему. Что означает, что как высший хочет, чтобы... Чтобы получающий наслаждался, также и намерение получающего блага вернуть наслаждение дающему, чтобы высший наслаждался тем, что исполняется его замысел. Согласно этому выходит, что главное вознаграждение — это отраженный свет, то есть сила отдачи, которую нижний получает от высшего. Однако, тем не менее, нужно понимать, почему мы говорим, что кли, называемая силой отдачи, есть все вознаграждение, ведь вознаграждение означает нечто, что получают. Как говорят, я работаю, чтобы получить вознаграждение. Как говорят, что цель творения состоит в том, чтобы насладить свои создания, то есть чтобы они получили вознаграждение. А здесь мы говорим, что вознаграждением называется сила отдачи. И что мы понимаем здесь? Что вознаграждение должно состоять в том, чтобы человек удостоился постижения божественного и тайн Торы и тому подобное. А что он говорит? Что вознаграждение состоит в том, что мы достигаем силы, позволяющей давать, то есть силы отдачи. И еще он говорит, что это не исходит от высшего корня, который называется отраженным светом. Нам известно правило, что больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет накормить его. В таком случае отсюда следует, что Творец желает давать творениям больше, чем творения хотят получать. Но кто же препятствует этому? Дело в том, что нужно помнить о сокращении, которое произошло, чтобы у творения было подобие по форме. И это является исправлением, предотвращающим хлеб стыда, который происходит от нашего корня. Ибо свойство Творца — лишь давать и ни в коем случае не получать, ведь он не обладает хисароном, заставляющим его получать. Поэтому, согласно правилу, заложенному в нашей природе, которое гласит, что любая ветвь хочет оподобиться своему корню, в то время, когда нижний должен сделать какое-либо действие, не присутствующее в корне, он испытывает дискомфорт.
0: Согласно этому выходит, что для высшего блага, то есть света и наслаждения, для этого человек не должен делать никакого действия, чтобы получить его, как сказано выше. Ибо больше, чем творение,

0: хочет получить, Творец хочет дать ему. Однако, как сказано выше, у творения нет кли, чтобы оно могло насладиться теми наслаждениями, которые дают ему из-за стыда, как сказано выше. Получается, что все наше вознаграждение, которого нам не достает, есть кли, называемая силой отдачи. Ибо только келим не достает нам, а не святов. Поэтому отсюда следует, что главное вознаграждение есть сила отдачи. Однако, чтобы обрести это кли, называемое желанием отдавать, тоже нужно желание. То есть, чтобы мы почувствовали, что нам не достает этого кли. Поэтому сначала следует заниматься Торой и заповедями в Лолишма, и в этом состоят наши усилия. Ведь мы видим, что все, что мы делаем, все это ради собственной выгоды, и нет у нас никакого намерения отдавать. И тогда мы видим, что нам недостает силы отдачи. И мы хотим вознаграждение за нашу работу, чтобы Творец дал нам это вознаграждение, являющееся желанием отдавать. А когда у нас будет эта сила, мы сможем получать благое наслаждение, которое уже готово, и мы не должны совершать для этого никакой работы, ибо это дает Творец. Однако всегда, чтобы подниматься с одного уровня на другой, человеку нужно всякий раз лишь обретать силу отдачи, а больше ни в чем недостатка нет.
1: הנה, נקרא את הקטע שגר שנזכיר. לפי זה צריך האדם לתת תשומת לב וקצת מחשבה. טרם שמתחיל
0: То есть, какой награды он желает за свою работу.
2: Перейдем к уроку от 20 марта 2003 года.
0: Мы прослушали статью из пятого тома Шловея Сулам, страница 244, по поводу отдачи. Творец создал желание получать. Ешмиайн. И его мы должны принять как какое-то бремя на себя. Нужно представить себя. Ну, давайте один раз представим себя так. Мы совершенно, совершенно как Творец. Находимся в желании отдавать. Он и мы прямо в слиянии, подобии, равны. Нет никакой разницы между нами. И приходит какая-то особая сила, которая называется злое начало, скрытие, желание получать, и начинает все больше и больше овладевать нами и отдалять нас от Творца. Так, силой, все больше и больше, пока прямо не толкает нас в самое далекое место, самое низкое от Творца. В этом понятие творения. Насколько мы спускаемся больше, как бы эта сила отталкивает нас, толкает, толкает. И тогда, конечно, мы теряем наполнение, свойства, наслаждение, все. И когда мы находимся в самом низком месте и чувствуем, насколько толщина этого злого начала прямо находится, приходится на нас такая тяжесть, тогда, конечно, если мы чувствуем, где мы были и какая теперь эта тяжесть злого начала есть на меня, которая отдаляет меня от Творца, тогда, конечно, мое вознаграждение — это избавиться от него и обратно немного оттолкнуть его назад, выбросить его, отбросить его. Это то, что называется очистить себя от него. И снова вернуться в состояние, в котором я был раньше. В такой форме, может быть, легче понять, что вознаграждение — это отдающий кли, вернуться к отдающему кли, к отраженному свету. Это то, что нужно. То есть, если принимают эту идею, что творение — это то, что отдаляет нас от Творца, и нужно очистить его, тогда, несомненно, отраженный свет — это вознаграждение. В чем проблема в этой картине, которую я обрисовал? Проблема в том, что картина воображаемая, не чувственная. Я могу сейчас на мгновение описать такую вещь в своем воображении, но я не чувствую, у меня нет решимот от состояния бесконечности, где я и он просто одно целое. А потом приходит какое-то злое начало и начинает отдалять меня от бесконечности, так отталкивать меня, выталкивать меня наружу. Если бы у нас были такие решимот, бесконечности, я сейчас, тогда я чувствовал бы всю эту тяжесть желания получать, которая прямо лежит на мне. Я чувствовал бы все это расстояние, насколько оно прямо как пружина так толкает меня из бесконечности. Было бы мне ясно вознаграждение, наказание и усилия, и все вещи были бы тогда ясны. Если бы все так было ясно, что плохого? Плохо то, что я ведь нахожусь сейчас под злым началом. Это не то, что упало на меня какое-то чужое тело, которая властвует сейчас надо мной и отдаляет меня от бесконечности. Так получается, что сейчас оно властвует надо мной, и я уже не нахожусь в осознании решимот из бесконечности. И если оно властвует надо мной, если я бы почувствовал бесконечность, решимот. Неважно. Решимот духовного под властью злого начала. Тогда я хотел бы постичь бесконечность внутри злого начала, внутри желания получать. Тогда я отдалялся бы от бесконечности к этому миру по своему желанию. Не обязательно, что оно сделало мне против моей воли. А я сам хотел бы получить бесконечность, получающих келим. То есть в своем состоянии, на своей ступени, что уже называется клипа. То есть то, что у нас есть скрытие, скрытие не дает нам быть клипой. И хотя я не вижу истинного состояния и не могу стремиться к нему на самом деле, но, по крайней мере, к злу я не тянусь. Что значит «ко злу не тянусь»? Не думаю получить духовное ради получения. В получающих келим. И каждый раз, когда я делаю какое-то усилие, тогда приходит ко мне духовное осознание по моей ступени, потому насколько я могу постичь отдающее кли. То есть я сначала должен работать над келим, а потом я постигаю наполнение. И моя работа превращается тогда в то, чтобы получить келим как вознаграждение.

0: Вы не задаете вопросы, и я не могу сказать.
1: Как может быть такое, что наслаждение — это добавление кли? Вы говорите, что получают дающие килим. Он также пишет об этом в конце статьи. Из того, что я расту, как я получаю еще дающие кли, так я получаю еще дающие килим. Что такое наполнение тогда?
0: Что он спрашивает? Он спрашивает, если мое вознаграждение — это кли, и все добавление, которое я получаю, это добавление кли. Кли называется желание, кли называется хиссарон. Если я получаю добавление хиссарона каждый раз, тогда я чувствую большую пустоту. Так это называется вознаграждением? К этому продвигаются. Кому это хорошо? В отдающем кли нет хиссарона. Нет хиссарона. Хиссарон только отдавать. Что называется отдающее кли? Что оно хочет отдавать? Да? Отдавать? Но это не было сокращение. На это нет никакого ограничения. Это всегда возможно. И поэтому мы не можем сказать, что отдающее кли пусто. Нет такое. Нет такого, отдающее кли пусто, если это кли. То есть если у меня есть желание получать с экраном, которое хочет давать, тогда я могу давать. У меня в этом нет никакой проблемы. О наполнении мне нечего сказать, мне нечего думать, мне не о чем заботиться. Потому что мое наполнение — это самоотдача. Действие отдачи — это наполнение отдающего кли. Ну, представь себе снова, мама, который дает ребенку. И ребенок, слава Богу, здоров и хочет есть то, что она приготовила. И она дает ему эту кашу, и ребенок ест. Что вам еще нужно? Что ей еще нужно? Я спрашиваю тебя. Есть еще что-то, кроме этого действия, которое она делает? Есть еще что-то, что наполнит ее?
1: Она хочет еще больше давать?
0: Она хочет еще давать. Да, это другое кли, дополнительное кли. Я говорю о том кли, которое есть. Она сейчас дает ребенку еду, и ребенок ест. Но у нее есть еще желание. Ей нужно еще какое-то наполнение. Какое наполнение ей нужно, кроме действия отдачи?
1: Ну, чтобы видела, что наслаждается.
0: Но если он уже получает от нее, то все. Так о чем ты спрашиваешь? То есть отдающее кли наслаждается, наполняется тем, что у него есть это исправление, тем, что есть, что оно способно отдавать. И поэтому на отдачу нет никакого ограничения. Ты всегда можешь наполняться и заботиться только еще, еще и еще.
1: Так это легче представить себе и думать об этом. Так как вы говорили вначале, я вообще не услышал ничего.
0: Ну, это да.
1: Так что такое свет?
0: Что такое свет? Это и называется свет. Кли — это свет, очень верно. Кли — это свет. Для тебя кли — это кли, а свет — это то, что есть в нем.
2: Ага.
0: Но в действии отдачи это не так.
2: Ма.
0: Что? Свет. Светом называется наслаждение. Если я даю кому-то, и в этом все мое желание давать, и я даю, тогда от этого мое желание полно. Что ты даешь то, что он хочет. Если у меня есть возможность дать.
1: Разве наслаждение от отдачи — это не желание получать, как бы не эгоистически это, разве?
0: Мы говорим о неэгоистическом желании давать. Мы говорим об отдаче ради отдачи, а не об отдаче ради получения.
1: Это действительно хорошо, но как бы в теории. Ведь каждый раз, когда это приходит в каком-то виде и ощущается, выходит из этого отторжение такое, как будто тебя жжет это, невозможно этому противостоять. Невозможно противиться этому.
0: Ты говоришь так, что когда я думаю об отдаче, я получаю какое-то отталкивание от этого, да? Такое отталкивание, что я не могу терпеть этого, не могу слышать об этом. У меня есть какое-то что-то такое, противно мне это. Теперь, прежде всего, ощущение — это ощущение. Об ощущении нельзя сказать, истина это или ложь. Истина или ложь — это согласно разуму. Но по ощущению можно сказать, да или нет, есть или нет. Есть, и все. Теперь, тогда мы только должны подойти к этому ощущению и проанализировать его. Да, то есть проверить, подвергнуть критике, в порядке ли это или нет, если в порядке, то почему или почему нет. Но явление — это явление, оно есть. То, что я чувствую, когда я говорю об отдаче, мне плохо от этого. Я не хочу этого. Это уже истинное ощущение. То есть я уже пришел к состоянию, что моя природа и эта тема отдачи — это прямо две противоположные вещи. До такой степени, что я ненавижу отдачу. Я не хочу слышать о ней. Да, я ненавижу ее. Ну, это уже установление истины. То есть я сейчас чувствую, что я хочу только получать. А отдавать я ничего не хочу. Очень хорошо. Что дальше делать? Если, допустим, я увеличу все больше и больше и больше свое усилие, раньше я не чувствовал, что тема отдачи настолько ненавистна мне. Это мне пришло как результат учебы, усилия, мысли, всевозможных страхов, которые прошли надо мной. Если я сейчас увеличу усилия и еще больше, мы видим, что количественные вещи превращаются в качественные. То есть тогда придет ко мне не то, что ощущение все больше и больше, все большее отвращение к отдаче. А может быть, будет какое-то другое ощущение и другое установление состояния. Может быть, если я, допустим, буду учиться и получу впечатление от крики, от окружения и своей жизни также, что, может быть, отдача — это вещь... Может быть, я не хочу ее, но, видимо, это вещь необходимая. Немного почувствую это. Видимо, истинный мир построен по этому принципу. Тогда я подумаю уже, что если вечная жизнь, я говорю, ты слышишь, изнутри желание получать, если вечная жизнь зависит от желания отдавать, слияние с Творцом, ощущение наслаждений, отрыв от этой жизни, что в чем смысл нашей жизни, и все. Если они зависят от ощущения духовной жизни, а ощущение духовной жизни зависит от отдающих келим, тогда, может быть, хорошо, чтобы у меня были отдающие келим, я тогда буду чувствовать себя хорошо. Я тогда начну думать. Ты знаешь, то, что я нахожусь в получающих келим, может быть, это плохо, от этого все мое зло. У меня от этого есть плохие ощущения, разочарования, всевозможные вещи от того, что я нахожусь в получающих келим. Если бы я был бы в отдающих келим, я был бы свободен прямо как птица. Тогда, может быть, я уже начну определять свое состояние иначе. Что дающие, что получающие келим, что дающие келим — это хорошо, получающие келим — это плохо. Только у меня их нет. Так я уже начинаю определять свое состояние как плохое. Это называется осознанием зла. Что получение — это зло. Почему? Мне плохо от него. Если бы я был меньше эгоист, меньше хотел, меньше, понимаешь, во всем, что у меня есть, и свойства этого мира, у меня было бы меньше, я бы меньше страдал. Если так, то моя природа зла. Я пришел к следующему этапу. Но в этой природе, которая зла, что я сделаю с ней каждый раз, когда я стараюсь отключиться от нее, мне говорят: ты знаешь, ты хочешь чувствовать хорошо? Начинай думать об отдающих килим все время. Насколько хорошо в них быть, хорошо быть слитым с Творцом, отдавать, может быть, товарищем. Ты тогда не будешь чувствовать бед, будет хорошо. Так я начинаю все время стремиться к этому. До такой степени, что я прямо еще больше и больше и больше нахожусь в этом. Я готов все больше и больше работать и вкладывать в товарищей, в группу. Товарищи и группа так на меня действуют. Я вижу, что я как бы убегаю к этой мысли о Творце. Что это для меня как убежище. Мне плохо, я убегаю к этому.
2: Ну,
0: по крайней мере, это в моей жизни. Полные всевозможных страданий и тьмы. И как приходит Бааль Сулам и пишет, Творец светит ему там с небес такой некий луч света, так немножко оживляет меня. Так я устанавливаю действительно, что, несомненно, надо стремиться, видимо, к Творцу, быть слитым с ним, с этой идеей отдачи. Это место, как какое-то место спасения. Когда я все время думаю об этой идее отдачи и как действительно это будет убежищем, я начинаю ценить это свойство. Настолько, что я начинаю любить его само по себе. Оно становится важным в моих глазах, это свойство отдачи. Даже пусть у меня его нет, но я начинаю его уже любить. Это становится для меня каким-то уже идеалом. Это действительно нечто не из этого мира. Я не знаю, возможно ли это, или это нечто воображаемое, но это нечто, без чего только внутри противоположного, внутри желания получать, это совершенно не жизнь.
3: Это называется уже, что у меня есть очарование святости. И от этого приходит ко мне некое внутреннее побуждение. Что я хочу сделать что-то для Творца. Ну, так мне хочется, понимаешь? То есть действие отдачи, само действие, оно начинает мне казаться важным. Есть в нем некая такая уже особенная ценность для меня. И понятно, что я ничего не могу сделать. Но уже у меня образуется некая важность этого действия. Что если раньше я мог делать это, то, очевидно, было что-то... Ну, что-то не очень качественное. И тогда человек начинает постепенно, это все с течением лет, это все годы, я говорю тебе. Если у тебя нет времени, то ты можешь уже сейчас сойти с поезда. А потом... Ты уже начинаешь думать, что если я действительно прихожу к этому действию, это просто уже итог всей моей жизни. Это единственный хороший итог, который только может быть. Это уже настоящая лолишма. Все это ты представляешь себе в получающих килим. Это еще до Махсома, это еще до исправлений. Но все-таки уже ты начинаешь представлять отдачу таким образом, что это... привлекает тебя, и образ вот этой отдачи перед тобой буквально как отдачу, хотя это пока еще в получающий килим. Пока еще нет исправления экрана, отраженного света. И поэтому это называется лолишма, но это уже лолишма, из которого приходит клишма. Хотят выйти из Египта, хотят воевать с фараоном и говорят, как вот эти разведчики, которые говорят, что земля очень хороша, но кто же может обрести ее? Хороша — это действие отдачи. Это нечто хорошее. То есть начинают все более и более правильно раскрывать эти слова. Что такое духовное, что такое творец, что такое свет, правильный килим, что это все действительно только отдача, нет другого слова. Начинают уже вместе с различными словами больше ощущать их внутреннее содержание, что это отдача. Хотя пока еще нет никакой связи с отдачей, но уже вот это очарование отдачи представляется все больше и больше. Да.
4: Проблема в том, что каждый раз, когда получается, что если я думаю, что из этого выйдет мне хорошо, я знаю, что речь не об отдающих килим. Потому что я думаю, что мне будет хорошо от этого. Потому что я думаю в понимании того, что мне будет хорошо.
3: Конечно, все, что я сказал, внутри себя, я думаю об этом, потому что из этого мне выйдет что-то хорошее. Выгода, конечно.
5: Приблизиться к Творцу, делать действия отдающие. Я думаю об этом как о чем-то хорошем. Что значит хорошем? Как о наполнении для моих получающих келий. Поэтому это называется пока еще лолишма. Но я уже думаю об отдающих действиях. Я не думаю об отдаче ради получения, чтобы я чем больше буду отдавать, тем больше я выгодаю от него. Ведь он большой, великий, стоит ему дарить подарки, и потом от этого мне выйдет во много раз больше. Нет. То есть у меня уже внутри есть расчет, но для себя... В общем, так вот, то, что называется, в моем намерении он не проявляется. Поэтому это и называется, что я не намереваюсь на это. Но это называется все еще в получающих килим, потому что внутри... В более внутреннем слое, конечно же, существует расчет и выгода. Что если бы не было так, то я не мог бы думать об отдаче. Но поскольку я в своем верхнем слове, да, то, что находится перед моими глазами, думаю о Творце, стремлюсь к Нему, хочу давать Ему. Хотя, конечно же, где здесь внутри есть какой-то расчет и для себя, обязательно. Но поскольку передо мной раскрыто, что я действительно люблю его и хочу его, то это относительно меня называется, что я нахожусь в лолишма, которая приводит к лишма. У меня есть такое двухслойное существование. В нижнем слое, конечно, существуют там расчеты для себя. Личные расчеты. И мне нечего с этим делать. Но я, благодаря своему усилию, работы с группой, с распространением, с отдачей, насколько могу, я выстроил какой-то верхний слой, и в этом я поднял отдающее действие, идеал отдачи. Я поднял это в своих глазах, что это что-то важное, большое. Даже то, что это основано на получающих килим, но в моих глазах это стало чем-то важным. То есть мой внешний слой, а мой внутренний слой, нижний, так вот, представь себе, мой нижний слой — это мой естественный килим, получающий, но это называется лолишма, которая приводит к лишма. Но если я просто хочу использовать Творца, ну, я дам ему несколько подарков, что там тебе нужно от меня, да, давай какую-нибудь заключим сделку, то это не называется, что у меня есть два слоя. Это называется, что я собираюсь дать ему, чтобы что-то получить. Это действие, в котором... Я не ценю отдающее действие больше, чем получающее. То есть я не выстраиваю вот этот верхний слой, который возвышается над нижним. Я не вкладываю усилия ценить отдачу. Нет. Я просто использую эту возможность отдавать ради получения. Да, Орен.
4: Что такое усилие ценить отдачу?
5: Усилие ценить отдачу, то есть, как Рабаш пишет в нескольких статьях, прежде всего, привычка становится второй натурой, и то, что он говорит, масса становится важным в моих глазах. Ну, с помощью различных средств, которые находятся в моем распоряжении, я все-таки усиливаю для себя важность отдачи. И в этом есть много подъемов, падений, чтобы осознать это. В чем вопрос?
4: Как, это работа над первым или над вторым слоем?
5: Я работаю над нижним слоем. Мой нижний слой — это мое желание получать. Я работаю только над важностью отдачи. Мы начали с того, что он говорит, что он ненавидит отдачу, что это для него буквально отвратительно, противно. Ну, это очень хорошо. То есть он уже понимает, что в нем есть два слоя. Если, несмотря на это, на то, что ему противно, он продолжает учиться и продолжает делать всевозможные действия, тогда он поднимает это все-таки все больше и больше, и его отношение, пока его отношение к этому не меняется. И несмотря на то, что он ненавидит это, он начинает чувствовать, что это важно. Это важно, но этого нет во мне. И так далее. Разные чувства проходят в человеке, пока не начинают ощущать очарование святости. Это хорошо, есть в этом что-то. Ну, это ценно для меня.
4: Я должен установить себе это состояние как цель. Я определяю цель, так я определяю верхний слой, которого я хочу достичь. Или я могу смотреть на цель, что я не хочу оставаться в нижнем слое. И это то, что заставляет меня хотеть включиться в нее.
5: Человек находится в двух состояниях. То он слит с верхним слоем, что он ценит отдачу, хочет усиливать ее, и Творец важен для него. Его и товарищи важны, и окружение, и все, и учеба, и он работает над усилием желания отдавать. Может быть, возможно, больше, как? То он находится в падении, он находится в своем нижнем слое, желание получать. И когда он находится в своем нижнем слое, в этом, у него другой стиль работы, проверить, насколько желание получать вредит ему, насколько оно ослепляет его, насколько оно это нехорошо, и как бы побыстрее подняться над ним. Да? Ну, ты хочешь продолжить?
4: Но что всегда есть нижний слой, это всегда. Это вопрос ясен мне, потому что это причина, что начинает меня двигать. Что я начинаю искать что-то? Так если я хочу, каково состояние, что происходит, прийти сюда? Я смотрю на нижний слой, это я знаю. Всегда ясно, потому что это всегда находится. Но верхний слой боли — это всегда размыто, это находится у тебя меньше. Вопрос, имеет ли значение, с чем он пишет здесь в статье, что есть люди, у которых бы ясная цель перед глазами. Так человек должен спрашивать, где он все время, какова цель. Мой вопрос, имеет ли значение вообще то, что у него всегда в кармане кажется, что нижний слой существует? Я смотрю, у меня ясно, почему нехорошо быть, оставаться внутри этого желания получать, что я только страдаю в этом состоянии. Это всегда то, что движет мной. Или я должен всегда смотреть и искать все-таки силы, чтобы был ясен мне верхний слой, что это, когда я приду к состоянию, что это будет ясно мне, как ясен мне нижний слой?
5: Человек не может определять свои состояния. А ты спрашиваешь, как я буду вести себя в таком состоянии и в таком состоянии. Нам не случайно заповедано. Все, что в твоих силах делать, делай. Потому что ты не знаешь, в каком именно состоянии ты находишься. И, конечно же, твои выводы правильны или нет, и результаты, к которым ты приходишь, и решения, которые ты принимаешь, и то, как ты занят этим. Тебе говорят, дружок, жми на газ. Руль не в твоих руках, не у тебя. Понимаешь? Мы как в поезде, да? Как поезд. Находимся на рельсах. И не думай, что ты здесь что-то меняешь, кроме твоего отношения к этому, внимания, необходимости, которую ты обретаешь с помощью группы, это все, что усиливает тебе скорость. И вот это усилие скорости тоже меняет ощущение в пути. Либо тебя толкают отрицательной силой, негативной, или ты стремишься к желаемому и чувствуешь, что тянешься буквально к этому прекрасному. То есть увеличение скорости также меняет твое отношение, твое присутствие. Но кроме этого, ты ни в чем не действуешь. Ты можешь лишь согласиться и захотеть, и буквально бежать еще впереди паровоза, впереди Творца к этой цели. Это да. Но не то, что ты меняешь здесь что-то. Поэтому мы не случайно нам сказали, делай, что хочешь, только делай. Используй группу как можешь, только используй. Добейся, чтобы группа давала тебе как можно большее воодушевление. Не более, потому что кроме воодушевления ничего не нужно. Нет, это воодушевление, оно не совсем направлено, оно не совсем связано, тут нету именно правильной пропорции. Нет, это тебе здесь не институт пропорций. Ты не можешь здесь ничего знать и определять, только желай больше. Как он и говорит, лучше смерть, чем такая жизнь. Больной любовью я. Все. Наоборот, говорят, что ты так, знаешь, как этот, тот, кто любит так, вот такой бездумный, так все. О. И все. И действительно так, пока не переходит Махсон, да и даже и после этого, ничего не могут различить, понять. Но пока не пройдут Махсон, это вообще... Что возможно? Невозможно ничего контролировать. Ты знаешь, как у тебя в химии посредством различных веществ проверяют, с чем мы имеем дело. Допустим, у меня здесь какая-то жидкость. Я хочу проверить, что это есть, какие-то материалы, с помощью которых я могу проверить, что это, к чему относится и так далее, и так далее. Но до Максома в моих руках нет никакого средства, которым я мог бы проверить. У меня нет разума, чтобы я мог выяснить эти вещи. Поэтому наша работа должна быть только обрести силу отдачи. Что это? Ну, так как и представляю себе. Это мое вознаграждение. Согласно процессу, который я сейчас описал, так видно, что человек может прийти к состоянию, чтобы получить силу отдачи. Это для него действительно подарок. Так это называется, что это подарок? Дарование Торы. Да.
4: Я хочу спросить о внешних физических действиях. То, что он говорит только о намерении, к внутреннему отношению. Как я могу впечатлиться от действий человека? Я понимаю намерение, но я же не вижу этого. Вы говорите, что от группы можно впечатлиться, из книг можно впечатлиться от внутреннего намерения, от отдачи. Когда мы видим просто действия, это совершенно разные вещи. Это ведь совершенно разные вещи.
5: Я не понимаю тебя. Как можно из действий впечатлиться от намерения ради отдачи у товарища?
4: Вообще такое возможно?
5: Ну, допустим, я смотрю на тебя. Ну, вы не знаете, я расскажу. Позавчера ты таскал людей домой до 11 ночи, да? Я видел, что твоя жена на тебя кричит, ты получил по голове. Вчера закончил здесь работу, тоже в 10:30. Пришел домой, тоже очевидно, да? не удостоился красивого приема. Что будет сегодня? Тоже. Смотрю я на тебя и думаю, либо он тупой, либо ему не важно, какой расчет человек делает в своей жизни. Наверное, ему это важно. Важно ему, и важно еще другому. И кроме тебя, я видел здесь еще много людей. Да? Ты видишь, вон еще один пришел. То есть у людей все-таки есть... Я вижу людей, что они чего-то хотят от жизни. Ну, нельзя сказать, что им просто плохо дома, им нечем заняться в жизни. Ну, сколько бы ни хотели, не могут просто так, да, игнорировать это. Даже внешне, когда приходят, впечатляются от этого. И тогда я понимаю, что это что-то очень серьезное. И это дает мне намерение. Я не знаю, мне это дает много сил. Смотри, посмотри на него. Приехал из Австралии, ну. Чего ему не доставало там? Ну, ему хорошо здесь, я понимаю, но на самом деле.
2: То есть
5: я вижу, что есть какая-то ценность, важность, если люди могут действительно так вкладывать себя. Я могу сказать, да ну, это просто несколько тысяч человек в мире, там, ну, миллион вместо 7 миллиардов даже. Ну и что? Сколько их будет там в общей сложности? Это зависит от того, как я буду на это смотреть. Это зависит уже от человека. Работа над важностью зависит от человека. Я смотрю на тебя, ты говоришь, есть у нас 1 300 000 там китайцев. У нас есть 1 300 000 индусов. Да, с одной стороны. С другой стороны, я все время слышу, какие там индусы, какие китайцы. Я вижу там, 1 000 000 евреев делают... Весь балаган устраивают. Понимаешь? Зависит то, как ты смотришь. Есть качество, есть количество. Ну, с количеством ты ничего не можешь сделать в этом мире. Как он и говорит, есть щебень и есть алмазы. Качество зависит от тебя. Принеси этот алмаз какому-нибудь примитивному там аборигену. Он проверит, видит, блестит. Принеси ему кусок от бутылки, блестит еще больше. Здесь не больше, чем в...

0: важность. Все зависит от важности. И тут мы выигрываем от усилий. Я должен работать над важностью чего-то того особенного, то, что я выбрал, и усиливать эту важность все больше и больше. Это называется реклама. Для этого мне нужна группа. Я пришел в группу, у меня есть что-то маленькое. Я хочу, чтобы группа дала мне важность этого, чтобы я все время смотрел только на это. Так они должны говорить только об этом, и почитать это, и вкладывать массу сил, чтобы это и менялось и у них, и также и у меня. Важность этого. Это мне нужно. В этом вся свобода выбора — взять что-то здесь, в моем мире, в чем у меня нет никакой важности, отдача. Да даже стыдно сказать людям «отдача». Подумает, еще один сумасшедший пришел. Взять эту идею и начать лелеять ее, взращивать все больше и больше, пока есть группа, которая может работать ради этого, вкладывать в это, пока мир начинает понемножку умнеть и понимать, что получение доставляет нам только страдания, а отдача. Ты понимаешь? Просто важность. Так ты говоришь, какие действия есть здесь, наоборот? Действия я вижу, а где намерение? Каждое действие нужно вносить намерение. Для чего я делаю это? Увеличить эту маленькую идею, чтобы она стала в моих глазах великой. Я живу в мире, где вся ложь этого мира, я принимаю ее как нечто серьезное. Самая большая ложь, самый большой обман — это наша жизнь, что у нее есть какая-то ценность. Самая большая ложь. Животное, по крайней мере, его едят и наслаждаются, могут продолжать жить. А человека... Это самый большой абсурд. Если он не связан с целью, то он буквально в этом мире... Его ценность ничтожна, нулевая, я бы даже сказал, отрицательная. Так я должен сменить свои ценности. А это только с помощью группы. Больше не над чем работать, чтобы эта абстрактная идея отдавать, творец, слиться с ним, быть подобным ему. Такие вещи, которые ты говоришь миру. 20 лет назад это вообще невозможно было даже говорить об этом. Невозможно было об этом говорить. Все смотрели на тебя как, ну вообще, ненормального. О чем он говорит? Сегодня уже потихоньку начинается какое-то осознание. Уже мы входим в такое время. Но у нас здесь это обязательно, чтобы было все время перед глазами.
1: Есть такая склонность не относиться правильно к действиям товарища, даже иногда пренебрегать этим. Так я упускаю все вознаграждение, которое есть там внутри.
0: Но это же частные вещи, как относиться к товарищу. Поговорим об этом в общем. Я не хочу спускаться.
1: Скрытие не дает нам быть клепой. Как раскрытие оберегает желание получать, чтобы не быть клепой?
0: Скрытие не дает нам быть клепой. Это то, что Рэби говорил, что бежит вор перед толпой и кричит: «Держите вора», потому что тогда ты стремился бы отдавать, чтобы получать больше. Мне важно дать подарок кому-то большому, да? Я посылаю там Шимону Пересу подарок, а он потом посылает мне в ответ какой-то кадиллак. Плохо? Нет. Ну, допустим. Так что делать? Мы видим, что то, что Творец скрыт в этом мире, это нам во благо. То есть мы не

0: Я не раскрою, что в нем есть наслаждение. Это буквально спасение с его стороны. Понимаешь? Допустим, ты чинишь все наши машины. Ну, я думаю о тебе. Ну, знаешь, он хороший парень. Если мне нужна машина, он починит. Если кому-то другому, тоже починит. Ну, пусть будет в нашей группе такой парень. Нам это выгодно. Все согласны, чтобы у нас был такой парень? Да, все. Прекрасно. Ты хочешь, чтобы так это было? Чтобы мы ценили тебя только согласно тому, что ты можешь давать нам? Ты хочешь, чтобы мы ценили тебя как личность? Не потому, что ты чинишь наши машины, а что есть у тебя что-то внутри, что ты стремишься к той же цели, что ты хочешь ее, что ты человек. И мы хотим тебя как человека, даже и не нужны нам эти твои машины, которые ты чинишь, что мы хотим тебя как человека. Что делать? Но мы выигрываем от того, что ты нам чинишь машины. Что поделать? Ну так с сегодняшнего дня и дальше. Прекращай чинить машины. Посмотри, как к тебе будут относиться люди. Как они посмотрят на тебя. Посмотрите, он уже закончил, он уже не хочет, он уже не делает. И для чего он нам нужен? Пусть уходит. Видишь? То есть мы можем играть с нашим желанием получать и смотреть таким образом, чем нас покупают. И тогда взбираться по шкале ценностей все больше и больше, и начинать видеть, что я ценю в этом. Либо результат, чтобы было хорошо моему желанию получать, или есть здесь некий духовный заряд в человеке, и я должен его ценить за это. По отношению к товарищам это проблема, с одной стороны. С другой стороны, это не проблема, это дает нам возможность быть в связи, а потом начинает ценить. Но с Творцом, если бы это было раскрыто, ого, там мы бы не смогли выйти из этого расчета желания получать никогда. Так ты продолжишь чинить машины или нет?
1: Я подумаю, желание получать, Творец, он посылает желание получать.
0: Желание получать властвует. Но мы можем в нашей группе играть с желанием получать в том, что мы закроем наслаждение. И посмотрим, как наше желание получать начнет скакать. Дает ему, не дает ему. Посмотрим на него. Так что же я должен ценить? Так или так? Это называется, что человек сначала должен принять сокращение, потом экран, отраженный свет. Короче говоря, и сейчас мы немножко можем делать такие упражнения.
1: Когда вы говорите об отключении от этого свойства отдачи, когда вы говорили о состоянии, в котором человек переходит как бы к отдаче и мышлению вне себя, потому что это лучше ему, это переход делается, как вы сказали, из осознания, насколько я плох, мое самое презренное и слабое состояние. Как я могу найти в этом состоянии горючее или радость? Я делаю это из необходимости.
0: Я чувствую плохо в своей жизни, и тогда из этого плохого ощущения я устремляюсь к хорошему, в духовном. Что хорошее, что духовное — это хорошо. Это Боря Сулам пишет. Что то, что Творец раскрывает себя как какой-то луч света из тьмы там и дает человеку, и в этом нет больше помощи от Творца по отношению к человеку. Это с одной стороны. С другой стороны, это что? Это эгоистическое притяжение.

0: Допустим, мне плохо. Что весь этот мир со всех этих сторон? Там жена, налоговая, на работе, в обществе, здоровье. Все, что хочешь, со всех сторон. Конечно, если я убегаю, нет никого, кроме него, я начинаю оправдывать свое состояние, что есть кто-то, кто это все готовит. И, очевидно, у него... Он же добр, творит добро. Очевидно, у него есть доброе намерение, слава Богу. Ну, мне становится немножко легче. Ну, может, когда-нибудь будет хорошо. Ну, не здесь, так может быть, там, в том мире. Ну, кто знает. Все эти обычные религиозные расчеты. Конечно, эгоистические. Что ты спрашиваешь об этом?
1: Я спрашиваю не о психологическом состоянии, я спрашиваю о том, что вы говорили раньше, что от ненависти к отдаче я перехожу в состояние, что я вижу отдачу как хорошее, и несмотря на это, что у меня нет силы.
0: Из этого я начинаю понимать, что отдача — это хорошо, это мне на пользу.
1: Конечно.
0: Конечно, потому что я таким образом спасаюсь от страданий. Но это еще, ты говоришь, эгоистический расчет, верно, эгоистический. Но от этого я уже начинаю обретать важность, что отдача — это хорошо. То есть у меня отдача уже в моих глазах выше получения, что там — это хорошо.
1: Потому что я слаб.
0: Потому что я слаб. Ну и что? Какая разница?
1: Но можешь ли ты найти горючее, быть в радости и работать навстречу состоянию, в котором я так слаб?
0: Секунду. От того, что я нашел, что есть что-то хорошее где-то, мое состояние уже улучшается. Я не понимаю тебя. Что должно быть еще, кроме этого? Пока.
1: Что должно быть? Когда я буду стремиться к этому, я не знаю.
0: О, сейчас ты говоришь правильно. Теперь я должен устремиться к этому. Либо мне дают больше страданий свыше, тогда я начинаю стремиться к этому больше, или я начинаю думать, что это действительно что-то хорошее, мне стоит стремиться к этому больше. И почему я должен к этому больше стремиться, если страдания не оправдывают моего большего стремления? Я, допустим, ценю отдачу на 10 килограмм, да, потому что она может компенсировать мне 10 килограмм страданий. Для чего мне нужно ценить это в 20 килограмм? Если у меня нет относительно этого 20 килограмм страданий, если я не начинаю ценить ее сейчас в 20 килограмм, то мне пошлю 20 килограмм страданий, чтобы я поневоле оценил это в 20 килограмм. А если я сам буду это делать, это называется путь Торы, а не путь страданий. Как я могу оценить это как 20 килограмм? У меня нет относительно этого страданий, только группа. Только группа здесь может тебе это дать. Вместо страданий впечатлись от группы, что отдача — это что-то важное, великое.
2: Всё.
0: Я чувствую, что я слаб. И у меня есть желание получать, которое ощущает страдания. И бегство к желанию отдавать дает мне хорошее ощущение, гасит мои страдания. Это состояние. Я не понимаю, что ты говоришь. Я слаб, ты слаб, силен.
1: Я говорю, что совершить действие отключения, ты можешь сделать это тысячи способов. Почему выберу именно этот путь отключиться, когда я должен работать ради этого отключения? Потому что отключиться не проблема в общей сложности в мире. Если я беру в материальном мире, всаживаю себе пулю в голову, или впадаю в наркотики, отключиться.
0: Я не понимаю тебя. Ты еще не прошел все эти вещи и говоришь не из своего опыта. Нет, нереально.
1: Рав, вы сказали раньше об упражнениях. Как можно сделать действительно несколько таких упражнений, чтобы увидеть намерение и не сокращать желание?
0: Еще, пожалуйста. Я не люблю говорить, когда говорят о работе, и не люблю философствовать. Очень просто. Кто я? Что я? Вы говорите не из реальности, не из опыта. Поэтому у нас есть проблема в понимании друг друга. Из какой точки ты говоришь, о чем ты говоришь, да, но я могу убежать иначе. Это все теоретически очень красиво, но это все спекуляции. Но это придет.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из этого берем для работы в десятках. 6 минут, пожалуйста.
2: То в шиура я килу каше.
0: Да, урок был такой, что даже трудно что-то сказать. Я думаю, что Рав здесь очень обширно объяснил, что такое лолишма и что это за переход. И работа в лолишма и переход от лолишма к лишма, два слоя. Несмотря на то, что основа человека — это желание получать, он делит желание получать на два слоя. Нижний слой — это негатив обычный, когда человек хочет наслаждаться в своем желании получать, а более верхний слой, когда он начинает ценить уже свойства отдачи, там уже величие свойства отдачи. И Рав использовал такое понятие, как очарование святости. Ну, дам товарищам.
1: Тогда он должен нажать на газ. Это не в наших руль, не в его руках. Это только давить на газ свойства отдачи. И так здесь мы зависим друг от друга. И мы должны работать десятки, да, давить на газ важности отдачи. И тогда вследствие этого все ощущения придут сами, и мы не будем сталкиваться ни с чем.
0: Да, и в статье есть такое разделение, есть как бы действия и намерения, и намерение нужно все время выяснять и заострять, чего мы хотим, чтобы вышло из действия, которые мы производим, и мы должны больше выяснять намерения. И также много говорилось об усилии, чтобы получать свойства отдачи. Неважно, как я это представляю себе, главное, чтобы я обрел свойства отдачи, и для этого нужна действительно реклама в группе, что только так можно усиливать важность.
1: Да, продолжить то, о чем говорил. Да. Рав сказал очень четко: не думай, что ты здесь что-то меняешь, кроме своего отношения и внимания, на что ты обращаешь. Это мы на самом деле делаем через воздействие группы. Постепенно в уроке Рав объяснил, как меняется желание человека от любви к себе, к любви к ближнему. И появляется вдруг это стремление отдавать Творцу или постичь величие Творца. Это не желание использовать его, а на самом деле желание любить его и видеть как великого. Это он написал как цель.
0: Нужно помогать друг другу, влиять друг на друга, чтобы каждый хотел, чтобы его вознаграждение это было свойство отдачи.
1: Да, наша работа — это по шкале ценностей. мы начинаем относиться к свойству отдачи сначала из свойства желания получать, ценя его все больше и больше, и выясняя, насколько мы на самом деле относимся к нему. Рав сказал, это начинается как спасение от нашей материальной жизни, которая настолько тяжела и мрачна, что мы хотим убежать к свойству отдачи, это дает нам какой-то свет жизни, и это все еще пока в желании получать, но это уже начало, когда есть у меня какое-то хорошее отношение к этому, какая-то ценность, когда я начинаю в этом видеть что-то важное. Пока человек не приходит в конечном счете к состоянию, когда он чувствует, что лучший итог его жизни может быть, когда он сможет сделать действие ради отдачи, не исходящее из желания получать для себя. Это лолишма, которая на самом деле приводит нас к лишма. И мы прочитаем то, что написал Зоар. Удивительный урок о практической работе, как прийти из лолишма к лишма. Понятно, что представляет собой наша природа, и она раскрывается все больше, когда мы пытаемся обвиниться и работать в отдаче. Это ощущение, на самом деле, определение истинного состояния, которое я чувствую. Это неплохо или хорошо, это просто как я чувствую. Нужно ввести себя в группу, чтобы получать от товарищей и первоисточников важность Творца и Духовного, и тогда мы сможем работать напрямую в изменении намерения, чтобы оно было не ради получения.
0: Перейдем к следующей части, а сначала споем вместе песню.

0: Строим духовное окружение.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Давайте рассядемся поскорее здесь, в зале. Все наши товарищи во всем мире уже сидят и ждут. Мы хотим пробуждать снизу. Это то, что мы хотим сделать, продолжить урок, который дал нам Рав, и продолжать в пробуждении снизу, нашим. И, понятно, все это навстречу нашему конгрессу «Пробуждаем снизу». Итак, давайте начнем с того, что сказал Рав.
0: Мы слышали на уроке, что ты должен жать на газ. Руль не в твоих руках. И мы слышали на уроке, что усиление скорости зависит от пути, и работа над важностью зависит от человека. Мы слышали много вещей, и действительно мы каждый день удостаиваемся великих уроков от нашего великого учителя. И вот эта колоссальная статья, которую мы читали, статья Рабаша, хотя это 45 минут, но там вся наука Каббала. Давайте постараемся вместе делать то, что мы можем делать на нашем пути. И сейчас мы начнем читать статью короткую, но она очень особая.
2: בכתבי רבש כרך ג' זה בעמוד 1616 ולמי שאין ספר אז כמובן שהמאמר מופיע גם
0: для тех, у кого нет книг на иврите, вы можете найти материалы в разделе учебные материалы. Статья называется «Главное, чего нам не достает». Классическая короткая статья. Это часть нашего материала для ближайшего конгресса. Мы сейчас будем изучать статьи, которые мы будем использовать для контента на конгрессе, чтобы подготовиться к нашему конгрессу. Давайте начнем, почитаем статью в десятках. Статья небольшая, займет нас около 6 дакот, а потом мы продолжим. Главное, чего нам не достает. Статья есть в учебных материалах. Переходим к чтению в десятках.
1: Главное, чего нам не достает. Главное, чего нам не достает, и по этой причине у нас нет энергии для работы. Нам не достает важности цели. Это означает, что мы не знаем, как нужно ценить наше служение, чтобы знать, кому мы отдаем. И также нам не хватает знания величия Творца, чтобы знать, насколько мы счастливы тем, что удостоились служить Царю. Ибо у нас нет ничего, чтобы мы могли понять Его величие.
0: И на языке Зор это называется «шхина вапрахи», то есть отдавать Творцу так же ценно для нас, как и прах. И само собой, у нас нет сил для работы, ведь без наслаждения нет сил для работы. Но там, где светит эгоистическая любовь, тело получает от этого силы, однако в работе по отдаче тело не ощущает вкус наслаждения, и он автоматически уже вынужден упасть под своей ношей.
1: В то же время, когда он чувствует, что служит важному царю, а в мере важности царя у него есть наслаждение и удовольствие от того, что он служит ему. Поэтому тогда у него уже есть энергия, всякий раз дающая ему силы идти вперед, поскольку он чувствует, что служит важному царю.
0: И когда у него есть это знание, ощущение, кому он отдает, в этой мере, в которой у него были силы работать с намерением эгоистической любви, сейчас у него есть силы работать ради отдачи. И тот, кто отдает важному человеку, считается, как будто бы он получает от него, поскольку при получении У тела есть силы работать для достижения вознаграждения, также и при отдаче важному царю у него есть от этого наслаждение.
1: И отсюда ясно сказанное в предисловии к ТЭС по поводу того, что женщина дает мужчине деньги, если он важный человек, она посвящается ему благодаря наслаждению, которое она получила от него. Мы видим здесь нечто новое, что отдача важному человеку по закону абсолютно равноценна получению. Хотя там он приводит высказывание из трактата Кедушин по поводу получения ради отдачи, когда получение называется отдачей.
0: И таким же образом можно понять обратную сторону медали, то есть отдача называется получением, и поэтому у него уже есть энергия. Ведь если он дает важному человеку, это то же самое, что получает, и поэтому у него есть уже силы для работы.
1: Отсюда следует, что нам недостает лишь верить в величие Творца, и тогда у нас будут силы работать в свойстве отдачи. Еще раз прочитаем. Главное, чего нам недостает, и по этой причине у нас нет энергии для работы, нам недостает важности цели. Это означает, что мы не знаем, как нужно оценить наше служение, чтобы знать, кому мы отдаем. И также нам не хватает знания величия Творца, чтобы знать, насколько мы счастливы тем, что удостоились. Асав, мы видим, что большинство десяток уже прочитали, и мы сейчас перейдем напрямую к семинару и просто объясним друг другу, что нам говорит здесь Рабаш. Давайте попытаемся сохранить основные принципы, которые мы получили в этой сжатой статье, что актуально для нашей десятки. Объясним друг другу, что дает нам здесь Рабаш. Пожалуйста, 5 минут.
0: Я думаю, что если бы мы перечитывали первый абзац снова и снова, там квинтэссенция того, что Рабаш хочет нам сказать, что если бы мы могли оценить и понять, кому мы отдаем, насколько он был бы великим в наших глазах, все, что он пишет дальше, это уже следствие.
1: Да, что, по сути дела, вся наша работа — это, как сказал Рав в первой части, это очень очень одинаково. То, что говорит Рабаш, это главная отдача Творцу. Это я могу получить только через группу. Это то, чего нам не достает.
0: Важность дающего, нет другого. Когда есть важность дающего, ты можешь отдавать, ты можешь бегать, можешь не спать, все. Мы знаем это из этого мира. И можно только представить, насколько это высоко на духовном уровне, если у нас будет еще важность дающего в полной мере, не знаю, насколько, на высоком уровне, тогда мы все и каждый посвятит себя этой цели. Нет ничего другого. Путь туда — это уже путь. Но принцип, он очень понятен.
1: Здесь в конце, что отдача важному человеку похожа как по-настоящему получение. И до этого он говорил, что есть сила в теле работать, если есть что-то взамен. Нужно понять, что это в другой природе или пока еще в желании получать. И это состояние, когда из-за большой важности это желаемое состояние, хотя и ощущается пока что как получение понять, где это все находится.
0: Что добавлю? Проблема наша в пути, что у нас нет сил. Нет сил в отдаче, ощущения наслаждения. И это как прах для нас. И Рабаш дает здесь решение. Он говорит, если вы хотите, чтобы у вас были силы работать в отдаче, вы должны создать ощущение в группе, что это важно. И тогда желание получать захочет отдавать, и свет уже сделает нашу работу и станет настоящим. Да, это вроде как просто. Каждый должен приложить небольшое усилие. И мы сами заводим собственный генератор.
1: Да, не буду повторять то, что сказали товарищи, но именно наш собственный генератор — это пример, который он приводит. Это потерянное состояние. Важному человеку ты хочешь отдавать или из-за страха в желании получать, или из-за ценности, потому что на первый, второй, третий в обществе уже ценит его, и поэтому ты ценишь. У нас состояние, когда ты это должен выстроить с нуля, когда состояние отдачи в прахе, и мы должны сконцентрироваться именно на этой точке. Тот факт, что пользуемся важным человеком как энергией, это хорошо, но как эту энергию выстроить между нами, если никому не важно? На этой точке нужно сконцентрироваться. Насав, друзья, мы видим и слышали из фокус-группы, просто приятно было это слышать, как мы видим, как Рабаш буквально знает, где мы находимся, чего нам не хватает, и направляет нас на то, как пробудить эту энергию, которой нам не хватает. И это очень связано с статьей первой части, пример с чемоданом. Если это важный человек, так это уже не ощущается как отдача, а как получение. Да. И мы сейчас перейдем на следующий этап. Есть у нас во вспомогательных материалах Конгресса, и рекомендуется изучить их и подготовить себя с их помощью. Есть прекрасный сайт Конгресса, где есть много материалов, есть отрывок Рава. Это возьмет нас еще на этап вперед. Давайте прочитаем его отсюда. Это коротенький отрывок. Можно, если выставить в титрах, это второй отрывок из сказанного Рава. Прочитаем. Творец таким образом раскрывается нам, но ему нужно место для того, чтобы раскрыться, чтобы были мысли и желания за, против, чтобы мы были как ткань, и что, хотя мы противоположные, тогда, когда мы объединяемся по мере наших возможностей, несмотря на то, что мы очень отличаемся друг от друга, но по мере того, насколько мы все-таки хотим быть более объединенными, тогда мы создаем сеть связи между нами, и в этой сети мы строим место, в котором мы можем раскрыть его. Именно благодаря тому, что мы противоположны, разорваны, ненавидим и отталкиваем друг друга. Над этим мы строим связи между нами, доходящими до любви. И тогда разница между тем и другим создает в нас противоположные свойства, которые готовы соединиться вместе, чтобы уподобиться Творцу, и мы раскрываем его.
0: Рав говорит, так раскрывается нам Творец, но ему нужно место, чтобы раскрыться, чтобы были мысли и желания за, против, чтобы это было как в таком плетении, чтобы были вместе, хотя и противоположные. И когда мы соединяемся, насколько мы можем, и хотя мы очень разные, мы все равно хотим быть все более объединенными, и тогда мы выстраиваем такую сеть между нами, и в этой сети мы создаем место, в котором мы можем раскрыть его. Именно из-за того, что мы противоположны, разорваны, ненавидим друг друга, неприемлем друг друга, над этим мы выстраиваем связи друг с другом, вплоть до любви. Тогда разница между тем и этим создает у нас противоположные свойства, которые готовы объединиться вместе, чтобы быть подобными Творцу, и тогда мы раскрываем Его.
1: Итак, на конгрессе пробуждаем снизу, который приближается, мы должны встретиться со многими людьми. Давайте прочувствуем эту ситуацию, давайте войдем в состояние конгресса. Неважно, где бы мы ни были, мы с Авиу поедем в Северную Америку с еще другими товарищами. Есть товарищи, которые будут в Грузии, еще во многих местах. Тот, кто останется в Петах-Тикве, тоже перемешается с товарищами, с которыми он обычно не находится. Мы собираемся немного изменить внешнюю ситуацию, в которой мы находимся. Часть людей может быть более знакомы нам, часть менее. И, может быть, мы внешне к ним не очень-то привыкли. Естественным образом, это не те люди, с которыми я сижу, встречаюсь и каждый день соединяюсь. И поэтому есть здесь место еще разнообразия и изменения, которые мы можем раскрыть между нами и почувствовать. И мы как раз хотим вернуться к тому, что Рав сказал нам, что Творцу нужно место для раскрытия. И именно из различий между нами мы можем выстроить связи. Так наш вопрос на семинар такой: как мы во время конгресса собираемся правильно воспользоваться различиями и разнообразием встречаемых товарищей, чтобы извлечь духовную пользу, превратив это в место, где может раскрыться Творец, как сказал нам Рав. Понятен вопрос? Вперед. 6 минут, пожалуйста.
0: Чем больше мы создадим близость между далекими и противоположными друг другу людям, так мы приблизим Творца к нам, всю реальность, всю сеть связи. Короче говоря, как приблизить далекого и приблизиться к нему.
1: Мы хотим открыть сердце большому количеству товарищей разнообразному, и мы это делаем, чтобы увеличить хисарон для работы в нашей десятке. Мы хотим впечатлиться от всего опыта и от всего, что наши великие товарищи в кли, которые окружают нас, делают, для того, чтобы почувствовать, что у нас есть силы, заинтересованность, желание и предвидение, ожидания всех новых вещей, которые раскрываются, мы их привносим в нашу десятку, и там мы можем проделать еще работу, еще скачок на новый уровень.
0: Я думаю, в соответствии с тем, что Рав сказал, то, что здесь сейчас читали, об этом месте, об этой территории, что здесь есть возможность немножко как бы размыть лица, тела, то есть увидеть, как мы действительно строим связи между точками в сердцах, несмотря на то, что мы видим лица и тела, которые сидят перед нами.
1: Да, у нас есть возможность практически работать над взаимовключением, видеть, как я на самом деле включаюсь в желание товарища, который, может быть, в теле немного отличается, я не знаком с ним, менее знаком, неважно, но я хочу соединиться с ним именно в этой точке и почувствовать величие Творца через него.
0: Я думаю, что совершенно не важно, что вот эти различия. Мы даже учили не сосредотачиваться на различиях, нет в этом ничего особенного, это совершенно нечто внешнее. Конечно, все отличаются, есть там какое-то внешнее впечатление от того, что мы такие разные, там язык, менталитет и так далее, но это совершенно что-то внешнее. Короче говоря, мы совершенно не отличаемся, мы не разные. И мы знаем об этом уже много лет, неважно откуда товарищи, мы очень похожи внутренне в нашем желании. Я думаю, что мы должны на этом сосредоточиться и не путать, не путаться в этих различиях. Именно в том, что мы включимся в большую массу подобных желаний, а не различных. Отсюда мы получим самую большую духовную пользу.
1: Да, это буквально то, что мы слышали здесь в статье. Величие царя, которого не хватает, это именно это, реализация через индивидуальность и уникальность каждого товарища, каждого товарища, и все они собираются, чтобы почувствовать усилия всех регионов. Это великая вещь, это благословение, когда Творец войдет в нас, можно почувствовать это.
0: Да, каждый товарищ — это точка в сердце, она особенная. Есть много того, что нам мешает, и мы производим нашу работу, и скрытие, отыскать эту особенную точку. Я слышал в одном клипе, Рава, о подготовке к конгрессу: чем больше ты соединяешься с разными товарищами, похожими и различными, то у тебя раскрывается более четкая резолюция, ты получаешь больше вкусов. Он говорил это как о фотокамере. Ты видишь больше подробности, большую четкость в объединении с товарищами.
1: Зор пишет: это возможность общего взаимовключения, когда ты включаешься во всю группу, в разные команды, во все действия товарищей, буквально впитать в себя все впечатления.
0: Хорошо, друзья, сейчас мы хотим обменяться воодушевлением. Я слышал от Идо, что мы должны быть как губка. Верно, Идо? А, это Зор, наш дорогой товарищ Зор написал, и Дух посчитал, что мы должны быть как губка, которая впитывает воодушевление товарищей. Давайте будем этой губкой, давайте давать воодушевление, давайте пропитываться воодушевлением. Мы читали в начале статьи Рабаша, что главное, чего не достает нам, что по этой причине у нас нет сил для работы. Нам не хватает важности цели. Кто может дать нам важность цели, если не наши великие товарищи? Давайте послушаем сейчас наших товарищей и здесь, и во всем мире, товарищи, которые хотят дать нам воодушевление в преддверии конгресса, то, что ребята слышали на семинаре, то, что слышали на уроке, как мы воодушевляемся в преддверии конгресса. Ну, Асав, вот, пожалуйста, всегда пример для воодушевления.
1: Да, я встал только потому, что Амит сказал встать. Я встал, не слишком много думая.
0: Ну, пусть Амит тогда встанет с тобой вместе.
1: Амит все время со мной вместе. Если он захочет, он встанет. Но то, что мы на самом деле подытожили, что на этом конгрессе наша десятка собирается прорваться в духовное, потому что мы понимаем и чувствуем нашу единую цель. И это отдавать Творцу, и это самое важное. А все остальное нас не интересует. И мы хотим, как десятка, отдавать всем десяткам и давать пример этому во всем. Удачи нам, Лихай.
2: Флорида?
3: Sorry, my mic wouldn't turn on. This Congress is going to give us a beautiful opportunity to come together, rise above.
0: Этот конгресс даст нам прекрасную возможность объединиться над всеми различиями, которые есть у нас, и увидеть друг друга буквально как отражение любви Творца, почувствовать эту любовь и передать это всему миру. И мы здесь, во Флориде, стремимся к конгрессу, мы готовимся к этому каждый день, и мы вас любим всех. Спасибо, Билл. Пожалуйста, еще воодушевление.
1: Мы сидим, и товарищи говорят, насколько они впечатляются, волнуются встретиться с товарищами, с которыми давно не виделись. Сколько сил это дает. Радость находиться с нашими братьями. И мое сомнение, например, как реализовать то, что мы читали сейчас, то, что говорит Рав, что должно быть какой-то авиют, если только радость, я понимаю, что это должно быть в самом начале, как мы можем все-таки реализовать то, что мы должны присоединить авиют, где это будет у нас там. И мы строим первый урок, и я нахожусь в напряжении, какой контент мы хотим дать на первом уроке, и как вместе со всем впечатлением, которое будет у нас при встрече с товарищами, и передавать впечатление от одной десятки, это мы другой, что мы делаем долгое время, как мы будем строить клик, который включает две эти силы вместе. Молдавия, пожалуйста. Молдова, вам слово.
4: Всем доброе утро. Это вообще очень интересный и уникальный конгресс. И я, допустим, хотел бы быть в Тбилиси, как русскоязычный. Хотел бы быть в Кишиневе, там тоже будет проходить конгресс региональный, как из десятки Молдовы. Но сейчас нахожусь во Франции, и я уже зарегистрировался и буду на конгрессе во Франции. И я туда еду не один, я туда еду со всей своей десяткой, она у меня будет в сердце. И с другой стороны, хотя я не знаю французский язык, но я абсолютно не переживаю, ведь там же будут наши товарищи. И даже это может быть лучше, мы будем объединяться сердцами. Поэтому это, думаю, великолепный будет конгресс, и он очень нас продвинет. Лехаим.
2: Лехаим, туда. Ашкелон 2, вакаша.
0: Продолжаю, великого товарища из Молдовы. Прекрасный вопрос. У нас была вчера встреча, и у нас есть подруга, которая говорит на арабском языке, и она готовила еду с другой подругой, которая говорит на украинском языке, и они делали шведскую кухню, и можно почувствовать, насколько важен регион, и она вдруг обнаруживает товарищей рядом с собой, и насколько вот это место важно, где мы раскрываем Творца Лехаим за наше большое кли.
1: Лехаим, Ашкелон 2. Есть еще знаки вопросов, я вижу, но я вдруг обратил внимание на очень красивое собрание там товарищей в Торонто 2. Я думаю, что мы будем очень рады послушать наших товарищей, которые собрались там, в Торонто 2. Друзья, если вы можете, скажите нам. Я вижу там Игоря, Тони, Стасика. Пожалуйста, друзья. Дима там.
0: Доброе утро, друзья. Слышно хорошо? Мы собрались здесь, в доме Игаля, готовимся к уроку. Это огромное наслаждение слышать товарища Рава здесь физически вместе, обсуждать эти высокие понятия. Да, мы говорили о конгрессе, как мы будем там, как мы готовимся, как мы стремимся войти в взаимовключение и стать как одно целое, достичь нашу цель вместе. Лехаим, друзья! Лехаим, мы очень рады вас, мы ждем вас на конгрессе, хотим обнять вас, мы давно не обнимались, мы ждем вас, стремимся со всей душой и сердцем.
1: Я думаю, что мы должны сейчас перейти к очень особенному клипу, который у нас есть, такой очень четкий и точный, соответствующий нашему состоянию. Авио, расскажи, откуда этот клип?
0: Да, мы говорили сейчас о Сафом, об этом клипе. Например, меня спрашивают много товарищей, что я могу получить? Какого одушевления могу получить от товарищей, которые не из моей десятки? Я этот клип получил от товарища, который не из моей десятки. Он посылает разные клипы, сейчас не важно, кто это. И я начал думать, и я стал пересылать это другим людям, и я предложил сейчас Асафу, чтобы мы сейчас посмотрели это вместе на уроке, сейчас мы вместе посмотрим. И мы видим, как мы включены друг к другу. Товарищ посылает отрывок, я вдруг беру этот отрывок, пересылаю свою десятку, там мы делаем на основе этого семинар. Так мы пропитываемся, да, Идо, как ты сказал, как губка. Пропитываемся величием цели. Давайте посмотрим клип, он короткий, клип номер один, пожалуйста.
1: Хочу знать, почему изменения?
0: Это не изменение, это просто раскрытие. Ты видишь, что написано? Подготовка к раскрытию сердца на конгрессе. Так мы раскрыть должны себя чуть шире, чем десятка. Вот и все.
1: Окей, потому что мы просто говорили о важности работы в десятке, через которую можно впитать весь конгресс и так далее.
0: Это с одной стороны. С другой стороны, наоборот, как бы раскрыть десятку и принять всех как одну десятку. Все человечество, оно всего лишь как одна десятка.
1: Так на конгрессе мы все перемешиваемся как один, как одна десятка.
0: Из нашей десятки тоже. Все-таки я не забываю десятки, я не выхожу из нее. Я ощущаю себя одним из десятки и воспринимаю свою десятку как одно целое, и как мы все включаемся в конгресс.
1: Как работать с этим раздвоением, когда, с одной стороны, ты должен удерживать свою десятку, а с другой стороны, общую десятку мирового кли?
0: Нам придется научиться этому, почувствовать это и так продолжать. Ничего не поделаешь. Это не только сейчас, а это вообще всю жизнь мы должны также думать обо всем человечестве, обо всех. И мы должны увидеть, что все человечество объединяется, собирается вместе в одну десятку. Все в одну десятку, и как часть регионального конгресса пробуждаемся снизу, послушаем Германию. Там будут собрания на немецком языке, два собрания в Германии, и одно собрание будет в Австрии. Пожалуйста.

0: Шалом, ба, хелек ришон, нилмад шиур шел...
1: Здравствуйте, на первой части будем изучать урок с Равом от 20.03.2003 года, который основан на статье по поводу отдачи. Статью можете найти в первом томе на 41-й странице. Прочитаем эту статью вместе в десятках. В нашем распоряжении 45 минут.
0: אנחנו בכתבי רבש, כרך א', עמוד 41, מאמר...
1: פירוי תום רבשה, 41 סטרניצה, סטטיה 16, פפוד 84 года, פפוד עדאצ'י. Следует выяснить, что такое отдача. Когда человек служит кому-то важному в глазах всего мира, этот важный человек не должен давать ему компенсацию за его служение, а сам факт этого служения важному человеку считается для него, как будто он дал ему уже компенсацию. То есть вот, если он знает, что это важный человек, он уже наслаждается этим служением и не должен получать дополнительное наслаждение за служение. Ведь само служение и есть его наслаждение. Тогда как если он служит простому человеку, то у него нет наслаждения от этого служения, он должен получить оплату за это служение. То есть то самое служение, которое он совершает, если это делается для важного человека, то он не нуждается в оплате или в компенсации. Например, прилетает важный человек на самолете, он держит в руке маленький чемоданчик. Есть много людей, которые ждут его прилета. И этот важный человек дает свой чемоданчик кому-то из них, чтобы он отнес его в машину, чтобы ехать домой. И он хочет заплатить ему, скажем, $100. Нет сомнения, что тот откажется получить их у него, ведь от своего служения он испытывает наслаждение намного больше, чем от $100, которые он дает ему.
2: В то же время, если это простой человек, даже за деньги он не стал бы служить ему, он скажет ему: тут есть специальные люди, носильщики, и они поднесут твой чемодан к машине. А мне не пристало служить тебе. А носильщики, раз это их профессия, если ты им дашь вознаграждение, то они без сомнения будут рады услужить тебе. Получается, согласно этому, что в том действии, которое он производит, есть разница и важный аспект не в самом действии, а в том, ради кого он производит это действие. Если он производит это действие для важного человека, лишь от важности этого человека в его ощущении зависит, насколько он чувствует его величие. И не важно, понимает ли он сам, что это важный человек, или же, что его окружение говорит ему о нем, что он важный человек, у него уже есть силы служить ему, и ему не нужна никакая компенсация, как сказано выше. И согласно сказанному, следует понять это в этой связи. Каково на самом деле намерение того, кто служит важному человеку? Состоит ли его намерение, когда он наслаждается тем, что служит ему, в том, что для него служить ему считается большой честью? Или же он делает это из-за того, что у него есть большое наслаждение от того, что он служит ему? И из какого источника приходит к нему наслаждение, когда он служит важному человеку, он не знает. Ведь он видит естественную вещь, что тут есть большое наслаждение, поэтому он и хочет служить ему.
1: Другими словами, состоит ли его намерение в том, что поскольку это важный человек, он хочет, чтобы этот важный человек получил наслаждение? Или же он не хочет если же, или же он хочет служить ему, поскольку он сам чувствует наслаждение. То есть, если бы он мог получить то же наслаждение, которое он испытывает от того, что служит ему, от чего-то другого, он отказался бы от этого служения. Ибо вся причина, по которой он хочет служить ему, состоит лишь в том, что он чувствует, что здесь он может обрести хорошее ощущение. Поэтому он служит ему. А вопрос заключается в том, служит ли он ему из-за того, что хочет, чтобы важный человек испытывал хорошее ощущение. А то, что он чувствует наслаждение от того, что он служит ему, это только результат, но намерение его не направлено на себя, а направлено лишь на то, чтобы у важного человека было хорошее ощущение. Или же на самом деле он не считается с важным человеком, а все его расчеты, насколько он сам может получить от этого наслаждения. А если мы спросим, какая разница, с каким намерением он делает это, ответ состоит в том, что мы должны знать, что означает «отдающее кли». Мы находим три варианта в действии по отдаче. Первое. Он занимается действиями по отдаче во благо ближнего, будь то посредством своего тела или своих денег, чтобы получить за это компенсацию. То есть самого служения недостаточно, чтобы он давал ему наслаждение. Он хочет, чтобы за это ему дали нечто другое. Например, он хочет, чтобы за его работу в действии по отдаче ему оказали уважение.

0: другим.
1: И в этом все его наслаждение. И нет сомнения, что это более высокая ступень, чем первая. Ведь отсюда мы видим, что он делает действия, в которых намерение его ради доставления блага другим. И это мы должны назвать отдачей ради отдачи. Но если мы немного углубимся в это и исследуем, в чем на самом деле состоит его намерение, когда он отдает другим? Делает ли он все действия, потому что он хочет наслаждаться, что означает эгоистическую любовь, поскольку по своей природе он наслаждается действиями по отдаче? Или же его намерение в том, чтобы у него было наслаждение тем, что у других есть нечто хорошее? То есть он наслаждается тем, что у других есть хорошее настроение. Поэтому он старается делать другим добро, чтобы у них было хорошее настроение, и они наслаждались своей жизнью. А если он случайно видит, что есть другой человек, который, если будет делать то же, что желает сделать он сам, скажем, жителям своего города, будет успешнее его, он отказывается от того наслаждения, которое есть у него от действий по отдаче, и старается, чтобы тот другой сделал это.
2: И тогда нет сомнения в том, что если этот человек, который делает действия по отдаче и не хочет никакой платы за свою работу, тем не менее, для того, чтобы другой сделал эти действия на благо жителей его города, хотя он и знает, что этот другой, он более способный, тем не менее, он не может уступить. Об этом еще нельзя сказать, что это называется отдача ради отдачи. Ведь в конце концов эгоистическая любовь является для него определяющей. Третье — тот, кто работает не для получения какого-либо вознаграждения. И также, если он видит, что есть более способный человек, он отказывается от своего наслаждения, от того, что он дает другим, и заботится только о благе ближнего. Это называется отдача ради отдачи. В таком случае тут следует тщательно разобраться, каково его истинное намерение. Хочет ли он, чтобы у него самого было хорошее настроение, и поэтому он служит ему? Или же его намерение, что он хочет, чтобы хорошее настроение было у этого важного человека?
1: И понять описанную выше тонкость можно с помощью картины, которую человек должен представить себе. Поскольку это очень важный человек, он хочет доставить ему наслаждение, чтобы у того было хорошее настроение. Поэтому он хочет служить ему. Однако во время своего служения ему он сам чувствует хорошее и возвышенное настроение и чувствует, что все наслаждения, которые он ощущал в своей жизни, теперь он чувствует, что они не имеют никакой ценности по сравнению с тем, что он испытывает сейчас, благодаря тому, что служит самому важному человеку в мире. И у него нет никаких слов, чтобы описать радость, которую он испытывает от того, что он хочет вызвать у этого важного человека хорошее настроение. А теперь он может проверить себя, каково его намерение, что он желает доставить наслаждение важному человеку. Заботится ли он о собственной выгоде? То есть то, что он хочет насладить его, вызвано тем, что он сам будет чувствовать хорошее настроение? Или же все его намерение насладить его?

0: чтобы у этого важного человека было хорошее настроение. Ведь благодаря величию этого человека в нем пробуждается большое желание служить ему. Поэтому, хотя во время служения ему он испытывает большое наслаждение, существующее во время служения, тем не менее, если он знает, что есть некто, кто, если будет служить ему, доставит этому важному человеку большее наслаждение, тогда он отказывается от своего наслаждения, которое он может получить во время служения. И от чистого сердца хочет, чтобы другой служил ему, так как у него будет большее наслаждение, чем если бы он сам служил ему.
1: אם הוא מסכים לוותר על השירות שלו, אפילו שמרגיש עכשיו תענוג נפלא מהשירות שלו.
2: Отсюда получается, что если он согласен отказаться от своего служения, даже если он сейчас чувствует удивительное наслаждение от своего служения, тем не менее, ради важного человека, чтобы у него было больше наслаждения, он отказывается, потому что он не думает о себе самом, а все направлено на благо этого важного человека. И это называется, что у него нет никакого намерения ради собственной выгоды, а все направлено ради отдачи. И нет у него никакого расчета с самим собой. Тогда у него есть полное выяснение, то есть он не может обманывать себя. Это называется полной отдачей. Однако следует знать, что человеку невозможно дойти до этого собственными силами. Ведь об этом сказано. Злое начало человека одолевает его каждый день, ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. Если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит его, праведника, в руке его, то есть грешника.
0: То есть человек сначала должен проверить, есть ли у него силы прийти к тому, чтобы у него была возможность делать действия с намерением ради доставления наслаждения Творцу. И тогда, когда он уже пришел к осознанию, что у него нет возможности своими силами прийти к этому, тогда человек концентрирует свои Тору и заповеди на одной точке, а именно свет в ней возвращает к источнику, чтобы это было для него всем вознаграждением, которое он хочет от Торы и заповедей. То есть его вознаграждение за усилия будет заключаться в том, чтобы Творец дал ему эту силу, называемую силой отдачи. Ведь существует правило, что тот, кто прилагает какое-либо усилие, то есть отменяет свой отдых, это происходит из-за того, что он хочет чего-то и знает, что без усилий ему этого не дадут, поэтому он обязан прилагать усилия. И поэтому у человека, который прилагает усилия для исполнения Торы и заповедей, наверняка есть что-то, чего ему не достает. И поэтому он прилагает усилия в Торе и заповедях, ибо с помощью этого он достигнет желаемого. И потому человек должен обратить внимание и немного подумать, прежде чем начать свою работу в работе Творца, о том, чего он хочет, то есть какого вознаграждения он желает за свою работу. Или, скажем проще, какова причина, заставляющая его заниматься Торой и заповедями. И тогда, когда он исследует это, то есть постарается узнать, чего ему не достает, что ради этого он должен прилагать усилия, тогда человек начинает погружаться в многочисленные размышления, вплоть до того, что ему очень трудно по-настоящему узнать, чего он желает.
1: לשם איזו מטרה הם עובדים, אז הם לא יכולים לקבוע מטרה.
2: Поэтому есть много людей, которые, когда начинают думать, с какой целью они работают, не могут установить истинную цель, и потом говорят, зачем нам утомляться мыслями, посвященными разным исследованиям, и работают без всякой цели, говоря, мы работаем для будущего мира. А что такое будущий мир? Зачем нам думать об этом? Будем лишь верить, что это нечто хорошее. Этого нам достаточно. Когда получим вознаграждение будущего мира, тогда узнаем, что это. Зачем нам сейчас пускаться в исследование? Но лишь немногие говорят, что есть такое явление, как слияние с Творцом. А чтобы прийти к слиянию с Творцом, он должен прийти к подобию по форме. То есть, как сказано, как он милосерден, так и ты будь милосерден. И тогда он начинает стараться прийти к подобию по форме, состоящему в том, чтобы все его действия были в свойстве отдачи. Ведь лишь тогда с него снимаются сокращения и скрытия, присутствующие в мире, и он начинает чувствовать святость. Однако, когда он начинает делать работу, ведущую к ступени отдачи, он видит, что он очень далек от этого, что у него нет желания, чтобы в мысли, речи и действии у него была бы способность выстроить намерение на отдачу. И тогда он не знает, что делать, чтобы обрести силу отдачи. И всякий раз, когда он добавляет силы, он видит, что это далеко от него, пока он не приходит к осознанию, что это не в возможностях, человеческих когда-либо достичь этого.
0: И тогда он приходит к осознанию, что только Творец может помочь ему, как сказано выше. И только тогда он понимает, что он должен заниматься Торой и заповедями, чтобы получить вознаграждение. А его вознаграждение, ради которого он трудится, состоит в том, что Творец даст ему силу отдачи. И на это вознаграждение он рассчитывает, ведь он желает прийти к слиянию с Творцом, являющемуся свойством подобия по форме, то есть к свойству отдачи. И в этом все его вознаграждение, на которое он рассчитывает. Ведь благодаря усилиям в Торе и заповедях он надеется, что ему дадут то, чего он сам достичь не может. А ему нужно, чтобы другой дал ему это. Это подобно материальным усилиям. Ведь сам человек не может добыть деньги. Поэтому он прилагает усилия, и за это ему дадут денег. Аналогично в духовном. То, чего он не может достичь собственными силами, и ему надо, чтобы кто-то дал ему это, мы это называем вознаграждением.
2: Поэтому, так как существует правило, гласящее, что если желает вознаграждения, нужно вложить работу и усилия, и он исполняет Тору и заповеди, чтобы ему дали вознаграждение, называемое силой отдачи, то есть выйти из любви к ближнему. Извините, поэтому, когда человек хочет прийти к свойству отдачи, поскольку он желает прийти к слиянию с Творцом, он не может прийти к этому свойству. Ему нужно, чтобы Творец дал ему это. И то, что он хочет, чтобы ему дали, называется вознаграждением. И поэтому, так как существует правило, гласящее, что если желает вознаграждения, нужно вложить работу и усилия, он исполняет вторую заповедь, чтобы ему дали это вознаграждение, называемое силой отдачи. То есть выйти из любви к себе и получить желание, чтобы у него были силы заниматься только любовью к ближнему. И поэтому сказали мудрецы, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если ло лишма, потому что из ло лишма приходит к лишма, ведь свет в ней возвращает к источнику. То есть, как сказано выше, благодаря усилиям в Торе и заповедях, чтобы прийти к лишма, тогда он придет к ступени лишма, благодаря тому, что до этого он прилагал силы. Поэтому достаивается света в ней, который возвращает к источнику. И это называется, что свыше ему дали силу отдачи.
0: Однако, можно спросить, зачем ему нужно сначала прилагать усилия, а потом ему дают свет Торы? А почему ему сразу не дают свет Торы, который сразу вернул бы его к источнику? И зачем трудиться и вкладывать энергию впустую, а также терять время впустую? Ведь было бы лучше, чтобы ему дали свет сразу в начале его работы. То есть, чтобы он сразу получил свет и сразу же начал свою работу в лишма. Но дело в том, что нет света без кли. А кли называется желание. То есть человек, у которого есть хиссарон, потребность, и он стремится к наполнению этого хиссарона, это называется кли. И только когда у него есть кли, то есть желание какого-то наполнения, тогда можно сказать, что ему дают наполнение, и он доволен тем наполнением, которое ему дали. Ведь к этому он и стремился. А вознаграждением называется наполнение, когда стремление получает его. И более того, величина важности наполнения зависит от меры стремления. И в мере страданий, которые были у него, в этой мере он наслаждается наполнением. Поэтому невозможно дать человеку свет, который вернет его к источнику, когда у него нет никакого желания к этому. Ибо возвращение к источнику означает, что он теряет силу любви к себе и получает силу любви к ближнему.
1: А
2: если у человека нет никакого желания выйти из любви к себе, если ему говорят, совершая работу, и в качестве вознаграждения у тебя не станет желания любви к себе, это не считается для этого человека вознаграждением, а наоборот. Человек тогда думает, что за то, что он работал у хозяина, вместо того, чтобы сделать ему добро за его усилия, ему вместо этого дают большое зло. До такой степени, что всю любовь к себе он теряет за одно мгновение. И кто же согласится на такое? И поэтому человек должен сначала учиться в ло лишма, так как в этом у него будет помощь со стороны тела, и человек готов отказаться от маленького наслаждения, чтобы получить большое наслаждение. А по своей природе человек не может представить себе наслаждение, если оно не будет построено только на фундаменте эгоистической любви.
1: Лхен умрим ло,
2: Поэтому ему говорят, что благодаря своим занятиям Торой и заповедями он получит вознаграждение. И это не является ложью, ведь, конечно же, он получит вознаграждение. То есть то, что ему говорят, что благодаря своим усилиям в Торе и заповедях он получит вознаграждение, это истина. Ведь нет сомнения, что он получит вознаграждение. Но вознаграждение изменится.
0: Ведь, например, отец говорит своему сыну, «Если будешь хорошим мальчиком, я куплю тебе машину, такую, в которой играют маленькие дети, то есть пластмассовую машинку». А потом отец уехал за границу и вернулся через несколько лет. Сын уже вырос и приходит к отцу и говорит ему, «Папа, до того, как уехать за границу, ты обещал мне пластиковый автомобиль». Отец пошел и купил ему вместо этого хорошую машину, на которой можно далеко поехать. И сын тогда уже соображает и понимает, что сейчас время не для пластиковой машинки, а для настоящей машины. Называется ли это, что отец обманул его? Конечно же, нет. Ведь сын теперь видит, что когда он был ребенком, он не мог понять ничего другого, кроме пустяшного вознаграждения. Как и здесь, когда он начинает с пустяшного вознаграждения, которое называется «Лолишма», то есть он ждет, что ему дадут вознаграждение в том, что не имеет никакой ценности по сравнению с настоящим вознаграждением, которое он получит, удостоившись лишма, что является кли, в котором можно получить то благо и наслаждение, которое Творец желает дать, что является истинным наслаждением. Получается, что то, что ему говорят, чтобы он работал в Лолишма, то есть ради получения вознаграждения, есть истина. То есть, строя намерение ради отдачи, он тоже получает вознаграждение. Но вся ложь заключается тут в сути вознаграждения. Ибо человек, когда он находится в Лолишма, думает о другом вознаграждении, которое ему дадут. Ведь кли, которое получает это, называется эгоистической любовью.
1: הוא מתחיל להבין שעיקר הכלים שהם מקבלים שכר הוא בכלים דהשפעה.
0: Тогда как потом, когда человек вырастает, он начинает понимать, что главный килим, в который получают вознаграждение, это отдающий килим, так как именно благодаря этим килим получают истинные блага и наслаждение. И тогда он чувствует себя счастливейшим человеком в мире, в отличие от вознаграждения, которое он ожидал получить, когда пребывал в Лолишма. Ведь тогда он был способен получить только вознаграждение, пригодное для маленького ребенка.
2: Отсюда получается, что когда обучают получать наслаждение и вознаграждение за работу в Лолишма, это не называется ложью. Потому что он ничего не потерял от того, что маленькое вознаграждение ему заменяют на большое. Но следует объяснить, что в Лолишма у этого вознаграждения нет настоящего названия, такого, как он думает. А у этого вознаграждения есть другое название, чем то, что он думал. Но вознаграждение остается вознаграждением и заменяет не вознаграждение, а название вознаграждения, а именно сложного и воображаемого вознаграждения на истинное вознаграждение. Из всего вышесказанного получается, что главное, что человек должен получить за свои усилия в Торе и заповедях, это что Творец даст ему отдающий келим, которое сам человек получить не может, поскольку они противоречат природе, а это является подарком свыше, и это является его вознаграждением, ибо он всегда ожидал, когда я буду способен доставлять наслаждение Творцу. И поскольку он ожидал этого вознаграждения, это называется его вознаграждением. И чтобы понять сказанное выше, нужно посмотреть в общем введении в книгу по ним Сбирот, где написано, что корнем тьмы является экран, находящийся в Клималку, а корень вознаграждения заложен в отраженном свете, исходящем посредством Зивога Деака.
1: Он определяет
0: там корень того, что мы видим в этом мире. То есть все, что мы видим в этом мире, является ветвями, произрастающими из этих корней, из высших миров. И он говорит там, корень усилий, который человек ощущает в этом мире, происходит от корня экрана в Клималхут. Что означает, что кли, которое есть у творений, называется желанием получить наслаждение, которое создал Творец, поскольку его желание — насладить свои творения. Поэтому он создал в творениях желание получать наслаждение. И это называется «малхут» в высших сферот. А потом, как мы учим, произошло сокращение, которое означает, что он не хочет быть получающим, так как он желает подобия по форме с Творцом. Поэтому в святости возникло правило, состоящее в том, что ничего нельзя получить, если нет способности построить намерение ради отдачи. И это называется исправлением экрана. Ведь мы говорим о высших светах. Поэтому, когда не хотят получать свет, это называется экран. Подобно человеку, который, когда солнечный свет слишком сильно светит в дом, и он не желает получать этот солнечный свет, он ставит занавес или экран, чтобы солнце не светило в дом.
2: Поэтому, когда говорят о высших светах, и когда Малхут, несмотря на то, что у него было большое желание и стремление получить свет наслаждением, тем не менее отказалась от этого наслаждения, чтобы не получать его, так как она желает подобия по форме, это называется усилием. То есть она делает то, что не является ее желанием, то есть не дает себе получить наслаждение. Также и в материальном мире, когда человек должен отказаться от какого-либо наслаждения, это называется усилием. Например, человек получает наслаждение от отдыха, и по какой-то причине необходимости отказывается от своего отдыха и идет что-то делать. Это называется усилием. И также он показывает нам, как происходит, когда материальная ветвь получает вознаграждение. Где это коренится в высших мирах? Он показывает нам, что корень вознаграждения происходит от отраженного света, что является желанием отдавать, которое исходит от Зивога Деака, происходящего между Высшим Светом и экраном и Авиютом. И там написано в Тасе, в учении десяти сферот, что облачающий Отраженный свет выходит как порождение двух сил. А зивгдака в духовном происходит, если два объекта противоположны друг другу. И это сочетается ака, с ударением, что означает, что с одной стороны он очень желает этого, поскольку видит, что от этого у него будет большое наслаждение, а с другой стороны, он преодолевает это и не получает его, так как он желает подобия по форме. Иными словами, тут есть два желания. Первое, когда он стремится получить наслаждение. Второе, с другой стороны, он стремится к подобию по форме.
1: И
0: из двух этих желаний рождается нечто новое, называемое облачающий отраженный свет. И посредством этой силы он может потом получить высшее благо. Поскольку этот отраженный свет является кли, пригодным для получения этого высшего блага. Иными словами, благодаря этому кли у него есть здесь две вещи. Первое, что он получает наслаждение, заключенное в высшем благе, которое исходит из замысла творения, состоящего в том, чтобы насладить свои создания. Второе, и вместе с тем он находится в подобии по форме, что является вторым свойством, имеющимся у него во время получения высшего блага. Таким образом, мы видим из всего вышесказанного, что все вознаграждение есть лишь отраженный свет, являющийся силой отдачи, которую нижний получает от высшего. И он называет ее отраженным светом. Что означает то, что нижний дает высшему. Другими словами, благо, которое приходит от Творца, называется прямым светом. Как сказано, Творец создал человека прямым. То есть, как мы учим, замысел творения состоял в том, чтобы насладить свои создания, то есть, чтобы создания получили высшее благо. И это называется прямой.
2: Однако получающие благо желают подобия по форме. Поэтому у нас есть исправление, называемое отраженным светом. То есть тот, кто получает благо, получает его не потому, что он хочет наслаждаться, а потому, что он хочет отдавать высшему. Что означает, что как высший хочет, чтобы... чтобы получающий наслаждался, также и намерение получающего блага вернуть наслаждение дающему, чтобы высший наслаждался тем, что исполняется его замысел. Согласно этому, выходит, что главное вознаграждение — это отраженный свет, то есть сила отдачи, которую нижний получает от высшего. Однако, тем не менее, нужно понимать, почему мы говорим, что кли, называемая силой отдачи, есть все вознаграждение, ведь вознаграждение означает нечто, что получают, как говорят, я работаю, чтобы получить вознаграждение, как говорят, что цель творения состоит в том, чтобы насладить свои создания, то есть чтобы они получили вознаграждение. А здесь мы говорим, что вознаграждением называется сила отдачи. И что мы понимаем здесь? Что вознаграждение должно состоять в том, чтобы человек удостоился постижения божественного и тайн Торы и тому подобное. А что он говорит? Что вознаграждение состоит в том, что мы достигаем силы, позволяющей давать, то есть силы отдачи. И еще он говорит, что это не исходит от высшего корня, который называется отраженным светом. Нам известно правило, что больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет накормить его. В таком случае отсюда следует, что Творец желает давать творениям больше, чем творения хотят получать. Но кто же препятствует этому? Дело в том, что нужно помнить о сокращении, которое произошло, чтобы у творения было подобие по форме. И это является исправлением, предотвращающим хлеб стыда, который происходит от нашего корня. Ибо свойство Творца — лишь давать и ни в коем случае не получать, ведь Он не обладает хисароном, заставляющим его получать. Поэтому, согласно правилу, заложенному в нашей природе, которое гласит, что любая ветвь хочет уподобиться своему корню, в то время, когда нижний должен сделать какое-либо действие, не присутствующее в корне, он испытывает дискомфорт.
0: Согласно этому выходит, что для высшего блага, то есть света и наслаждения, для этого человек не должен делать никакого действия, чтобы получить его, как сказано выше. Ибо больше, чем творение хочет получить, Творец хочет дать ему. Однако, как сказано выше, у творения нет кли, чтобы оно могло насладиться теми наслаждениями, которые дают ему из-за стыда, как сказано выше. Получается, что все наше вознаграждение, которого нам не достает, есть кли, называемая силой отдачи. Ибо только келим не достает нам, а не святов. Поэтому отсюда следует, что главное вознаграждение есть сила отдачи. Однако, чтобы обрести это кли, называемое желанием отдавать, тоже нужно желание. То есть, чтобы мы почувствовали, что нам не достает этого кли. Поэтому сначала следует заниматься Торой и заповедями в Лолишма, и в этом состоят наши усилия. Ведь мы видим, что все, что мы делаем, все это ради собственной выгоды, и нет у нас никакого намерения отдавать. И тогда мы видим, что нам недостает силы отдачи. И мы хотим вознаграждение за нашу работу, чтобы Творец дал нам это вознаграждение, являющееся желанием отдавать. А когда у нас будет эта сила, мы сможем получать благо и наслаждение, которое уже готово, и мы не должны совершать для этого никакой работы, ибо это дает Творец. Однако всегда, чтобы подниматься с одного уровня на другой, человеку нужно всякий раз лишь обретать силу отдачи, а больше ни в чем недостатка нет.
3: הנה, נקרא את הקטע שגר שנזכיר. לפי זה צריך האדם לתת תשומת לב וקצת מחשבה. טרם שמתחיל
0: То есть, какой награды он желает за свою работу.
2: Перейдем к уроку от 20 марта 2003 года.
0: Мы прослушали статью из пятого тома Шловея Сулам, страница 244, по поводу отдачи. Творец создал желание получать. Ешмиайн. И его мы должны принять как какое-то бремя на себя. Нужно представить себя. Ну, давайте один раз представим себя так. Мы совершенно, совершенно как Творец. Находимся в желании отдавать. Он и мы прямо в слиянии, подобии, равны. Нет никакой разницы между нами. И приходит какая-то особая сила, которая называется злое начало, скрытие, желание получать, и начинает все больше и больше овладевать нами и отдалять нас от Творца. Так, силой, все больше и больше, пока прямо не толкает нас в самое далекое место, самое низкое от Творца. В этом понятие творения. Насколько мы спускаемся больше, как бы эта сила отталкивает нас, толкает, толкает. И тогда, конечно, мы теряем наполнение, свойства, наслаждение, все. И когда мы находимся в самом низком месте и чувствуем, насколько толщина этого злого начала прямо находится, приходится на нас такая тяжесть, тогда, конечно, если мы чувствуем, где мы были и какая теперь эта тяжесть злого начала есть на мне, которая отдаляет меня от Творца, тогда, конечно, мое вознаграждение — это избавиться от него и обратно немного оттолкнуть его назад, выбросить его, отбросить его. Это то, что называется очистить себя от него. И снова вернуться в состояние, в котором я был раньше. В такой форме, может быть, легче понять, что вознаграждение — это отдающий клей, вернуться к отдающему гли, к отраженному свету. Это то, что нужно. То есть, если принимают эту идею, что творение — это то, что отдаляет нас от Творца. И нужно очистить его. Тогда, несомненно, отраженный свет — это вознаграждение. В чем проблема в этой картине, которую я обрисовал? Проблема в том, что картина воображаемая, не чувственная. Я могу сейчас на мгновение описать такую вещь в своем воображении, но я не чувствую, у меня нет решимот от состояния бесконечности, где я и он просто одно целое. А потом приходит какое-то злое начало и начинает отдалять меня от бесконечности, так отталкивать меня, выталкивать меня наружу. Если бы у нас были такие решимот, бесконечности, я сейчас, тогда я чувствовал бы всю эту тяжесть желания получать, которая прямо лежит на мне. Я чувствовал бы все это расстояние, насколько оно прямо как пружина так толкает меня из бесконечности. Было бы мне ясно вознаграждение, наказание и усилия, и все вещи были бы тогда ясны. Если бы все так было ясно, что плохого? Плохо то, что я ведь нахожусь сейчас под злым началом. Это не то, что упало на меня какое-то чужое тело, которая властвует сейчас надо мной и отдаляет меня от бесконечности. Так получается, что сейчас оно властвует надо мной. И я уже не нахожусь в осознании решимот из бесконечности. И если оно властвует надо мной, если бы я бы почувствовал бесконечность, решимот. Да, неважно. Решимот духовного под властью злого начала. Тогда я хотел бы постичь бесконечность внутри злого начала, внутри желания получать. Тогда я отдалялся бы от бесконечности к этому миру по своему желанию. Не обязательно, что оно сделало мне против моей воли. А я сам хотел бы получить бесконечность, получающих келим, то есть в своем состоянии, на своей ступени, что уже называется клипа. То есть то, что у нас есть скрытие, скрытие не дает нам быть клипой. И хотя я не вижу истинного состояния и не могу стремиться к нему на самом деле, но, по крайней мере, к злу я не тянусь. Что значит «ко злу не тянусь»? Не думаю получить духовное ради получения. В получающих келим. И каждый раз, когда я делаю какое-то усилие, тогда приходит ко мне духовное осознание по моей ступени, потому насколько я могу постичь отдающее кли. То есть я сначала должен работать над келим, а потом я постигаю наполнение. И моя работа превращается тогда в то, чтобы получить келим как вознаграждение.

0: Вы не задаете вопросы, и я не могу сказать.
1: Как может быть такое, что наслаждение — это добавление кли? Вы говорите, что получают дающие кли. Он также пишет об этом в конце статьи. Из того, что я расту, как я получаю еще дающие кли, так я получаю еще дающие кли. Что такое наполнение тогда?
0: Что он спрашивает? Он спрашивает, если мое вознаграждение — это кли, и все добавление, которое я получаю, это добавление кли. Кли называется желание, кли называется хиссарон. Если я получаю добавление хиссарона каждый раз, тогда я чувствую большую пустоту. Так это называется вознаграждением? К этому продвигаются? Кому это хорошо? В отдающем кли нет хиссарона. Нет хиссарона. Хиссарон только отдавать. Что называется отдающее кли? Что оно хочет отдавать, да? Отдавать? Но это не было сокращение. На это нет никакого ограничения. Это всегда возможно. И поэтому мы не можем сказать, что отдающее кли пусто. Нет такое. Нет такого, отдающее кли пусто, если это кли. То есть если у меня есть желание получать с экраном, которое хочет давать, тогда я могу давать. У меня в этом нет никакой проблемы. О наполнении мне нечего сказать, мне нечего думать, мне не о чем заботиться. Потому что мое наполнение — это самоотдача. Действие отдачи — это наполнение отдающего кли. Ну, представь себе снова, мама, который дает ребенку. И ребенок, слава Богу, здоров и хочет есть то, что она приготовила. И она дает ему эту кашу, и ребенок ест. Что вам еще нужно? Что ей еще нужно? Я спрашиваю тебя. Есть еще что-то, кроме этого действия, которое она делает? Есть еще что-то, что наполнит ее?
1: Она хочет еще больше давать?
0: Она хочет еще давать, да, это другое кли, дополнительное кли. Я говорю о том кли, которое есть. Она сейчас дает ребенку еду, и ребенок ест. Но у нее есть еще желание. Ей нужно еще какое-то наполнение. Какое наполнение ей нужно, кроме действия отдачи?
1: Ну, чтобы видела, что он наслаждается.
0: Но если он уже получает от нее, то все. Так о чем ты спрашиваешь? То есть отдающее кли наслаждается, наполняется тем, что у него есть это исправление, тем, что есть, что оно способно отдавать. И поэтому на отдачу нет никакого ограничения. Ты всегда можешь наполняться и заботиться только еще, еще и еще.
1: Так это легче представить себе и думать об этом. Так как вы говорили вначале, я вообще не услышал ничего.
0: Ну, это да.
1: Так что такое свет?
0: Что такое свет? Это и называется свет. Кли — это свет, очень верно. Кли — это свет. Для тебя кли — это кли, а свет — это то, что есть в нем.
2: Ага.
0: Но в действии отдачи это не так.
2: Ма.
0: Что? Свет. Светом называется наслаждение. Если я даю кому-то, и в этом все мое желание давать, и я даю, тогда от этого мое желание полно.
2: А ты нутен? А ты нутен машу руце?
0: Что ты даешь то, что он хочет. Если у меня есть возможность дать.
1: Разве наслаждение от отдачи — это не желание получать как бы не эгоистически? Это разве?
0: Мы говорим о неэгоистическом желании давать. Мы говорим об отдаче ради отдачи, а не об отдаче ради получения.
1: Это действительно хорошо, но как бы в теории. Ведь каждый раз, когда это приходит в каком-то виде и ощущается, выходит из этого отторжение такое, как будто тебя жжет это, невозможно этому противостоять. Невозможно противиться этому.
0: Ты говоришь так, что когда я думаю об отдаче, я получаю какое-то отталкивание от этого, да? Такое отталкивание, что я не могу терпеть этого, не могу слышать об этом. У меня есть какое-то что-то такое противно мне это. Теперь, прежде всего, ощущение — это ощущение. Об ощущении нельзя сказать, истина это или ложь. Истина или ложь — это согласно разуму. Но по ощущению можно сказать, да или нет, есть или нет. Есть, и все. Теперь, тогда мы только должны подойти к этому ощущению и проанализировать его. Да, то есть проверить, подвергнуть критике, в порядке ли это или нет, если в порядке, то почему или почему нет. Но явление — это явление, оно есть. То, что я чувствую, когда я говорю об отдаче, мне плохо от этого. Я не хочу этого. Это уже истинное ощущение. То есть я уже пришел к состоянию, что моя природа и эта тема отдачи — это прямо две противоположные вещи. До такой степени, что я ненавижу отдачу. Я не хочу слышать о ней. Да, я ненавижу ее. Ну, это уже установление истины. То есть я сейчас чувствую, что я хочу только получать. А отдавать я ничего не хочу. Очень хорошо. Что дальше делать? Если, допустим, я увеличу все больше и больше и больше свое усилие, раньше я не чувствовал, что тема отдачи настолько ненавистна мне. Это мне пришло как результат учебы, усилия, мысли, всевозможных страхов, которые прошли надо мной. Если я сейчас увеличу усилие, и еще больше, мы видим, что количественные вещи превращаются в качественные. То есть тогда придет ко мне не то, что ощущение все больше и больше, все большее отвращение к отдаче. А может быть, будет какое-то другое ощущение и другое установление состояния. Может быть, если я, допустим, буду учиться, получу впечатление от крика, от окружения и своей жизни также, что, может быть, отдача — это вещь... Может быть, я не хочу ее, но, видимо, это вещь необходимая. Немного почувствую это. Видимо, истинный мир построен по этому принципу. Тогда я подумаю уже, что если вечная жизнь, я говорю, ты слышишь, изнутри желание получать, если вечная жизнь зависит от желания отдавать, слияние с Творцом, ощущение наслаждений, отрыв от этой жизни, что в чем смысл нашей жизни, и все. Если они зависят от ощущения духовной жизни, а ощущение духовной жизни зависит от отдающих килим, тогда, может быть, хорошо, чтобы у меня были отдающие килим, я тогда буду чувствовать себя хорошо. Я тогда начну думать. Ты знаешь, то, что я нахожусь в получающих килим, может быть, это плохо, от этого все мое зло. У меня от этого есть плохие ощущения, разочарования, всевозможные вещи от того, что я нахожусь в получающих килим. Если бы я был бы в отдающих килим, я был бы свободен прямо как птица. Тогда, может быть, я уже начну определять свое состояние иначе. Что отдающие килим — это хорошо, получающие килим — это плохо. Так у меня их нет. Так я уже начинаю определять свое состояние как плохое. Это называется осознанием зла. Что получение — это зло. Почему? Мне плохо от него. Если бы я был меньше эгоист, меньше хотел, меньше, понимаешь, во всем, что у меня есть, свойства этого мира, у меня было бы меньше, я бы меньше страдал. Если так, то моя природа зла. Я пришел к следующему этапу. Но в этой природе, которая зла, что я сделаю с ней каждый раз, когда я стараюсь отключиться от нее? Мне говорят: ты знаешь, ты хочешь чувствовать хорошо? Начинай думать об отдающих килим все время. Насколько хорошо в них быть, хорошо быть слитым с Творцом, отдавать, может быть, товарищам. Ты тогда не будешь чувствовать бед, будет хорошо. Так я начинаю все время стремиться к этому. До такой степени, что я прямо еще больше и больше и больше нахожусь в этом. Я готов все больше и больше работать и вкладывать в товарищей, в группу. Товарищи и группа так на меня действуют. Я вижу, что я как бы убегаю к этой мысли о Творце. Что это для меня как убежище. Мне плохо, я убегаю к этому.
2: Ну,
0: по крайней мере, это в моей жизни. Полные всевозможных страданий и тьмы. И как приходит Бааль Сулам и

0: настолько, что я начинаю любить его само по себе. Оно становится важным в моих глазах, это свойство отдачи. Даже пусть у меня его нет, но я начинаю его уже любить. Это становится для меня каким-то уже идеалом. Это действительно нечто не из этого мира. Я не знаю, возможно ли это, или это нечто воображаемое, но это нечто, без чего только внутри противоположного, внутри желания получать, это совершенно не жизнь.
1: Это называется уже, что у меня есть очарование святости. И от этого приходит ко мне некое внутреннее побуждение. Что я хочу сделать что-то для Творца. Ну, так мне хочется, понимаешь? То есть действие отдачи, само действие, оно начинает мне казаться важным. Есть в нем некая такая уже особенная ценность для меня. И понятно, что я ничего не могу сделать. Но уже у меня образуется некая важность этого действия. Что если раньше я мог делать это, то, очевидно, было что-то что-то не очень качественное. И тогда человек начинает постепенно, это все с течением лет, это все годы, я говорю тебе. Если у тебя нет времени, то ты можешь уже сейчас сойти с поезда. А потом ты уже начинаешь думать, что если я действительно прихожу к этому действию, это просто уже итог всей моей жизни. Это единственный хороший итог, который только может быть. Это уже настоящая лолишма. Все это ты представляешь себе в получающих килим. Это еще до Махсома, это еще до исправлений. Но все-таки уже ты начинаешь представлять отдачу таким образом, что это привлекает тебя, и образ вот этой отдачи перед тобой буквально как отдачу, хотя это пока еще в получающий килим. Пока еще нет исправления экрана, отраженного света. И поэтому это называется лолишма, но это уже лолишма, из которого приходит клишма. Хотят выйти из Египта, хотят воевать с фараоном и говорят, как вот эти разведчики, которые говорят, что земля очень хороша, но кто же может обрести ее? Хороша — это действие отдачи. Это нечто хорошее. То есть начинают все более и более правильно раскрывать эти слова. Что такое духовное, что такое творец, что такое свет, правильный килим, что это все действительно только отдача, нет другого слова.

0: начинают уже вместе с различными словами больше ощущать их внутреннее содержание, что это отдача. Хотя пока еще нет никакой связи с отдачей, но уже вот это очарование отдачи представляется все больше и больше. Да.
1: Проблема в том, что каждый раз, когда получается, что если я думаю, что из этого выйдет мне хорошо, я знаю, что речь не об отдающих келим. Потому что я думаю, что мне будет хорошо от этого. Потому что я думаю в понимании того, что мне будет хорошо.
0: Конечно. Все, что я сказал, внутри себя, я думаю об этом, потому что из этого мне выйдет что-то хорошее, выгода, конечно, приблизиться к Творцу, делать действия отдающие. Я думаю об этом как о чем-то хорошем. Что значит хорошем? Как о наполнении для моих получающих келий. Поэтому это называется пока еще лолишма. Но я уже думаю об отдающих действиях. Я не думаю об отдаче ради получения, чтобы я чем больше буду отдавать, тем больше я выгодаю от него. Ведь он большой, великий, стоит ему дарить подарки, и потом от этого мне выйдет во много раз больше. Нет. Вот, то есть у меня уже внутри есть расчет, но для себя, в общем, так вот, это что называется, в моем намерении он не проявляется. Поэтому это и называется, что я не намереваюсь на это. Но это называется все еще в получающих килим, потому что внутри в более внутреннем слое, конечно же, существует расчет и выгода. Что если бы не было так, то я не мог бы думать об отдаче. Но поскольку я в своем верхнем слове, да, то, что находится перед моими глазами, думаю о Творце, стремлюсь к Нему, хочу давать Ему. Хотя, конечно же, где здесь внутри есть какой-то расчет и для себя, обязательно. Но поскольку передо мной раскрыто, что я действительно люблю его и хочу его, то это относительно меня называется, что я нахожусь в лолишма, которая приводит к лишма. У меня есть такое двухслойное существование. В нижнем слое, конечно, существуют там расчеты для себя. Личные расчеты. И мне нечего с этим делать. Но я, благодаря своему усилию, работы с группой, с распространением, с отдачей, насколько могу, я выстроил какой-то верхний слой, и в этом я поднял отдающее действие, идеал отдачи. Я поднял это в своих глазах, что это что-то важное, большое. Даже то, что это основано на получающих келим, но в моих глазах это стало чем-то важным. То есть мой внешний слой, а мой внутренний слой, нижний, так вот, представь себе, мой нижний слой — это мой естественный келим, получающий, но это называется лолишма, которая приводит к лишма. Но если я просто хочу использовать Творца, ну, я дам ему несколько подарков, что там тебе нужно от меня, да, давай какую-нибудь заключим сделку, то это не называется, что у меня есть два слоя. Это называется, что я собираюсь дать ему, чтобы что-то получить. Это действие, в котором я не ценю отдающее действие больше, чем

0: שלום לכל החברים והחברות.
1: שלום לכולם.
2: Здравствуйте. Здравствуй, Бенци. Мы сегодня рады встретиться на нашем дневном уроке, который не более, не менее, чем еще одна остановка перед конгрессом. Подготовка.
3: Да, это подготовка к большому нашему конгрессу. Мы читаем статью Рабаша, повторим то, что было на уроке. Конечно, ваши вопросы. Будем выяснять все, что вас интересует. Вы можете задавать свои вопросы через интернет и здесь. В прямом эфире. Вопрос отдачи. Мы начнем читать статью.
2: Обратите внимание, мы читаем не всю статью, а несколько отрывков, которые выбрали.
3: Да, мы будем перескакивать, возможно, по каким-то отрывкам.
1: וזהו שאמרו לעולם יעסוק בתורה ומצוות שלא לשמה. הקריאה מתחילה מהקטע הזה, מהפסקה שמתחילה, וזהו שאמרו. מצוין.
3: Начинаем с того, что было сказано. Это то, что было сказано, что всегда будет заниматься с тем, что ло лишма, и, конечно же, свет, возвращающий к источнику, возвращает его к источнику. Если он производит такое действие, это приводит его к лишма, и поэтому достаивается света. Таким образом, достаивается света, возвращающий к источнику, и будто с небес дается ему эта сила. Будем подчеркивать центральные фразы, которые дает нам Рабаш. Прежде всего, это важное. Принцип, что если ло лишма, приходим к лишма, то есть всегда мы начинаем с неверного намерения, эгоистического. Так мы устроены. Тем не менее, мы обязаны всегда заниматься, как он пишет, Торой заповеди. Но даже если мы эгоисты, находимся пока не в верном направлении, тем не менее нам следует заниматься Торой заповедями. Почему? Что тут, видимо, есть некий процесс, благодаря чему происходит такой переворот. Тут есть фактор, который упоминается, это внешний свет, свет, возвращающий к источнику. Он возвращает нас к источнику, то есть определенная сила внутри Торы. Что такое Тора для нас? Каким образом это происходит? Это опять-таки называется усилием. Усилие — это работа по сопротивлению. И это тот процесс, который Рабаш нас вводит в него, проводит через него, и заканчивает тем, что свыше, с небес дается эта сила отдачи. Что значит «с небес»? Ведь мне сказали заниматься Торой, и это приведет меня к лишма. А тут вдруг говорят мне, что с небес дается это. Еще дополнительный фактор, который не сходит с какой-то там третьей стороны, получается, он не соответствует даже моему усилию. Что значит «свыше дается»?
2: Да, мы продолжаем следующий отрывок, начинающийся со слов «но дело в том, что нет света без кли». Дело в том, что нет света без кли, а кли, сосудом называется, желание. То есть человек, у которого есть хиссарон, и он стремится к наполнению этого хиссарона, называется кли. И только когда у него есть кли, то есть есть желание какого-то наполнения, тогда можно сказать, что ему дают наполнение. И тогда можно сказать, и он доволен тем наполнением, которое ему дали. Ведь к этому он и стремился. А вознаграждением называется наполнение, когда стремление получает его. Более того, величина важности наполнения зависит от меры стремления. И в мере страданий, которые у него были, в этой мере он наслаждается от наполнения. В общем, мы знаем, что есть основные понятия в Каббале, очень важно быть точными с ними и знать, что мы имеем в виду, когда мы их произносим. Кли в Каббале означает наш наше желание, устремление человека. Это очень важная данная, центральная, которая должно быть у нас. Без кли, без устремления, без желания вообще нечего говорить о свете и о каких-то проявлениях света. Кли необходимо. Другое понятие, которое у нас есть, это вознаграждение. Вознаграждение в Кабале говорится о наполнении, которое мы ожидаем. И тут Рабаш объясняет, что есть прямое соотношение между усилиями, о которых мы говорим, бенцы, те усилия против желания, и по величине этих усилий и вклада настолько же величина и наслаждение, и, другими словами, вознаграждение, то, что мы ожидаем.
3: Конечно, не забывая о том, что это стремление, как я рассказал, это по мере тех усилий, страданий, которые он прошел. И так как это процесс противоположный, то тут есть определенные усилия, которые нужно сделать, и они необходимы для того, чтобы развить необходимые...
2: Продолжим. Поэтому невозможно дать человеку свет, который вернет его к источнику, когда у него нет никакого желания к этому. Ибо возвращение к источнику означает, что он теряет силу любви к себе и получает силу любви к ближнему. То есть процесс, который мы проходим во время учебы, изучения Каббалы, проводит нас с одной стороны на другую сторону, полностью противоположную.
3: Это же сменяется, это контроль, то есть откуда это руководство идет. Это когда мы определяем в себе, чем мы руководимся. Если мне нужен этот чай, то если мне нужен этот чай, я его не получу, то я буду страдать от этого. По сравнению с тем, что если получить силу любви ближнего, это совсем иная, иные страдания, совсем иной хиссарон, который должен развиться в нас, для того, чтобы действительно быть нацеленными на новое намерение. И если человек, у него нет никакого желания выйти из любви к себе, написано, и если ему говорят, совершай работу, и в качестве вознаграждения у тебя не станет желания любви к себе. Это не считается для этого человека вознаграждением, потому что наградой считается наполнение. Я разве такое буду делать? Это как самоубийство. А наоборот, человек только додумает, что за то, что он работал у хозяина, вместо того, чтобы сделать ему добро за его условия, ему вместо этого дают большое зло до такой степени, что вся любовь к себе такова, что он теряет ее за одно мгновение. Кто же согласится на такое? Ведь я хотел насладиться любовью духовным, и тут что-то не работает. Я думал, что получу какое-то вознаграждение, наполнение. Об этом следует прежде учиться в Лолишма. И тут нет иного выхода, за счет чего у него будет помощь свыше. И помощь уже с точки зрения желания получать. Со стороны тела, простите. Тут будет поддержка, ведь человек готов отказаться от маленького наслаждения, чтобы получить большое наслаждение. То есть еще немного отдачи, ничего страшного, тело может вытерпеть. А по своей природе человек не может представить себе наслаждение, если оно не будет построено только на фундаменте эгоистической любви. Я не могу представить себе такое наслаждение, которое не будет наполнять меня. Какую-то помощь другому я, может быть, могу представить, но такое нет. Поэтому ему говорят, что благодаря своим занятиям Торой и заповедям он получит вознаграждение. И это не является ложью. Тут новое у нас заявление за счет своим занятием Торой и заповедям получит вознаграждение. И это не является ложью. Это нам тут что-то гарантируется. Ведь, конечно же, он получит вознаграждение, то есть что ему говорят, что то, что ему говорят, что благодаря своим усилиям в Торе и заповедях он получит вознаграждение, и это и есть истина. Ведь нет сомнения, что он получит вознаграждение. Но вознаграждение изменится. Но ведь мое тело — это мой мотор. Если у него нет этой мотивации, этой движущей силы, то он никуда не сдвинется.
0: И
2: отсюда, по идее, уже можно думать и понять, что же нам нужно для того, чтобы мы могли все-таки оценить то вознаграждение, которое кажется нам пока тьмой, кажется противоположным, то, что мы даже представить себе не можем, что нам еще необходимо для того, чтобы все-таки мы смогли сделать один шаг вперед, несколько шагов, для того, чтобы двигаться в направлении наполнения. Он продолжает с абзаца, который начинается, и так же, как и здесь. Как и здесь, он начинает с пустяшного вознаграждения, которое называется лолишма. То есть он ждет, что ему дадут вознаграждение в том, что не имеет никакой ценности по сравнению с настоящим вознаграждением, которое он получит, удостоившись лишма, что является кли, в которое можно получить то благое наслаждение, которое Творец желает дать, что является истинными наслаждениями. То есть тут он дает нам определение понятия пустяшного или случайного вознаграждения, как перейти к желаемому вознаграждению от нынешнего. Наше нынешнее эгоистическое вознаграждение в том, что мы ожидаем естественным образом, считается таким пустяшным по отношению к лишма, что является основным, то, куда можно принять настоящее наполнение, истинное наслаждение. Продолжаем. Получается то, что ему говорят, чтобы он работал в лолишма, то есть для получения вознаграждения, свыше уже дается возможность начинать работать в лолишма. То есть уже, так как мы себе это представляем, вознаграждение в эгоистической любви. И это так и есть. И не то, что мы не получим вознаграждением, что-то должно измениться в пути. Само вознаграждение поменяется. То есть для получения вознаграждения есть истина. То есть, строя намерение ради отдачи, он тоже получит вознаграждение. Но вся ложь тут заключается в сути вознаграждения. Ибо человек, когда находится в лолишма, думает о другом вознаграждении, которое ему дадут. Ведь клей, который получает, называет эгоистической любовью. То есть мы получаем какое-то вознаграждение, то, что мы себе представляем, вечное совершенство, там, не знаю, парить в облаках с Творцом, любые представления, которые у нас вписываются в желание получать. Все это эгоистическое восприятие нашей природы. Но из самого действия мы постепенно поймем, что вознаграждение нынешнее, то, что мы себе представляем, называется ложью. По отношению к нему будет другое вознаграждение, которое в нас разовьется в результате действия света на нас, и это будет уже истиной.
3: В то время как потом он начинает понимать, что основное его, когда он вырастает, начинает понимать, что главный келим, который получает вознаграждение, это отдающий келим. Поскольку как только он понимает, что он не может получить это в получении, то из невозможности я уже соглашаюсь. Верю в это, что я готов даже получить такое вознаграждение.

0: То есть это будет нечто иное, и тебе тоже придется измениться, так как именно благодаря этим келим получит истинное благо и наслаждение. То есть все, что мы, как мы читаем, добрый, дающий добро, все эти красивые слова, это не нечто, что мы можем вообще вообразить, потому что это внутри нашего желания получать. Но наше желание получать само по себе, оно тоже меняется, оно не остается статичным. Это не будет его вечной формой. Наоборот, он исчезнет. В чем же мое благое наслаждение? И тогда он чувствует себя счастливейшим человеком в мире, написано. То есть нам предстает большое отличие, большое изменение. В отличие от вознаграждения, которое он ожидал получить, когда пребывал в Лолишма. Ведь тогда он был способен получить только вознаграждение, пригодное для маленького ребенка. И так как я находился в своем самом начале, считался, что я маленький, младенец, и мы дадим тебе такое наслаждение, такое наполнение, лишь бы ты продолжал. Не покидал эту игру. Отсюда получается, что когда обучают получать наслаждение и вознаграждение за работу в Лолишма, это не называется ложью, потому что он ничего не потерял от того, что маленькое вознаграждение ему заменяют на большее. Но следует объяснить, что в Лолишма у этого вознаграждения нет настоящего названия, такого, как он думает. У этого вознаграждения есть другое название, чем то, что он думал. Вознаграждение остается вознаграждением. И заменяют не вознаграждение, а название вознаграждения. А именно от сложного, из ложного воображаемого вознаграждения на истинное вознаграждение, таково определение, которое дает нам Рабаш. То есть тот, кто достигает истины, уже может свидетельствовать о том, что прежнее наслаждение было воображаемым, не настоящим. То, что я зарабатывал до этого, я вижу, насколько это мелочно. И тут я достигаю истинного наслаждения. Прежнее же не считаю. Как некая игра, которую я должен был пройти. Из всего вышесказанного получается, что главное, что человек должен получить за свои усилия в Торе и заповедях, это то, что Творец дает ему отдающие келим, которые сам человек получить не может, поскольку они противоречат природе, а это является подарком свыше. И это является его вознаграждением, он всегда ожидал, когда я буду способен доставлять наслаждение Творцу. И поскольку он ожидал этого вознаграждения, это называется его вознаграждением.
1: Продолжаем. Однако, тем не менее, нужно понимать, почему мы говорим, что кли, называемая силой отдачи, есть все вознаграждение. Ведь вознаграждение означает нечто, что получают. Как говорят, я работаю, чтобы получить вознаграждение. Как говорят, что цель творения состоит в том, чтобы насладить свои создания, чтобы они получили вознаграждение, наполнение. Здесь же мы говорим, что вознаграждение называется силой отдачи. И что мы понимаем? Что вознаграждение должно состоять в том, что человеку достоится постижение божественного и тайн Торы и тому подобное. А что он говорит? Что вознаграждение состоит в том, что мы постигаем силы, позволяющие отдавать, то есть силы отдачи. А еще он говорит, что исходит это от высшего корня, который называется Орхозер, отраженным светом. Тут он еще расширяет тему ожидаемого вознаграждения, то, что мы получим. И это сила отдачи. То есть мы находимся в процессе привлечения света, придем к состоянию, когда мы начнем ценить больше силы, выполнить действие по отдаче, и это то, что мы захотим, а не все наполнения, которые представляем себе. То есть мы хотим, чтобы у нас были силы. Подумайте, была вечная сила. Представьте, все время есть силы выполнять действия по отдаче, чтобы насладить Творца выше нашего желания получать. Мы не зависим от Него, наоборот, мы им управляем и находимся в отрыве от Него. Почему? Потому что есть сила свыше, которую Творец нам дает, и для нас важно, и мы можем. И мы хотим выполнять действия по отдаче против желания. А еще добавляет, что есть этому корень, духовный, высший корень, который называется отраженным светом. В Птихе, в видении наука Каббала, мы изучаем про Орхозер. В ТЭС говорится, что Орхозер — это название нового кли, сила отдачи, то, что мы получаем свыше, приобретаем, разумеется, с помощью экрана, есть экран «Отраженный свет», и, в общем-то, эта сила, подумайте, это просто суперсила.
0: Перейдем к последнему абзацу слов Рабаша. И тогда мы видим, что нам недостает силы отдачи. Так как мы, после того, как мы уже внутри этого процесса, мы видим, что нам недостает силы отдачи, и мы хотим вознаграждения за нашу работу. Какое именно? Чтобы Творец дал нам это вознаграждение, являющееся желанием отдавать. То есть тут есть некая сила, которую я обязан держать внутри этой формулы. А когда у нас будет эта сила, мы сможем получать благо и наслаждение, которое уже готово, и мы не должны совершать это для никакой работы. Для этого никакой работы, ибо это дает Творец. Однако всегда, чтобы подниматься с одного уровня на другой, человеку нужно всякий раз лишь обретать силу отдачи, а больше ни в чем недостатка нет. Прежде чем мы перейдем к вашим вопросам, давайте еще раз еще посмотрим клип номер один с Рав, который нам это прояснит. В кли отдачи нет недостатка. Нет недостатка. Недостаток он только в отдавать, в отдаче. Что значит кли отдача? Это желающий отдавать кли. На отдачу не было сокращения, не было никаких ограничений. Это всегда возможно. Поэтому мы не можем сказать, что кли отдачи пусто. В нем пусто. Оно не пустое. Не может быть такое. Кли отдачи пустое. Если это кли, сосуд. Если у меня есть желание получать с масахом, с экраном, который желает отдавать, то я могу отдавать. У меня с этим нет никаких проблем. Мне нечего заботиться о моем наполнении, поскольку мое наполнение само по себе — это наполнение, отдача сама. Представьте себе еще раз мать, которая отдает своему ребенку. Ребенок, слава Богу, он здоров, желает есть то, что ему приготовила мама. И он ест. Что еще нужно маме в таком случае? Что, в чем она еще нуждается? Есть еще что-то, кроме этого поступка, который она делает, что-то наполняющее. Еще желает дать, да, это дополнительное. Но сейчас она дает ребенку есть.
2: Если он рацион,
0: У меня есть дополнительное желание, кроме этого? И нужно еще какое-то наполнение, кроме этого? Какое наполнение ему ей еще нужно, кроме этого действия по отдаче?
1: Чтобы кто-то наслаждался?
0: Ну, если он уже принимает от нее, то все. Что ж ты спрашиваешь? То есть само кли отдачи наслаждается, наполняется тем, что в нем есть такое исправление, то, что он способен отдавать. Поэтому на отдачу нет никаких ограничений. Ты всегда можешь наполняться и заботиться только о том, чтобы давать еще, еще, еще.
1: Да, хотим наполняться все еще и еще. Woman Turtle 3, пожалуйста.
2: Thank you. A friend asked the following question. During the morning lesson, Rav said, the vessel is the light. The light brings us the feeling as well.
1: Вопрос. На утреннем уроке Рав сказал, что кли — это свет, но кли ведь — это хиссарон. Как может быть и хиссарон, и наполнение одновременно? Да, действительно непонятно. Рав говорил, кли, свет, в чем отличие? Нет света без кли. О чем речь?
0: Да, ну не стоит сильно путаться между словами тоже. Дело тут просто. Сейчас нахожусь в неисправленном своем кли, а исправленном ее кли, который называют кли отдачи. Это для меня как раз мое наполнение. То есть, что я хочу достичь, я желаю, чтобы у меня было новое кли, новое намерение. Если я его получил, то значит, что я получил свет. Вот и все. Очень просто. Женщина Италии.
3: Туда раба. As it been said that the true rewards is the joy.
1: Как было сказано, истинное вознаграждение это наслади Творца. Означает ли это, что я свободна от всякого вида вознаграждений? Еще раз. Означает ли, что ты свободна от разного вида вознаграждений? Я бы добавил еще эгоистическое вознаграждение. Ну да. Прийти к состоянию, когда все, что у меня есть в жизни. То есть подумай, любое действие, каждое мгновение, вдох, глоток, посвящено Творцу для того, чтобы его насладить. Чтобы он дал силы, и можно было бы соединить любое действие в своей жизни, внутреннее или внешнее, неважно, с ним, чтобы делать все для того, чтобы быть слитым с ним, чтобы насладить его, для того, чтобы прийти к подобию по свойствам с ним. Получается, что, в общем-то, ты чист от эгоистических вознаграждений и продвигаешься по пути отдачи.
4: Selam sevgili dostlar, selam sevgili öğretmenlerim. Dostumun bana sağladığı yarar ortadan kalktığında...
1: Здравствуйте. Когда я не получаю наслаждения от подруги, то и важность для меня уменьшается. Вопрос. Как я могу видеть за желанием получать что-то, чтобы все время повышать важность подруг, чтобы выстраивать с ней связи любви?
0: Выстраивать с подругами связи любви — это как раз это самое место, которое Творец дал для работы. Это позволяет то самое место для выстраивания нового кли. Тут есть, конечно, и восприятие реальности, о котором нам говорит Бальсулам. То, что нам дано снаружи, оно дано для того, чтобы мы могли работать с этим. И этим пользуется Творец для того, чтобы позволить нам приобрести новый келим, поэтому в нас пробуждают подруги, товарищи, новые желания, реакции. Это как свет, который давит на клей. И таков эффект, как мы учим с вами реагировать на это правильно, относиться. Таким образом, мы приобретаем и новые келим.
5: Добрый день, уважаемые друзья. У некаббалистов есть такое мнение, что люди, которые занимаются каббалой, они имеют силу, могут излечить, могут какую-то там порчу исправить. Ну и в этом роде. Конечно, желание есть помочь. Вот как в таком случае я могу построить кли, чтобы оно было действительно на отдачу? Спасибо.
0: Как я могу выстроить такое кли, чтобы оно было ради отдачи? Как раз по принципу, который мы с вами изучаем, из ло лишма в лишма. Вначале ты развиваешь кли, которое ради отдачи, ради получения. Оно так или иначе ради получения, получения духовного, любое твое желание. Потом за счет усилия в Торе и заповедях, за счет наших книг, первоисточников, работе в распространении с группой, во всем этом окружении, в котором мы находимся, ты удостаиваешься тех сил, которые называются сила света, возвращающая к источнику, которая воздействует на наше сердце. И вдруг ты начинаешь чувствовать, что ты желаешь нечто иное, чем то, что было у тебя. Ты уже достаточно пережил для того, чтобы не желать того, что по сути недостижимо все равно, является нереальным. Таким образом, желание постепенно получает хендек душа, то есть эту чудную прелесть высшую, как пишут каббалисты. Это накапливающийся, аккумулирующийся процесс. Женщина Украины.
6: Скажіть, будь ласка, що ми робимо у десятці, аби у нас формувалися саме...
1: Скажіть, будь ласка, що нам робити в десятці для того, щоб у нас создались альтруїстичні очікування, щоб ожидати альтруїстичного вознаграждення? Да, очень важный вопрос, потому что это и есть суть нашей работы в десятке. Рав говорил об этом. То, что наша жизнь и в материальном основана на ценности. Мы таким образом только продвигаемся. Тем более у нас, на духовном пути, в десятке, в духовной работе, мы должны помогать друг другу для того, чтобы развивать эгоистические ожидания, то есть ожидания от вознаграждения. Рав говорил на уроке про два слоя работы, в котором мы находимся. С одной стороны, внизу, по важности, есть, когда мы делаем какие-то расчеты о себе, эгоистическое вознаграждение или эгоистическое наполнение. С другой стороны, параллельно, мы развиваем важность, силы отдачи. Это та работа, которую мы делаем в десятках. И это должно, ну, представь себе, как весы. Тот вес, который мы даем силе отдачи и любви, альтруистической силе, должно быть намного больше, чем эгоистическая сила. И вот это как раз та работа, которую мы должны сделать в десятках. Как ее сделать? Ну, тут бы я сказал, что тут нет границы творчеству. Каждый может представить и свои какие-то особые свойства, кто-то еще, и показать примеры подругам, когда ты делаешь что-то сейчас для них, все-таки это какое-то действие, какое бы ни было, что-то подготавливаешь для них. То есть готовишь трапезу, готовишь контент для конгресса. Расскажи, зачем ты, почему ты это делаешь, чтобы у всех была сила отдачи Творцу. И хорошо бы, чтобы мы могли бы все устремиться к этому еще больше, к Творцу, к силе отдачи, чтобы быть над Махсомом, чтобы быть оторванными от желания получать и так далее.
0: Говорю о тех двух слоях. Посмотрим этот отрывок Рава.
1: Не совсем слышно вопрос. Получается, что по мере того, что я понимаю, что речь не идет об отдающих килим, то думаю, что выйдет хорошего из всего этого.
0: Конечно же, все, о чем я говорил, внутри меня, я думаю о них, о этих вещах, поскольку мне будет с этого награда. Приблизиться к Творцу, делать эти усилия по отдаче, действия по отдаче, я бы думал об этом, буду думать об этом как нечто хорошее. Почему хорошее? Потому что это наполняет мои килим отдачи, поэтому это по-прежнему еще пока называется лолишма. Но я уже думаю про действия по отдаче. И я не думаю о том, что я бы хотел отдать ради отдачи. Чем больше буду отдавать, тем больше приобрету. Поскольку он велик, поэтому мне стоит давать эти всякие действия, ему отдавать. От этого я что-то получу. То есть внутри у меня есть такой расчет, но для себя, сам, в своих глазах, я пока этого не вижу. Поэтому это называется не в моем намерении, не преднамеренно. Но пока это еще называется килим отдачи, тем не менее, поскольку внутри так или иначе, на более глубоком уровне, во втором внутреннем слое, конечно же, по-прежнему существует этот расчет, саморасчет выгоды, без которого я бы и не мог думать об отдаче. Но поскольку я в первом своем внешнем слое стремлюсь к нему, стремляюсь к нему, желаю его, желаю ему отдавать, несмотря на то, что внутри это имеет саморасчет обязательный, но поскольку между передо мной, перед моими глазами, мне то, что раскрыто, что я желаю его, его свойств, это относительно меня считается тем, что я нахожусь в лолишма, которое приводит к лишма. У меня есть двойное существование, двухслойное. В нижнем слое, конечно же, есть эти все саморасчеты ради себя. Но за счет своего усилия, этой работы с группой, в распространении, в отдаче, насколько я способен, и так далее, я сделал для себя, выстроил некий внешний уровень, внешний слой, когда я приподнял в своих глазах этот идеал отдачи как нечто великое. Несмотря на то, что оно базируется на нижнем слое, на килим получения, тем не менее, это для меня становится высоким. То есть мой высший слой — это отдача. Нижний слой — представь себе, два слоя — это мои естественные килим, природный килим получения. Это то самое лишма, которое приведет меня к лишма. В то время как, если я просто так желаю использовать Творца, ну, там какие-то подарки ему дам, что тебе надо, первое, второе, давай договоримся. Это не будет этим двухслойным составом. Это значит, что я буду желать отдавать ему ради получения. Это просто некое действие, в котором нет никакой ценности. Я не ценю само свойство отдачи над свойством получения. Я не создаю этого второго слоя, который бы базировался на первом. Я не вкладываю свои усилия для того, чтобы ценить отдачу. Нет, я просто использую эту возможность самому по себе, отдавать ради получения. Двухслойное существование. Вот так вот. Украина.
7: Так, вітаємо, шановні викладачі, і питання від товариша. А як і навіть
1: отримувати вопрос товариша? Как и для чего мы можем получить впечатление, воодушевление от действий товарищей? Во-первых, для чего? Для чего получать воодушевление, впечатление действий товарищам? Потому что нам нужна энергия, нам нужно топливо. Мы работаем, мы прилагаем усилия, и все это против нашего желания. И все наше материальное окружение целиком направлено на эгоистические действия. Мы же хотим дать какой-то контур, мы хотим продвигаться, сделать какое-то движение, чтобы желание получать позволило нам продвигаться. Нам нужно создать воодушевление, то, чтобы дало нам возможность продвигаться, почувствовать, что есть какой-то горизонт продвижения, что мы движемся в направлении чего-то великого. Хотя вначале мы и говорили, что вознаграждение непонятно, оно будет меняться. Если сразу сказать, что ты потеряешь свою эгоистическую любовь, скажешь большое спасибо, не нужно. Поэтому необходимо воодушевление от товарищей. В этом причина. Это то, что нам нужно друг от друга. Получать воодушевление и важное свойство отдачи, чтобы у нас была энергия для продвижения. Как это сделать? Ну, тут уже каждый должен, даже обязан сделать все, что он может, для того, чтобы дать впечатление товарищам. Все, что ты можешь в мыслях, в желаниях, делай. Делай это. Даже если это все еще внутри тебя, ты раскроешь всякий раз, что это лолишма, что есть какие-то надежды о вознаграждении для себя. И это нормально. До тех пор, пока ты на пути, в своем окружении, то есть сам будешь искать хитрости и уловки, как передать воодушевление товарищам.
0: Да, Испания номер два, пожалуйста.
8: Hola, gracias por la oportunidad. Me gustaría aclarar el tema del placer, porque en el trabajo, porque por ejemplo cuando yo estoy en la matinal y conecto con amigos que no están en la matinal, pero que sí que son de mi decena, yo siento cierto placer al hacerlo. Entonces, ¿sería correcto decir que en ocasiones el placer es como una guía, puede ser como una guía para nuestro trabajo? Gracias.
1: ¿Можно ли сказать, что наслаждение может служить нам направлением нашей работы?
9: ¿Haim ha-ta'anug haze yachol...
0: Может ли это наслаждение? Что значит товарищи, которые находятся с нами, которые не находятся? От чего именно ты получаешь это наслаждение, о котором ты спрашиваешь, которое может тебя направить к отдаче? Можно ли прояснить?
8: Sí, sí. Cuando estoy en la matinal.
1: Когда я на уроке, на утреннем уроке, я думаю о товарищах, которых тут нет. Я прошу, что то, что я получаю, достигло бы товарищей. Это меня наслаждает в этой связи, в таком виде связи. Так вот, я чувствую, что было бы более цельным и совершенным получать наслаждение от такого вида связи. Так?
0: Да, именно потому что ты получаешь это наслаждение, это свидетельство о том, что это верно. То есть, как мы видели, как мы об этом говорили сейчас в клипе, это те самые два слоя. Тот высший слой, который может привести тебя в результате к отдаче. И свет, возвращающий к источнику, тоже тут действует. И постепенно ты все больше и больше часть твоего намерения с самого начала твоего действия будет меняться, если ты думаешь о товарищах, желаешь им помочь. Потому что тебе от этого хорошо, потому что так и написано, неважно. Вначале мы не задаемся сильно даже этим вопросом. То есть тут много разновидностей лолишма, как мы изучаем с вами Рабаш, но это те именно действия, которые позволяют нам это практиковать, когда, несмотря на то, что это базируется на твоем эгоистическом материале, но поскольку я каждый раз даю еще какой-то дополнительный усилий ради товарищей,

0: בעצם זה לא ש...
1: Да, в общем, не то, что мы своими силами можем соединить любое действие с Творцом. Рав говорил на уроках, что есть такой ангел, который называется ангелом забвения. Не в наших силах как бы противостоять. Но да, можно ожидать какого-то вознаграждения. Я надеюсь, что за любое действие, которое делаю, будь то какое-то базисное материальное действие и вплоть до высоких духовных действий в отношениях к товарищам, все, абсолютно все должно быть посвящено и короновано Творцу. Это, к этому бы ты, да, хотел прийти. И да, это очень достойное вознаграждение быть слитым с Творцом, чтобы любое действие, которое ты делал, было бы святым.
2: У нас вопросы из интернета.
1: Вопросы товарищей в интернете.
0: Засу легаза, ми Унгария. Кашер яхолет леханик офехет...
1: Из Венгрии вопрос. Когда возможность сделать подарок становится вознаграждением, означает ли это состояние лишма?
2: Это называется тем состоянием, когда есть лолишма. Верного лолишма может перевести нас к лишма. И исправление, как он говорит нам, это уже подарок свыше в наших желаниях. И мы это можем попросить у Творца. Это та самая молитва, которую можем воздать Творцу, когда так или иначе наше устремление, мы желаем, чтобы привело нас к правильной молитве, она должна быть вечна, так или иначе.
1: Айша из Германии, что означает прозвучавшее на уроке, что самая большая ложь — это моя индивидуальность или ценность, моя ценность. Все, кто не слышали урок, Рав говорил в той части урока, о котором идет речь, он говорил о нашей группе, о том, что нет, по идее, ничего объективного, полностью объективного. Вся наша группа передает нам ценности, и мы думаем с самого нашего рождения, что это и есть наша жизнь. Об этом Рав сказал, что это самая большая ложь. Простое биологическое существование с целями, которые нам диктует общество, это ложь. И это не является целью жизни. Как говорят каббалисты, у жизни есть цель. Мне кажется, что есть моя жизнь, и мое «я», и что моя индивидуальность — это главное, самое правильное, пока я не прихожу к изучению каббалы, и тогда, Айша, ты потихоньку начинаешь понимать, что, в общем-то, наша жизнь материальная или животная, она называется ложью, потому что она не является целью. Цель — подняться над ней. И вместо вознаграждения, как мы и говорили, эгоистического вознаграждения, мы хотим подняться до более высокого уровня.
2: Вот эта фраза, которую ты сейчас объяснил. Рав нам говорит, что мы живем в мире лжи. Живем в мире лжи. И мы это воспринимаем как нечто серьезное, тем не менее, все, что проходит со мной, происходит на работе, дома, в семье, неважно. Это для меня все-таки считается важным. Это та самая игра. Нет ничего более серьезного для ребенка, чем эта игра. Монет. Какой-то последующей еще реальности внешней. Это для него его мир, его настоящая реальность. Но тут как раз каббалисты дают нам правильное отношение. То, что он нам говорит, мы находимся в мире лжи, и мы пока это воспринимаем как серьезное, настоящее. И это само по сути ложь. Иллюзия, поскольку мы воспринимаем эту жизнь как нечто реальное, поскольку я не чувствую еще чего-то дополнительного. Но это тоже сама по себе одна большая ложь. То есть то, что нам кажется сейчас самым явным, это самая большая ложь.
1: Ольга из Италии. Если человек ощущает свой хиссарон, означает ли, что это некоторая мера лепты?

0: слабой линии.
1: Да, однозначно, если мы чувствуем наши хиссароны, наши пустые келим, то начинается наша работа. Как раз это наши новые келим. Вопрос, как мы их исправляем, какое отношение к ним мы развиваем над этими келим. Мы как раз говорим над ним, что само кли мы не можем наполнить. Для этого у нас есть десятка, есть великий конгресс, прекрасная возможность наполниться, благодаря чему мы можем все время раскрывая новые келим, товарищи переживают всякое новое. И, по сути, мы должны подготовить наши кли к конгрессу, наши внутренние кли.
2: Women Daron, пожалуйста.
0: Еще вопрос, Women Daron.
3: Кен, шалом, хаверим, туда, шеэла азот, наносе ашекер, анаху хаим бешекер, окей. Аба анаху срим ли...
0: Окей, наша жизнь во лжи, мы живем в ней, но надо относиться к ней как к истине. Мы не можем сказать, что окей, все существующее ложь, я могу играть в игру, но по-настоящему... Я должна пережить, прочувствовать эту ложь, разве нет? Да, это часть процесса, о чем мы говорили вначале. Мы сказали, что без кли нет наполнения. То есть если мы не пройдем всю эту ложь на себе, на нашем кли, на нашей плоти, то как можно прийти к другому наполнению? Мы должны все это пройти. Посмотри, знаешь, можно относиться к себе, как, ну, в примере несколько слоев, поделить себя надвое. Например, есть какая-то часть более зрелая, которая стремится к отдаче, есть часть, которая более молодая, менее зрелая, более эгоистическая, как ребенок. И тогда, ну, ребенок должен играть, что поделаешь. Ребенок в тебе, он должен все равно немножечко прочувствовать. И лолишма, чтобы вырос и пришел к лишма.
4: И как может быть, что один акт в лолишма меня ведет к лишма? В каком пункте происходит эта коррекция?
0: Спасибо. Как может быть, чтобы действие лолишма вело к лишма? В какой точке происходит исправление?
1: Именно так, это точка переворота. Есть некие условия, которые должны способствовать ей.
5: Это
1: строение, в котором мы делаем действия по отдаче, поступки отдачи. Не имея пока нужного намерения подачи, мы, тем не менее, это производим, как это определяет для нас Мацула, мы делаем это на 99% в отдаче, 1% оставляет человек так или иначе для себя, для самополучения, поскольку это как раз должен восполнить нам Творец. Когда мы достигнем истинной молитвы, Творец почувствует, что это молитва из глубины нашего сердца, мы поймем, что мы сделали все, что возможно. И отчаялся в своих силах и воздал он молитву эту. Все это нас должно подвести именно к этому.
0: Последний вопрос, Мах 62.
6: Спасибо за возможность, дорогие товарищи, преподаватели. Вот на уроке, да, конечно, легко отмениться перед такими товарищами великими, перед нашим кли. Уже практически перевернули, сделали этот переворот, все уже готовы, согласны. Но такой вопрос, как вот за такое время, вот что посвящаешь учебе, удержать вот это намерение, чтобы не падать постоянно. Вообще, когда-то вот это равновесие, оно случится, чтобы быть всегда в намерении, в правильном отдавать.
0: Ну да, что скажешь, Бенци, будет у нас? Я думаю, что да. О чем говорит Рабаш?
1: Как только мы получаем килим отдачи, каждый раз их обновляем, то Творец дает нам это намерение о том, что именно отдача является ведущей силой, отменяющей наше первичное желание.
0: И у нас есть еще возможность все это почувствовать изо всех сил. У нас конгресс в конце месяца. Мы говорили об этой ложной жизни, где мы находимся, а конгресс, знаете, это как окно возможностей, которое открывается на 3 дня. По сути, начинается раньше, уже сейчас, во время подготовки. Но есть еще и такая возможность нырнуть в мир истины вместе с товарищами и создать для себя такое окружение сильное, чтобы дало силы и энергию, и веру, ну и праведность пути, то, что мы находимся на пути, на котором, в общем-то, есть все. И нам нужно только развивать желание большое, мощное кли, и наш конгресс есть для этого возможность, и он даст нам силы для того, чтобы требовать еще силы отдачи без перерывов, и это очень радует, что есть возможность это сделать. И мы в преддверии завершения объявления. Конгресс под названием «Пробуждаем снизу», он уже буквально за углом. 3 особых дня объединения, усиления, начиная с четверга 29 октября и до 31 октября. Вся информация на сайте Конгресса. Заходите, convention@kli.one. Следите за материалами, готовьтесь, разумеется, запишитесь. Там прекрасная такая карта, где можно найти свой региональный конгресс. Заходите, записывайтесь, кто еще не записался, и давайте жить в мире истины вместе. Спасибо, друзья. Закончим песней.

0: Здравствуйте, на первой части мы будем изучать урок с Равом от 20.03.2003 года, который основан на статье по поводу отдачи. Статью можете найти в первом томе на 41-й странице. Прочитаем эту статью вместе в десятках в нашем распоряжении 45 минут.
1: אנחנו בכתבי רבש, כרך א', עמוד 41, מאמר...
0: פירו תום רבשה, 41 страница, статья 16, 84 года, по поводу отдачи. Следует выяснить, что такое отдача. Когда человек служит кому-то важному в глазах всего мира, этот важный человек не должен давать ему компенсацию за его служение, а сам факт этого служения важному человеку считается для него, как будто он дал ему уже компенсацию. То есть вот, если он знает, что это важный человек, он уже наслаждается этим служением и не должен получать дополнительное наслаждение за служение. Ведь само служение и есть его наслаждение. Тогда как если он служит простому человеку, то у него нет наслаждения от этого служения. Он должен получить оплату за это служение. То есть то самое служение, которое он совершает, если это делается для важного человека, то он не нуждается в оплате или в компенсации. Например, прилетает важный человек на самолете, он держит в руке маленький чемоданчик. Есть много людей, которые ждут его прилета. И этот важный человек дает свой чемоданчик кому-то из них, чтобы он отнес его в машину, чтобы ехать домой. И он хочет заплатить ему, скажем, $100. Нет сомнения, что тот откажется получить их у него, ведь от своего служения он испытывает наслаждение намного больше, чем от $100, которые он дает ему.
2: В то же время, если это простой человек, даже за деньги он не стал бы служить ему, он скажет ему: тут есть специальные люди, носильщики, и они поднесут твой чемодан к машине. А мне не пристало служить тебе. А носильщики, раз это их профессия, если ты им дашь вознаграждение, то они без сомнения будут рады услужить тебе. Получается, согласно этому, что в том действии, которое он производит, есть разница и важный аспект не в самом действии, а в том, ради кого он производит это действие. Если он производит это действие для важного человека, пишет, важность этого человека в его ощущении зависит, насколько он чувствует его величие. И неважно, понимает ли он сам, что это важный человек, или же, что его окружение говорит ему о нем, что он важный человек, у него уже есть силы служить ему, и ему не нужна никакая компенсация, как сказано выше. И согласно сказанному, следует понять это в этой связи. Каково на самом деле намерение того, кто служит важному человеку? Состоит ли его намерение, когда он наслаждается тем, что служит ему, в том, что для него служить ему считается большой честью? Или же он делает это из-за того, что у него есть большое наслаждение от того, что он служит ему? И из какого источника приходит к нему наслаждение, когда он служит важному человеку, он не знает. Ведь он видит естественную вещь, что тут есть большое наслаждение, поэтому он и хочет служить ему.
0: Другими словами, состоит ли его намерение в том, что поскольку это важный человек, он хочет, чтобы этот важный человек получил наслаждение? Или же он не хочет если же, или же он хочет служить ему, поскольку он сам чувствует наслаждение. То есть, если бы он мог получить то же наслаждение, которое он испытывает от того, что служит ему, от чего-то другого, он отказался бы от этого служения. Ибо вся причина, по которой он хочет служить ему, состоит лишь в том, что он чувствует, что здесь он может обрести хорошее ощущение. Поэтому он служит ему. А вопрос заключается в том, служит ли он ему из-за того, что хочет, чтобы важный человек испытывал хорошее ощущение. А то, что он чувствует наслаждение от того, что он служит ему, это только результат. Но намерение его не направлено на себя, а направлено лишь на то, чтобы у важного человека было хорошее ощущение. Или же на самом деле он не считается с важным человеком, а все его расчеты, насколько он сам может получить от этого наслаждения. А если мы спросим, какая разница, с каким намерением он делает это, ответ состоит в том, что мы должны знать, что означает «отдающее кли». Мы находим три варианта в действии по отдаче. Первое. Он занимается действиями по отдаче во благо ближнего, будь то посредством своего тела или своих денег, чтобы получить за это компенсацию. То есть самого служения недостаточно, чтобы он давал ему наслаждение. Он хочет, чтобы за это ему дали нечто другое. Например, он хочет, чтобы за его работу в действии по отдаче ему оказали уважение, и ради этого у него есть силы работать. Тогда как если у него нет уверенности, что он получит за это уважение, он не стал бы делать то, что он делает во благо ближнего.
2: Второе. Он занимается действием по отдаче во благо ближнего и не желает, чтобы ему давали какую-либо компенсацию за его работу. То есть нечто другое, нечто иное. А он удовлетворяется тем, что совершил действие по отдаче. И в его природе заложено наслаждение от того, что он делает благо другим. И в этом все его наслаждение. И нет сомнения, что это более высокая ступень, чем первая. Ведь отсюда мы видим, что он делает действия, в которых намерение его ради доставления блага другим. И это мы должны назвать отдачей ради отдачи. Но если мы немного углубимся в это и исследуем, в чем на самом деле состоит его намерение, когда он отдает другим? Делает ли он все действия, потому что он хочет наслаждаться, что означает эгоистическую любовь, поскольку по своей природе он наслаждается действиями по отдаче? Или же его намерение в том, чтобы у него было наслаждение тем, что у других есть нечто хорошее? То есть он наслаждается тем, что у других есть хорошее настроение. Поэтому он старается делать другим добро, чтобы у них было хорошее настроение, и они наслаждались своей жизнью. А если он случайно видит, что есть другой человек, который, если будет делать то же, что желает сделать он сам, скажем, жителям своего города, будет успешнее его, он отказывается от того наслаждения, которое есть у него от действий по отдаче, и старается, чтобы тот другой сделал это.
0: И тогда нет сомнения в том, что если это человек, который делает действия по отдаче и не хочет никакой платы за свою работу, тем не менее, для того, чтобы другой сделал эти действия на благо жителей его города, хотя он и знает, что это другой, он более способный, тем не менее, он не может уступить. Об этом еще нельзя сказать, что это называется отдача ради отдачи. Ведь в конце концов эгоистическая любовь является для него определяющей. Третье — тот, кто работает не для получения какого-либо вознаграждения. И также, если он видит, что есть более способный человек, он отказывается от своего наслаждения, от того, что он дает другим, и заботится только о благе ближнего. Это называется отдача ради отдачи. В таком случае тут следует тщательно разобраться, каково его истинное намерение. Хочет ли он, чтобы у него самого было хорошее настроение, и поэтому он служит ему? Или же его намерение, что он хочет, чтобы хорошее настроение было у этого важного человека?
2: И понять описанную выше тонкость можно с помощью картины, которую человек должен представить себе. Поскольку это очень важный человек, он хочет доставить ему наслаждение, чтобы у того было хорошее настроение. Поэтому он хочет служить ему. Однако во время своего служения ему он сам чувствует хорошее и возвышенное настроение и чувствует, что все наслаждения, которые он ощущал в своей жизни, теперь он чувствует, что они не имеют никакой ценности по сравнению с тем, что он испытывает сейчас, благодаря тому, что служит самому важному человеку в мире. И у него нет никаких слов, чтобы описать радость, которую он испытывает от того, что он хочет вызвать у этого важного человека хорошее настроение. А теперь он может проверить себя, каково его намерение, что он желает доставить наслаждение важному человеку. Заботится ли он о собственной выгоде? То есть, то, что он хочет насладить его, вызвано тем, что он сам будет чувствовать хорошее настроение? Или же все его намерение насладить его, чтобы у этого важного человека было хорошее настроение? Ведь благодаря величию этого человека в нем пробуждается большое желание служить ему. Поэтому, хотя во время служения ему он испытывает большое наслаждение, существующее во время служения, тем не менее, если он знает, что есть некто, кто, если будет служить ему, доставит этому важному человеку большее наслаждение, тогда он отказывается от своего наслаждения, которое он может получить во время служения, и от чистого сердца хочет, чтобы другой служил ему, так как у него будет большее наслаждение, чем если бы он сам служил ему.
0: Отсюда получается, что если он согласен отказаться от своего служения, даже если он сейчас чувствует удивительное наслаждение от своего служения, тем не менее, ради важного человека, чтобы у него было больше наслаждения, он отказывается, потому что он не думает о себе самом, а все направлено на благо этого важного человека. И это называется, что у него нет никакого намерения ради собственной выгоды, а все направлено ради отдачи. И нет у него никакого расчета с самим собой. Тогда у него есть полное выяснение, то есть он не может обманывать себя. Это называется полной отдачей. Однако следует знать, что человеку невозможно дойти до этого собственными силами. Ведь об этом сказано. Злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. Если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит его, праведника, в руке его, то есть грешника.
2: То есть человек сначала должен проверить, есть ли у него силы прийти к тому, чтобы у него была возможность делать действия с намерением ради доставления наслаждения Творцу. И тогда, когда он уже пришел к осознанию, что у него нет возможности своими силами прийти к этому, тогда человек концентрирует свои Тору и заповеди на одной точке, а именно свет в ней возвращает к источнику, чтобы это было для него всем вознаграждением, которое он хочет от Торы и заповедей. То есть его вознаграждение за усилия будет заключаться в том, чтобы Творец дал ему эту силу, называемую силой отдачи. Ведь существует правило, что тот, кто прилагает какое-либо усилие, то есть отменяет свой отдых, это происходит из-за того, что он хочет чего-то и знает, что без усилий ему этого не дадут, поэтому он обязан прилагать усилия. И поэтому у человека, который прилагает усилия для исполнения Торы и заповедей, наверняка есть что-то, чего ему не достает. И поэтому он прилагает усилия в Торе и заповедях, ибо с помощью этого он достигнет желаемого. И потому человек должен обратить внимание и немного подумать, прежде чем начать свою работу в работе Творца, о том, чего он хочет, то есть какого вознаграждения он желает за свою работу. Или, скажем проще, какова причина, заставляющая его заниматься Торой и заповедями. И тогда, когда он исследует это, то есть постарается узнать, чего ему недостает, что ради этого он должен прилагать усилия, тогда человек начинает погружаться в многочисленные размышления, вплоть до того, что ему очень трудно по-настоящему узнать, чего он желает.
0: Поэтому есть много людей, которые, когда начинают думать, с какой целью они работают, не могут установить истинную цель, и потому говорят, зачем нам утомляться мыслями, посвященными разным исследованиям, и работают без всякой цели, говоря, мы работаем для будущего мира. А что такое будущий мир? Зачем нам думать об этом? Будем лишь верить, что это нечто хорошее. Этого нам достаточно. Когда получим вознаграждение будущего мира, тогда узнаем, что это. Зачем нам сейчас пускаться в исследования? Но лишь немногие говорят, что есть такое явление, как слияние с Творцом. А чтобы прийти к слиянию с Творцом, он должен прийти к подобию по форме. То есть, как сказано, как он милосерден, так и ты будь милосерден. И тогда он начинает стараться прийти к подобию по форме, состоящему в том, чтобы все его действия были в свойстве отдачи. Ведь лишь тогда с него снимаются сокращения и скрытия, присутствующие в мире, и он начинает чувствовать святость. Однако, когда он начинает делать работу, ведущую к ступени отдачи, он видит, что он очень далек от этого, что у него нет желания, чтобы в мысли, речи и действии у него была бы способность выстроить намерение на отдачу. И тогда он не знает, что делать, чтобы обрести силу отдачи. И всякий раз, когда он добавляет силы, он видит, что это далеко от него, пока он не приходит к осознанию, что это не в возможностях, человеческих когда-либо достичь этого.
2: И тогда он приходит к осознанию, что только Творец может помочь ему, как сказано выше. И только тогда он понимает, что он должен заниматься Торой и заповедями, чтобы получить вознаграждение. А его вознаграждение, ради которого он трудится, состоит в том, что Творец даст ему силу отдачи. И на это вознаграждение он рассчитывает, ведь он желает прийти к слиянию с Творцом, являющемуся свойством подобия по форме, то есть к свойству отдачи. И в этом все его вознаграждение, на которое он рассчитывает. Ведь благодаря усилиям в Торе и заповедях он надеется, что ему дадут то, чего он сам достичь не может. А ему нужно, чтобы другой дал ему это. Это подобно материальным усилиям. Ведь сам человек не может добыть деньги. Поэтому он прилагает усилия, и за это ему дадут денег. Аналогично в духовном. То, чего он не может достичь собственными силами, и ему надо, чтобы кто-то дал ему это, мы это называем вознаграждением.
1: Поэтому,
0: так как существует правило, гласящее, что если желает вознаграждения, нужно вложить работу и усилия, и он исполняет Тору и заповеди, чтобы ему дали вознаграждение, называемое силой отдачи, то есть выйти из любви к ближнему. Извините, поэтому, когда человек хочет прийти к свойству отдачи, поскольку он желает прийти к слиянию с Творцом, он не может прийти к этому свойству. Ему нужно, чтобы Творец дал ему это. И то, что он хочет, чтобы ему дали, называется вознаграждением. И поэтому, так как существует правило, гласящее, что если желает вознаграждения, нужно вложить работу и усилия, он исполняет Тору и заповеди, чтобы ему дали это вознаграждение, называемое силой отдачи, то есть выйти из любви к себе и получить желание, чтобы у него были силы заниматься только любовью к ближнему. И поэтому сказали мудрецы, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если ло лишма, потому что из ло лишма приходит к лишма, и свет в ней возвращает к источнику. То есть, как сказано выше, благодаря усилиям в Торе и заповедях, чтобы прийти к лишма, тогда он придет к ступени лишма, благодаря тому, что до этого он прилагал силы. Поэтому достаивается света в ней, который возвращает к источнику. И это называется, что свыше ему дали силу отдачи.
2: Однако, можно спросить, зачем ему нужно сначала прилагать усилия, а потом ему дают свет Торы?
1: А
2: почему ему сразу не дают свет Торы, который сразу вернул бы его к источнику? И зачем трудиться и вкладывать энергию впустую, а также терять время впустую? Ведь было бы лучше, чтобы ему дали свет сразу в начале его работы. То есть, чтобы он сразу получил свет и сразу же начал свою работу в лишма. Но дело в том, что нет света без кли, а кли называется желание. То есть человек, у которого есть хисарон, потребность, и он стремится к наполнению этого хисарона. Это называется кли. И только когда у него есть кли, то есть желание какого-то наполнения, тогда можно сказать, что ему дают наполнение, и он доволен тем наполнением, которое ему дали. Ведь к этому он и стремился. А вознаграждением называется наполнение, когда стремление получает его. И более того, величина важности наполнения зависит от меры стремления. И в мере страданий, которые были у него, в этой мере он наслаждается наполнением. Поэтому невозможно дать человеку свет, который вернет его к источнику, когда у него нет никакого желания к этому. Ибо возвращение к источнику означает, что он теряет силу любви к себе и получает силу любви к ближнему.
0: Если у человека нет никакого желания выйти из любви к себе, если ему говорят, совершая работу, и в качестве вознаграждения у тебя не станет желания любви к себе, это не считается для этого человека вознаграждением, а наоборот. Человек тогда думает, что за то, что он работал у хозяина, вместо того, чтобы сделать ему добро за его усилия, ему вместо этого дают большое зло. До такой степени, что всю любовь к себе он теряет за одно мгновение. И кто же согласится на такое? И поэтому человек должен сначала учиться в ло лишма, так как в этом у него будет помощь со стороны тела, и человек готов отказаться от маленького наслаждения, чтобы получить большое наслаждение. А по своей природе человек не может представить себе наслаждение, если оно не будет построено только на фундаменте эгоистической любви. Поэтому ему говорят, что благодаря своим занятиям Торой и заповедями он получит вознаграждение. И это не является ложью, ведь, конечно же, он получит вознаграждение. То есть то, что ему говорят, что благодаря своим усилиям в Торе и заповедях он получит вознаграждение, это истина. Ведь нет сомнения, что он получит вознаграждение. Но вознаграждение изменится.
2: Ведь, например, отец говорит своему сыну, «Если будешь хорошим мальчиком, я куплю тебе машину, такую, в которой играют маленькие дети». То есть пластмассовую машинку. Потом отец уехал за границу и вернулся через несколько лет. Сын уже вырос и приходит к отцу и говорит ему, «Папа, до того, как уехать за границу, ты обещал мне пластиковый автомобиль». Отец пошел и купил ему вместо этого хорошую машину, на которой можно далеко поехать. И сын тогда уже соображает и понимает, что сейчас время не для пластиковой машинки, а для настоящей машины. Называется ли это, что отец обманул его? Конечно же, нет. Ведь сын теперь видит, что когда он был ребенком, он не мог понять ничего другого, кроме пустяшного вознаграждения. Как и здесь, когда он начинает с пустяшного вознаграждения, которое называется «Лолишма», то есть он ждет, что ему дадут вознаграждение в том, что не имеет никакой ценности по сравнению с настоящим вознаграждением, которое он получит, удостоившись лишма, что является клиф, который можно получить то благо и наслаждение, которое Творец желает дать, что является истинным наслаждением. Получается, что то, что ему говорят, чтобы он работал в лолишма, то есть ради получения вознаграждения, есть истина. То есть, строя намерение ради отдачи, он тоже получает вознаграждение. Но вся ложь заключается тут в сути вознаграждения. Ибо человек, когда он находится в лолишма, думает о другом вознаграждении, которое ему дадут. Ведь кли, которая получает это, называется эгоистической любовью. Тогда как потом, когда человек вырастает, он начинает понимать, что главные келим, в которые получают вознаграждение, это отдающие келим, так как именно благодаря этим келим получают истинные блага и наслаждение. И тогда он чувствует себя счастливейшим человеком в мире, в отличие от вознаграждения, которое он ожидал получить, когда пребывал в лолишма. Ведь тогда он был способен получить только вознаграждение, пригодное для маленького ребенка.
0: Отсюда получается, что когда обучают получать наслаждение и вознаграждение за работу в лолишма, это не называется ложью. Потому что он ничего не потерял от того, что маленькое вознаграждение ему заменяют на большое. Но следует объяснить, что в лолишма у этого вознаграждения нет настоящего названия, такого, как он думает. А у этого вознаграждения есть другое название, чем то, что он думал. Но вознаграждение остается вознаграждением и заменяет не вознаграждение, а название вознаграждения, а именно сложного и воображаемого вознаграждения на истинное вознаграждение. Из всего вышесказанного получается, что главное, что человек должен получить за свои усилия в Торе и заповедях, это что Творец даст ему отдающий келим, которое сам человек получить не может, поскольку они противоречат природе, а это является подарком свыше, и это является его вознаграждением, ибо он всегда ожидал, когда я буду способен доставлять наслаждение Творцу. И поскольку он ожидал этого вознаграждения, это называется его вознаграждением. И чтобы понять сказанное выше, нужно посмотреть в общем введении в книгу «Панима Сбирот», где написано, что корнем тьмы является экран, находящийся в Клималкут, а корень вознаграждения заложен в отраженном свете, исходящем посредством Зивуга Деака.
1: Он определяет
2: там корень того, что мы видим в этом мире. То есть все, что мы видим в этом мире, является ветвями, произрастающими из этих корней, из высших миров. И он говорит там, корень усилий, который человек ощущает в этом мире, происходит от корня экрана в Кли Малхут. Что означает, что кли, которое есть у творений, называется желанием получить наслаждение, которое создал Творец, поскольку его желание насладить свои творения. Поэтому он создал в творениях желание получать наслаждение. И это называется «малхут высших сферот». А потом, как мы учим, произошло сокращение, которое означает, что он не хочет быть получающим, так как он желает подобия по форме с Творцом. Поэтому в святости возникло правило, состоящее в том, что ничего нельзя получить, если нет способности построить намерение ради отдачи. И это называется исправлением экрана. Ведь мы говорим о высших светах. Поэтому, когда не хотят получать свет, это называется экран. Подобно человеку, который, когда солнечный свет слишком сильно светит в дом, и он не желает получать этот солнечный свет, он ставит занавес или экран, чтобы солнце не светило в дом.
0: Поэтому, когда говорят о высших светах, и когда Малхут, несмотря на то, что у него было большое желание и стремление получить свет наслаждения, тем не менее отказалась от этого наслаждения, чтобы не получать его, так как она желает подобия по форме, это называется усилие. То есть она делает то, что не является ее желанием, то есть не дает себе получить наслаждение. Также и в материальном мире, когда человек должен отказаться от какого-либо наслаждения, это называется усилием. Например, человек получает наслаждение от отдыха, и по какой-то причине необходимости отказывается от своего отдыха и идет что-то делать. Это называется усилием. И также он показывает нам, как происходит, когда материальная ветвь получает вознаграждение. Где это коренится в высших мирах? Он показывает нам, что корень вознаграждения происходит от отраженного света, что является желанием отдавать, которое исходит от Зивога Дака, происходящего между Высшим Светом и экраном и Авиютом. И там написано в Тасе, в учении 10 сферот, что облачающий отраженный свет выходит как порождение двух сил. А Зивога Дака в духовном происходит, если два объекта противоположны друг другу. И это считается АКА, с ударением, что означает, что с одной стороны он очень желает этого, поскольку видит, что от этого у него будет большое наслаждение, а с другой стороны он преодолевает это и не получает его, так как он желает подобия по форме. Иными словами, тут есть два желания. Первое, когда он стремится получить наслаждение. Второе, с другой стороны, он стремится к подобию по форме.
2: И из двух этих желаний рождается нечто новое, называемое «облачающий отраженный свет». И посредством этой силы он может потом получить высшее благо, поскольку этот отраженный свет является кли, пригодным для получения этого высшего блага. Иными словами, благодаря этому кли у него есть здесь две вещи. Первое, что он получает наслаждение, заключенное в высшем благе, которое исходит из замысла творения, состоящего в том, чтобы насладить свои создания. Второе, и вместе с тем он находится в подобии по форме, что является вторым свойством, имеющимся у него во время получения высшего блага. Таким образом, мы видим из всего вышесказанного, что все вознаграждение есть лишь отраженный свет, являющийся силой отдачи, которую нижний получает от высшего. И он называет ее отраженным светом, что означает то, что нижний дает высшему. Другими словами, благо, которое приходит от Творца, называется прямым светом. Как сказано, Творец создал человека прямым. То есть, как мы учим, замысел творения состоял в том, чтобы насладить свои создания. То есть, чтобы создания получили высшее благо. И это называется прямой.
0: Однако получающие благо желают подобия по форме. Поэтому у нас есть исправление, называемое отраженным светом. То есть тот, кто получает благо, получает его не потому, что он хочет наслаждаться, а потому что он хочет отдавать высшему. Что означает, что как высший хочет, чтобы... чтобы получающий наслаждался, также и намерение получающего блага вернуть наслаждение дающему, чтобы высший наслаждался тем, что исполняется его замысел. Согласно этому выходит, что главное вознаграждение — это отраженный свет, то есть сила отдачи, которую нижний получает от высшего. Однако, тем не менее, нужно понимать, почему мы говорим, что кли, называемая силой отдачи, есть все вознаграждение, ведь вознаграждение означает нечто, что получают. Как говорят, я работаю, чтобы получить вознаграждение. Как говорят, что цель творения состоит в том, чтобы насладить свои создания, то есть чтобы они получили вознаграждение. А здесь мы говорим, что вознаграждением называется сила отдачи. И что мы понимаем здесь, что вознаграждение должно состоять в том, чтобы человеку удостоился постижения божественного и тайн Торы и тому подобное. А что он говорит? Что вознаграждение состоит в том, что мы достигаем силы, позволяющей давать, то есть силы отдачи. И еще он говорит, что это не исходит от высшего корня, который называется отраженным светом. Нам известно правило, что больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет накормить его. В таком случае отсюда следует, что Творец желает давать творениям больше, чем творения хотят получать. Но кто же препятствует этому? Дело в том, что нужно помнить о сокращении, которое произошло, чтобы у творения было подобие по форме. И это является исправлением, предотвращающим хлеб стыда, который происходит от нашего корня. Ибо свойство Творца — лишь давать и ни в коем случае не получать, ведь он не обладает хисароном, заставляющим его получать. Поэтому, согласно правилу, заложенному в нашей природе, которое гласит, что любая ветвь хочет оподобиться своему корню, в то время, когда нижний должен сделать какое-либо действие, не присутствующее в корне, он испытывает дискомфорт.
2: Согласно этому выходит, что для высшего блага, то есть света и наслаждения,

0: То есть, чтобы мы почувствовали, что нам не достает этого хлим. Поэтому сначала следует заниматься Торой и заповедями в Лолишма, и в этом состоят наши усилия. Ведь мы видим, что все, что мы делаем, все это ради собственной выгоды, и нет у нас никакого намерения отдавать. И тогда мы видим, что нам недостает силы отдачи. И мы хотим вознаграждение за нашу работу, чтобы Творец дал нам это вознаграждение, являющееся желанием отдавать. А когда у нас будет эта сила, мы сможем получать благо и наслаждение, которое уже готово. И мы не должны совершать для этого никакой работы, ибо это дает Творец. Однако всегда, чтобы подниматься с одного уровня на другой, человеку нужно всякий раз лишь обретать силу отдачи, а больше ни в чем недостатка нет.
1: הנה, נקרא את הקטע שגר שנזכיר. לפי זה צריך האדם לתת תשומת לב וקצת מחשבה טרם שמתחיל
0: То есть, какой награды он желает за свою работу.
2: Перейдем к уроку от 20 марта 2003 года.
0: Мы прослушали статью из пятого тома Шлавей Сулам, страница 244, по поводу отдачи. Творец создал желание получать. Ешмиаин. И его мы должны принять как какое-то бремя на себя. Нужно представить себя. Ну, давайте один раз представим себя так. Мы совершенно, совершенно как Творец находимся в желании отдавать. Он и мы прямо в слиянии, подобии, равны. Нет никакой разницы между нами. И приходит какая-то особая сила, которая называется злое начало, скрытие, желание получать, и начинает все больше и больше овладевать нами и отдалять нас от Творца. Так, силой, все больше и больше, пока прямо не толкает нас в самое далекое место, самое низкое от Творца. В этом понятие творения. Насколько мы спускаемся больше, как бы эта сила отталкивает нас, толкает. И тогда, конечно, мы теряем наполнение, свойства, наслаждение, все. И когда мы находимся в самом низком месте и чувствуем, насколько толщина этого злого начала прямо находится, приходится на нас такая тяжесть, тогда, конечно, если мы чувствуем, где мы были и какая теперь эта тяжесть злого начала есть на мне, которая отдаляет меня от Творца, тогда, конечно, мое вознаграждение — это избавиться от него и обратно немного оттолкнуть его назад, выбросить его, отбросить его. Это то, что называется

очистить себя от него. И снова вернуться в состояние, в котором я был раньше. В такой форме, может быть, легче понять, что вознаграждение — это отдающий кли, вернуться к отдающему кли, к отраженному свету. Это то, что нужно. То есть, если принимают эту идею, что творение — это то, что отдаляет нас от Творца, и нужно очистить его, тогда, несомненно, отраженный свет — это вознаграждение. В чем проблема в этой картине, которую я обрисовал? Проблема в том, что картина воображаемая, а не чувственная. Я могу сейчас на мгновение описать такую вещь в своем воображении, но я не чувствую, у меня нет решимот от состояния бесконечности, где я и он просто одно целое. А потом приходит какое-то злое начало и начинает отдалять меня от бесконечности, так отталкивать меня, выталкивать меня наружу. Если бы у нас были такие решимот, бесконечности, я сейчас, тогда я чувствовал бы всю эту тяжесть желания получать, которая прямо лежит на мне. Я чувствовал бы все это расстояние, насколько оно прямо как пружина так толкает меня из бесконечности. Было бы мне ясно вознаграждение, наказание и усилия, и все вещи были бы тогда ясны. Если бы все так было ясно, что плохого? Плохо то, что я ведь нахожусь сейчас под злым началом. Это не то, что упало на меня какое-то чужое тело, которая властвует сейчас надо мной и отдаляет меня от бесконечности. Так получается, что сейчас оно властвует надо мной, и я уже не нахожусь в осознании решимот из бесконечности. И если оно властвует надо мной, если бы я бы почувствовал бесконечность, решимот. Неважно. Решимот духовного под властью злого начала. Тогда я хотел бы постичь бесконечность внутри злого начала, внутри желания получать. Тогда я отдалялся бы от бесконечности к этому миру по своему желанию. Не обязательно, что оно сделало мне против моей воли. А я сам хотел бы получить бесконечность, получающих келим. То есть в своем состоянии, на своей ступени, что уже называется клипа. То есть то, что у нас есть скрытие, скрытие не дает нам быть клипой. И хотя я не вижу истинного состояния и не могу стремиться к нему на самом деле, но, по крайней мере, к злу я не тянусь.
что значит «козлу не тянусь». Не думай получить духовное ради получения. В получающих келим. И каждый раз, когда я делаю какое-то усилие, тогда приходит ко мне духовное осознание по моей ступени, по тому, насколько я могу постичь отдающее кли. То есть я сначала должен работать над килим, а потом я постигаю наполнение. И моя работа превращается тогда в то, чтобы получить килим как вознаграждение.

0: Вы не задаете вопросы, и я не могу сказать.
1: Как может быть такое, что наслаждение — это добавление кли? Вы говорите, что получают дающие кли. Он также пишет об этом в конце статьи. Из того, что я расту, как я получаю еще дающие кли, так я получаю еще дающие кли. Что такое наполнение тогда?
0: Что он спрашивает? Он спрашивает, если мое вознаграждение — это кли, и все добавление, которое я получаю, это добавление кли. Кли называется желание, кли называется хиссарон. Если я получаю добавление хиссарона каждый раз, тогда я чувствую большую пустоту.
2: Так
0: это называется вознаграждением? К этому продвигаются? Кому это хорошо? В отдающем кли нет хиссарона. Нет хиссарона. Хиссарон только отдавать. Что называется отдающее кли? Что оно хочет отдавать, да? Отдавать? На это не было сокращения. На это нет никакого ограничения. Это всегда возможно. И поэтому мы не можем сказать, что отдающее кли пусто. Нет такое. Нет такого, отдающее кли пусто, если это кли. То есть если у меня есть желание получать с экраном, которое хочет давать, тогда я могу давать. У меня в этом нет никакой проблемы. О наполнении мне нечего сказать, мне нечего думать, мне не о чем заботиться. Потому что мое наполнение — это самоотдача. Действие отдачи — это наполнение отдающего кли. Ну, представь себе снова, мама, который дает ребенку. И ребенок, слава Богу, здоров и хочет есть то, что она приготовила. И она дает ему эту кашу, и ребенок ест. Что вам еще нужно? Что ей еще нужно? Я спрашиваю тебя. Есть еще что-то, кроме этого действия, которое она делает? Есть еще что-то, что наполнит ее?
1: Она хочет еще больше давать?
0: Она хочет еще давать. Да, это другое кли, дополнительное кли. Я говорю о том кли, которое есть. Она сейчас дает ребенку еду, и ребенок ест. Но у нее есть еще желание. Ей нужно еще какое-то наполнение. Какое наполнение ей нужно, кроме действия отдачи?
1: Ну, чтобы видела, что наслаждается.
0: Но если он уже получает от нее, то все. Так о чем ты спрашиваешь? То есть отдающее кли наслаждается, наполняется тем, что у него есть это исправление, тем, что есть, что оно способно отдавать. И поэтому на отдачу нет никакого ограничения. Ты всегда можешь наполняться и заботиться. Только еще, еще, еще.
1: Ну, так это легче представить себе и думать об этом. Так как вы говорили вначале, я вообще не услышал ничего.
0: Ну, это да.
1: Так что такое свет?
0: Что такое свет? Это и называется свет. Кли — это свет, очень верно. Кли — это свет. Для тебя кли — это кли, а свет — это то, что есть в нем. Но в действии отдачи это не так. Что? Свет. Светом называется наслаждение. Если я даю кому-то, и в этом все мое желание давать, и я даю, тогда от этого мое желание полно. Что ты даешь то, что он хочет. Если у меня есть возможность дать.
1: Разве наслаждение от отдачи — это не желание получать как бы не эгоистически? Это разве?
0: Мы говорим о неэгоистическом желании давать. Мы говорим об отдаче ради отдачи, а не об отдаче ради получения.
1: Это действительно хорошо, но как бы в теории. Ведь каждый раз, когда это приходит в каком-то виде и ощущается, выходит из этого отторжение такое, как будто тебя жжет это, невозможно этому противостоять. Невозможно противиться этому.
0: Ты говоришь так, что когда я думаю об отдаче, я получаю какое-то отталкивание от этого, да? Такое отталкивание, что я не могу терпеть этого, не могу слышать об этом. У меня есть какое-то что-то такое противно мне это. Теперь, прежде всего, ощущение — это ощущение. Об ощущении нельзя сказать, истина это или ложь. Истина или ложь — это согласно разуму. Но по ощущению можно сказать, да или нет, есть или нет. Есть, и все. Теперь, тогда мы только должны подойти к этому ощущению и проанализировать его. Да, то есть проверить, подвергнуть критике, в порядке ли это или нет, если в порядке, то почему или почему нет. Но явление — это явление, оно есть. То, что я чувствую, когда я говорю об отдаче, мне плохо от этого. Я не хочу этого. Это уже истинное ощущение. То есть я уже пришел к состоянию, что моя природа и эта тема отдачи — это прямо две противоположные вещи. До такой степени, что я ненавижу отдачу. Я не хочу слышать о ней. Да, я ненавижу ее. Ну, это уже установление истины. То есть я сейчас чувствую, что я хочу только получать. А отдавать я ничего не хочу. Очень хорошо. Что дальше делать? Если, допустим, я увеличу все больше и больше и больше свое усилие, раньше я не чувствовал, что тема отдачи настолько ненавистна мне. Это мне пришло как результат учебы, усилия, мысли, всевозможных страхов, которые прошли надо мной. Если я сейчас увеличу усилия, и еще больше, мы видим, что количественные вещи превращаются в качественные. То есть тогда придет ко мне не то, что ощущение все больше и больше, все большее отвращение к отдаче. А может быть, будет какое-то другое ощущение и другое установление состояния. Может быть, если я, допустим, буду учиться, получу впечатление от крика, от окружения и своей жизни также, что, может быть, отдача — это вещь... Может быть, я не хочу ее, но, видимо, это вещь необходимая. Немного почувствую это. Видимо, истинный мир построен по этому принципу. Тогда я подумаю уже, что если вечная жизнь, я говорю, ты слышишь, изнутри желание получать, если вечная жизнь зависит от желания отдавать, слияние с Творцом, ощущение наслаждений, отрыв от этой жизни, что в чем смысл нашей жизни, и все. Если они зависят от ощущения духовной жизни, а ощущение духовной жизни зависит от отдающих келим, тогда, может быть, хорошо, чтобы у меня были отдающие келим, я тогда буду чувствовать себя хорошо. Я тогда начну думать. Ты знаешь, то, что я нахожусь в получающих келим, может быть, это плохо, от этого все мое зло. У меня от этого есть плохие ощущения, разочарования, всевозможные вещи от того, что я нахожусь в получающих келим. Если бы я был бы в отдающих келим, я был бы свободен прямо как птица. Тогда, может быть, я уже начну определять свое состояние иначе. Что дающие, что получающие келим, что дающие келим это хорошо, получающие келим это плохо. Так у меня их нет. Так я уже начинаю определять свое состояние как плохое. Это называется осознанием зла. Что получение это зло. Почему? Мне плохо от него. Если бы я был меньше эгоист, меньше хотел, меньше, понимаешь, во всем, что у меня есть, и свойства этого мира, у меня было бы меньше, я бы меньше страдал. Если так, то моя природа зла. Я пришел к следующему этапу. Но в этой природе, которая зла, что я сделаю с ней каждый раз, когда я стараюсь отключиться от нее, мне говорят, ты знаешь, ты хочешь чувствовать хорошо? Начинай думать об отдающих килим все время. Насколько хорошо в них быть, хорошо быть слитым с Творцом, отдавать, может быть, товарищам. Ты тогда не будешь чувствовать бед, будет хорошо. Так я начинаю все время стремиться к этому. До такой степени, что я прямо еще больше и больше и больше нахожусь в этом. Я готов все больше и больше работать и вкладывать в товарищей, в группу. Товарищи и группа так на меня действуют. Я вижу, что я как бы убегаю к этой мысли о Творце. Что это для меня как убежище. Мне плохо, я убегаю к этому.
2: Ну,
0: по крайней мере, это в моей жизни. Полные всевозможных страданий и тьмы. И как приходит Бааль Сулам и пишет, Творец светит ему там с небес такой некий луч света, так немножко оживляет меня. Так я устанавливаю действительно, что, несомненно, надо стремиться, видимо, к Творцу, быть слитым с ним, с этой идеей отдачи. Это место, как какое-то место спасения. Когда я все время думаю об этой идее отдачи и как действительно это будет убежищем, я начинаю ценить это свойство. Настолько, что я начинаю любить его само по себе. Оно становится важным в моих глазах, это свойство отдачи. Даже пусть у меня его нет, но я начинаю его уже любить. Это становится для меня каким-то уже идеалом. Это действительно нечто не из этого мира. Я не знаю, возможно ли это, или это нечто воображаемое, но это нечто, без чего только внутри противоположного, внутри желания получать, это совершенно не жизнь.
3: Это называется уже, что у меня есть очарование святости. И от этого приходит ко мне некое внутреннее побуждение. Что я хочу сделать что-то для Творца. Ну, так мне хочется, понимаешь? То есть действие, отдача, само действие, оно начинает мне казаться важным. Есть в нем некая такая уже особенная ценность для меня. И понятно, что я ничего не могу сделать. Но уже у меня образуется некая важность этого действия. Что если раньше я мог делать это, то, очевидно, было что-то... Ну, что-то не очень качественное. И тогда человек начинает постепенно, это все с течением лет, это все годы, я говорю тебе. Если у тебя нет времени, то ты можешь уже сейчас сойти с поезда. А потом ты уже начинаешь думать, что если я действительно прихожу к этому действию, это просто уже итог всей моей жизни. Это единственный хороший итог, который только может быть. Это уже настоящая лолишма. Все это ты представляешь себе в получающих килим. Это еще до Махсома, это еще до исправлений. Но все-таки уже ты начинаешь представлять отдачу таким образом, что это привлекает тебя, и образ вот этой отдачи перед тобой буквально как отдачу, хотя это пока еще в получающих килим. Пока еще нет исправления экрана, отраженного света. И поэтому это называется лолишма, но это уже лолишма, из которого приходит клишма. Хотят выйти из Египта, хотят воевать с фараоном и говорят, как вот эти разведчики, которые говорят, что земля очень хороша, но кто же может обрести ее? Хороша — это действие отдачи, это нечто хорошее. То есть начинают все более и более правильно раскрывать эти слова. Что такое духовное, что такое творец, что такое свет, правильный килим, что это все действительно только отдача, нет другого слова. Начинают уже вместе с различными словами больше ощущать их внутреннее содержание, что это отдача. Хотя пока еще нет никакой связи с отдачей, но уже вот это очарование отдачи представляется все больше и больше. Да.
4: Проблема в том, что каждый раз, когда получается, что если я думаю, что из этого выйдет мне хорошо, я знаю, что речь не об отдающих килим. Потому что я думаю, что мне будет хорошо от этого. Потому что я думаю в понимании того, что мне будет хорошо.
3: Конечно, все, что я сказал, внутри себя, я думаю об этом, потому что из этого мне выйдет что-то хорошее. Выгода, конечно.
5: Приблизиться к Творцу, делать действия отдающие. Я думаю об этом как о чем-то хорошем. Что значит хорошем? Как о наполнении для моих получающих келий. Поэтому это называется пока еще лолишма. Но я уже думаю об отдающих действиях. Я не думаю об отдаче ради получения, чтобы я чем больше буду отдавать, тем больше я выгоды от него. Ведь он большой, великий, стоит ему дарить подарки, и потом от этого мне выйдет во много раз больше. Нет. Вот, то есть у меня уже внутри есть расчет, но для себя... В общем, так вот, это же называется, в моем намерении он не проявляется. Поэтому это и называется, что я не намереваюсь на это. Но это называется все еще в получающих килим, потому что внутри... В более внутреннем слое, конечно же, существует... расчет и выгода. Что если бы не было так, то я не мог бы думать об отдаче. Но поскольку я в своем верхнем слове, да, то, что находится перед моими глазами, думаю о Творце, стремлюсь к Нему, хочу давать Ему. Хотя, конечно же, где здесь внутри есть какой-то расчет и для себя, обязательно. Но поскольку передо мной раскрыто, что я действительно люблю его и хочу его, то это относительно меня называется, что я нахожусь в лолишма, которая приводит к лишма. У меня есть такое двухслойное существование. В нижнем слое, конечно, существуют там расчеты для себя. Личные расчеты. И мне нечего с этим делать. Но я, благодаря своему усилию, работы с группой, с распространением, с отдачей, насколько могу, я выстроил какой-то верхний слой, и в этом я поднял отдающее действие, идеал отдачи. Я поднял это в своих глазах, что это что-то важное, большое. Даже то, что это основано на получающих килим, но в моих глазах это стало чем-то важным. То есть мой внешний слой, а мой внутренний слой, нижний, так вот, представь себе, мой нижний слой — это мой естественный килим, получающий, но это называется лолишма, которая приводит к лишма. Но если я просто хочу использовать Творца, ну, я дам ему несколько подарков, что там тебе нужно от меня, да, давай какую-нибудь заключим сделку, то это не называется, что у меня есть два слоя. Это называется, что я собираюсь дать ему, чтобы что-то получить. Это действие, в котором... Я не ценю отдающее действие больше, чем получающее. То есть я не выстраиваю вот этот верхний слой, который возвышается над нижним. Я не вкладываю усилия ценить отдачу. Нет. Я просто использую эту возможность отдавать ради получения. Да, Орен.
4: Что такое усилие ценить отдачу?
5: Усилие ценить отдачу, то есть, как Рабаш пишет в нескольких статьях, прежде всего, привычка становится второй натурой, и то, что он говорит, масса становится важным в моих глазах. Ну, с помощью различных средств, которые находятся в моем распоряжении, я все-таки усиливаю для себя важность отдачи. И в этом есть много подъемов, падений, чтобы осознать это. В чем вопрос?
4: Как это работа над первым или над вторым слоем?
5: Я работаю над нижним слоем. Мой нижний слой — это мое желание получать. Я работаю только над важностью отдачи. Мы начали с того, что он говорит, что он ненавидит отдачу, что это для него буквально отвратительно, противно. Ну, это очень хорошо. То есть он уже понимает, что в нем есть два слоя. Если, несмотря на это, на то, что ему противно, он продолжает учиться и продолжает делать всевозможные действия, тогда он поднимает это все-таки все больше и больше, и его отношение, пока его отношение к этому не меняется. И несмотря на то, что он ненавидит это, он начинает чувствовать, что это важно. Это важно, но этого нет во мне. И так далее. Разные чувства проходят в человеке, пока не начинают ощущать очарование святости. Это хорошо, есть в этом что-то. Ну, это ценно для меня.
4: Я должен установить себе это состояние как цель. Я определяю цель, так я определяю верхний слой, которого я хочу достичь. Или я могу смотреть на цель, что я не хочу оставаться в нижнем слое. И это то, что заставляет меня хотеть включиться в нее.
5: Человек находится в двух состояниях. То он слит с верхним слоем, что он ценит отдачу, хочет усиливать ее, и Творец важен для него. Его и товарищи важны, и окружение, и все, и учеба, и он работает над усилием желания отдавать. Может быть, возможно, больше, как? То он находится в падении, он находится в своем нижнем слое, желание получать. И когда он находится в своем нижнем слое, в этом, у него другой стиль работы, проверить, насколько желание получать вредит ему, насколько оно ослепляет его, насколько оно это нехорошо, и как бы побыстрее подняться над ним. Да? Ну, ты хочешь продолжить?
4: Но что всегда есть нижний слой, это всегда. Это вопрос ясен мне, потому что это причина, что начинает меня двигать. Что я начинаю искать что-то? Так если я хочу, каково состояние, что происходит, прийти сюда? Я смотрю на нижний слой, это я знаю. Всегда ясно, потому что это всегда находится. Но верхний слой боли — это всегда размыто, это находится у тебя меньше. Вопрос, имеет ли значение, с чем он пишет здесь в статье, что есть люди, у которых бы ясная цель перед глазами. Так человек должен спрашивать, где он все время, какова цель. Мой вопрос, имеет ли значение вообще то, что у него всегда в кармане кажется, что нижний слой существует. Я смотрю, мне ясно, почему нехорошо быть, оставаться внутри этого желания получать, что я только страдаю в этом состоянии. Это всегда то, что движет мной. Или я должен всегда смотреть и искать все-таки силой, чтобы был ясен мне верхний слой, что это, когда я приду к состоянию, что это будет ясно мне, как ясен мне нижний слой.
5: Человек не может определять свои состояния. А ты спрашиваешь, как я буду вести себя в таком состоянии и в таком состоянии. Нам не случайно заповедано. Все, что в твоих силах делать, делай. Потому что ты не знаешь, в каком именно состоянии ты находишься. И, конечно же, твои выводы правильны или нет, и результаты, к которым ты приходишь, и решения, которые ты принимаешь, и то, как ты занят этим. Тебе говорят, дружок, жми на газ. Руль не в твоих руках, не у тебя. Понимаешь? Мы как в поезде, да? Как поезд. Находимся на рельсах. И не думай, что ты здесь что-то меняешь, кроме твоего отношения к этому, внимания, необходимости, которую ты обретаешь с помощью группы, это все, что усиливает тебе скорость. И вот это усилие скорости тоже меняет ощущение в пути. Либо тебя толкают отрицательной силой, негативной, или ты стремишься к желаемому и чувствуешь, что тянешься буквально к этому прекрасному. То есть увеличение скорости также меняет твое отношение, твое присутствие. Но кроме этого, ты ни в чем не действуешь. Ты можешь лишь согласиться и захотеть, и буквально бежать еще впереди паровоза, впереди Творца к этой цели. Это да. Но не то, что ты меняешь здесь что-то. Поэтому мы не случайно нам сказали: делай, что хочешь, только делай. Используй группу как можешь, только используй. Добейся, чтобы группа давала тебе как можно большее воодушевление. Не более, потому что кроме воодушевления ничего не нужно. Нет, это воодушевление, оно не совсем направлено, оно не совсем связано, тут нету именно правильной пропорции. Нет, это тебе здесь не институт пропорций. Ты не можешь здесь ничего знать и определять. Только желай больше. Как он и говорит, лучше смерть, чем такая жизнь. Больной любовью я. Все. Наоборот, говорят, что ты так, знаешь, как этот, тот, кто любит так, вот такой бездумный, так все. О. И все. И действительно так, пока не переходит Махсом, да и даже и после этого, ничего не могут различить, понять. Но пока не пройдут Махсом, это вообще... Что возможно? Невозможно ничего контролировать. Ты знаешь, как у тебя в химии посредством различных веществ проверяют, с чем мы имеем дело. Допустим, у меня здесь какая-то жидкость. Я хочу проверить, что это есть, какие-то материалы, с помощью которых я могу проверить, что это, к чему относится и так далее, и так далее. Но до Максома в моих руках нет никакого средства, которым я мог бы проверить. У меня нет разума, чтобы я мог выяснить эти вещи. Поэтому наша работа должна быть только обрести силу отдачи. Что это? Ну, так как я представляю себе. Это мое вознаграждение. Согласно процессу, который я сейчас описал, так видно, что человек может прийти к состоянию, чтобы получить силу отдачи, это для него действительно подарок. Так это называется, что это подарок. Дарование Торы. Да.
4: Я хочу спросить о внешних физических действиях. То, что он говорит только о намерении, к внутреннему отношению. Как я могу впечатлиться от действий человека? Я понимаю намерение, но я же не вижу этого. Вы говорите, что от группы можно впечатлиться, из книг можно впечатлиться от внутреннего намерения, от отдачи. Когда мы видим просто действия, это совершенно разные вещи. Это ведь совершенно разные вещи.
5: Я не понимаю тебя. Как можно из действий впечатлиться от намерения ради отдачи у товарища?
4: Вообще такое возможно?
5: Ну, допустим, я смотрю на тебя. Ну, вы не знаете, я расскажу. Позавчера ты таскал людей домой до 11 ночи, да? Я видел, что твоя жена на тебя кричит, ты получил по голове. Вчера закончил здесь работу, тоже в 10:30. Пришел домой, тоже очевидно, да?
3: не удостоился красивого приема. Что будет сегодня? Тоже. Смотрю я на тебя и думаю, либо он тупой, либо ему не важно, какой расчет человек делает в своей жизни. Наверное, ему это важно. Важно ему, и важно еще другому. И кроме тебя я видел здесь еще много людей. Да? Ты видишь, вон еще один пришел. То есть у людей все-таки есть... Я вижу людей, что они чего-то хотят от жизни. Ну, нельзя сказать, что им просто плохо дома, им нечем заняться в жизни. Ну, сколько бы ни хотели, не могут просто так, да, игнорировать это. Даже внешние, когда приходят, впечатляются от этого. И тогда я понимаю, что это что-то очень серьезное. И это дает мне намерение. Я не знаю, мне это дает много сил. Смотри, посмотри на него. Приехал из Австралии, ну. Чего ему не доставало там? Ну, ему хорошо здесь, я понимаю, но на самом деле. То есть я вижу, что есть какая-то ценность, важность, если люди могут действительно так вкладывать себя. Я могу сказать, да ну, это просто ну, несколько тысяч человек в мире, там, ну, миллион вместо 7 миллиардов даже. Ну и что? Сколько их будет там в общей сложности? Это зависит от того, как я буду на это смотреть. Это зависит уже от человека. Работа над важностью зависит от человека. Я смотрю на тебя, ты говоришь, есть у нас 1 300 000 там китайцев. У нас есть 1 300 000 индусов. Да, с одной стороны. С другой стороны, я все время слышу, какие там индусы, какие китайцы. Я вижу там, 1 000 000 евреев делают... Весь балаган устраивают, понимаешь? Зависит то, как ты смотришь. Есть качество, есть количество. Ну, с количеством ты ничего не можешь сделать в этом мире. Как он и говорит, есть щебень и есть алмазы. Качество зависит от тебя. Принеси этот алмаз какому-нибудь примитивному там аборигену, он проверит, блестит. Принеси ему кусок от бутылки, блестит еще больше. Здесь не больше, чем важность. Все зависит от важности. И тут мы выигрываем от усилий. Я должен работать над важностью чего-то того особенного, то, что я выбрал, и усиливать эту важность все больше и больше. Это называется реклама. Для этого мне нужна группа. Я пришел в группу, у меня есть что-то маленькое. Я хочу, чтобы группа дала мне важность этого, чтобы я все время смотрел только на это. Так они должны говорить только об этом, и почитать это, и вкладывать массу сил, чтобы это и менялось и у них, и также и у меня важность этого. Это мне нужно. В этом вся свобода выбора — взять что-то здесь, в моем мире, в чем у меня нет никакой важности, отдача. Да даже стыдно сказать людям, отдача. Подумает, еще один сумасшедший пришел. Взять эту идею
5: и начать лелеять ее, взращивать все больше и больше, пока есть группа, которая может работать ради этого, вкладывать в это, пока мир начинает понемножку умнеть и понимать, что получение доставляет нам только страдания, а отдача. Ты понимаешь? Просто важность. Так ты говоришь, какие действия есть? Здесь наоборот. Действия я вижу. А где намерение? Каждое действие нужно вносить намерение. Для чего я делаю это? Увеличить эту маленькую идею, чтобы она стала в моих глазах великой. Я живу в мире, где вся ложь этого мира, я принимаю ее как нечто серьезное. Самая большая ложь, самый большой обман — это наша жизнь, что у нее есть какая-то ценность. Самая большая ложь. Животное, по крайней мере, его едят и наслаждаются, могут продолжать жить. А человека... Это самый большой абсурд. Если он не связан с целью, то он буквально в этом мире, его ценность ничтожна, нулевая, я бы даже сказал, отрицательная. Так я должен сменить свои ценности, а это только с помощью группы. Больше не над чем работать, чтобы эта абстрактная идея отдавать, творить, слиться с ним, быть подобным ему. Такие вещи, которые ты говоришь миру. 20 лет назад это вообще невозможно было даже говорить об этом. Невозможно было об этом говорить. Все смотрели на тебя как, ну вообще, ненормального. О чем он говорит? Сегодня уже потихоньку начинается какое-то осознание. Уже мы входим в такое время. Но у нас здесь это обязательно, чтобы было все время перед глазами.
4: Есть такая склонность не относиться правильно к действиям товарища, даже иногда пренебрегать этим. Так я упускаю все вознаграждение, которое есть там внутри.
5: Но это же частные вещи, как относиться к товарищу. Поговорим об этом в общем. Я не хочу спускаться.
4: Скрытие не дает нам быть клипой. Как раскрытие оберегает желание получать, чтобы не быть клипой?
5: Скрытие не дает нам быть клипой. Это то, что Рэби говорил, что бежит вор перед толпой и кричит: «Держите вора», потому что тогда ты стремился бы отдавать, чтобы получать больше. Мне важно дать подарок кому-то большому, да? Я посылаю там Шимону Пересу подарок, а он потом посылает мне в ответ какой-то кадиллак. Плохо? Нет. Ну, допустим. Так что делать? Мы видим, что то, что Творец скрыт в этом мире, это нам во благо. То есть мы независимы, не подвластны. Прямо. А мы находимся в состоянии якобы независимости от Его величия. Мы Его не видим и можем сами определить свое отношение к Нему. Когда я могу ценить Его не потому, что Он источник наслаждений, который я хочу только их и живу только ими в сущности. А когда это скрыто от меня, я могу установить отношение к Нему, не к тем наслаждениям.

0: убеждением, которое есть в нем. И пока я не установлю отношение к нему, я не раскрою, что в нем есть наслаждение. Это буквально спасение с его стороны. Понимаешь? Допустим, ты чинишь все наши машины. Ну, я думаю о тебе. Ну, знаешь, он хороший парень. Если мне нужна машина, он починит. Если кому-то другому, тоже починит. Ну, пусть будет в нашей группе такой парень. Нам это выгодно. Все согласны, чтобы у нас был такой парень? Да, все. Прекрасно. Ты хочешь, чтобы так это было? Чтобы мы ценили тебя только согласно тому, что ты можешь давать нам? Ты хочешь, чтобы мы ценили тебя как личность? Не потому, что ты чинишь наши машины, а что есть у тебя что-то внутри, что ты стремишься к той же цели, что ты хочешь ее, что ты человек. И мы хотим тебя как человека, даже и не нужны нам эти твои машины, которые ты чинишь, что мы хотим тебя как человека. Что делать? Но мы выигрываем от того, что ты нам чинишь машины. Что поделать? Ну так с сегодняшнего дня и дальше. Прекращай чинить машины. Посмотри, как к тебе будут относиться люди. Как они посмотрят на тебя. Посмотрите, он уже закончил, он уже не хочет, он уже не делает. И для чего он нам нужен? Пусть уходит. Видишь? То есть мы можем играть с нашим желанием получать и смотреть таким образом, чем нас покупают. И тогда взбираться по шкале ценностей все больше и больше, и начинать видеть, что я ценю в этом. Либо результат, чтобы было хорошо моему желанию получать, или есть здесь некий духовный заряд в человеке, и я должен его ценить за это. По отношению к товарищам это проблема, с одной стороны. С другой стороны, это не проблема, это дает нам возможность быть в связи, а потом начинать ценить. Но с Творцом, если бы это было раскрыто, ого, там мы бы не смогли выйти из этого расчета желания получать никогда. Так ты продолжишь чинить машины или нет?
1: Я подумаю, желание получать Творец, он посылает желание получать.
0: Желание получать властвует. Но мы можем в нашей группе играть с желанием получать в том, что мы закроем наслаждение. И посмотрим, как наше желание получать начнет скакать. Дает ему, не дает ему. Посмотрим на него. Так что же я должен ценить? Так или так? Это называется, что человек сначала должен принять сокращение, потом экран, отраженный свет. Короче говоря, и сейчас мы немножко можем делать такие упражнения.
1: Когда вы говорите об отключении от этого свойства отдачи, когда вы говорили о состоянии, в котором человек переходит как бы к отдаче и мышлению вне себя, потому что это лучше ему, это переход делается, как вы сказали, из осознания, насколько я плох, мое самое презренное и слабое состояние. Как я могу найти в этом состоянии горючее или радость? Я делаю это из необходимости.
0: Я чувствую плохо в своей жизни, и тогда из этого плохого ощущения я устремляюсь к хорошему, в духовном. Что хорошее, что духовное — это хорошо. Это Борис Улам пишет. Что то, что Творец раскрывает себя как какой-то луч света из тьмы там и дает человеку. И...

0: Все эти обычные религиозные расчеты. Конечно, эгоистические. Что ты спрашиваешь об этом?
1: Я спрашиваю не о психологическом состоянии, я спрашиваю о том, что вы говорили раньше, что от ненависти к отдаче я перехожу в состояние, что я вижу отдачу как хорошее, и несмотря на это, что у меня нет силы.
0: Из этого я начинаю понимать, что отдача — это хорошо, это мне на пользу.
1: Конечно.
0: Конечно, потому что я таким образом спасаюсь от страданий. Но это еще, ты говоришь, эгоистический расчет, верно, эгоистический. Но от этого я уже начинаю обретать важность, что отдача — это хорошо. То есть у меня отдача уже в моих глазах выше получения, что там это хорошо.
1: Потому что я слаб.
0: Потому что я слаб. Ну и что, какая разница?
1: Но можешь ли ты найти горючее, быть в радости и работать навстречу состоянию, в котором я так слаб?
0: Секунду. От того, что я нашел, что есть что-то хорошее где-то, мое состояние уже улучшается. Я не понимаю тебя. Что должно быть еще, кроме этого? Пока.
1: Что должно быть? Когда я буду стремиться к этому, я не знаю.
0: О, сейчас ты говоришь правильно. Теперь я должен устремиться к этому. Либо мне дают больше страданий свыше, тогда я начинаю стремиться к этому больше, или я начинаю думать, что это действительно что-то хорошее, мне стоит стремиться к этому больше. И почему я должен к этому больше стремиться, если страдания не оправдывают моего большего стремления? Я, допустим, ценю отдачу на 10 килограмм, да, потому что она может компенсировать мне 10 килограмм страданий. Для чего мне нужно ценить это в 20 килограмм? Если у меня нет относительно этого 20 килограмм страданий, если я не начинаю ценить ее сейчас в 20 килограмм, то мне пошлю 20 килограмм страданий, чтобы я поневоле оценил это в 20 килограмм. А если я сам буду это делать, это называется путь Торы, а не путь страданий. Как я могу оценить это как 20 килограмм? У меня нет относительно этого страданий, только группа. Только группа здесь может тебе это дать. Вместо страданий впечатлись от группы, что отдача — это что-то важное, великое.
2: Все.
0: Я чувствую, что я слаб, и у меня есть желание получать, которое ощущает страдания, и бегство к желанию отдавать дает мне хорошее ощущение, гасит мои страдания. Это состояние. Я не понимаю, что ты говоришь. Я слаб, ты слаб, силен.
1: Я говорю, что совершить действие отключения, ты можешь сделать это тысячи способов. Почему выберу именно этот путь отключиться, когда я должен работать ради этого отключения? Потому что отключиться не проблема в общей сложности в мире. Если я беру в материальном мире, всаживаю себе пулю в голову или впадаю в наркотики, отключиться.
0: Я не понимаю тебя. Ты еще не прошел все эти вещи и говоришь не из своего опыта. Нет, нереально.
1: Рав, вы сказали раньше об упражнениях. Как можно сделать действительно несколько таких упражнений, чтобы увидеть намерение и не сокращать желание?
0: Еще, пожалуйста. Я не люблю говорить, когда говорят о работе, и не люблю философствовать. Очень просто. Кто я? Что я? Вы говорите не из реальности, не из опыта. Поэтому у нас есть проблема в понимании друг друга. Из какой точки ты говоришь, о чем ты говоришь, да, но я могу убежать иначе. Это все теоретически очень красиво, но это все спекуляции. Но это придет.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из этого берем для работы в десятках. 6 минут, пожалуйста.
3: Тов, шиурая.

0: כאילו קשה.
1: Да, урок был такой, что даже трудно что-то сказать. Я думаю, что Рав здесь очень обширно объяснил, что такое лолишма и что это за переход, и работа в лолишма, и переход от лолишма к лишма, два слоя. Несмотря на то, что основа человека — это желание получать, он делит желание получать на два слоя. Нижний слой — это негатив обычный, когда человек хочет наслаждаться в своем желании получать, а более верхний слой, когда он начинает ценить уже свойства отдачи, там уже величие свойства отдачи. И Рав использовал такое понятие, как очарование святости. Ну, дам товарищам.
2: Тогда он должен нажать на газ. Это не в наших руль, не в его руках. Это только давить на газ в свойстве отдачи. И так здесь мы зависим друг от друга. И мы должны работать десятки, да, давить на газ важности отдачи. И тогда вследствие этого все ощущения придут сами, и мы не будем сталкиваться ни с чем.
1: Да, и в статье есть такое разделение, есть как бы действия и намерения, и намерение нужно все время выяснять и заострять, чего мы хотим, чтобы вышло из действия, которое мы производим, и мы должны больше выяснять намерения. И также много говорилось об усилии, чтобы получать свойства отдачи. Неважно, как я это представляю себе, главное, чтобы я обрел свойства отдачи, и для этого нужна действительно реклама в группе, что только так можно усиливать важность.
2: Да, продолжить то, о чем говорил. Да. Рав сказал очень четко: не думай, что ты здесь что-то меняешь, кроме своего отношения и внимания, на что ты обращаешь. Это мы на самом деле делаем через воздействие группы. Постепенно в уроке Рав объяснил, как меняется желание человека от любви к себе к любви к ближнему. И появляется вдруг это стремление отдавать Творцу или постичь величие Творца. Это не желание использовать его, а на самом деле желание любить его и видеть как великого. Это он написал как цель.
1: Нужно помогать друг другу, влиять друг на друга, чтобы каждый хотел, чтобы его вознаграждение это было свойство отдачи.
2: Да, наша работа — это по шкале ценностей. Мы начинаем относиться к свойству отдачи, к отдаче сначала из свойства желания получать, ценя его все больше и больше, и выясняя, насколько мы на самом деле относимся к нему. Рав сказал, это начинается как спасение от нашей материальной жизни, которая настолько тяжела и мрачна, что мы хотим убежать к свойству отдачи, и это дает нам какой-то свет в жизни. Это все еще пока в желании получать, но это уже начало, когда есть у меня какое-то хорошее отношение к этому, какая-то ценность, когда я начинаю в этом видеть что-то важное. пока человек не приходит в конечном счете к состоянию, когда он чувствует, что лучший итог его жизни может быть, когда он сможет сделать действие ради отдачи, не исходящее из желания получать для себя. И это лолишма, которая на самом деле приводит нас к лишма. И мы прочитаем то, что написал Зоар. Удивительный урок о практической работе, как прийти из ло лишма к лишма. Понятно, что представляет собой наша природа, и она раскрывается все больше, когда мы пытаемся обниться и работать в отдаче. Это ощущение, на самом деле, определение истинного состояния, которое я чувствую. Это не плохо или хорошо, это просто как я чувствую. Нужно ввести себя в группу, чтобы получать от товарищей первоисточников важность Творца и Духовного, и тогда мы сможем работать напрямую в изменении намерения, чтобы оно было не ради получения.
1: Перейдем к следующей части, а сначала споем вместе песню.

0: Строим духовное окружение.
1: Шалом, хаверим аувим.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Давайте рассядемся поскорее здесь в зале. Все наши товарищи во всем мире уже сидят и ждут. Мы хотим пробуждать снизу. Это то, что мы хотим сделать, продолжить урок, который дал нам Рав, и продолжать в пробуждении снизу нашим. И понятно, все это навстречу нашему конгрессу «Пробуждаем снизу». Итак, давайте начнем с того, что сказал Рав.
0: Мы слышали на уроке, что ты должен жать на газ. Руль не в твоих руках. И мы слышали на уроке, что усиление скорости зависит от пути, и работа над важностью зависит от человека. Мы слышали много вещей, и действительно мы каждый день удостаиваемся великих уроков от нашего великого учителя. И вот эта колоссальная статья, которую мы читали, статья Рабаша, хотя это 45 минут, но там вся наука Каббала. Давайте постараемся вместе делать то, что мы можем делать на нашем пути. И сейчас мы начнем читать статью короткую, но она очень особая.
3: בכתבי רבש כרך ג' זה בעמוד 1616 ולמי שאין ספר אז כמובן שהמאמר מופיע גם
0: для тех, у кого нет книг на иврите, вы можете найти материалы в разделе учебные материалы. Статья называется «Главное, чего нам не достает». Классическая короткая статья. Это часть нашего материала для ближайшего конгресса. Мы сейчас будем изучать статьи, которые мы будем использовать для контента на конгрессе, чтобы подготовиться к нашему конгрессу. Давайте начнем, почитаем статью в десятках. Статья небольшая, займет нас около 6 дакот, а потом мы продолжим. Главное, чего нам не достает. Статья есть в учебных материалах. Переходим к чтению в десятках.
2: Главное, чего нам не достает. Главное, чего нам не достает, и по этой причине у нас нет энергии для работы. Нам не достает важности цели. Это означает, что мы не знаем, как нужно ценить наше служение, чтобы знать, кому мы отдаем. И также нам не хватает знания величия Творца, чтобы знать, насколько мы счастливы тем, что удостоились служить Царю. Ибо у нас нет ничего, чтобы мы могли понять Его величие.
0: И на языке Зор это называется «шхина вапрахи», то есть отдавать Творцу так же ценно для нас, как и прах. И само собой, у нас нет сил для работы, ведь без наслаждения нет сил для работы. Но там, где светит эгоистическая любовь, тело получает от этого силы, однако в работе по отдаче тело не ощущает вкус наслаждения, и он автоматически уже вынужден упасть под своей ношей.
2: В то же время, когда он чувствует, что служит важному царю, а в мере важности царя у него есть наслаждение и удовольствие от того, что он служит ему. Поэтому тогда у него уже есть энергия, всякий раз дающая ему силы идти вперед, поскольку он чувствует, что служит важному царю.
0: И когда у него есть это знание, ощущение, кому он отдает, в этой мере, в которой у него были силы работать с намерением эгоистической любви, сейчас у него есть силы работать ради отдачи. И тот, кто отдает важному человеку, считается, как будто бы он получает от него, поскольку при получении У тела есть силы работать для достижения вознаграждения, также и при отдаче важному царю у него есть от этого наслаждение.
2: И отсюда ясно сказанное в предисловии к ТЭС по поводу того, что женщина дает мужчине деньги, если он важный человек, она посвящается ему благодаря наслаждению, которое она получила от него. Мы видим здесь нечто новое, что отдача важному человеку по закону абсолютно равноценна получению. Хотя там он приводит высказывание из трактата Кедушин по поводу получения ради отдачи, когда получение называется отдачей.
0: И таким же образом можно понять обратную сторону медали, то есть отдача называется получением. И поэтому у него уже есть энергия. Ведь если он дает важному человеку, это то же самое, что получает. И поэтому у него есть уже силы для работы.
2: Отсюда следует, что нам недостает лишь верить в величие Творца, и тогда у нас будут силы работать в свойстве отдачи. Еще раз прочитаем. Главное, чего нам недостает, и по этой причине у нас нет энергии для работы, нам недостает важности цели. Это означает, что мы не знаем, как нужно оценить наше служение, чтобы знать, кому мы отдаем. И также нам не хватает знания величия Творца, чтобы знать, насколько мы счастливы тем, что удостоились. Асав, мы видим, что большинство десяток уже прочитали, и мы сейчас перейдем напрямую к семинару и просто объясним друг другу, что нам говорит здесь Рабаш. Давайте попытаемся сохранить основные принципы, которые мы получили в этой сжатой статье, что актуально для нашей десятки. Объясним друг другу, что дает нам здесь Рабаш. Пожалуйста, 5 минут.
0: Я думаю, что если бы мы перечитывали первый абзац снова и снова, там квинтэссенция того, что Рабаш хочет нам сказать, что если бы мы могли оценить и понять, кому мы отдаем, насколько он был бы великим в наших глазах, все, что он пишет дальше, это уже следствие.
2: Да, что, по сути дела, вся наша работа — это, как сказал Рав в первой части, это очень очень одинаково. То, что говорит Рабаш, это главная отдача Творцу. Это я могу получить только через группу. Это то, чего нам не достает.
0: Важность дающего, нет другого. Когда есть важность дающего, ты можешь отдавать, ты можешь бегать, можешь не спать, все. Мы знаем это из этого мира. И можно только представить, насколько это высоко на духовном уровне, если у нас будет еще важность дающего в полной мере, не знаю, насколько, на высоком уровне, тогда мы все и каждый посвятит себя этой цели. Нет ничего другого. Путь туда — это уже путь. Но принцип, он очень понятен.
2: Здесь в конце, что отдача важному человеку похожа как по-настоящему получение. И до этого он говорил, что есть сила в теле работать, если есть что-то взамен. Нужно понять, что это в другой природе или пока еще в желании получать. И это состояние, когда из-за большой важности это желаемое состояние, хотя и ощущается пока что как получение понятия, где это все находится.
0: Что добавлю? Проблема наша в пути, что у нас нет сил. Нет сил в отдаче, ощущения наслаждения. И это как прах для нас. И Рабаш дает здесь решение. Он говорит, если вы хотите, чтобы у вас были силы работать в отдаче, вы должны создать ощущение в группе, что это важно. И тогда желание получать захочет отдавать, и свет уже сделает нашу работу и станет настоящим. Да, это вроде как просто. Каждый должен приложить небольшое усилие. И мы сами заводим собственный генератор.
2: Да, не буду повторять то, что сказали товарищи, но именно наш собственный генератор — это пример, который он приводит. Это потерянное состояние. Важному человеку ты хочешь отдавать или из-за страха в желании получать, или из-за ценности, потому что на первый, второй, третий в обществе уже ценит его, и поэтому ты ценишь. У нас состояние, когда ты это должен выстроить с нуля, когда состояние отдачи в прахе, и мы должны сконцентрироваться именно на этой точке. Тот факт, что пользуемся важным человеком как энергией, это хорошо, но как эту энергию выстроить между нами, если никому не важно? На этой точке нужно сконцентрироваться. Насав, друзья, мы видим и слышали из фокус-группы, просто приятно было это слышать, как мы видим, как Рабаш буквально знает, где мы находимся, чего нам не хватает, и направляет нас на то, как пробудить эту энергию, которой нам не хватает. И это очень связано с статьей первой части, пример с чемоданом. Если это важный человек, так это уже не ощущается как отдача, а как получение. Да. Мы сейчас перейдем на следующий этап. Есть у нас во вспомогательных материалах Конгресса, и рекомендуется изучить их и подготовить себя с их помощью. Есть прекрасный сайт Конгресса, где есть много материалов, есть отрывок Рава. Это возьмет нас еще на этап вперед. Давайте прочитаем его отсюда. Это коротенький отрывок. Можно, если выставить в титрах, это второй отрывок из сказанного Рау. Прочитаем. Творец таким образом раскрывается нам, но ему нужно место для того, чтобы раскрыться, чтобы были мысли и желания за, против, чтобы мы были как... И что, хотя мы противоположны, и тогда, когда мы объединяемся по мере наших возможностей, несмотря на то, что мы очень отличаемся друг от друга, но по мере того, насколько мы все-таки хотим быть более объединенными, тогда мы создаем сеть связи между нами, и в этой сети мы строим место, в котором мы можем раскрыть его. Именно благодаря тому, что мы противоположны, разорваны, ненавидим и отталкиваем друг друга. Над этим мы строим связи между нами, доходящими до любви. И тогда разница между тем и другим создает в нас противоположные свойства, которые готовы соединиться вместе, чтобы уподобиться Творцу, и мы раскрываем его.
0: Рав говорит, так раскрывается нам Творец, но ему нужно место, чтобы раскрыться, чтобы были мысли и желания за, против, чтобы это было как в таком плетении, чтобы были вместе, хотя и противоположные. И когда мы соединяемся, насколько мы можем, и хотя мы очень разные, мы все равно хотим быть все более объединенными, и тогда мы выстраиваем такую сеть между нами, и в этой сети мы создаем место, в котором мы можем раскрыть его. Именно из-за того, что мы противоположны, разорваны, ненавидим друг друга, неприемлем друг друга, над этим мы выстраиваем связи друг с другом вплоть до любви. Тогда разница между тем и этим создает в нас противоположные свойства, которые готовы объединиться вместе, чтобы быть подобными Творцу, и тогда мы раскрываем Его.
2: Итак, на конгрессе пробуждаем снизу, который приближается, мы должны встретиться со многими людьми. Давайте прочувствуем эту ситуацию, давайте войдем в состояние конгресса. Неважно, где бы мы ни были, мы с Авиу поедем в Северную Америку с еще другими товарищами. Есть товарищи, которые будут в Грузии, еще во многих местах. Тот, кто останется в Петах-Тикве, тоже перемешается с товарищами, с которыми он обычно не находится. Мы собираемся немного изменить внешнюю ситуацию, в которой мы находимся. Часть людей может быть более знакомы нам, часть менее. И, может быть, мы внешне к ним не очень-то привыкли. Естественным образом, это не те люди, с которыми я сижу, встречаюсь и каждый день соединяюсь. И поэтому есть здесь место еще разнообразия и изменения, которые мы можем раскрыть между нами и почувствовать. И мы как раз хотим вернуться к тому, что Рав сказал нам, что Творцу нужно место для раскрытия. И именно из различий между нами мы можем выстроить связи. Так наш вопрос на семинар такой: как мы во время конгресса собираемся правильно воспользоваться различиями и разнообразием встречаемых товарищей, чтобы извлечь духовную пользу, превратив это в место, где может раскрыться Творец, как сказал нам Рав? Понятен вопрос? Вперед. 6 минут, пожалуйста.
0: Чем больше мы создадим близость между далекими и противоположными друг другу людям, так мы приблизим Творца к нам, всю реальность, всю сеть связи. Короче говоря, как приблизить далекого и приблизиться к нему?
2: Мы хотим открыть сердце большому количеству товарищей разнообразному, и мы это делаем, чтобы увеличить хисарон для работы в нашей десятке. Мы хотим впечатлиться от всего опыта и от всего, что наши великие товарищи в кли, которые окружают нас, делают, для того, чтобы почувствовать, что у нас есть силы, заинтересованность, желание и предвидение, ожидания всех новых вещей, которые раскрываются, мы их привносим в нашу десятку, и там мы можем проделать еще работу, еще скачок на новый уровень.
0: Я думаю, в соответствии с тем, что Рав сказал, то, что здесь сейчас читали, об этом месте, об этой территории, что здесь есть возможность немножко как бы размыть лица, тела, то есть увидеть, как мы действительно строим связи между точками в сердцах, несмотря на то, что мы видим лица и тела, которые сидят перед нами.
2: Да, у нас есть возможность практически работать над взаимовключением, видеть, как я на самом деле включаюсь в желание товарища, который, может быть, в теле немного отличается, я не знаком с ним, менее знаком, неважно, но я хочу соединиться с ним именно в этой точке и почувствовать величие Творца через него.
0: Я думаю, что совершенно не важно, что вот эти различия. Мы даже учили не сосредотачиваться на различиях, нет в этом ничего особенного, это совершенно нечто внешнее. Конечно, все отличаются, есть там какое-то внешнее впечатление от того, что мы такие разные, там язык, менталитет и так далее, но это совершенно что-то внешнее. Короче говоря, мы совершенно не отличаемся, мы не разные. И мы знаем об этом уже много лет, неважно откуда товарищи, мы очень похожи внутренне в нашем желании. Я думаю, что мы должны на этом сосредоточиться и не путать, не путаться в этих различиях. Именно в том, что мы включимся в большую массу подобных желаний, а не различных. Отсюда мы получим самую большую духовную пользу.
2: Да, это буквально то, что мы слышали здесь в статье. Величие царя, которого не хватает, это именно это, реализация через индивидуальность и уникальность каждого товарища, каждого товарища, и все они собираются, чтобы почувствовать усилия всех регионов. Это великая вещь, это благословение, когда Творец войдет в нас, можно почувствовать это.
0: Да, каждый товарищ — это точка в сердце, она особенная. Есть много того, что нам мешает, и мы производим нашу работу, и скрытие, отыскать эту особенную точку. Я слышал в одном клипе, Рава, о подготовке к конгрессу, чем больше ты соединяешься с разными товарищами, похожими и различными, то у тебя раскрывается более четкая резолюция, ты получаешь больше вкусов. Он говорил это как о фотокамере. Ты видишь больше подробности, большую четкость в объединении с товарищами.
2: Зор пишет, это возможность общего взаимовключения, когда ты включаешься во всю группу, в разные команды, во все действия товарищей, буквально впитать в себя все впечатления.
0: Хорошо, друзья, сейчас мы хотим обменяться воодушевлением. Я слышал от Идо, что мы должны быть как губка. Верно, Идо? А, это Зор, наш дорогой товарищ Зор написал, Идо прочитал, что мы должны быть как губка, которая впитывает воодушевление товарищей. Давайте будем этой губкой, давайте давать воодушевление, давайте пропитываться воодушевлением. Мы читали в начале статьи Рабаша, что главное, чего не достает нам, что по этой причине у нас нет сил для работы. Нам не хватает важности цели. Кто может дать нам важность цели, если не наши великие товарищи? Давайте послушаем сейчас наших товарищей и здесь, и во всем мире, товарищи, которые хотят дать нам воодушевление в преддверии конгресса, то, что ребята слышали на семинаре, то, что слышали на уроке, как мы воодушевляемся в преддверии конгресса. Ну, Асав, вот, пожалуйста, всегда пример для воодушевления.
2: Да, я встал только потому, что Амит сказал встать. Я встал, не слишком много думая.
0: Ну, пусть Амит тогда встанет с тобой вместе.
2: Амит все время со мной вместе. Если он захочет, он встанет. Но то, что мы на самом деле подытожили, что на этом конгрессе наша десятка собирается прорваться в духовное, потому что мы понимаем и чувствуем нашу единую цель. И это отдавать Творцу, и это самое важное. А все остальное нас не интересует. И мы хотим, как десятка, отдавать всем десяткам и давать пример этому во всем. Удачи нам, лихай.
3: Флорида?
4: Sorry, my mic wouldn't turn on. This Congress is going to give us a beautiful opportunity to come together, rise above.
0: Этот конгресс даст нам прекрасную возможность объединиться над всеми различиями, которые есть у нас, и увидеть друг друга буквально как отражение любви Творца, почувствовать эту любовь и передать это всему миру. И мы здесь, во Флориде, стремимся к конгрессу, мы готовимся к этому каждый день, и мы вас любим всех.
3: Спасибо,
0: Билл. Пожалуйста, еще воодушевление.
2: Мы сидим, и товарищи говорят, насколько они впечатляются, волнуются встретиться с товарищами, с которыми давно не виделись. Сколько сил это дает. Радость находиться с нашими братьями. И мое сомнение, например, как реализовать то, что мы читали сейчас, то, что говорит Рав, что должно быть какой-то авиют, если только радость, я понимаю, что это должно быть в самом начале, как мы можем все-таки реализовать то, что мы должны присоединить авиют, где это будет у нас там. И мы строим первый урок, и я нахожусь в напряжении, какой контент мы хотим дать на первом уроке, и как вместе со всем впечатлением, которое будет у нас при встрече с товарищами и передавать впечатление от одной десятки, это мы другой, что мы делаем долгое время, как мы будем строить клик, который включает две эти силы вместе. Молдавия, пожалуйста. Молдова, вам слово.
5: Всем доброе утро. Это вообще очень интересный и уникальный конгресс. И я, допустим, хотел бы быть в Тбилиси, как русскоязычный. Хотел бы быть в Кишиневе, там тоже будет проходить конгресс региональный, как из десятки Молдовы. Но сейчас нахожусь во Франции, и я уже зарегистрировался и буду на конгрессе во Франции. И я туда еду не один, я туда еду со всей своей десяткой, она у меня будет в сердце. И с другой стороны, хотя я не знаю французский язык, но я абсолютно не переживаю, ведь там же будут наши товарищи. И даже это может быть лучше, мы будем объединяться сердцами. Поэтому это, думаю, великолепный будет конгресс, и он очень нас продвинет. Лехаим.
3: Лехаим, туда. Ашкелон 2, вакаша.
0: Продолжаю, великого товарища из Молдовы, прекрасный вопрос. У нас была вчера встреча, и у нас есть подруга, которая говорит на арабском языке, и она готовила еду с другой подругой, которая говорит на украинском языке, и они делали шведскую кухню. Можно почувствовать, насколько важен регион, и она вдруг обнаруживает товарищи рядом с собой, и насколько вот это место важно, где мы раскрываем Творца Лехаим за наше большое кли.
2: Лехаим, Ашкелон 2. Есть еще знаки вопросов, я вижу, но я вдруг обратил внимание на очень красивое собрание там товарищей в Торонто 2. Я думаю, что мы будем очень рады послушать наших товарищей, которые собрались там, в Торонто 2. Друзья, если вы можете, скажите нам. Я вижу там Игоря, Тони, Стасика. Пожалуйста, друзья. Дима там.
6: Благодарю, Франц. Can you hear us okay? Can you show us a sign? Yeah? Okay, good.
0: Доброе утро, друзья. Слышно хорошо? Мы собрались здесь, в доме Игаля, готовимся к уроку. Это огромное наслаждение слышать товарищей Рава здесь физически вместе, обсуждать эти высокие понятия. Да, мы говорили о конгрессе, как мы будем там, как мы готовимся, как мы стремимся войти в взаимовключение и стать как одно целое, достичь нашу цель вместе. Лехаим, друзья! Лехаим, мы очень рады вас, мы ждем вас на конгрессе, хотим обнять вас, мы давно не обнимались, мы ждем вас, стремимся со всей душой и сердцем.
2: Я думаю, что мы должны сейчас перейти к очень особенному клипу, который у нас есть, такой очень четкий и точный, соответствующий нашему состоянию. Авио, расскажи, откуда этот клип?
0: Да, мы говорили сейчас о Сафом, об этом клипе. Например, меня спрашивают много товарищей, что я могу получить? Какого одушевления могу получить от товарищей, которые не из моей десятки? Я этот клип получил от товарища, который не из моей десятки. Он посылает разные клипы, сейчас не важно, кто это. И я начал думать, и я стал пересылать это другим людям, и я предложил сейчас Асафу, чтобы мы сейчас посмотрели это вместе на уроке, сейчас мы вместе посмотрим. И мы видим, как мы включены друг к другу, товарищ посылает отрывок, я вдруг беру этот отрывок, пересылаю свою десятку, там мы делаем на основе этого семинар. Так мы пропитываемся, да, Идо, как ты сказал, как губка, пропитываемся величием цели. Давайте посмотрим клип, он короткий, клип номер один, пожалуйста.
7: Хочу знать, почему? Почему изменения?
0: Это не изменение, это просто раскрытие. Ты видишь, что написано? Подготовка к раскрытию сердца на конгрессе. Так мы раскрыть должны себя чуть шире, чем десятка. Вот и все.
7: Окей, потому что мы просто говорили о важности работы в десятке, через которую можно впитать весь конгресс и так далее.
0: Это с одной стороны, а с другой стороны, наоборот, как бы раскрыть десятку и принять всех как одну десятку. Все человечество, оно всего лишь как одна десятка.
7: Так на конгрессе мы все перемешиваемся как один, как одна десятка.
0: Из нашей десятки тоже. Все-таки я не забываю десятки, я не выхожу из нее. Я ощущаю себя одним из десятки и воспринимаю свою десятку как одно целое, и как мы все включаемся в конгресс.
7: Как работать с этим раздвоением, когда, с одной стороны, ты должен удерживать свою десятку, а с другой стороны, общую десятку мирового кли?
0: Нам придется научиться этому, почувствовать это и так продолжать. Ничего не поделаешь. Это не только сейчас, а это вообще всю жизнь мы должны также думать обо всем человечестве, обо всех. И мы должны увидеть, что все человечество объединяется, собирается вместе в одну десятку. Все в одну десятку, и как часть регионального конгресса пробуждаемся снизу, послушаем Германию. Там будут собрания на немецком языке, два собрания в Германии, и одно собрание будет в Австрии. Пожалуйста.

0: Здравствуйте, на первой части мы будем изучать урок с Равом от 20.03.2003 года, который основан на статье по поводу отдачи. Статью вы можете найти в первом томе на 41-й странице. Прочитаем эту статью вместе в десятках в нашем распоряжении 45 минут.
1: אנחנו בכתבי רבש, כרך א', עמוד 41, מאמר...
0: פירוי תום רבשה, 41 סטרניצה, статья 16 по поводу 84 года, по поводу отдачи. Следует выяснить, что такое отдача. Когда человек служит кому-то важному в глазах всего мира, этот важный человек не должен давать ему компенсацию за его служение, а сам факт этого служения важному человеку считается для него, как будто он дал ему ту же компенсацию. То есть вот, если он знает, что это важный человек, он уже наслаждается этим служением и не должен получать дополнительное наслаждение за служение. Ведь само служение и есть его наслаждение. Тогда как если он служит простому человеку, то у него нет наслаждения от этого служения. Он должен получить оплату за это служение. То есть то самое служение, которое он совершает, если это делается для важного человека, то он не нуждается в оплате или в компенсации. Например, прилетает важный человек на самолете, он держит в руке маленький чемоданчик. Есть много людей, которые ждут его прилета. И этот важный человек дает свой чемоданчик кому-то из них, чтобы он отнес его в машину, чтобы ехать домой. И он хочет заплатить ему, скажем, $100. Нет сомнения, что тот откажется получить их у него, ведь от своего служения он испытывает наслаждение намного больше, чем от $100, которые он дает ему.
2: В то же время, если это простой человек, даже за деньги он не стал бы служить ему, он скажет ему: тут есть специальные люди, носильщики, и они поднесут твой чемодан к машине. А мне не пристало служить тебе. А носильщики, раз это их профессия, если ты им дашь вознаграждение, то они без сомнения будут рады услужить тебе. Получается, согласно этому, что в том действии, которое он производит, есть разница и важный аспект не в самом действии, а в том, ради кого он производит это действие. Если он производит это действие для важного человека, пишет, важность этого человека в его ощущении зависит, насколько он чувствует его величие. И неважно, понимает ли он сам, что это важный человек, или же, что его окружение говорит ему о нем, что он важный человек, у него уже есть силы служить ему, и ему не нужна никакая компенсация, как сказано выше. И согласно сказанному, следует понять это в этой связи. Каково на самом деле намерение того, кто служит важному человеку? Состоит ли его намерение, когда он наслаждается тем, что служит ему, в том, что для него служить ему считается большой честью? Или же он делает это из-за того, что у него есть большое наслаждение от того, что он служит ему? И из какого источника приходит к нему наслаждение, когда он служит важному человеку, он не знает. Ведь он видит естественную вещь, что тут есть большое наслаждение, поэтому он и хочет служить ему.
0: Другими словами, состоит ли его намерение в том, что поскольку это важный человек, он хочет, чтобы этот важный человек получил наслаждение? Или же он не хочет если же, или же он хочет служить ему, поскольку он сам чувствует наслаждение. То есть, если бы он мог получить то же наслаждение, которое он испытывает от того, что служит ему, от чего-то другого, он отказался бы от этого служения. Ибо вся причина, по которой он хочет служить ему, состоит лишь в том, что он чувствует, что здесь он может обрести хорошее ощущение. Поэтому он служит ему. А вопрос заключается в том, служит ли он ему из-за того, что хочет, чтобы важный человек испытывал хорошее ощущение. А то, что он чувствует наслаждение от того, что он служит ему, это только результат. Но намерение его не направлено на себя, а направлено лишь на то, чтобы у важного человека было хорошее ощущение. Или же на самом деле он не считается с важным человеком, а все его расчеты, насколько он сам может получить от этого наслаждения. А если мы спросим, какая разница, с каким намерением он делает это, ответ состоит в том, что мы должны знать, что означает «отдающее кли». Мы находим три варианта в действии по отдаче. Первое. Он занимается действиями по отдаче во благо ближнего, будь то посредством своего тела или своих денег, чтобы получить за это компенсацию. То есть самого служения недостаточно, чтобы он давал ему наслаждение. Он хочет, чтобы за это ему дали нечто другое. Например, он хочет, чтобы за его работу в действии по отдаче ему оказали уважение, и ради этого у него есть силы работать. Тогда как если у него нет уверенности, что он получит за это уважение, он не стал бы делать то, что он делает во благо ближнего.
2: Второе. Он занимается действием по отдаче во благо ближнего и не желает, чтобы ему давали какую-либо компенсацию за его работу. То есть нечто другое, нечто иное. А он удовлетворяется тем, что совершил действие по отдаче. И в его природе заложено наслаждение от того, что он делает благо другим. И в этом все его наслаждение. И нет сомнения, что это более высокая ступень, чем первая. Ведь отсюда мы видим, что он делает действия, в которых намерение его ради доставления блага другим. И это мы должны назвать отдачей ради отдачи. Но если мы немного углубимся в это и исследуем, в чем на самом деле состоит его намерение, когда он отдает другим? Делает ли он все действия, потому что он хочет наслаждаться, что означает эгоистическую любовь, поскольку по своей природе он наслаждается действиями по отдаче? Или же его намерение в том, чтобы у него было наслаждение тем, что у других есть нечто хорошее? То есть он наслаждается тем, что у других есть хорошее настроение. Поэтому он старается делать другим добро, чтобы у них было хорошее настроение, и они наслаждались своей жизнью. А если он случайно видит, что есть другой человек, который, если будет делать то же, что желает сделать он сам, скажем, жителям своего города, будет успешнее его, он отказывается от того наслаждения, которое есть у него от действий по отдаче, и старается, чтобы тот другой сделал это.
0: И тогда нет сомнения в том, что если это человек, который делает действия по отдаче и не хочет никакой платы за свою работу, тем не менее, для того, чтобы другой сделал эти действия на благо жителей его города, хотя он и знает, что это другой, он более способный, тем не менее, он не может уступить. Об этом еще нельзя сказать, что это называется отдача ради отдачи. Ведь в конце концов эгоистическая любовь является для него определяющей. Третье — это тот, кто работает не для получения какого-либо вознаграждения. И также, если он видит, что есть более способный человек, он отказывается от своего наслаждения, от того, что он дает другим, и заботится только о благе ближнего. Это называется отдача ради отдачи. В таком случае тут следует тщательно разобраться, каково его истинное намерение. Хочет ли он, чтобы у него самого было хорошее настроение, и поэтому он служит ему? Или же его намерение, что он хочет, чтобы хорошее настроение было у этого важного человека?
2: И понять описанную выше тонкость можно с помощью картины, которую человек должен представить себе. Поскольку это очень важный человек, он хочет доставить ему наслаждение, чтобы у того было хорошее настроение. Поэтому он хочет служить ему. Однако во время своего служения ему он сам чувствует хорошее и возвышенное настроение и чувствует, что все наслаждения, которые он ощущал в своей жизни, теперь он чувствует, что они не имеют никакой ценности по сравнению с тем, что он испытывает сейчас, благодаря тому, что служит самому важному человеку в мире. И у него нет никаких слов, чтобы описать радость, которую он испытывает от того, что он хочет вызвать у этого важного человека хорошее настроение. А теперь он может проверить себя, каково его намерение, что он желает доставить наслаждение важному человеку. Заботится ли он о собственной выгоде, то есть то, что он хочет насладить его, вызвано

0: может получить во время служения, и от чистого сердца хочет, чтобы другой служил ему, так как у него будет большее наслаждение, чем если бы он сам служил ему.
1: Отсюда получается, что если он согласен отказаться от своего служения, даже если он сейчас чувствует удивительное наслаждение от своего служения, тем не менее, ради важного человека, чтобы у него было больше наслаждения, он отказывается, потому что он не думает о себе самом, а все направлено на благо этого важного человека. И это называется, что у него нет никакого намерения ради собственной выгоды, а все направлено ради отдачи. И нет у него никакого расчета с самим собой. Тогда у него есть полное выяснение, то есть он не может обманывать себя. Это называется полной отдачей. Однако следует знать, что человеку невозможно дойти до этого собственными силами. Ведь об этом сказано. Злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. Если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит его, праведника, в руке его, то есть грешника.
0: То есть человек сначала должен проверить, есть ли у него силы прийти к тому, чтобы у него была возможность делать действия с намерением ради доставления наслаждения Творцу. И тогда, когда он уже пришел к осознанию, что у него нет возможности своими силами прийти к этому, тогда человек концентрирует свои Тору и заповеди на одной точке, а именно свет в ней возвращает к источнику, чтобы это было для него всем вознаграждением, которое он хочет от Торы и заповедей. То есть его вознаграждение за усилия будет заключаться в том, чтобы Творец дал ему эту силу, называемую силой отдачи. Ведь существует правило, что тот, кто прилагает какое-либо усилие, то есть отменяет свой отдых, это происходит из-за того, что он хочет чего-то и знает, что без усилий ему этого не дадут, поэтому он обязан прилагать усилия. И поэтому у человека, который прилагает усилия для исполнения Торы и заповедей, наверняка есть что-то, чего ему не достает. И поэтому он прилагает усилия в Торе и заповедях, ибо с помощью этого он достигнет желаемого. И потому человек должен обратить внимание и немного подумать, прежде чем начать свою работу в работе Творца, о том, чего он хочет, то есть какого вознаграждения он желает за свою работу. Или, скажем проще, какова причина, заставляющая его заниматься Торой и заповедями. И тогда, когда он исследует это, то есть постарается узнать, чего ему недостает, что ради этого он должен прилагать усилия, тогда человек начинает погружаться в многочисленные размышления, вплоть до того, что ему очень трудно по-настоящему узнать, чего он желает.
1: Поэтому есть много людей, которые, когда начинают думать, с какой целью они работают, не могут установить истинную цель, и потому говорят, зачем нам утомляться мыслями, посвященными разным исследованиям, и работают без всякой цели, говоря, мы работаем для будущего мира. А что такое будущий мир? Зачем нам думать об этом? Будем лишь верить, что это нечто хорошее. Этого нам достаточно. Когда получим вознаграждение будущего мира, тогда

0: узнаем, что это, зачем нам сейчас пускаться в исследования. Но лишь немногие говорят, что есть такое явление, как слияние с Творцом. А чтобы прийти к слиянию с Творцом, он должен прийти к подобию по форме. То есть, как сказано, как он милосерден, так и ты будь милосерден. И тогда он начинает стараться прийти к подобию по форме, состоящему в том, чтобы все его действия были в свойстве отдачи. Ведь лишь тогда с него снимаются сокращения и скрытия, присутствующие в мире, и он начинает чувствовать святость. Однако, когда он начинает делать работу, ведущую к ступени отдачи, он видит, что он очень далек от этого, что у него нет желания, чтобы в мысли, речи и действии у него была бы способность выстроить намерение на отдачу. И тогда он не знает, что делать, чтобы обрести силу отдачи. И всякий раз, когда он добавляет силы, он видит, что это далеко от него, пока он не приходит к осознанию, что это не в возможностях, человеческих когда-либо достичь этого.
1: И тогда он приходит к осознанию, что только Творец может помочь ему, как сказано выше. И только тогда он понимает, что он должен заниматься Торой и заповедями, чтобы получить вознаграждение. А его вознаграждение, ради которого он трудится, состоит в том, что Творец даст ему силу отдачи. И на это вознаграждение он рассчитывает, ведь он желает прийти к слиянию с Творцом, являющемуся свойством подобия по форме, то есть к свойству отдачи. И в этом все его вознаграждение, на которое он рассчитывает. Ведь благодаря усилиям в Торе и заповедях он надеется, что ему дадут то, чего он сам достичь не может. А ему нужно, чтобы другой дал ему это. Это подобно материальным усилиям. Ведь сам человек не может добыть деньги. Поэтому он прилагает усилия, и за это ему дадут денег. Аналогично в духовном. То, чего он не может достичь собственными силами, и ему надо, чтобы кто-то дал ему это, мы это называем вознаграждением.
0: Поэтому, так как существует правило, гласящее, что если желает вознаграждения, нужно вложить работу и усилия. И он исполняет Тору и заповеди, чтобы ему дали вознаграждение, называемое силой отдачи, то есть выйти из любви к ближнему. Извините, поэтому, когда человек хочет прийти к свойству отдачи, поскольку он желает прийти к слиянию с Творцом, он не может прийти к этому свойству, ему нужно, чтобы Творец дал ему это. И то, что он хочет, чтобы ему дали, называется вознаграждением. И поэтому, так как существует правило, гласящее, что если желает вознаграждения, нужно вложить работу и усилия, он исполняет Тору и заповеди, чтобы ему дали это вознаграждение, называемое силой отдачи. То есть выйти из любви к себе и получить желание, чтобы у него были силы заниматься только любовью к ближнему. И поэтому сказали мудрецы, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если зло лишма, потому что и зло лишма приходит к лишма, и свет в ней возвращает к источнику. То есть, как сказано выше, благодаря усилиям в Торе и заповедях, чтобы прийти к лишма, тогда он придет к ступени лишма, благодаря тому, что до этого он прилагал силы. Поэтому достаивается света в ней, который возвращает к источнику. И это называется, что свыше ему дали силу отдачи.
1: Однако, можно спросить, зачем ему нужно сначала прилагать усилия, а потом ему дают свет Торы?
2: А
1: почему ему сразу не дают свет Торы, который сразу вернул бы его к источнику? И зачем трудиться и вкладывать энергию впустую, а также терять время впустую? Ведь было бы лучше, чтобы ему дали свет сразу в начале его работы. То есть, чтобы он сразу получил свет и сразу же начал свою работу в Лишма. Но дело в том, что нет света без кли, а кли называется желание. То есть человек, у которого есть хиссарон, потребность, и он стремится к наполнению этого хиссарона, это называется кли. И только когда у него есть кли, то есть желание какого-то наполнения, тогда можно сказать, что ему дают наполнение, и он доволен тем наполнением, которое ему дали. Ведь к этому он и стремился. А вознаграждением называется наполнение, когда стремление получает его. И более того, величина важности наполнения зависит от меры стремления. И в мере страданий, которые были у него, в этой мере он наслаждается наполнением. Поэтому невозможно дать человеку свет, который вернет его к источнику, когда у него нет никакого желания к этому. Ибо возвращение к источнику означает, что он теряет силу любви к себе и получает силу любви к ближнему.
2: А
0: если у человека нет никакого желания выйти из любви к себе, если ему говорят, совершая работу, и в качестве вознаграждения у тебя не станет желания любви к себе, это не считается для этого человека вознаграждением, а наоборот. Человек тогда думает, что за то, что он работал у хозяина, вместо того, чтобы сделать ему добро за его усилия, ему вместо этого дают большое зло. До такой степени, что всю любовь к себе он теряет за одно мгновение. И кто же согласится на такое? И поэтому человек должен сначала учиться в ло лишма, так как в этом у него будет помощь со стороны тела, и человек готов отказаться от маленького наслаждения, чтобы получить большое наслаждение. А по своей природе человек не может представить себе наслаждение, если оно не будет построено только на фундаменте эгоистической любви. Поэтому ему говорят, что благодаря своим занятиям Торой и заповедями он получит вознаграждение. И это не является ложью, ведь, конечно же, он получит вознаграждение. То есть то, что ему говорят, что благодаря своим усилиям в Торе и заповедях он получит вознаграждение, это истина. Ведь нет сомнения, что он получит вознаграждение. Но вознаграждение изменится.
1: Ведь, например, отец говорит своему сыну, «Если будешь хорошим мальчиком, я куплю тебе машину, такую, в которой играют маленькие дети». То есть пластмассовую машинку. Потом отец уехал за границу и вернулся через несколько лет. Сын уже вырос и приходит к отцу и говорит ему, Папа, до того, как уехать за границу, ты обещал мне

0: пластиковый автомобиль. Отец пошел и купил ему вместо этого хорошую машину, на которой можно далеко поехать. И сын тогда уже соображает и понимает, что сейчас время не для пластиковой машинки, а для настоящей машины. Называется ли это, что отец обманул его? Конечно же, нет. Ведь сын теперь видит, что когда он был ребенком, он не мог понять ничего другого, кроме пустяшного вознаграждения. Как и здесь, когда он начинает с пустяшного вознаграждения, которое называется «Лолишма», то есть он ждет, что ему дадут вознаграждение в том, что не имеет никакой ценности по сравнению с настоящим вознаграждением, которое он получит, удостоившись лишма, что является клей, в котором можно получить то благо и наслаждение, которое Творец желает дать, что является истинным наслаждением. Получается, что то, что ему говорят, чтобы он работал в лолишма, то есть ради получения вознаграждения, есть истина. То есть, строя намерение ради отдачи, он тоже получает вознаграждение. Но вся ложь заключается тут в сути вознаграждения. Ибо человек, когда он находится в лолишма, думает о другом вознаграждении, которое ему дадут. Ведь клей, который получает это, называется эгоистической любовью.
1: Тогда
0: как потом, когда человек вырастает, он начинает понимать, что главный келим, в который получают вознаграждение, это отдающий келим, так как именно благодаря этим келим получают истинные блага и наслаждения. И тогда он чувствует себя счастливейшим человеком в мире, в отличие от вознаграждения, которое он ожидал получить, когда пребывал в лолишма. Ведь тогда он был способен получить только вознаграждение, пригодное для маленького ребенка.
2: Отсюда получается, что когда обучают получать наслаждение и вознаграждение за работу в лолишма, это не называется ложью. Потому что он ничего не потерял от того, что маленькое вознаграждение ему заменяют на большое. Но следует объяснить, что в лолишма у этого вознаграждения нет настоящего названия, такого, как он думает. А у этого вознаграждения есть другое название, чем то, что он думал. Но вознаграждение остается вознаграждением и заменяет не вознаграждение, а название вознаграждения, а именно сложного и воображаемого вознаграждения на истинное вознаграждение. Из всего вышесказанного получается, что главное, что человек должен получить за свои усилия в Торе и заповедях, это что Творец даст ему отдающий келим, которое сам человек получить не может, поскольку они противоречат природе, а это является подарком свыше, и это является его вознаграждением, ибо он всегда ожидал, когда я буду способен доставлять наслаждение Творцу. И поскольку он ожидал этого вознаграждения, это называется его вознаграждением. И чтобы понять сказанное выше, нужно посмотреть в общем введении в книгу по ним Сберот, где написано, что корнем тьмы является экран, находящийся в клей Малхут, а корень вознаграждения заложен в отраженном свете, исходящем посредством Зивуга Деака.
1: Он Он
0: определяет там корень того, что мы видим в этом мире. То есть все, что мы видим в этом мире, является ветвями, произрастающими из этих корней, из высших миров. И он говорит там, корень усилий, который человек ощущает в этом мире, происходит от корня экрана в Кли Малхут. Что означает, что Кли, которое есть у творений, называется желанием получить наслаждение, которое создал Творец, поскольку его желание — насладить свои творения. Поэтому он создал в творениях желание получать наслаждение. И это называется Малхут высших сферот. А потом, как мы учим, произошло сокращение, которое означает, что он не хочет быть получающим, так как он желает подобия по форме с Творцом. Поэтому в святости возникло правило, состоящее в том, что ничего нельзя получить, если нет способности построить намерение ради отдачи. И это называется исправлением экрана. Ведь мы говорим о высших светах. Поэтому, когда не хотят получать свет, это называется экран. Подобно человеку, который, когда солнечный свет слишком сильно светит в дом, и он не желает получать этот солнечный свет, он ставит занавес или экран, чтобы солнце не светило в дом.
2: Поэтому, когда говорят о высших светах, и когда Малхут, несмотря на то, что у него было большое желание и стремление получить свет наслаждения, тем не менее отказалась от этого наслаждения, чтобы не получать его, так как она желает подобия по форме, это называется усилием. То есть она делает то, что не является ее желанием, то есть не дает себе получить наслаждение. Также и в материальном мире, когда человек должен отказаться от какого-либо наслаждения, это называется усилием. Например, человек получает наслаждение от отдыха, и по какой-то причине необходимости отказывается от своего отдыха и идет что-то делать. Это называется усилием. И также он показывает нам, как происходит, когда материальная ветвь получает вознаграждение. Где это коренится в высших мирах? Он показывает нам, что корень вознаграждения происходит от отраженного света, что является желанием отдавать, которое исходит от Зивога Дака, происходящего между Высшим Светом и экраном и Авиютом. И там написано в Тасе, в учении 10 сферот, что облачающий отраженный свет выходит как порождение двух сил. А Зивога Дака в духовном происходит, если два объекта противоположны друг другу. И это считается АКА, с ударением, что означает, что с одной стороны он очень желает этого, поскольку видит, что от этого у него будет большое наслаждение, а с другой стороны он преодолевает это и не получает его, так как он желает подобия по форме. Иными словами, тут есть два желания. Первое, когда он стремится получить наслаждение. Второе, с другой стороны, он стремится к подобию по форме.
1: И из
0: двух этих желаний рождается нечто новое, называемое облачающий отраженный свет. И посредством этой силы он может потом получить высшее благо, поскольку этот отраженный свет является кли, пригодным для получения этого высшего блага. Иными словами, благодаря этому кли у него есть здесь две вещи. Первое, что он получает наслаждение, заключенное в высшем благе, которое исходит из замысла творения, состоящего в том, чтобы насладить свои создания. Второе, и вместе с тем он находится в подобии по форме, что является вторым свойством, имеющимся у него во время получения высшего блага. Таким образом, мы видим из всего вышесказанного, что все вознаграждение есть лишь отраженный свет, являющийся силой отдачи, которую нижний получает от высшего. И он называет ее отраженным светом. Что означает то, что нижний дает высшему. Другими словами, благо, которое приходит от Творца, называется прямым светом. Как сказано, Творец создал человека прямым. То есть, как мы учим, замысел творения состоял в том, чтобы насладить свои создания. То есть, чтобы создания получили высшее благо. И это называется прямой.
2: Однако получающие благо желают подобия по форме. Поэтому у нас есть исправление, называемое отраженным светом. То есть тот, кто получает благо, получает его не потому, что он хочет наслаждаться, а потому, что он хочет отдавать высшему. Что означает, что как высший хочет, чтобы... чтобы получающий наслаждался, также и намерение получающего блага вернуть наслаждение дающему, чтобы высший наслаждался тем, что исполняется его замысел. Согласно этому выходит, что главное вознаграждение — это отраженный свет, то есть сила отдачи, которую нижний получает от высшего. Однако, тем не менее, нужно понимать, почему мы говорим, что кли, называемая силой отдачи, есть все вознаграждение, ведь вознаграждение означает нечто, что получают. Как говорят, я работаю, чтобы получить вознаграждение. Как говорят, что цель творения состоит в том, чтобы насладить свои создания, то есть чтобы они получили вознаграждение. А здесь мы говорим, что вознаграждением называется сила отдачи. И что мы понимаем здесь, что вознаграждение должно состоять в том, чтобы человек удостоился постижения божественного и тайн Торы и тому подобное. А что он говорит? Что вознаграждение состоит в том, что мы достигаем силы, позволяющей давать, то есть силы отдачи. И еще он говорит, что это не исходит от высшего корня, который называется отраженным светом. Нам известно правило, что больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет накормить его. В таком случае отсюда следует, что Творец желает давать творениям больше, чем творения хотят получать. Но кто же препятствует этому? Дело в том, что нужно помнить о сокращении, которое произошло, чтобы у творения было подобие по форме. И это является исправлением, предотвращающим хлеб стыда, который происходит от нашего корня. Ибо свойство Творца — лишь давать и ни в коем случае не получать, ведь он не обладает хисароном, заставляющим его получать. Поэтому, согласно правилу, заложенному в нашей природе, которое гласит, что любая ветвь хочет уподобиться своему корню, в то время, когда нижний должен сделать какое-либо действие, не присутствующее в корне, он испытывает дискомфорт.
0: согласно этому выходит, что для высшего блага, то есть света и наслаждения, для этого человек не должен делать никакого действия, чтобы получить его, как сказано выше. Ибо больше, чем творение хочет получить, Творец хочет дать ему. Однако, как сказано выше, у творения нет кли, чтобы оно могло насладиться теми наслаждениями, которые дают ему из-за стыда, как сказано выше. Получается, что все наше вознаграждение, которого нам не достает, есть кли, называемая силой отдачи. Ибо только келим не достает нам, а не светов. Поэтому отсюда следует, что главное вознаграждение есть сила отдачи. Однако, чтобы обрести это кли, называемое желанием отдавать, тоже нужно желание. То есть, чтобы мы почувствовали, что нам не достает этого кли. Поэтому сначала следует заниматься Торой и заповедями в Лолишма. И в этом состоят наши усилия. Ведь мы видим, что все, что мы делаем, все это ради собственной выгоды, и нет у нас никакого намерения отдавать. И тогда мы видим, что нам недостает силы отдачи. И мы хотим вознаграждение за нашу работу, чтобы Творец дал нам это вознаграждение, являющееся желанием отдавать. А когда у нас будет эта сила, мы сможем получать благо и наслаждение, которое уже готово. И мы не должны совершать для этого никакой работы, ибо это дает Творец. Однако всегда, чтобы подниматься с одного уровня на другой, человеку нужно всякий раз лишь обретать силу отдачи. А больше ни в чем недостатка нет.
1: הנה, נקרא את הקטע שגר שנזכיר. לפי זה צריך האדם לתת תשומת לב וקצת מחשבה. Терем, чем отхил.
0: Должен обратить внимание и приложить немножко мысли, прежде чем он начнет работу на Творца, чего он хочет. То есть, какой награды он желает за свою работу.
3: Перейдем
2: к уроку от 20 марта 2003 года.
0: Прослушали статью из пятого тома Шловая Сулам, страница 244, по поводу отдачи. Творец создал желание получать. Ешмиайн. И его мы должны принять как какое-то бремя на себя. Нужно представить себя. Ну, давайте один раз представим себя так.
2: Мы
0: совершенно, совершенно как Творец находимся в желании отдавать. Он и мы прямо в слиянии, в подобии, равны. Нет никакой разницы между нами. И приходит какая-то особая сила, которая называется злое начало, скрытие, желание получать. И начинает все больше и больше овладевать нами и отдалять нас от Творца. Так, силой, все больше и больше, пока прямо не толкает нас в самое далекое место, самое низкое от Творца. В этом понятие творения. Насколько мы спускаемся больше, как бы эта сила отталкивает нас, толкает, толкает. И тогда, конечно, мы теряем наполнение, свойства, наслаждение, все. И когда мы находимся в самом низком месте и чувствуем, насколько толщина этого злого начала прямо находится, приходится на нас такая тяжесть, тогда, конечно, если мы чувствуем, где мы были и какая теперь эта тяжесть злого начала есть на мне, которая отдаляет меня от Творца, тогда, конечно, мое вознаграждение — это избавиться от него и обратно немного оттолкнуть его назад, выбросить его, отбросить его. Это то, что называется очистить себя от него. И снова вернуться в состояние, в котором я был раньше. В такой форме, может быть, легче понять, что вознаграждение — это отдающий кли, вернуться к отдающему кли, к отраженному свету. Это то, что нужно. То есть, если принимают эту идею, что творение — это то, что отдаляет нас от Творца, и нужно очистить его, тогда, несомненно, отраженный свет — это вознаграждение. В чем проблема в этой картине, которую я обрисовал? Проблема в том, что картина воображаемая, а не чувственная. Я могу сейчас на мгновение описать такую вещь в своем воображении, но я не чувствую, у меня нет решимот от состояния бесконечности, где я и он просто одно целое. А потом приходит какое-то злое начало и начинает отдалять меня от бесконечности, так отталкивать меня, выталкивать меня наружу. Если бы у нас были такие решимот, бесконечности, я сейчас, тогда я чувствовал бы всю эту тяжесть желания получать, которая прямо лежит на мне. Я чувствовал бы все это расстояние, насколько оно прямо как пружина так толкает меня из бесконечности. Было бы мне ясно вознаграждение, наказание и усилия, и все вещи были бы тогда ясны. Если бы все так было ясно, что плохого? Плохо то, что я ведь нахожусь сейчас под злым началом. Это не то, что упало на меня какое-то чужое тело, которая властвует сейчас надо мной и отдаляет меня от бесконечности. Так получается, что сейчас оно властвует надо мной, и я уже не нахожусь в осознании решимот из бесконечности. И если оно властвует надо мной, если я бы почувствовал бесконечность, решимот. Неважно. Решимот духовного под властью злого начала. Тогда я хотел бы постичь бесконечность внутри злого начала, внутри желания получать. Тогда я отдалялся бы от бесконечности к этому миру по своему желанию. Не обязательно, что оно сделало мне против моей воли, а я сам хотел бы получить бесконечность получающих килим, то есть в своем состоянии, на своей ступени, что уже называется клипа. То есть то, что у нас есть скрытие, скрытие не дает нам быть клипой. И хотя я не вижу истинного состояния и не могу стремиться к нему на самом деле, но, по крайней мере, ко злу я не тянусь. Что значит «ко злу не тянусь»? Не думаю получить духовное ради получения. В получающих килим. И каждый раз, когда я делаю какое-то усилие, тогда приходит ко мне духовное осознание по моей ступени, по тому, насколько я могу постичь отдающее кли. То есть я сначала должен работать над килим, а потом я постигаю наполнение. И моя работа превращается тогда в то, чтобы получить килим как вознаграждение.

0: Вы не задаете вопросы, и я не могу сказать.
1: Как может быть такое, что наслаждение — это добавление кли? Вы говорите, что получают дающие кли. Он также пишет об этом в конце статьи. Из того, что я расту, как я получаю еще дающие кли, так я получаю еще дающие кли. Что такое наполнение тогда?
0: Что он спрашивает? Он спрашивает, если мое вознаграждение — это кли, и все добавление, которое я получаю, это добавление кли. Кли называется желание, кли называется хиссарон. Если я получаю добавление хиссарона каждый раз, тогда я чувствую большую пустоту. Так это называется вознаграждением? К этому продвигаются. Кому это хорошо? В отдающем кли нет хиссарона. Нет хиссарона. Хиссарон только отдавать. Что называется отдающее кли? Что оно хочет отдавать? Да? Отдавать? Но это не было сокращение. На это нет никакого ограничения. Это всегда возможно. И поэтому мы не можем сказать, что отдающее кли пусто. Нет такое. Нет такого, дающее кли пусто, если это кли. То есть если у меня есть желание получать с экраном, которое хочет давать, тогда я могу давать. У меня в этом нет никакой проблемы. О наполнении мне нечего сказать, мне нечего думать, мне не о чем заботиться. Потому что мое наполнение — это самоотдача. Действие отдачи — это наполнение отдающего кли. Ну, представь себе снова, мама, который дает ребенку. И ребенок, слава богу, здоров и хочет есть то, что она приготовила. И она дает ему эту кашу, и ребенок ест. Что вам еще нужно? Что ей еще нужно? Я спрашиваю тебя. Есть еще что-то, кроме этого действия, которое она делает? Есть еще что-то, что наполнит ее?
1: Она хочет еще больше давать?
0: Она хочет еще давать. Да, это другое кли, дополнительное кли. Я говорю о том кли, которое есть. Она сейчас дает ребенку еду, и ребенок ест. Но у нее есть еще желание. Ей нужно еще какое-то наполнение. Какое наполнение ей нужно, кроме действия отдачи?
1: Ну, чтобы видела, что он наслаждается.
0: Но если он уже получает от нее, то все. Так о чем ты спрашиваешь? То есть отдающее кли наслаждается, наполняется тем, что у него есть это исправление, тем, что есть, что оно способно отдавать. И поэтому на отдачу нет никакого ограничения. Ты всегда можешь наполняться и заботиться. Только еще, еще, еще.
1: Ну, так это легче представить себе и думать об этом. Так вы говорили вначале, я вообще не услышал ничего.
0: Ну, это да.
1: Так что такое свет?
0: Что такое свет? Это и называется свет. Кли — это свет, очень верно. Кли — это свет. Для тебя кли — это кли, а свет — это то, что есть в нем. Но в действии дачи это не так. Что? Светом называется наслаждение. Если я даю кому-то, и в этом все мое желание давать, и я даю, тогда от этого мое желание полно. Что ты даешь то, что он хочет. Если у меня есть возможность дать.
1: Разве наслаждение от отдачи — это не желание получать, как бы не эгоистически это, разве?
0: Мы говорим о неэгоистическом желании давать. Мы говорим об отдаче ради отдачи, а не об отдаче ради получения.
1: Это действительно хорошо, но как бы в теории. Ведь каждый раз, когда это приходит в каком-то виде и ощущается, выходит из этого отторжение такое, как будто тебя жжет это, невозможно этому противостоять. Невозможно противиться этому.
0: Ты говоришь так, что когда я думаю об отдаче, я получаю какое-то отталкивание от этого, да? Такое отталкивание, что я не могу терпеть этого, не могу слышать об этом. У меня есть какое-то что-то такое, противно мне это. Теперь, прежде всего, ощущение — это ощущение. Об ощущении нельзя сказать, истина это или ложь. Истина или ложь — это согласно разуму. Но по ощущению можно сказать, да или нет, есть или нет. Есть, и все. Теперь, тогда мы только должны подойти к этому ощущению и проанализировать его. Да, то есть проверить, подвергнуть критике, в порядке ли это или нет, если в порядке, то почему или почему нет. Но явление — это явление, оно есть. То, что я чувствую, когда я говорю об отдаче, мне плохо от этого. Я не хочу этого. Это уже истинное ощущение. То есть я уже пришел к состоянию, что моя природа и эта тема отдачи — это прямо две противоположные вещи. До такой степени, что я ненавижу отдачу. Я не хочу слышать о ней. Да, я ненавижу ее. Ну, это уже установление истины. То есть я сейчас чувствую, что я хочу только получать. А отдавать я ничего не хочу. Очень хорошо. Что дальше делать? Если, допустим, я увеличу все больше и больше и больше свое усилие, раньше я не чувствовал, что тема отдачи настолько ненавистна мне. Это мне пришло как результат учебы, усилия, мысли, всевозможных страхов, которые прошли надо мной. Если я сейчас увеличу усилия

0: И еще больше, еще больше. Мы видим, что количественные вещи превращаются в качественные. То есть тогда придет ко мне не то, что ощущение все больше и больше, все большее отвращение к отдаче. А может быть, будет какое-то другое ощущение и другое установление состояния. Может быть, если я, допустим, буду учиться и получу впечатление от крики, от окружения и своей жизни также, что, может быть, отдача — это вещь... Может быть, я не хочу ее, но, видимо, это вещь необходимая. Немного почувствую это. Видимо, истинный мир построен по этому принципу. Тогда я подумаю уже, что если вечная жизнь, я говорю, ты слышишь, изнутри желание получать, если вечная жизнь зависит от желания отдавать, слияние с Творцом, ощущение наслаждений, отрыв от этой жизни, что в чем смысл нашей жизни, и все. Если они зависят от ощущения духовной жизни, а ощущение духовной жизни зависит от отдающих килим, тогда, может быть, хорошо, чтобы у меня были отдающие килим, я тогда буду чувствовать себя хорошо. Я тогда начну думать. Ты знаешь, то, что я нахожусь в получающих килим, может быть, это плохо, от этого все мое зло. У меня от этого есть плохие ощущения, разочарования, всевозможные вещи от того, что я нахожусь в получающих килим. Если бы я был бы в отдающих килим, я был бы свободен прямо как птица. Тогда, может быть, я уже начну определять свое состояние иначе. Что отдающие килим — это хорошо, а получающие килим — это плохо. Так у меня их нет. Так я уже начинаю определять свое состояние как плохое. Это называется осознанием зла. Что получение — это зло. Почему? Мне плохо от него. Если бы я был меньше эгоист, меньше хотел, меньше, понимаешь, во всем, что у меня есть, свойства этого мира, у меня было бы меньше, я бы меньше страдал. Если так, то моя природа зла. Я пришел к следующему этапу. Но в этой природе, которая зла, что я сделаю с ней каждый раз, когда я стараюсь отключиться от нее, мне говорят: ты знаешь, ты хочешь чувствовать хорошо? Начинай думать об отдающих килим все время. Насколько хорошо в них быть, хорошо быть слитым с Творцом, отдавать, может быть, товарищам. Ты тогда не будешь чувствовать бед, будет хорошо. Так я начинаю все время стремиться к этому. До такой степени, что я прямо еще больше и больше и больше нахожусь в этом. Я готов все больше и больше работать и вкладывать в товарищей, в группу. Товарищи и группа так на меня действуют. Я вижу, что я как бы убегаю к этой мысли о Творце. Что это для меня как убежище. Мне плохо, я убегаю к этому. Ну, по крайней мере, это в моей жизни. Полные всевозможных страданий и тьмы. И как приходит Бааль Сулам и пишет, Творец светит ему там с небес такой некий луч света, так немножко оживляет меня. Так я устанавливаю действительно, что, несомненно, надо стремиться, видимо, к Творцу, быть слитым с ним, с этой идеей отдачи. Это место, как какое-то место спасения. Когда я все время думаю об этой идее отдачи и как действительно это будет убежищем, я начинаю ценить это свойство. Настолько, что я начинаю любить его само по себе. Оно становится важным в моих глазах, это свойство отдачи. Даже пусть у меня его нет, но я начинаю его уже любить. Это становится для меня каким-то уже идеалом. Это действительно нечто не из этого мира. Я не знаю, возможно ли это, или это нечто воображаемое, но это нечто, без чего только внутри противоположного, внутри желания получать, это совершенно не жизнь.
1: Это называется уже, что у меня есть очарование святости. И от этого приходит ко мне некое внутреннее побуждение. Что я хочу сделать что-то для Творца. Ну, так мне хочется, понимаешь? То есть действие отдачи, самодействие, оно начинает мне казаться важным. Есть в нем некая такая уже особенная ценность для меня. И понятно, что я ничего не могу сделать. Но уже у меня образуется некая важность этого действия. Что если раньше я мог делать это, то, очевидно, было что-то что-то не очень качественное. И тогда человек начинает постепенно, это все с течением лет, это все годы, я говорю тебе. Если у тебя нет времени, то ты можешь уже сейчас сойти с поезда. А потом ты уже начинаешь думать, что если я действительно прихожу к этому действию, это просто уже итог всей моей жизни. Это единственный хороший итог, который только может быть. Это уже настоящая лулишма. Все это ты представляешь себе в получающих килим. Это еще до Махсома, это еще до исправления. Но все-таки уже ты начинаешь представлять отдачу таким образом, что это привлекает тебя. И образ вот этой отдачи перед тобой буквально как отдачу, хотя это пока еще в получающий килим. Пока еще нет исправления экрана, отраженного света. И поэтому это называется лолишма, но это уже лолишма, из которого приходит клишма. Хотят выйти из Египта, хотят воевать с фараоном и говорят, как вот эти разведчики, которые говорят, что земля очень хороша, но кто же может обрести ее? Хороша — это действие отдачи. Это нечто хорошее. То есть начинают все более и более правильно раскрывать эти слова. Что такое духовное, что такое творец? Что такое свет? Правильно.

0: что речь не об отдающих келим. Потому что я думаю, что мне будет хорошо от этого. Потому что я думаю в понимании того, что мне будет хорошо.
1: Конечно. Все, что я сказал, внутри себя, я думаю об этом, потому что из этого мне выйдет что-то хорошее. Выгода, конечно. Приблизиться к Творцу, делать действия отдающие. Я думаю об этом как о чем-то хорошем. Что значит хорошем? Как о наполнении для моих получающих келий. Поэтому это называется пока еще лолишма. Но я уже думаю об отдающих действиях. Я не думаю об отдаче ради получения, чтобы я чем больше буду отдавать, тем больше я выгоды от него. Ведь он большой, великий, стоит ему дарить подарки, и потом от этого мне выйдет во много раз больше. Нет. Вот, то есть у меня уже внутри есть расчет, но для себя, в общем, так вот, это что называется, в моем намерении он не проявляется. Поэтому это и называется, что я не намереваюсь на это. Но это называется все еще в получающих килим, потому что внутри. В более внутреннем слое, конечно же, существует расчет и выгода. Что если бы не было так, то я не мог бы думать об отдаче. Но поскольку я в своем верхнем слове, да, то, что находится перед моими глазами, думаю о Творце, стремлюсь к Нему, хочу давать Ему. Хотя, конечно же, где здесь внутри есть какой-то расчет и для себя, обязательно. Но поскольку передо мной раскрыто, что я действительно люблю его и хочу его, то это относительно меня называется, что я нахожусь в ло-лишма, которая приводит к лишма. У меня есть такое двухслойное существование. В нижнем слое, конечно, существуют там расчеты для себя. Личные расчеты. И мне нечего с этим делать. Но я, благодаря своему усилию, работы с группой, с распространением, с отдачей, насколько могу, я выстроил какой-то верхний слой, и в этом я поднял отдающее действие, идеал отдачи. Я поднял это в своих глазах, что это что-то важное, большое. Даже то, что это основано на получающих келим, но в моих глазах это стало чем-то важным. То есть мой внешний слой, а мой внутренний слой, нижний, так вот, представь себе, мой нижний слой — это мой естественный келим, получающий, но это называется лолишма, которая приводит к лишма. Но если я просто хочу использовать Творца, ну, я дам ему несколько подарков, что там тебе нужно от меня, да, давай какую-нибудь заключим сделку, то это не называется, что у меня есть два слоя. Это называется, что я собираюсь дать ему, чтобы что-то получить. Это действие, в котором я не ценю отдающее действие больше, чем получающее. То есть я не выстраиваю вот этот верхний слой, который возвышается над нижним. Я не вкладываю усилия ценить отдачу. Нет. Я просто использую эту возможность отдавать ради получения.
0: Да, Орен. Что такое усилие ценить отдачу?
1: Усилие оценить отдачу, то есть, как Рабаш пишет в нескольких статьях, прежде всего, привычка становится второй натурой, и то, что он говорит, масса становится

0: Важно, мои глаза.
1: Есть коль, ну, а людей, коль миней,
0: ну, с помощью различных средств, которые находятся в моем распоряжении, я все-таки усиливаю для себя важность отдачи. И в этом есть много подъемов, падений, чтобы осознать это. В чем вопрос?
2: Как это работа над первым или над вторым слоем?
0: Я работаю над нижним слоем. Мой нижний слой — это мое желание получать. Я работаю только над важностью отдачи. Мы начали с того, что он говорит, что он ненавидит отдачу, что это для него буквально отвратительно, противно. Ну, это очень хорошо. То есть он уже понимает, что в нем есть два слоя. Если, несмотря на это, на то, что ему противно, он продолжает учиться и продолжает делать всевозможные действия, тогда он поднимает это все-таки все больше и больше, и его отношение, пока его отношение к этому не меняется. И несмотря на то, что он ненавидит это, он начинает чувствовать, что это важно. Это важно, но этого нет во мне. И так далее. Разные чувства проходят в человеке, пока не начинают ощущать очарование святости. Это хорошо, есть в этом что-то. Ну, это ценно для меня.
2: Я должен установить себе это состояние как цель. Я определяю цель, так я определяю верхний слой, которого я хочу достичь. Или я могу смотреть на цель, что я не хочу оставаться в нижнем слое. И это то, что заставляет меня хотеть включиться в нее.
0: Человек находится в двух состояниях. То он слит с верхним слоем, что он ценит отдачу, хочет усиливать ее, и Творец важен для него. Его и товарищи важны, и окружение, и все, и учеба, и он работает над усилием желания отдавать. Может быть, возможно, больше, как? То он находится в падении, он находится в своем нижнем слое, желание получать. И когда он находится в своем нижнем слое, в этом, у него другой стиль работы, проверить, насколько желание получать вредит ему, насколько оно ослепляет его, насколько оно это нехорошо, и как бы побыстрее подняться над ним. Да? Ну, ты хочешь продолжить?
2: Но что всегда есть нижний слой, это всегда. Это вопрос ясен мне, потому что это причина, что начинает меня двигать. Что я начинаю искать что-то? Так если я хочу, каково состояние, что происходит, прийти сюда. Я смотрю на нижний слой, это я знаю. Всегда ясно, потому что это всегда находится. Но верхний слой боли — это всегда размыто, это находится у тебя меньше. Вопрос, имеет ли значение, с чем он пишет здесь в статье, что есть люди, у которых бы ясная цель перед глазами. Так человек должен спрашивать, где он все время, какова цель. Мой вопрос, имеет ли значение вообще то, что у него всегда в кармане кажется, что нижний слой существует? Я смотрю, мне ясно, почему нехорошо быть, оставаться внутри этого желания получать, что я только страдаю в этом состоянии. Это всегда то, что движет мной. Или я должен всегда смотреть и искать все-таки силой, чтобы был ясен мне верхний слой, что это, когда я приду к состоянию, что это будет ясно мне, как ясен мне нижний слой?
0: Человек не может определять свои состояния. А ты спрашиваешь, как я буду вести себя в таком состоянии и в таком состоянии? Нам не случайно заповедано. Все, что в твоих силах делать, делай. Потому что ты не знаешь, в каком именно состоянии ты находишься. И, конечно же, Твои выводы правильны или нет, и результаты, к которым ты приходишь, и решения, которые ты принимаешь, и то, как ты занят этим. Тебе говорят, дружок, жми на газ. Руль не в твоих руках, не у тебя. Понимаешь? Мы как в поезде, да? Как поезд. Находимся на рельсах. И не думай, что ты здесь что-то меняешь, кроме твоего отношения к этому, внимания, необходимости, которую ты обретаешь с помощью группы. Это все, что усиливает тебе скорость. И вот это усилие скорости тоже меняет ощущение в пути. Либо тебя толкают отрицательной силой, негативной, или ты стремишься к желаемому и чувствуешь, что тянешься буквально к этому прекрасному. То есть увеличение скорости также меняет твое отношение, твое присутствие. Но кроме этого, ты ни в чем не действуешь. Ты можешь лишь согласиться и захотеть, и буквально бежать еще впереди паровоза, впереди Творца к этой цели. Это да. Но не то, что ты меняешь здесь что-то. Поэтому мы не случайно нам сказали, делай, что хочешь, только делай. Используй группу как можешь, только используй. Добейся, чтобы группа давала тебе как можно большее воодушевление. Не более, потому что кроме воодушевления ничего не нужно. Нет, это воодушевление, оно не совсем направлено, оно не совсем связано, тут нету именно правильной пропорции. Нет, это тебе здесь не институт пропорций. Ты не можешь здесь ничего знать и определять, только желай больше. Как он и говорит, лучше смерть, чем такая жизнь. Больной любовью я. Все. Наоборот, говорят, что ты так, знаешь, как этот, тот, кто любит так, вот такой бездумный, так все, о. И все. И действительно так, пока не переходит Махсон, да и даже и после этого, ничего не могут различить, понять. Но пока не пройдут Махсон, это вообще... Что возможно? Невозможно ничего контролировать. Ты знаешь, как у тебя в химии посредством различных веществ проверяют, с чем мы имеем дело. Допустим, у меня здесь какая-то жидкость. Я хочу проверить, что это есть, какие-то материалы, с помощью которых я могу проверить, что это, к чему относится и так далее, и так далее. Но до Максома в моих руках нет никакого средства, которым я мог бы проверить. У меня нет разума, чтобы я мог выяснить эти вещи. Поэтому наша работа должна быть только обрести силу отдачи. Что это? Ну, так как я представляю себе. Это мое вознаграждение. Согласно процессу, который я сейчас описал, так видно, что человек может прийти к состоянию, чтобы получить силу отдачи. Это для него действительно подарок. Так это называется, что это подарок. Дарование Торы. Да.
2: Я хочу спросить о внешних физических действиях. То, что он говорит только о намерении, к внутреннему отношению. Как я могу впечатлиться от действий человека? Я понимаю намерение, но я же не вижу этого. Вы говорите, что от группы можно впечатлиться, из книг можно впечатлиться от внутреннего намерения, от отдачи. Когда мы видим просто действия, это совершенно разные вещи. Это ведь совершенно разные вещи.
0: Я не понимаю тебя. Как можно из действий впечатлиться от намерения ради отдачи у товарища?
2: Вообще такое возможно?
0: Ну, допустим, я смотрю на тебя. Ну, вы не знаете, я расскажу. Позавчера ты таскал людей домой до 11 ночи, да? Я видел, что твоя жена на тебя кричит, ты получил по голове. Вчера закончил здесь работу, тоже в 10:30. Пришел домой, тоже очевидно, да? Не удостоился красивого приема. Что будет сегодня? Тоже. Смотрю я на тебя и думаю, либо он тупой, либо ему не важно, какой расчет человек делает в своей жизни. Наверное, ему это важно. Важно ему и важно еще другому. И кроме тебя я видел здесь еще много людей. Да? Ты видишь, вон еще один пришел. То есть у людей все-таки есть... Я вижу людей, что они чего-то хотят от жизни. Ну, нельзя сказать, что им просто плохо дома, им нечем заняться в жизни. Ну, сколько бы не хотели, не могут просто так, да, игнорировать это. Даже внешние, когда приходят, впечатляются от этого. И тогда я понимаю, что это что-то очень серьезное. И это дает мне намерение. Я не знаю, мне это дает много сил. Смотри, посмотри на него. Приехал из Австралии, ну. Чего ему не доставало там? Ну, ему хорошо здесь, я понимаю, но на самом деле. То есть я вижу, что есть какая-то ценность, важность, если люди могут действительно так вкладывать себя. Я могу сказать, да ну, это просто ну, несколько тысяч человек в мире, там, ну, миллион вместо 7 миллиардов даже. Ну, ну и что? Сколько их будет там в общей сложности? Это зависит от того, как я буду на это смотреть. Это зависит уже от человека. Работа над важностью зависит от человека. Я смотрю на тебя, ты говоришь, есть у нас 1 300 000 там китайцев. У нас есть 1 300 000 индусов. Да, с одной стороны. С другой стороны, я все время слышу, какие там индусы, какие китайцы. Я вижу там, 1 000 000 евреев делают... Весь балаган устраивают, понимаешь? Зависит то, как ты смотришь. Есть качество, есть количество. Ну, с количеством ты ничего не можешь сделать в этом мире. Как он и говорит, есть щебень и есть алмазы. Качество зависит от тебя. Принеси этот алмаз какому-нибудь примитивному там аборигену, он проверит, видит, блестит. Принеси ему кусок от бутылки, блестит еще больше. Здесь не больше, чем важность. Все зависит от важности. И тут мы выигрываем от усилий. Я должен работать над важностью чего-то того особенного, то, что я выбрал, и усиливать эту важность все больше и больше. Это называется реклама. Для этого мне нужна группа. Я пришел в группу, у меня есть что-то маленькое. Я хочу, чтобы группа дала мне важность этого, чтобы я все время смотрел только на это. Так они должны говорить только об этом, и почитать это, и вкладывать массу сил, чтобы это и менялось и у них, и также и у меня. Важность этого. Это мне нужно. В этом весь, вся свобода выбора. Взять что-то здесь, в моем мире, в чем у меня нет никакой важности, отдача. Да даже стыдно сказать людям. Отдача. Подумает, еще один сумасшедший пришел. Взять эту идею и начать лелеять ее, взращивать все больше и больше, пока есть группа, которая может работать ради этого, вкладывать в это, пока мир начинает понемножку умнеть и понимать, что получение доставляет нам только страдания, а отдача. Ты понимаешь? Просто важность. Так ты говоришь, какие действия есть? Здесь наоборот. Действия я вижу. А где намерение? Каждое действие нужно вносить намерение. Для чего я делаю это? Увеличить эту маленькую идею, чтобы она стала в моих глазах великой. Я живу в мире, где вся ложь этого мира, я принимаю ее как нечто серьезное. Самая большая ложь, самый большой обман — это наша жизнь, что у нее есть какая-то ценность. Самая большая ложь. Животное, по крайней мере, его едят и наслаждаются, могут продолжать жить. А человека... Это самый большой абсурд. Если он не связан с целью, то он буквально в этом мире... Его ценность ничтожна. Нулевая, я бы даже сказал, отрицательная. Так я должен сменить свои ценности. А это только с помощью группы. Больше не над чем работать, чтобы эта абстрактная идея отдавать, творец, слиться с ним, быть подобным ему. Такие вещи, которые ты говоришь миру. 20 лет назад это вообще невозможно было даже говорить об этом. Невозможно было об этом говорить. Все смотрели на тебя как, ну вообще, ненормального. О чем он говорит? Сегодня уже потихоньку начинается какое-то осознание. Уже мы входим в такое время. Но у нас здесь это обязательно, чтобы было все время перед глазами.
2: Есть такая склонность не относиться правильно к действиям товарища, даже иногда пренебрегать этим. Так я упускаю все вознаграждение, которое есть там внутри.
0: Но это же частные вещи, как относиться к товарищу. Поговорим об этом в общем. Я не хочу спускаться.
2: Скрытие не дает нам быть клепой. Как раскрытие оберегает желание получать, чтобы не быть клепой?
0: Скрытие не дает нам быть клепой. Это то, что Рэби говорил, что бежит вор перед толпой и кричит: «Держите вора», потому что тогда ты стремился бы отдавать, чтобы получать больше. Мне важно дать подарок кому-то большому, да? Я посылаю там Шимону Пересу подарок, а он потом посылает мне в ответ какой-то кадиллак. Плохо? Нет. Ну, допустим. Так что делать? Мы видим, что то, что Творец скрыт в этом мире, это нам во благо. То есть мы независимы, не подвластны. Прямо. А мы находимся в состоянии якобы независимости от Его величия. Мы Его не видим и можем сами определить свое отношение к Нему. Когда я могу ценить Его не потому, что Он источник наслаждений, который я хочу только их, живу только ими в сущности. А когда это скрыто от меня, я могу установить отношение к Нему, не к тем наслаждениям, которые есть в Нем. И пока я не установлю отношение к Нему, Я не раскрою, что в нем есть наслаждение. Это буквально спасение с его стороны. Понимаешь? Допустим, ты чинишь все наши машины. Ну, я думаю о тебе. Ну, знаешь, он хороший парень. Если мне нужна машина, он починит. Если кому-то другому тоже починит. Ну, пусть будет в нашей группе такой парень. Нам это выгодно. Все согласны, чтобы у нас был такой парень? Да, все. Прекрасно. Ты хочешь, чтобы так это было? Чтобы мы ценили тебя только согласно тому, что ты можешь давать нам? Ты хочешь, чтобы мы ценили тебя как личность? Не потому, что ты чинишь наши машины, а что есть у тебя что-то внутри, что ты стремишься к той же цели, что ты хочешь ее, что ты человек. И мы хотим тебя как человека, даже и не нужны нам эти твои машины, которые ты чинишь, что мы хотим тебя как человека. Что делать? Но мы выигрываем от того, что ты нам чинишь машины. Что поделать? Ну так с сегодняшнего дня и дальше. Прекращай чинить машины. Посмотри, как к тебе будут относиться люди. Как они посмотрят на тебя. Посмотрите, он уже закончил, он уже не хочет, он уже не делает. И для чего он нам нужен? Пусть уходит. Видишь? То есть мы можем играть с нашим желанием получать и смотреть таким образом, чем нас покупают. И тогда взбираться по шкале ценностей все больше и больше, и начинать видеть, что я ценю в этом. Либо результат, чтобы было хорошо моему желанию получать, или есть здесь некий духовный заряд в человеке, и я должен его ценить за это. По отношению к товарищам это проблема, с одной стороны. С другой стороны, это не проблема, это дает нам возможность быть в связи, а потом начинать ценить. Но с Творцом, если бы это было раскрыто, ого, там мы бы не смогли выйти из этого расчета желания получать никогда. Так ты продолжишь чинить машины или нет?
2: Я подумаю, желание получать Творец, он посылает желание получать.
0: Желание получать властвует. Но мы можем в нашей группе играть с желанием получать в том, что мы закроем наслаждение. И посмотрим, как наше желание получать начнет скакать. Дает ему, не дает ему. Посмотрим на него. Так что же я должен ценить? Так или так? Это называется, что человек сначала должен принять сокращение, потом экран, отраженный свет. Короче говоря, и сейчас мы немножко можем делать такие упражнения.
2: Когда вы говорите об отключении от этого свойства отдачи, когда вы говорили о состоянии, в котором человек переходит как бы к отдаче и мышлению вне себя, потому что это лучше ему, это переход делается, как вы сказали, из осознания, насколько я плох, мое самое презренное и слабое состояние. Как я могу найти в этом состоянии горючее или радость? Я делаю это из необходимости.
0: Я чувствую плохо в своей жизни, и тогда из этого плохого ощущения я устремляюсь к хорошему, в духовном. Что хорошее, что духовное — это хорошо. Это Борис Улам пишет. Что то, что Творец раскрывает себя как какой-то луч света из тьмы там и дает человеку, и в этом нет больше помощи от Творца по отношению к человеку. Это с одной стороны. С другой стороны, это что? Это эгоистическое притяжение. Допустим, мне плохо. Что весь этот мир со всех этих сторон? Там жена, налоговая, на работе, в обществе, здоровье. Все, что хочешь, со всех сторон. Конечно, если я убегаю к «нет никого, кроме него», я начинаю оправдывать свое состояние, что есть кто-то, кто это все готовит. И, очевидно, у него... Он же добр, творит добро. Очевидно, у него есть доброе намерение, слава Богу. Ну, мне становится немножко легче. Ну, может, когда-нибудь будет хорошо. Ну, не здесь, так может быть, там, в том мире. Ну, кто знает. Все эти обычные религиозные расчеты. Конечно, эгоистические. Что ты спрашиваешь об этом?
2: Я спрашиваю не о психологическом состоянии, я спрашиваю о том, что вы говорили раньше, что от ненависти к отдаче я перехожу в состояние, что я вижу отдачу как хорошее, и несмотря на это, что у меня нет силы.
0: Из этого я начинаю понимать, что отдача — это хорошо, это мне на пользу.
2: Конечно.
0: Конечно, потому что я таким образом спасаюсь от страданий. Но это еще, ты говоришь, эгоистический расчет, верно, эгоистический. Но от этого я уже начинаю обретать важность, что отдача — это хорошо. То есть у меня отдача уже в моих глазах выше получения, что там это хорошо.
2: Потому что я слаб.
0: Потому что я слаб. Ну и что, какая разница?
2: Но можешь ли ты найти горючее, быть в радости и работать навстречу состоянию, в котором я так слаб?
0: Секунду. От того, что я нашел, что есть что-то хорошее где-то, мое состояние уже улучшается. Я не понимаю тебя. Что должно быть еще, кроме этого? Пока.
2: Что должно быть? Когда я буду стремиться к этому, я не знаю.
0: О, сейчас ты говоришь правильно. Теперь я должен устремиться к этому. Либо мне дают больше страданий свыше, тогда я начинаю стремиться к этому больше, или я начинаю думать, что это действительно что-то хорошее, мне стоит стремиться к этому больше. И почему я должен к этому больше стремиться, если страдания не оправдывают моего большего стремления? Я, допустим, ценю отдачу на 10 килограмм, да, потому что она может компенсировать мне 10 килограмм страданий. Для чего мне нужно ценить это в 20 килограмм? Если у меня нет относительно этого 20 килограмм страданий, если я не начинаю ценить ее сейчас в 20 килограмм, то мне пошлю 20 килограмм страданий, чтобы я поневоле оценил это в 20 килограмм. А если я сам буду это делать, это называется путь Торы, а не путь страданий. Как я могу оценить это как 20 килограмм? У меня нет относительно этого страданий, только группа. Только группа здесь может тебе это дать. Вместо страданий впечатлись от группы, что отдача — это что-то важное, великое.
3: Все.
0: Я чувствую, что я слаб. И у меня есть желание получать, которое ощущает страдания. И бегство к желанию отдавать дает мне хорошее ощущение, гасит мои страдания. Это состояние. Я не понимаю, что ты говоришь. Я слаб, ты слаб, силен.
2: Я говорю, что совершить действие отключения, ты можешь сделать это тысячи способов. Почему я выберу именно этот путь отключиться, когда я должен работать ради этого отключения? Потому что отключиться не проблема в общей сложности в мире. Если я беру в материальном мире, всаживаю себе пулю в голову или впадаю в наркотики, отключиться.
0: Я не понимаю тебя. Ты еще не прошел все эти вещи и говоришь не из своего опыта. Нет, нереально.
2: Рав, вы сказали раньше об упражнении. Как можно сделать действительно несколько таких упражнений, чтобы увидеть намерение и не сокращать желание?
0: Еще, пожалуйста. Я не люблю говорить, когда говорят о работе, и не люблю философствовать. Очень просто. Кто я? Что я? Вы говорите не из реальности, не из опыта. Поэтому у нас есть проблема в понимании друг друга. Из какой точки ты говоришь, о чем ты говоришь, да, но я могу убежать поиначе. Это все теоретически очень красиво, но это все спекуляции. Но это придет.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из этого берем для работы в десятках. 6 минут, пожалуйста.
4: То в шиура я
0: Да, урок был такой, что даже трудно что-то сказать. Я думаю, что Рав здесь очень обширно объяснил, что такое лолишма и что это за переход, и работа в лолишма, и переход от лолишма к лишма, два слоя. Несмотря на то, что основа человека — это желание получать, он делит желание получать на два слоя. Нижний слой — это негатив обычный, когда человек хочет наслаждаться в своем желании получать, а более верхний слой, когда он начинает ценить уже свойства отдачи, там уже величие свойства отдачи. И Раф использовал такое понятие, как очарование святости. Ну, дам товарищам.
2: Тогда он должен нажать на газ. Это не в наших руль, не в его руках. Это только давить на газ свойствия отдачи. И так здесь мы зависим друг от друга. И мы должны работать десятки, да, давить на газ важности отдачи. И тогда вследствие этого все ощущения придут сами, и мы не будем сталкиваться ни с чем.
0: Да, и в статье есть такое разделение, есть как бы действия и намерения, и намерение нужно все время выяснять и заострять, чего мы хотим, чтобы вышло из действия, которое мы производим, и мы должны больше выяснять намерения. И также много говорилось об усилии, чтобы получать свойства отдачи. Неважно, как я это представляю себе, главное, чтобы я обрел свойства отдачи, и для этого нужна действительно реклама в группе, что только так можно усиливать важность.
2: Да, продолжить то, о чем говорил. Да. Рав сказал очень четко: не думай, что ты здесь что-то меняешь, кроме своего отношения и внимания, на что ты обращаешь. Это мы на самом деле делаем через воздействие группы. Постепенно в уроке Рав объяснил, как меняется желание человека от любви к себе к любви к ближнему. И появляется вдруг это стремление отдавать Творцу или постичь величие Творца. Это не желание использовать его, а на самом деле желание любить его и видеть как великого. Это он написал как цель.
0: Нужно помогать друг другу, влиять друг на друга, чтобы каждый хотел, чтобы его вознаграждение это было свойство отдачи.
2: Да, наша работа — это по шкале ценностей. мы начинаем относиться к свойству отдачи, отдача сначала из свойства желания получать, ценя его все больше и больше, и выясняя, насколько мы на самом деле относимся к нему. Рав сказал, это начинается как спасение от нашей материальной жизни, которая настолько тяжела и мрачна, что мы хотим убежать к свойству отдачи, это дает нам какой-то свет в жизни, и это все еще пока в желании получать, но это уже начало, когда есть у меня какое-то хорошее отношение к этому, какая-то ценность, когда я начинаю в этом видеть что-то важное. Пока человек не приходит в конечном счете к состоянию, когда он чувствует, что лучший итог его жизни может быть, когда он сможет сделать действие ради отдачи, не исходящее из желания получать для себя. И это лоришма, которая на самом деле приводит нас к лишма. И мы прочитаем то, что написал Зоар. Удивительный урок о практической работе, как прийти из ло лишма к лишма. Понятно, что представляет собой наша природа, и она раскрывается все больше, когда мы пытаемся обвиниться и работать в отдаче. Это ощущение, на самом деле, определение истинного состояния, которое я чувствую. Это не плохо или хорошо, это просто как я чувствую. Нужно ввести себя в группу, чтобы получать от товарищей первоисточников важность Творца и духовного. И тогда мы сможем работать напрямую в изменении намерения, чтобы оно было не ради получения.
0: Перейдем к следующей части, а сначала споем вместе.

0: Шалом, бахелек ришон, нилмад шиур шел.
1: Здравствуйте, на первой части мы будем изучать урок с Равама 20.03.2003 года, который основан на статье по поводу отдачи. Статью вы можете найти в первом томе, на 41-й странице. Прочитаем эту статью вместе в десятках, в нашем распоряжении 45 минут.
0: אנחנו בכתבי רבש, כרך א', עמוד 41, מאמר...
1: פירו איתם רבשה, 41 סטרניצה, статья 16 по поводу 84 года, по поводу отдачи. Следует выяснить, что такое отдача. Когда человек служит кому-то важному в глазах всего мира, этот важный человек не должен давать ему компенсацию за его служение, а сам факт этого служения важному человеку считается для него, как будто он дал ему уже компенсацию. То есть вот, если он знает, что это важный человек, он уже наслаждается этим служением и не должен получать дополнительное наслаждение за служение. Ведь само служение и есть его наслаждение. Тогда как если он служит простому человеку, то у него нет наслаждения от этого служения. Он должен получить оплату за это служение. То есть то самое служение, которое он совершает, если это делается для важного человека, то он не нуждается в оплате или в компенсации. Например, прилетает важный человек на самолете, он держит в руке маленький чемоданчик. Есть много людей, которые ждут его прилета. И этот важный человек дает свой чемоданчик кому-то из них, чтобы он отнес его в машину, чтобы ехать домой. И он хочет заплатить ему, скажем, $100. Нет сомнения, что тот откажется получить их у него, ведь от своего служения он испытывает наслаждение намного больше, чем от $100, которые он дает ему.
2: В то же время, если это простой человек, даже за деньги он не стал бы служить ему, он скажет ему: тут есть специальные люди, носильщики, и они поднесут твой чемодан к машине. А мне не пристало служить тебе. А носильщики, раз это их профессия, если ты им дашь вознаграждение, то они без сомнения будут рады услужить тебе. Получается, согласно этому, что в том действии, которое он производит, есть разница и важный аспект не в самом действии, а в том, ради кого он производит это действие. Если он производит это действие для важного человека, пишет, важность этого человека в его ощущении зависит, насколько он чувствует его величие. И не важно, понимает ли он сам, что это важный человек, или же, что его окружение говорит ему о нем, что он важный человек, у него уже есть силы служить ему, и ему не нужна никакая компенсация, как сказано выше. И согласно сказанному, следует понять это в этой связи. Каково на самом деле намерение того, кто служит важному человеку? Состоит ли его намерение, когда он наслаждается тем, что служит ему, в том, что для него служить ему считается большой честью? Или же он делает это из-за того, что у него есть большое наслаждение от того, что он служит ему? И из какого источника приходит к нему наслаждение, когда он служит важному человеку, он не знает. Ведь он видит естественную вещь, что тут есть большая.

0: Мы читаем из книги «Зор Лям», «Зор народу», глава Ваеце, статья «На этот раз возблагодарю и нарекла его именем Иуда», пункт 167. Напоминаем, можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Самые интересные вопросы будут заданы в прямом эфире. «Зор Лям», «Зор народу», глава Ваеце, статья называется «На этот раз возблагодарю», пункт 167.
1: Как обычно, к Зору мы подходим после того, как мы уже прошли подготовку в прошлом, на предыдущем этапе. Мы уже готовы принять свет, возвращающий к источнику. Что значит «готовы», когда у нас есть к этому потребность? Хиссарон. И хиссарон именно к изменению, получить силу отдачи, выше знания, выше нашего разума и чувств. Мы желаем, чтобы это управляло нами. Поэтому Бальсулам задает вопрос, и Рабаш, и не в одном месте. Тот, у кого нет такой силы, силы отдачи, тот, кто хочет, и тот, кто не хочет, тот, кто не чувствует, что у него нет потребности, у него нет хиссарона, для хиссарона нет потребности, чтобы потребность появилась. И даже те, кто хотят, тот, кто чувствует, что не имеет отношения ни к чему, пусть он старается быть просто как ребенок между теми, кто учится. То есть для каждой плоти избавление, то, что называется. Мы знаем, как и в нашем мире, здоровый человек. Тем не менее, иногда ходит на проверки. Может быть, что-то, не дай Бог, найдут, что я болен. Зачем тебе искать, если ты здоров? Я хочу знать, быть уверен, нет ли у меня чего-то, что развивается, а я не чувствую. У нас то же самое. Мы, даже не чувствуя потребности, мы чувствуем себя здоровыми, тем не менее, мы верим тем великим, которые говорят, что стоит провериться. И поэтому мы читаем книгу «Зор», даже без ощущения большой потребности. Может быть, за счет этого чтения, в котором у меня нет никакой потребности и никакого вкуса и смысла, я нахожусь на некой проверке. Может быть, я увижу, что есть во мне что-то. И если это что-то исправить, то придет что-то лучшее. Пожалуйста.
0: Статья «На этот раз возблагодарю» и нарекла его именем Иуда. 167 пункт. «На этот раз возблагодарю Творца, потому нарекла его имя Иуда». Это, как сказано, «Благодарить буду Творца всем сердцем, левав в тайне прямых и в общине». Давид хотел благодарить Творца в высшей тайне святого имени Авая. «Благодарить буду Творца всем сердцем, добрым началом и злым началом, то есть двумя сердцами, двумя желаниями, живущими в сердце, двумя сторонами правой и левой». 168. «В тайне прямых и общины» — это остальные стороны в этом мире, то есть в нукве, ибо сердце, как юг и север, или хесед и гвура. В тайне прямых — это остальные стороны в мире, то есть вак или хагат неи. И выходит, что в тайне прямых — это тан-и, и общины — это место Иуды, то есть малхут. 169. И сказано, а Иуда еще спустится к Эль. Это означает, что Иуда, то есть малхут, соединенная с Авая, опустился с имени Авая к имени Эль, то есть имени Малхут, как сказано, и гневается Эль каждый день. И сказано, благодарить буду тебя всем сердцем, пред Элокимом воспоют тебе. Пред Элокимом воспоют тебе имени Элоким, а не имени Авая. Ибо произносил он песнопение Малхут, называемый Элоким, чтобы соединить ее с правой стороны в Хасадим. И потому сказано здесь: «Благодарить буду тебя всем сердцем, Либи, а не всем сердцем, Левави», поскольку лишь в одном месте произнес он песнопение, то есть, когда Малхут слева и не соединена с именем Авая. 170. Имя Иуда связано со всеми сторонами, и с югом, и с востоком, ведь в Иуде заключено имя Авая, и оно означает «благодарение». Как сказано: «Благодарить буду тебя, Авая, всем сердцем», ведь имя Авая включает все стороны, ибо Иуда происходит с левой стороны, ведь Иуда — это нуква, которая образуется из левой стороны, и получается, что начало его на севере, и он связан с югом, поскольку идет в правую сторону, то есть в Хесед, и связывается с Гуфом, то есть с Тиферет. Таким образом, он связан со всеми сторонами. Поэтому сказано: «На этот раз возблагодарю Авая», что указывает, что оно включает в себя все стороны. И дальше сказано: «И перестало рождать». Ибо теперь, когда она родила четырех сыновей, Раувена, Шимона, Леви и Еуду, то есть Хесед, Гора, Тиферет и Малхут, исправилась вся опора святости Меркава, то есть Хесед, Гора, Тиферет, Малхут. 172. «И Творец сказал Аврааму, после того, как отделился от него Лот: подними же глаза твои и посмотри, неужели Авраам унаследовал эту землю, насколько видели его глаза? Ведь человек видит на 3 или 5 парсаот. А Писание говорит: ибо всю землю, которую ты видишь. Но дело в том, что поскольку он видел 4 стороны света, север и юг, и восток и запад, он видел всю землю. Ведь 4 стороны света — это общее обозначение всего мира. Ведь Творец записал на него землю Израиля, то есть нукву, и показал ему, что она связана со сторонами света, то есть хуптум зерампина, называемыми меркава — опорой. И тут он увидел все. 174. «Землю, на которой ты лежишь, тебе дам ее и твоему потомству». Неужели только лишь это место обещал ему Творец? Ведь оно было не более 4-5 локтей, амот, и не более. А дело в том, что в этот момент Творец сложил под ним всю землю Израиля. И получается тогда, что это место включало в себя всю страну. И насколько это место стало средоточием всей страны, тем более Раби Шимон, светоч всей страны, который равнозначен всему миру. 175. «На этот раз возблагодарю Творца, Иуда, четвертый сын престола», то есть Малхут, четвертая ножка. «И он завершил совершенство престола. И потому один лишь Иуда — это исправление престола, и это столб, на который опираются все столпы, ведь он завершает совершенство престола. И Раби Шимон, который освещает весь мир Торой, и множество светочей светит благодаря ему, он тем более является столпом всех столпов».
1: Мы видим, как Зоар относится. Желание получать поделено направо и лево, и мы должны сделать из этого среднюю линию, поделенную на ступени, это сферот, хагатнаи, для каждой из которых он дает или название, или уровни авиюта, или разные названия. Юг, восток, право, лево. В конце концов, все время мы находимся в сердце, то, что он говорит, в сердце человека, поделенное на различные части. И там мы можем ли мы там и найти себя. Да.
0: Из Америки спрашивают, какая разница между Элоким и Авая?
1: Но у нас есть много названий, и все эти имена относительно получающих, в соответствии с тем, на какой уровень приходит человек. И там он раскрывает другое отношение из состояния своего кли. Состояние его кли называется Творец, Боре. Это то, что мы ощущаем. Мы изучаем, что сотворено желание получать, и то, что желание получать чувствует, это он называет своим Творцом. Почему? Потому что сотворяет, творит по, согласно своему ощущению, моему мирозданию, моему пониманию. То есть все мое, все, что меня окружает, то, где я нахожусь, то, что я думаю, все это Творец, все это исходит от Него. Он во мне делает, Он во мне действует, Он формирует, каждое мгновение формирует мое мироздание, мою реальность. Это назначает «сотворил». Не имеется в виду «сотворил» сколько-то лет назад или сколько-то ступеней. «Сотворил» имеется в виду «сейчас». «Сотворил» ситуацию, и я в этой ситуации чувствую себя находящимся «я» и ощущающий эту ситуацию. То есть «я» — это «я», и чувствующее состояние — это чувствующий Творца. Нет некого больше чувствовать. Ощущение Творца делится на два чувства. Чувство «кли» и наполнение. Я так устроен, что я так это ощущаю. Потому что я, тем не менее, творение. Я все время могу говорить о своих свойствах. И согласно этим свойствам, я ощущаю таким образом и формирую образ Творца. Есть в этом еще много чего. И мы только учимся в этом всем, как правильно формировать ту силу, которая строит нас, которая формирует наше восприятие и изменяет его во мне. И насколько мы больше продвигаемся, мы все больше понимаем, что мы ощущаем только Творца. И это ощущение приходит к нам именно результатом синтеза. Как сказать синтез? Сочетание подсказывают. Ну, синтез. Синтеза очень разных противоположных ощущений. Якобы я с моего внутреннего мира.

0: Мысли его были о Рахеле. 176 пункт. Сыновья Высшего, высшие святые, благословенные мира, удостоившиеся сердцевины ореха. Соберитесь, чтобы узнать, что птица спускается каждый день, пробуждается в саду. Огненное пламя на крыльях ее, в руке ее три лопатки, то есть совки острые, как меч, ключи от сокровищ в ее правой руке. Зоар призывает только тех людей, которые удостоились ступеней Хуб-Тум, сыновья Высшего, Бина, высшие святые, Хохма, благословенные мира, Тиферет, сердцевина ореха, Малхут, и говорит им: соберитесь, чтобы узнать и постичь зов птицы, которая взывает каждый день в райском саду. Ведь именно они достойны понять эти вещи, а не другие, которые еще не удостоились этих ступеней. Птица означает «нукву зерампина». Сад, райский сад, место нуквы, которое достигло свойства имы, без всякого раскрытия собственного свойства. Ведь птица, то есть нуква, спускается из места имы после того, как обрела свое собственное свойство, и пробуждается каждый день в райском саду, чтобы призывать оттуда, ибо там она равна име. Ее равенство по свойствам с имой в трех свойствах. Первое – катнут, вак, называемый крылья, то есть она должна быть подобной крыльям имы. Второе – свечение хохмы в закрытом виде, когда ее место по левую руку, и это гардевак. Третье – хасадим, облачающий хохму и раскрывающий ее для свечения во всем совершенстве, и называемые поэтому ключи сокровищ, ведь без них все сокровища хохмы остаются закрытыми. Нуква спустилась в райский сад из имы и получила от нее огненное пламя на крыльях ее. То есть она опустила вместе с собой из имы диним, суды, которые называются огненное пламя. Их место называется крылья, катнут от имы. Еще она опустила вместе с собой в руке ее три лопатки, острые, как меч. То есть в левой руке она опустила свечение хохма. И хотя оно все еще закрыто, в любом случае оно изгоняет все клипот, которые являются грязью и мерзостью, перекрывающими каналы изобилия, не давая ему светить нижним. И поэтому оно называется «лопатка, острая, как меч», вычищающая всю грязь до тех пор, пока еще можно различить ее присутствие. И поскольку благодаря взаимовключению есть 12 свойств, три части в каждом из Хесед, Гвура, Нецах и Од, называемых предплечья и бедра, три лопатки различаются в ее левой руке, или три сустава руки. И это второе свойство, которое она получила от има. Ключи от сокровищ в ее правой руке – это третье свойство, которое она опустила вместе с собой от имы в райский сад Ган-Эден, свет хасадим, место которых в правой руке, облачающие хохма и называемые ключи от сокровищ. Ведь они открывают сокровища хохмы. А без них все сокровища хохмы остаются закрытыми, как под замком и запором. 177.
1: Мы, когда у нас возник вопрос, на который не ответил, в чем разница между Авая и Луким? Здесь тоже. Что он, по сути, хочет разъяснить нам науку Каббала? За счет каких изменений в наших желаниях, которые уже находятся под нашим управлением, в какой мере, когда эти желания мы делим на право, лево и середину, на стороны, когда можно поделить их на хабат хагатнеи, уровни авиюта, когда в каждом

0: изначальном желании мы можем воспользоваться им как силой его получения, силой его отдачи в каком-то определенном стиле. И это зависит от уровня желания, мощности желания. И к тому же, насколько это желание связано с его изначальной, первичной формой, первичной авайой, и эту форму невозможно заменить. Я не могу работать с гвурой так же, как с хесед. Ты можешь сказать, но ведь это желание и это желание. Что значит? Материя, которая желает. Электрон, который двигается. Желудок, который пустой. Нет. Желания, которые движутся вслед за своей первичной моделью, которая называется авая. И мы не можем ее изменить. То есть вся материя, которую сотворил Творец, получил первичную печать, первичную форму, которая называется Юд-Кей-Вав-Кей. Почему? Потому что иначе эта материя не чувствует Творца, не чувствует света. И поэтому этот отпечаток, он должен быть в материи, иначе не с кем говорить. Это необходимо. То есть мы всегда говорим об авая. Авая — это минимум, меньше этого не существует творения. Должна быть эта форма. Затем, после того, как есть авая, мы говорим о формах, которые это авая, это творение, которое в нем появилось, то, в чем уже есть отпечаток Творца, какие формы оно получает, какое оно представляет от Творца, и начинает уподобляться Творцу. Авая — это нечто совершенное, или совершенное тем, что эта материя ничего не делает, и Творец отпечатывает все в нем, или совершенно тем, что все делает самостоятельно и находится в себе так в полной совершенной авае. Но что означает быть в совершенной авае творением со стороны Творца? Это отдающий. Так же, как четыре стадии прямого света, или четыре, или десять сферот прямого, или отраженного света. Как это может произойти, когда у творения появятся собственные силы отдачи, когда он проходит от Малхута Кетер, те формы, которые он проходит от Малхута Кетер, во всей мощности называется Элоким. И тогда у нас появляется сочетание Авая Элоким. Это совершенство творения относительно Творца. Давайте пока продолжим.
1: 177 пункт. Мощно взывает она к праведникам в райском саду, говоря, кто из вас, чей лик светел, кто удостоился хохмы, как сказано, мудрость человека просветляет лик его. Кто вошел и вышел и укрепился в древе жизни, то есть удостоился трех линий. Вошел с правой стороны, а вышел с правой линии, а вышел с левой линии и укрепился в древе жизни, то есть в средней линии, дошел до его ветвей, то есть хагатны, содержащихся в зарампине, и это древо жизни и его ветви, и соединение с его корнем, Гарзейр Ампин, есть плоды его, которые слаще меда. Это свечение хохмы в нукве Зерампина, которое является его сладким плодом, доставляет жизнь душе и исцеление самому себе, то есть своему гуф. И она взывает, говоря, кто тот, кто удостоился всего этого. Это тот, кто остерегался злых мыслей, мыслей, несущих ложь древу жизни, мыслей, оскверняющих реку и ручей, исток Израиля, мыслей, несущих смерть душе и разбиение ему самому, так что нет у него жизни вообще. Нуква по своему собственному свойству не способна получать никакие мохин, поскольку на нее действует цимцум алиф, первое сокращение. И все мухин, которые она получает благодаря своему подъему и включению в келим имы. И поэтому точка ее собственного свойства должна быть спрятана в ней самым потаенным образом. А если она раскрывается, все света сейчас же уходят из нее, поскольку раскрывается, что она относится не к свойству има, а к свойству малхут, на которое действует цимцум, и она не способна получать света имы. И поэтому это древо познания добра и зла. Что означает, что если человек заботится о том, чтобы прилепиться к средней линии, которая разрешает спор между двумя линиями, чтобы правая линия светила сверху вниз, а левая снизу вверх, и человек тоже не притягивает свечение хохма в левой линии сверху вниз,
0: сверху вниз.
1: Да, сверху вниз должно быть.
0: Потому что он спускается.
1: Он остерегается этого. Тогда считается, что он удостоился, и оно добро, то есть, что точка собственного свойства нуквы скрыта и неизвестна. Однако, если он притягивает свечение левой линии сверху вниз и наносит ущерб средней линии, считается, что он не удостоился, и оно зло. И для него сразу же раскрывается точка собственного свойства нуквы, и света жизни тут же улетучиваются и уходят от него. А для того, чтобы не удостоился, не нужно настоящего действия по практическому притяжению сверху вниз, а достаточно согрешить в мысли, хотя он еще не согрешил на деле. Уже считается, что он не удостоился, и оно зло, и света уходят от него, и дух глупости, являющийся смертью и злом, облачается в него, чтобы он согрешил на деле. Как сказано, человек грешит только, если в него входит дух глупости. А удостоившийся высших светов, тот, кто уберегся от дурной мысли, от мысли, как согрешить и притянуть свечение левой линии сверху вниз, от той мысли, которая несет ложь и вредит древу жизни. Ведь древо жизни — это средняя линия, которая решает, что только правая линия будет светить сверху вниз, а левая линия — только снизу вверх. А поскольку человек думал, как притянуть сверху вниз, выходит, что он лжет и вредит исправлению древа жизни. И мало того, он еще и оскверняет реку, то есть иму, ручей, то есть Есод Имы, источник Зеерампина, который называется Исраэль. Ведь после того, как света уходят из нуквы, поскольку в ней раскрылась сила цимцума, этот ущерб доходит также и до Имы, так как нуква уже включилась в Иму. И это считается, как будто она осквернилась от контакта с другими. Ведь со стороны ее собственного свойства в име нет никакого ущерба от цимцум алиф. Однако из-за того, что она взаимовключилась с нуквой, она была повреждена через нее, и има называется река, выходящая из рая. А со стороны Есода она называется ручей, как сказано, из ручья пути пить будет, поэтому поднимает голову. То есть Зеерампин постигает гар и рожь, голову, от ручья, то есть от Есода Имы. И сказано, мыслей, несущих смерть душе и разбиение ему самому. Ведь после того, как света уходят из нуквы, также уходит и свет человека, который называется душа, нефеш, и его кли, называемое гуф, тело, разбивается, потому что ему не от кого получать свет жизни, поэтому оно разбивается и умирает. 179.
0: Есть нечто срочное спросить? Пожалуйста.
1: Из Южной Африки нас спрашивают, в какой мере мы должны заниматься теми мыслями, которые возникают во время урока.
0: Во время чтения Зоар не может быть во мне никаких мыслей, кроме того, как это действует на меня. Не волнует меня, о чем говорит сам Зоар, потому что я все равно не нахожусь в том, о чем он говорит. Я могу добавить к своему намерению, чтобы это на меня подействовало, еще мысли, где говорится о Зерампе, Немалхут, соединение между ними, действия Хабад-Хагатные, три линии, различные действия, которые мы изучаем механически, все еще не в постижении, через Талмуд Сарасферот, Птиху и, так, и другие источники, может быть, Древа Жизни Ари. Но все это как добавка, поддержать мою связь с материалом, которая приводит мне свет, возвращающий к источнику. Это то, от чего нельзя отказываться, иначе вся эта учеба ничего не стоит. Буквально ничего не стоит, как и вообще вся Тора. Что он объясняет нам в предисловии к Талмуде Сефирот? С самого начала запрещали заниматься Торой, кроме как, если только свет возвращает к источнику. А если нет, не занимайся. Это то, что он пишет. То есть вопрос, как я могу воспользоваться Торой, когда я все еще не нахожусь в намерении ради отдачи. Так говорят, она предназначена и для того, чтобы исправить желание получать, чтобы появилось намерение ради отдачи. То есть нет у тебя сейчас еще лишма, и ты работаешь, когда ты работаешь желаниями ради отдачи, и Тора — это душа человека, учит его и действует, выполняя действия получения ради отдачи. Нет, все еще нет. Ты все еще находишься в ради получения, но твое намерение прийти к ради отдачи. И тогда можно тебе учиться. Тогда можно. Разрешили, позволили мудрецы, что и таким образом тоже можно учить Тору. Это то, что объясняется нам в предисловии к ТАС. И то, что говорит нам Рамбам, что женщин, детей и так далее можно начать обучать, пока они поумнеют. Но если я не учусь таким образом, не имеется в виду человека, у которого у одного есть такое направление, у кого-то нет. Это говорится о каждом из нас, кто находится в разных состояниях, ведь человек включает в себя весь мир. То есть иногда я нахожусь в состоянии, когда я не хочу учить Тору, что означает. Не хочу думать о свете, возвращающем к источникам. Не хочется. Что значит не хочется? Нет у меня к этому желания. О чем я хочу думать? Просто учить, сколько ангелов на небе, как называются их, как они называются по именам. Только он говорит, этого нельзя, лучше не учиться. Но нет, все-таки. Тогда я прихожу, и я включаюсь в группу. И тогда вся моя работа, я даже не хочу ни слышать, ничего остального. Я сижу, и я все время работаю над собой. Как включиться в группу? Как преклонить себя? Как быть, как сказано, под стопами, под стопами праведников, быть праведником, праведников. А кто эти праведники? Это мои товарищи, которые сегодня хотят оправдать Творца и находятся в правильном намерении, а я пока на это не способен. Так я готов быть прахом под их ногами, чтобы они повлияли на меня. Я хочу прилепиться, относиться к ним как-то. Всегда есть у человека в группе какая-то форма работы. Не может быть, чтобы не было. Да.
1: Авраам из Реховата спрашивает. Мы говорим, нам недостает величия Творца, но ведь это мы получаем сверху вниз, и это можно, как мы читали, или это грех?
0: подъем, подъем от Творца я не получаю свыше, пробуждение я получаю от группы. Я сам могу впечатлиться Творцом, от Его важности. Как? Я впечатляюсь от Него только по мере ценности, которую я получаю от окружения. Я не понимаю вопроса. Нет во мне никакого определенного отношения ни к чему, кроме как то, что группа формирует во мне отношение определенное. Она говорит: посмотри туда, это важнее. А теперь посмотри туда, это еще в два раза больше важно. А там еще в 8 раз важнее, чем это. И так далее. Группа формирует во мне мой взгляд. И насколько каждая из вещей дает меру важности. И из этого я создан. Из этого я создаю свое отношение к реальности. Это я вижу. И это я определяю. Если мне не скажут, на что смотреть, на что обратить внимание, что важно, то ничего нет. Я не увижу, я ничего не определю. Так как же может быть, чтобы я получил важность Творца свыше? От кого? С какого выше? Если они дают мне направление, и сколько в этом направлении больше важности, это направление внутрь, тогда я раскрою это свойство, которое называется важность Творца. Что значит важность Творца? Важность отдачи и любви к ближнему. Это называется важность Творца. Хорошо. Да, Дани, что ты хотел?
1: 3 линии, можно вопрос?
0: Можно.
1: Что это значит? Правая линия идет сверху вниз, а левая линия снизу вверх? И в каком направлении светит средняя линия?
0: Не-не-не-не. Эти 3 линии, они не светят сами по себе, как и ничто другое. Мы не говорим о нем как о самом по себе. А 3 линии — это каким образом творение должно себя поставить относительно Творца. Что значит само себя? У творения, у самого по себе есть только одно, есть желание получать. Если я сокращаю это желание получать, то не остается никакой связи с источником. Затем я начинаю себя формировать. Я говорю так: я не пользуюсь желанием получать своим. Ну хорошо, что же дальше? А дальше я хочу желание отдавать. Ну, поработай над этим. Скажем, я работаю, группа, распространение, учеба, все, получаю. Получил свыше. Свойство отдачи. Получил свыше свойство отдачи. Называется, что у меня определилась правая линия. Согласно правой линии, которая проявилась, в которой я должен, могу отдавать снизу вверх, я могу раскрыть затем еще и левую линию. Левая линия — это свет хохма, которая светит сверху вниз. Но мне можно получить его только ради отдачи снизу вверх. Не запутался? Нет. Хорошо. То есть есть понятие того, что приходит ко мне, и есть то, что я получаю. Левая приходит ко мне сверху вниз. Так распространяется свет хохма. Я получаю его только снизу вверх, в отдаче. После сокращения с экраном и отраженным светом. И все. Теперь как я получаю свет хасадим? Открыто, на него нет никаких сокращений. Сверху вниз пусть меня наполняет сколько угодно, пожалуйста. На него нет зивугадака. Все, сложилось. Продолжим еще немножко.
1: 179 пункт. Мысли, которые осквернили источник древа жизни, то есть Зерампин, ведь он вознес изъян нуквы в Иму, создал древо лжи, ибо изъян и разрушение цветов источника древа жизни постепенно образуют древо лжи, ситрахра. Ведь, как сказано, Цор может быть построен только из руин Иерусалима, ибо эти мысли поднимаются и ставят одну душу вместо другой, душу от цветов ситрахра вместо души от святых цветов. Ведь из-за этих мыслей древо жизни уходит, а древо смерти соединяется с человеком, ибо от него он притягивает свою душу. Ведь как только он начинает думать о грехе, от него уходят цвета святости, то есть древо жизни, как сказано, «не удостоился, оно зло», и облачаются в него цвета ситрахра, то есть древо смерти. И выходит, что обязательно душа его теперь происходит от древа смерти, и дается ему душа от ситрахра вместо души святости, которая была у него. 180. Горе ему, ведь из-за этих мыслей он оторван от древа жизни и соединился с древом смерти. Свет его прекратился и не распространяется, и соединившийся с ним не увидит добра вовеки. Оно сухо, без всякой примеси света, плоды его горьки, как полынь, и о нем сказано, и будет он, как можжевельник среди степи, и не увидит прихода добра. 181 пункт. Добрые мысли, которые поднимаются наверх, связываются с древом жизни, то есть со средней линией, и держатся за его ветви и вкушают от его плодов. От них исходит вся святость и все благословения. Они даруют жизнь душе человека и исцеление ему самому. О них сказано, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод. 182 пункт. Все вещи в мире следуют за мыслями и раздумьем. Как сказано, «Освятите себя и будете святы мне». Ведь вся святость в мире рождается и следует за добрыми мыслями. 183 пункт. Осветившийся, осквернившийся дурными мыслями, когда приходит, чтобы совершить зевук со своей женой, в то время как его желания и мысли с другой женщиной, если он зачал с этими мыслями, он заменил высшую ступень свыше, ступень святости, на ступень скверны. Как мысли его производят замену внизу, когда он заменяет свою жену на другую, также он производит и замену наверху.
0: Сверху вниз понятно, что говорится, не этот мир и высший мир, а желание отдавать и желание получать. Малхут называется внизу.
1: И как тело сына, которого он рождает, называется подменный сын, так и в отношении своей души он называется подменный сын. Ведь этими мыслями он не притягивал святость, и его душа сменилась на ступень ситрахра.
0: Нуква не готова к зевугу.
1: Соединенный со святостью, то есть с древом жизни, и думающий, как притянуть левую линию сверху вниз, наносит большой вред, ведь вместе с его дурными мыслями свята жизнь и все благо сейчас же уходит от него, и святая душа заменяется у него на нечистую душу, ибо не удостоился, и это зло. Это подобно соединяющемуся со своей женой и думающему о другой. Ведь совершающий зевук в святости — это опора высшим Зайрампину и Нукве. А думая о другой, он пробуждает Нукву де Ситрахра, блудливую жену, противостоящую Нукве Зайрампина, и приводит к тому, что свечение левой линии от Нуквы притягивается сверху вниз, в клипот. И тогда она считается древом познания добра и зла, поскольку, если не удостоился, оно зло. Ведь для нее раскрывается точка цимцум алев, и все света святости уходят, и вместо них приходят света ситрахра. Получается, что совершающие зевук превращаются тогда в опору для зонды клипот, и поэтому сын, родившийся от этого зевуга, происходит от ситрахра и превращается в подменного сына, ведь в нем находится дурная душа от ситрахра, от силы цимцум алиф, и он более не способен получать свет святой жизни. А если не удостоился, это зло. То есть для нее раскрылась точка цимцум алиф, и света жизни сменились на света древа смерти, и подобно тому, как зло раскрылось внизу в нукве, в месте, где у него было добро.
0: Это называется внизу, в нукве, то, о чем мы говорили.
1: Также произошла смена наверху в име,
0: в бине,
1: ибо изъян поднялся также и в зад де има, ведь из-за того, что они были соединены друг с другом во время исправления, они повреждаются друг от друга во время повреждения.
0: Всегда надо не забывать низ и верх, это малхут и бина, никогда не говорится о нас. И на этом перейдем к следующей части.
1: Мы переходим к следующей части урока по книге «Труды Бальсулама».

0: Шалом, бахелек ришон, нильмад шиур шел.
1: Здравствуйте, на первой части будем изучать урок с Равом от 20.03.2003 года, который основан на статье по поводу отдачи. Статью можете найти в первом томе на 41-й странице. Прочитаем эту статью вместе в десятках в нашем распоряжении 45 минут.
0: אנחנו בכתבי רבש, כרך א', עמוד 41, מאמר...
1: פירוי תום רבשה, 41 סטרניצה, статья 16 по поводу 84 года по поводу отдачи. Следует выяснить, что такое отдача. Когда человек служит кому-то важному в глазах всего мира, этот важный человек не должен давать ему компенсацию за его служение, а сам факт этого служения важному человеку считается для него, как будто он дал ему ту же компенсацию. То есть вот, если он знает, что это важный человек, он уже наслаждается этим служением и не должен получать дополнительное наслаждение за служение. Ведь само служение и есть его наслаждение. Тогда как если он служит простому человеку, то у него нет наслаждения от этого служения, он должен получить оплату за это служение. То есть то самое служение, которое он совершает, если это делается для важного человека, то он не нуждается в оплате или в компенсации. Например, прилетает важный человек на самолете, он держит в руке маленький чемоданчик. Есть много людей, которые ждут его прилета. И этот важный человек дает свой чемоданчик кому-то из них, чтобы он отнес его в машину, чтобы ехать домой. И он хочет заплатить ему, скажем, $100. Нет сомнения, что тот откажется получить их у него, ведь от своего служения он испытывает наслаждение намного больше, чем от $100, которые он дает ему.
2: В то же время, если это простой человек, даже за деньги он не стал бы служить ему, он скажет ему: тут есть специальные люди, носильщики, и они поднесут твой чемодан к машине. А мне не пристало служить тебе. А носильщики, раз это их профессия, если ты им дашь вознаграждение, то они без сомнения будут рады услужить тебе. Получается, согласно этому, что в том действии, которое он производит, есть разница и важный аспект не в самом действии, а в том, ради кого он производит это действие. Если он производит это действие для важного человека, лишь от важности этого человека в его ощущении зависит, насколько он чувствует его величие. И не важно, понимает ли он сам, что это важный человек, или же, что его окружение говорит ему о нем, что он важный человек, у него уже есть силы служить ему, и ему не нужна никакая компенсация, как сказано выше. И согласно сказанному, следует понять это в этой связи. Каково на самом деле намерение того, кто служит важному человеку? Состоит ли его намерение, когда он наслаждается тем, что служит ему, в том, что для него служить ему считается большой честью? Или же он делает это из-за того, что у него есть большое наслаждение от того, что он служит ему? И из какого источника приходит к нему наслаждение, когда он служит важному человеку, он не знает. Ведь он видит естественную вещь, что тут есть большое наслаждение, поэтому он и хочет служить ему.
1: Другими словами, состоит ли его намерение в том, что поскольку это важный человек, он хочет, чтобы этот важный человек получил наслаждение? Или же он не хочет Если же, или же он хочет служить ему, поскольку он сам чувствует наслаждение. То есть, если бы он мог получить то же наслаждение, которое он испытывает от того, что служит ему, от чего-то другого, он отказался бы от этого служения. Ибо вся причина, по которой он хочет служить ему, состоит лишь в том, что он чувствует, что здесь он может обрести хорошее ощущение. Поэтому он служит ему. А вопрос заключается в том, служит ли он ему из-за того, что хочет, чтобы важный человек испытывал хорошее ощущение. А то, что он чувствует наслаждение от того, что он служит ему, это только результат. Но намерение его не направлено на себя, а направлено лишь на то, чтобы у важного человека было хорошее ощущение. Или же на самом деле он не считается с важным человеком, а все его расчеты, насколько он сам может получить от этого наслаждения. Если мы спросим, какая разница, с каким намерением он делает это, ответ состоит в том, что мы должны знать, что означает «отдающее кли». Мы находим три варианта в действии по отдаче. Первое. Он занимается действиями по отдаче во благо ближнего, будь то посредством своего тела или своих денег, чтобы получить за это компенсацию. То есть самого служения недостаточно, чтобы он давал ему наслаждение. Он хочет, чтобы за это ему дали нечто другое. Например, он хочет, чтобы за его работу в действии по отдаче ему оказали уважение, и ради этого у него есть силы работать. Тогда как если у него нет уверенности, что он получит за это уважение, он не стал бы делать то, что он делает во благо ближнего.
2: Второе. Он занимается действием по отдаче во благо ближнего и не желает, чтобы ему давали какую-либо компенсацию за его работу. То есть нечто другое, нечто иное. А он удовлетворяется тем, что совершил действие по отдаче. И в его природе заложено наслаждение от того, что он делает благо другим. И в этом все его наслаждение. И нет сомнения, что это более высокая ступень, чем первая. Ведь отсюда мы видим, что он делает действия, в которых намерение его ради доставления блага другим. И это мы должны назвать отдачей ради отдачи. Но если мы немного углубимся в это и исследуем, в чем на самом деле состоит его намерение, когда он отдает другим, делает ли он все действия, потому что он хочет наслаждаться, что означает эгоистическую любовь, поскольку по своей природе он наслаждается действиями по отдаче. Или же его намерение в том, чтобы у него было наслаждение тем, что у других есть нечто хорошее. То есть он наслаждается тем, что у других есть хорошее настроение. Поэтому он старается делать другим добро, чтобы у них было хорошее настроение, и они наслаждались своей жизнью. А если он случайно видит, что есть другой человек, который, если будет делать то же, что желает сделать он сам, скажем, жителям своего города, будет успешнее его, он отказывается от того наслаждения, которое есть у него от действий по отдаче, и старается, чтобы тот другой сделал это.
1: И тогда нет сомнения в том, что если это человек, который делает действие по отдаче и не хочет никакой платы за свою работу, тем не менее, для того, чтобы другой сделал эти действия на благо жителей его города, хотя он и знает, что этот другой, он более способный, тем не менее, он не может уступить. Об этом еще нельзя сказать, что это называется отдача ради отдачи. Ведь в конце концов эгоистическая любовь является для него определяющей. Третье — тот, кто работает не для получения какого-либо вознаграждения. И также, если он видит, что есть более способный человек, он отказывается от своего наслаждения, от того, что он дает другим, и заботится только о благе ближнего. Это называется отдача ради отдачи. В таком случае тут следует тщательно разобраться, каково его истинное намерение. Хочет ли он, чтобы у него самого было хорошее настроение, и поэтому он служит ему? Или же его намерение, что он хочет, чтобы хорошее настроение было у этого важного человека?
2: И понять описанную выше тонкость можно с помощью картины, которую человек должен представить себе. Поскольку это очень важный человек, он хочет доставить ему наслаждение, чтобы у того было хорошее настроение. Поэтому он хочет служить ему. Однако во время своего служения он сам чувствует хорошее и возвышенное настроение и чувствует, что все наслаждения, которые он ощущал в своей жизни, теперь он чувствует, что они не имеют никакой ценности по сравнению с тем, что он испытывает сейчас, благодаря тому, что служит самому важному человеку в мире. И у него нет никаких слов, чтобы описать радость, которую он испытывает от того, что он хочет вызвать у этого важного человека хорошее настроение. А теперь он может проверить себя, каково его намерение, что он желает доставить наслаждение важному человеку. Заботится ли он о собственной выгоде, то есть то, что он хочет насладить его, вызвано тем, что он сам будет чувствовать хорошее настроение, или же все его намерение насладить его, чтобы у этого важного человека было хорошее настроение. Ведь благодаря величию этого человека в нем пробуждается большое желание служить ему. Поэтому, хотя во время служения ему он испытывает большое наслаждение, существующее во время служения, тем не менее, если он знает, что есть некто, кто, если будет служить ему, доставит этому важному человеку большее наслаждение, тогда он отказывается от своего наслаждения, которое он может получить во время служения, и от чистого сердца хочет, чтобы другой служил ему, так как у него будет большее наслаждение, чем если бы он сам служил ему.
1: Отсюда получается, что если он согласен отказаться от своего служения, даже если он сейчас чувствует удивительное наслаждение от своего служения, тем не менее, ради важного человека, чтобы у него было больше наслаждения, он отказывается, потому что он не думает о себе самом, а все направлено на благо этого важного человека. И это называется, что у него нет никакого намерения ради собственной выгоды, а все направлено ради отдачи. И нет у него никакого расчета с самим собой. Тогда у него есть полное выяснение, то есть он не может обманывать себя. Это называется полной отдачей. Однако следует знать, что человеку невозможно дойти до этого собственными силами. Ведь об этом сказано. Злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. Если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит его, праведника, в руке его, то есть грешника.
2: То есть человек сначала должен проверить, есть ли у него силы прийти к тому, чтобы у него была возможность делать действия с намерением ради доставления наслаждения Творцу. И тогда, когда он уже пришел к осознанию, что у него нет возможности своими силами прийти к этому, тогда человек концентрирует свои Тору и заповеди на одной точке, а именно свет в ней возвращает к источнику, чтобы это было для него всем вознаграждением, которое он хочет от Торы и заповедей. То есть его вознаграждение за усилия будет заключаться в том, чтобы Творец дал ему эту силу, называемую силой отдачи. Ведь существует правило, что тот, кто прилагает какое-либо усилие, то есть отменяет свой отдых, это происходит из-за того, что он хочет чего-то и знает, что без усилий ему этого не дадут, поэтому он обязан прилагать усилия. И поэтому у человека, который прилагает усилия для исполнения Торы и заповедей, наверняка есть что-то, чего ему не достает. И поэтому он прилагает усилия в Торе и заповедях, ибо с помощью этого он достигнет желаемого. И потому человек должен обратить внимание и немного подумать, прежде чем начать свою работу в работе Творца, о том, чего он хочет, то есть какого вознаграждения он желает за свою работу. Или, скажем проще, какова причина, заставляющая его заниматься Торой и заповедями. И тогда, когда он исследует это, то есть постарается узнать, чего ему недостает, что ради этого он должен прилагать усилия, тогда человек начинает погружаться в многочисленные размышления, вплоть до того, что ему очень трудно по-настоящему узнать, чего он желает.
1: Поэтому есть много людей, которые, когда начинают думать, с какой целью они работают, не могут установить истинную цель, и потому говорят, зачем нам утомляться мыслями, посвященными разным исследованиям, и работают без всякой цели, говоря, мы работаем для будущего мира. А что такое будущий мир? Зачем нам думать об этом? Будем лишь верить, что это нечто хорошее. Этого нам достаточно. Когда получим вознаграждение будущего мира, тогда узнаем, что это. Зачем нам сейчас пускаться в исследования? Но лишь немногие говорят, что есть такое явление, как слияние с Творцом. А чтобы прийти к слиянию с Творцом, он должен прийти к подобию по форме. То есть, как сказано, как он милосерден, так и ты будь милосерден. И тогда он начинает стараться прийти к подобию по форме, состоящему в том, чтобы все его действия были в свойстве отдачи. Ведь лишь тогда с него снимаются сокращения и скрытия, присутствующие в мире, и он начинает чувствовать святость. Однако, когда он начинает делать работу, ведущую к ступени отдачи, он видит, что он очень далек от этого, что у него нет желания, чтобы в мысли, речи и действии у него была бы способность выстроить намерение на отдачу. И тогда он не знает, что делать, чтобы обрести силу отдачи. И всякий раз, когда он добавляет силы, он видит, что это далеко от него, пока он не приходит к осознанию, что это не в возможностях, человеческих когда-либо достичь этого.
2: И тогда он приходит к осознанию, что только Творец может помочь ему, как сказано выше. И только тогда он понимает, что он должен заниматься Торой и заповедями, чтобы получить вознаграждение. А его вознаграждение, ради которого он трудится, состоит в том, что Творец даст ему силу отдачи. И на это вознаграждение он рассчитывает, ведь он желает прийти к слиянию с Творцом, являющемуся свойством подобия по форме, то есть к свойству отдачи. И в этом все его вознаграждение, на которое он рассчитывает. Ведь благодаря усилиям в Торе и заповедях он надеется, что ему дадут то, чего он сам достичь не может. А ему нужно, чтобы другой дал ему это. Это подобно материальным усилиям. Ведь сам человек не может добыть деньги. Поэтому он прилагает усилия, и за это ему дадут денег. Аналогично в духовном. То, чего он не может достичь собственными силами, и ему надо, чтобы кто-то дал ему это, мы это называем вознаграждением.
1: Поэтому, так как существует правило, гласящее, что если желает вознаграждения, нужно вложить работу и усилия, и он исполняет Тору и заповеди, чтобы ему дали вознаграждение, называемое силой отдачи, то есть выйти из любви к ближнему. Извините, поэтому, когда человек хочет прийти к свойству отдачи, поскольку он желает прийти к слиянию с Творцом, он не может прийти к этому свойству, ему нужно, чтобы Творец дал ему это. И то, что он хочет, чтобы ему дали, называется вознаграждением. И поэтому, так как существует правило, гласящее, что если желает вознаграждения, нужно вложить работу и усилия, он исполняет Тору и заповеди, чтобы ему дали это вознаграждение, называемое силой отдачи, то есть выйти из любви к себе и получить желание, чтобы у него были силы заниматься только любовью к ближнему. И поэтому сказали мудрецы, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если зло лишма, потому что и зло лишма приходит к лишма, ведь свет в ней возвращает к источнику. То есть, как сказано выше, благодаря усилиям в Торе и заповедях, чтобы прийти к лишма, тогда он придет к ступени лишма, благодаря тому, что до этого он прилагал силы. Поэтому достаивается света в ней, который возвращает к источнику. И это называется, что свыше ему дали силу отдачи.
2: Однако, можно спросить, зачем ему нужно сначала прилагать усилия, а потом ему дают свет Торы? А почему ему сразу не дают свет Торы, который сразу вернул бы его к источнику? И зачем?

0: трудиться и вкладывать энергию впустую, а также терять время впустую. Ведь было бы лучше, чтобы ему дали свет сразу в начале его работы. То есть, чтобы он сразу получил свет и сразу же начал свою работу в Лишма. Но дело в том, что нет света без кли, а кли называется желание. То есть человек, у которого есть хиссарон, потребность, и он стремится к наполнению этого хиссарона, это называется кли. И только когда у него есть кли, то есть желание какого-то наполнения, тогда можно сказать, что ему дают наполнение, и он доволен тем наполнением, которое ему дали. Ведь к этому он и стремился. А вознаграждением называется наполнение, когда стремление получает его. И более того, величина важности наполнения зависит от меры стремления. И в мере страданий, которые были у него, в этой мере он наслаждается наполнением. Поэтому невозможно дать человеку свет, который вернет его к источнику, когда у него нет никакого желания к этому. Ибо возвращение к источнику означает, что он теряет силу любви к себе и получает силу любви к ближнему.
1: Если у человека нет никакого желания выйти из любви к себе, если ему говорят, совершая работу и в качестве вознаграждения у тебя не станет желания любви к себе, это не считается для этого человека вознаграждением, а наоборот. Человек тогда думает, что за то, что он работал у хозяина, вместо того, чтобы сделать ему добро за его усилия, ему вместо этого дают большое зло, до такой степени, что всю любовь к себе он теряет за одно мгновение. И кто же согласится на такое? И поэтому человек должен сначала учиться в ло лишма, так как в этом у него будет помощь со стороны тела, и человек готов отказаться от маленького наслаждения, чтобы получить большое наслаждение. А по своей природе человек не может представить себе наслаждение, если оно не будет построено только на фундаменте эгоистической любви. Поэтому ему говорят, что благодаря своим занятиям Торой и заповедями он получит вознаграждение. И это не является ложью, ведь, конечно же, он получит вознаграждение. То есть то, что ему говорят, что благодаря своим усилиям в Торе и заповедях он получит вознаграждение, это истина. Ведь нет сомнения, что он получит вознаграждение. Но вознаграждение изменится.
0: Ведь, например, отец говорит своему сыну: «Если будешь хорошим мальчиком, я куплю тебе машину, такую, в которой играют маленькие дети». То есть пластмассовую машинку. Потом отец уехал за границу и вернулся через несколько лет. Сын уже вырос и приходит к отцу и говорит ему: «Папа, до того, как уехать за границу, ты обещал мне пластиковый автомобиль». Отец пошел и купил ему вместо этого хорошую машину, на которой можно далеко поехать. И сын тогда уже соображает и понимает, что сейчас время не для пластиковой машинки,

0: что является истинным наслаждением. Получается, что то, что ему говорят, чтобы он работал в Лолишма, то есть ради получения вознаграждения, есть истина. То есть, строя намерение ради отдачи, он тоже получает вознаграждение. Но вся ложь заключается тут в сути вознаграждения. Ибо человек, когда он находится в Лолишма, думает о другом вознаграждении, которое ему дадут. Ведь кли, которая получает это, называется эгоистической любовью. Тогда как потом, когда человек вырастает, он начинает понимать, что главный келим, в который получают вознаграждение, это отдающий келим, так как именно благодаря этим келим получают истинные блага и наслаждения. И тогда он чувствует себя счастливейшим человеком в мире, в отличие от вознаграждения, которое он ожидал получить, когда пребывал в Лолишма. Ведь тогда он был способен получить только вознаграждение, пригодное для маленького ребенка.
1: Отсюда получается, что когда обучают получать наслаждение, вознаграждение за работу в Лолишма, это не называется ложью. Потому что он ничего не потерял от того, что маленькое вознаграждение ему заменяют на большое. Но следует объяснить, что в Лолишма у этого вознаграждения нет настоящего названия, такого, как он думает. А у этого вознаграждения есть другое название, чем то, что он думал. Но вознаграждение остается вознаграждением и заменяет не вознаграждение, а название вознаграждения, а именно сложного и воображаемого вознаграждения на истинное вознаграждение. Из всего вышесказанного получается, что главное, что человек должен получить за свои усилия в Торе и заповедях, это что Творец даст ему отдающий келим, которое сам человек получить не может, поскольку они противоречат природе, а это является подарком свыше, и это является его вознаграждением, ибо он всегда ожидал, когда я буду способен доставлять наслаждение Творцу. И поскольку он ожидал этого вознаграждения, это называется его вознаграждением. И чтобы понять сказанное выше, нужно посмотреть в общем введении в книгу «Паним Сберот», где написано, что корнем тьмы является экран, находящийся в кли Малхут, а корень вознаграждения заложен в отраженном свете, исходящем посредством Зивога Деака.
0: Он определяет там корень того, что мы видим в этом мире. То есть все, что мы видим в этом мире, является ветвями, произрастающими из этих корней, из высших миров. И он говорит там, корень усилий, который человек ощущает в этом мире, происходит от корня экрана в кли Малхут. Что означает, что кли, которое есть у творений, называется желанием получить наслаждение, которое создал Творец, поскольку его желание — насладить свои творения. Поэтому он создал в творениях желание получать наслаждение. И это называется «малхут высших сферот». А потом, как мы учим, произошло сокращение, которое означает, что он не хочет быть получающим, так как он желает подобия по форме с Творцом. Поэтому в святости возникло правило,

0: состоящая в том, что ничего нельзя получить, если нет способности построить намерение ради отдачи. И это называется исправлением экрана. Ведь мы говорим о высших светах. Поэтому, когда не хотят получать свет, это называется экран. Подобно человеку, который, когда солнечный свет слишком сильно светит в дом, и он не желает получать этот солнечный свет, он ставит занавес или экран, чтобы солнце не светило в дом.
1: Поэтому, когда говорят о высших светах, и когда Малхут, несмотря на то, что у него было большое желание и стремление получить свет наслаждением, тем не менее отказалась от этого наслаждения, чтобы не получать его, так как она желает подобия по форме, это называется усилием. То есть она делает то, что не является ее желанием, то есть не дает себе получить наслаждение. Также и в материальном мире, когда человек должен отказаться от какого-либо наслаждения, это называется усилием. Например, человек получает наслаждение от отдыха, и по какой-то причине необходимости отказывается от своего отдыха и идет что-то делать. Это называется усилием. И также он показывает нам, как происходит, когда материальная ветвь получает вознаграждение. Где это коренится в высших мирах? Он показывает нам, что корень вознаграждения происходит от отраженного света, что является желанием отдавать, которое исходит от зевога дака, происходящего между высшим светом и экраном и авиютом. И там написано в Тасе, в учении 10 сферот, что облачающий отраженный свет выходит как порождение двух сил. А зевог дака в духовном происходит, если два объекта противоположны друг другу. И это считается ака, с ударением, что означает, что с одной стороны он очень желает этого, поскольку видит, что от этого у него будет большое наслаждение, а с другой стороны он преодолевает это и не получает его, так как он желает подобия по форме. Иными словами, тут есть два желания. Первое, когда он стремится получить наслаждение. Второе, с другой стороны, он стремится к подобию по форме.
0: И из двух этих желаний рождается нечто новое, называемое «облачающий отраженный свет». И посредством этой силы он может потом получить высшее благо, поскольку этот отраженный свет является кли, пригодным для получения этого высшего блага. Иными словами, благодаря этому кли у него есть здесь две вещи. Первое, что он получает наслаждение, заключенное в высшем благе, которое исходит из замысла творения, состоящего в том, чтобы насладить свои создания. Второе, и вместе с тем он находится в подобии по форме, что является вторым свойством, имеющимся у него во время получения высшего блага. Таким образом, мы видим из всего вышесказанного, что все вознаграждение есть лишь отраженный свет, являющийся силой отдачи, которую нижний получает от высшего. И он называет ее отраженным светом, что означает то, что нижний дает высшему. Другими словами, благо, которое приходит от Творца, называется прямым светом. Как сказано, Творец создал человека прямым. То есть, как мы учим, замысел творения состоял в том, чтобы насладить свои создания. То есть, чтобы создания получили высшее благо. И это называется прямой.
1: Однако получающие благо желают подобия по форме. Поэтому у нас есть исправление, называемое отраженным светом. То есть тот, кто получает благо, получает его не потому, что он хочет наслаждаться, а потому что он хочет отдавать Высшему, что означает, что как Высший хочет, чтобы... Чтобы получающий наслаждался, также и намерение получающего блага вернуть наслаждение дающему, чтобы Высший наслаждался тем, что исполняется его замысел. Согласно этому выходит, что главное вознаграждение — это отраженный свет, то есть сила отдачи, которую Нижний получает от Высшего. Однако, тем не менее, нужно понимать, почему мы говорим, что кли, называемая силой отдачи, есть все вознаграждение, ведь вознаграждение означает нечто, что получают. Как говорят, я работаю, чтобы получить вознаграждение. Как говорят, что цель творения состоит в том, чтобы насладить свои создания, то есть чтобы они получили вознаграждение. А здесь мы говорим, что вознаграждением называется сила отдачи. И что мы понимаем здесь? Что вознаграждение должно состоять в том, чтобы человек удостоился постижения божественного и тайн Торы и тому подобное. А что он говорит? Что вознаграждение состоит в том, что мы достигаем силы, позволяющей давать, то есть силы отдачи. И еще он говорит, что это не исходит от высшего корня, который называется отраженным светом. Нам известно правило, что больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет накормить его. В таком случае отсюда следует, что Творец желает давать творениям больше, чем творения хотят получать. Но кто же препятствует этому? Дело в том, что нужно помнить о сокращении, которое произошло, чтобы у творения было подобие по форме. И это является исправлением, предотвращающим хлеб стыда, который происходит от нашего корня. Ибо свойство Творца — лишь давать и ни в коем случае не получать, ведь Он не обладает хисароном, заставляющим его получать. Поэтому, согласно правилу, заложенному в нашей природе, которое гласит, что любая ветвь хочет уподобиться своему корню, в то время, когда нижний должен сделать какое-либо действие, не присутствующее в корне, он испытывает дискомфорт.
0: Согласно этому выходит, что для высшего блага, то есть света и наслаждения, для этого человек не должен делать никакого действия, чтобы получить его, как сказано выше. Ибо больше, чем творение хочет получить, Творец хочет дать ему. Однако, как сказано выше, у творения нет кли, чтобы оно могло насладиться теми наслаждениями, которые дают ему из-за стыда, как сказано выше. Получается, что все наше вознаграждение, которого нам не достает, есть кли, называемая силой отдачи. Ибо только келим не достает нам, а не светов. Поэтому отсюда следует, что главное вознаграждение есть сила отдачи. Однако, чтобы обрести это кли, называемое желанием отдавать, тоже нужно желание. То есть, чтобы мы почувствовали, что нам не достает этого кли. Поэтому сначала следует заниматься Торой и заповедями в Лолишма, и в этом состоят наши усилия. Ведь мы видим, что все, что мы делаем, все это ради собственной выгоды, и нет у нас никакого намерения отдавать. И тогда мы видим, что нам недостает силы отдачи. И мы хотим вознаграждение за нашу работу, чтобы Творец дал нам это вознаграждение, являющееся желанием отдавать. А когда у нас будет эта сила, мы сможем получать благо и наслаждение, которое уже готово. И мы не должны совершать для этого никакой работы, ибо это дает Творец. Однако всегда, чтобы подниматься с одного уровня на другой, человеку нужно всякий раз лишь обретать силу отдачи. А больше ни в чем недостатка нет.
2: הנה, נקרא את הקטע שנזכיר. לפי זה צריך האדם לתת תשומת לב וקצת מחשבה.
0: Ты должен обратить внимание и приложить немножко мысли, прежде чем он начнет работу на Творца, чего он хочет. То есть, какой награды он желает за свою работу.
1: Перейдем к уроку от 20 марта 2003 года.
0: Прослушали статью из пятого тома Шловея Сулам, страница 244, по поводу отдачи. Творец создал желание получать. Ешмиайн. И его мы должны принять как какое-то бремя на себя. Нужно представить себя. Ну, давайте один раз представим себя так. Мы совершенно, совершенно как Творец. Находимся в желании отдавать. Он и мы прямо в слиянии, подобии, равны. Нет никакой разницы между нами. И приходит какая-то особая сила, которая называется злое начало, скрытие, желание получать, и начинает все больше и больше овладевать нами и отдалять нас от Творца. Так, силой, все больше и больше, пока прямо не толкает нас в самое далекое место, самое низкое от Творца. В этом понятие творения. Насколько мы спускаемся больше, как бы эта сила отталкивает нас, толкает, толкает. И тогда, конечно, мы теряем наполнение, свойства, наслаждение, все. И когда мы находимся в самом низком месте и чувствуем, насколько толщина этого злого начала прямо находится, приходится на нас такая тяжесть. Тогда, конечно, если мы чувствуем, где мы были и какая теперь эта тяжесть злого начала есть на меня, которая отдаляет меня от Творца, тогда, конечно, мое вознаграждение — это избавиться от него и обратно немного оттолкнуть его назад, выбросить его, отбросить его. Это то, что называется очистить себя от него. И снова вернуться в состояние, в котором я был раньше. В такой форме, может быть, легче понять, что вознаграждение — это отдающий клей, вернуться к отдающему гли, к отраженному свету. Это то, что нужно. То есть, если принимают эту идею, что творение — это то, что отдаляет нас от Творца, и нужно очистить его, тогда, несомненно, отраженный свет — это вознаграждение. В чем проблема в этой картине, которую я обрисовал? Проблема в том, что картина воображаемая, не чувственная. Я могу сейчас на мгновение описать такую вещь в своем воображении, но я не чувствую, у меня нет решимот от состояния бесконечности, где я и он просто одно целое. А потом приходит какое-то злое начало и начинает отдалять меня от бесконечности, так отталкивать меня, выталкивать меня наружу. Если бы у нас были такие решимот, бесконечность, и я сейчас, тогда я чувствовал бы всю эту тяжесть желания получать, которая прямо лежит на мне. Я чувствовал бы все это расстояние, насколько оно прямо как пружина так толкает меня из бесконечности. Было бы мне ясно вознаграждение, наказание и усилие, и все вещи были бы тогда ясны. Если бы все так было ясно, что плохого? Плохо то, что я ведь нахожусь сейчас под злым началом. Это не то, что упало на меня какое-то чужое тело, которая властвует сейчас надо мной и отдаляет меня от бесконечности. Так получается, что сейчас оно властвует надо мной, и я уже не нахожусь в осознании решимот из бесконечности. И если оно властвует надо мной, если я бы почувствовал бесконечность, решимот. Неважно. Решимот духовного под властью злого начала. Тогда я хотел бы постичь бесконечность внутри злого начала, внутри желания получать. Тогда я отдалялся бы от бесконечности к этому миру по своему желанию. Не обязательно, что оно сделало мне против моей воли. А я сам хотел бы получить бесконечность, получающих келим, то есть в своем состоянии, на своей ступени, что уже называется клипа. То есть то, что у нас есть скрытие, скрытие не дает нам быть клипой. И хотя я не вижу истинного состояния и не могу стремиться к нему на самом деле, но, по крайней мере, к злу я не тянусь. Что значит «ко злу не тянусь»? Не думаю получить духовное ради получения. В получающих келим. И каждый раз, когда я делаю какое-то усилие, тогда приходит ко мне духовное осознание по моей ступени, потому насколько я могу постичь отдающее кли. То есть я сначала должен работать над келим, а потом я постигаю наполнение. И моя работа превращается тогда в то, чтобы получить
3: килим
0: как вознаграждение.

0: Вы не задаете вопросы, и я не могу сказать.
1: Как может быть такое, что наслаждение — это добавление кли? Вы говорите, что получают дающие кли. Он также пишет об этом в конце статьи. Из того, что я расту, как я получаю еще дающие кли, так я получаю еще дающие кли. Что такое наполнение тогда?
0: Что он спрашивает? Он спрашивает, если мое вознаграждение — это кли, и все добавление, которое я получаю, — это добавление кли. Кли называется желание, кли называется хиссарон. Если я получаю добавление хиссарона каждый раз, тогда я чувствую большую пустоту. Так это называется вознаграждением? К этому продвигаются? Кому это хорошо? В отдающем кли нет хиссарона. Нет хиссарона. Хиссарон только отдавать. Что называется отдающее кли? Что она хочет отдавать? Да? Отдавать? На это не было сокращения. На это нет никакого ограничения. Это всегда возможно. И поэтому мы не можем сказать, что отдающее кли пусто. Нет такое. Нет такого, дающее кли пусто, если это кли. То есть если у меня есть желание получать с экраном, которое хочет давать, тогда я могу давать. У меня в этом нет никакой проблемы. О наполнении мне нечего сказать, мне нечего думать, мне не о чем заботиться. Потому что мое наполнение — это самоотдача. Действие отдачи — это наполнение отдающего кли. Ну, представь себе снова, мама, который дает ребенку. И ребенок, слава Богу, здоров и хочет есть то, что она приготовила. И она дает ему эту кашу, и ребенок ест. Что маме еще нужно? Что ей еще нужно? Я спрашиваю тебя. Есть еще что-то, кроме этого действия, которое она делает? Есть еще что-то, что наполнит ее?
1: Она хочет еще больше давать?
0: Она хочет еще давать, да, это другое кли, дополнительное кли. Я говорю о том кли, которое есть. Она сейчас дает ребенку еду, и ребенок ест. Но у нее есть еще желание. Ей нужно еще какое-то наполнение. Какое наполнение ей нужно, кроме действия отдачи?
1: Ну, чтобы видела, что наслаждается.
0: Но если он уже получает от нее, то все. Так о чем ты спрашиваешь? То есть отдающее кли наслаждается, наполняется тем, что у него есть это исправление, тем, что есть, что оно способно отдавать. И поэтому на отдачу нет никакого ограничения. Ты всегда можешь наполняться и заботиться. Только еще, еще, еще.
1: Ну, так это легче представить себе и думать об этом. Так вы говорили вначале, я вообще не услышал ничего.
0: Ну, это да.
1: Так что такое свет?
0: Что такое свет? Это и называется свет. Кли — это свет, очень верно. Кли — это свет. Для тебя кли — это кли, а свет — это то, что есть в нем. Но в действии отдачи это не так. Что? Свет. Светом называется наслаждение. Если я даю кому-то, и в этом все мое желание давать, и я даю, тогда от этого мое желание полно. Что ты даешь то, что он хочет. Если у меня есть возможность дать.
1: Разве наслаждение от отдачи — это не желание получать, как бы не эгоистически это, разве?
0: Мы говорим о неэгоистическом желании давать. Мы говорим об отдаче ради отдачи, а не об отдаче ради получения.
1: Это действительно хорошо, но как бы в теории. Ведь каждый раз, когда это приходит в каком-то виде и ощущается, выходит из этого отторжение такое, как будто тебя жжет это, невозможно этому противостоять. Невозможно противиться этому.
0: Ты говоришь так, что когда я думаю об отдаче, я получаю какое-то отталкивание от этого, да? Такое отталкивание, что я не могу терпеть этого, не могу слышать об этом. У меня есть какое-то что-то такое противно мне это. Теперь, прежде всего, ощущение — это ощущение. Об ощущении нельзя сказать, истина это или ложь. Истина или ложь — это согласно разуму. Но по ощущению можно сказать, да или нет, есть или нет. Есть, и все. Теперь, тогда мы только должны подойти к этому ощущению и проанализировать его. Да, то есть проверить, подвергнуть критике, в порядке ли это или нет, если в порядке, то почему или почему нет. Но явление — это явление, оно есть. То, что я чувствую, когда я говорю об отдаче, мне плохо от этого. Я не хочу этого. Это уже истинное ощущение. То есть я уже пришел к состоянию, что моя природа и эта тема отдачи — это прямо две противоположные вещи. До такой степени, что я ненавижу отдачу. Я не хочу слышать о ней. Да, я ненавижу ее. Ну, это уже установление истины. То есть я сейчас чувствую, что я хочу только получать. А отдавать я ничего не хочу. Очень хорошо. Что дальше делать? Если, допустим, я увеличу все больше и больше и больше свое усилие, раньше я не чувствовал, что тема отдачи настолько ненавистна мне. Это мне пришло как результат учебы, усилия, мысли, всевозможных страхов, которые прошли надо мной. Если я сейчас увеличу усилие, и еще больше, мы видим, что количественные вещи превращаются в качественные. То есть тогда придет ко мне не то, что ощущение все больше и больше, все большее отвращение к отдаче. А может быть, будет какое-то другое ощущение и другое установление состояния. Может быть, если я, допустим, буду учиться и получу впечатление от крика, от окружения и своей жизни также, что, может быть, отдача — это вещь... Может быть, я не хочу ее, но, видимо, это вещь необходимая. Немного почувствую это. Видимо, истинный мир построен по этому принципу.

0: Шалом, шалом лекол ахаверим аахавим.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья и особые. Особые люди, в которых проснулась точка в сердце. Мы очень рады, что вы с нами, что вы освободили время, что сейчас вы откладываете всю сторону, все ваши дневные проблемы, все мероприятия, которыми занимались днем, все проблемы, которые пробуждались, и вы вынуждены были решать их, всякие материальные трудности, семейные и прочие дела, которые путали вам мозги в течение дня. Пришло время выбросить их все, мусор отложить их в сторону и сосредоточиться на словах святого Рабаша, дорогого и особенного. И неважно, что мы будем читать и что он будет нам говорить, само усилие идти по его следам — это самое полезное, что мы можем сделать сегодня в эти 24 часа, чтобы приблизиться к духовному. Это то, чем мы хотим сегодня заниматься. Мы хотим взять еще одну статью Рабаша и идти по его стопам. Он уже находится в ощущении духовной реальности и оставляет нам те следы, по которым, если мы будем идти, мы должны, если нам немного повезет, стать таким же, как он, стать подобным ему. И это поможет нам стать более подобными Творцу. И это то, чем мы хотим заниматься сегодня. Мы выбрали статью. Статья сложная, как и все статьи, которые пишет Рабаш. Не какая-то простенькая статья. Это сложная статья, часть материалов контентных, которые уже находятся на сайте Конгресса. Это часть контента, который мы приготовили для нашего Конгресса. Пробуждаем снизу. А я напомню, что через минуту будет 2 недели, и мы будем вместе, каждый со своими товарищами, в разных местах. Наши товарищи в Литве будут вместе, и наши товарищи во Флориде, надеюсь, будут на Конгрессе в Северной Америке. Те, кто в Румынии, в Румынии. Те, кто в Испании, будут на Конгрессе в Мадриде. Те, кто во Франции, будут на Конгрессе Франции. Так ведь? Итак, все товарищи и подруги будут на конгрессах, на которых они, тех региональных конгрессах, в которых, тех регионах, где они живут. Мы все будем вместе, но физически в разных местах. И это очень волнительно, что хотя каждый момент времени мы не будем в одной трансляции, но будем вместе в одном сердце, почувствуем друг друга, и будут, тем не менее, минуты в течение дня, когда мы будем присоединяться к общей мировой группе, будет очень много времени вместе заниматься нашим регионом, говорить с товарищами, говорящими на нашем языке, сесть, поговорить, пройти по урокам, трапезам, собрание товарищей, потихоньку так. Не то, что мы должны кого-то смотреть, а сами организовать наши действия, наши мероприятия. Это особая вещь, мы так часто это делаем. Когда мы, например, готовим мировой конгресс, каждый раз есть особая ситуация, в которой все находятся, и есть очень много свободного времени, наконец-то, каждого региона заняться собой, связями с товарищами. Обычно большая часть людей там говорит на том же языке, большая часть живет в этой же стране или как минимум в этом регионе. Короче говоря, это будет очень особенный конгресс, и мы все так его ожидаем, так и произойдет, он уже в любом случае начался. И мы выбрали статью, которая как раз часть контента предназначена для Конгресса. На Конгрессе, если мы уже об этом говорим, насколько вы заходили на сайт Конгресса, я очень рекомендую вам зайти туда. И он на разных языках, каждый может зайти на своем языке. Так вот, если вы заходите на сайт Конгресса, вы увидите, что там есть 5 тем. Основная тема — это пробуждение снизу. Вторая тема — величие группы и величие Творца. Третья тема взаимовключение и построение общего кли. Четвертая тема. Строим хисарон и молитву. И пятая тема — это радость и благодарение. И на каждую из этих тем, на каждую из этих пяти тем, по каждой из этих пяти тем есть статьи, отрывки слов Рава, видеоклипы и прочее. Я говорю об этом, потому что я не уверен, что все вы уже довелось вам посетить сайт Конгресса. Есть ощущение, что еще не все были на этом сайте. Так вот, я предлагаю вам сделать это. Это поможет нам хорошо подготовиться. Вот, допустим, мы утром, я готовил урок, зашли мы на сайт Конгресса, искали статью, построили урок, и это меня обязывает, заставляет меня войти в этот процесс, и я очень хочу, чтобы и вы этим занимались, чтобы вы начали заниматься материалами, потому что это вас готовит, строит вашу подготовку к Конгрессу. И это то, что мы будем делать сейчас. Мы выбрали статью, которая называется «Запрет благословлять миром, прежде чем благословил Творца». Это статья. Мы не просто так ее выбрали, потому что он выбран из пятой секции, которая называется как «Радость и благословение». Его тема как раз-таки относится к теме «Радость и благодарение». И это то, чем будем заниматься сегодня, как я сказал в этом предисловии. Теперь вы понимаете все, чем мы будем заниматься. Мы прочитаем эту статью. Это не самая короткая статья, у нее есть объем. Так вот, мы прочитаем его, проясним его вместе. Вы будете задавать вопросы. Можете задавать вопросы о Конгрессе. Можете задавать вопросы о подготовке к Конгрессу. Можете задавать вопросы на любую тему, которую чувствуете, что важно спросить, о десятке, о нашей работе и, конечно же, о самой статье. Хорошо, это то, чем мы будем заниматься сегодня. У нас есть время. Спокойно сидим, радуемся и довольны тем, что мы делаем что-то полезное для человечества. Что скажешь? Ты чувствуешь, что ты делаешь что-то полезное для человечества?
2: Да, читать статьи Рабаша. Я думаю, это самый эффективное сейчас. Может быть, в будущем мы можем делать еще какие-то более эффективные вещи, но сегодня, я думаю, это самое лучшее — пробуждает свет, и чтобы пробудить себя, и тогда будет исправление, мы будем знать, что делать. Мы не строим программы на много лет вперед. Человек немножко поднимается над уровнем животным, на котором он находится. Ему раскрывается, что может сделать еще что-то более полезное для человечества.
1: Поэтому давайте участвуйте в уроке вместе с нами, задавайте вопросы, проясняйте понятия. И так мы постепенно пробудим снизу свет, возвращающий к источнику. Мы хотим пробудить как можно больше света. Чем больше, тем лучше, чтобы пришел этот свет, а мы будем стараться приблизиться к нему. Начнем? Будем читать потихоньку, не пугайтесь. Иногда язык не самый простой, иногда вещи не всегда просты для понимания, но потихоньку все это обретет форму, поэтому не надо напрягаться, когда там что-то я не понимаю, и как это связано с предыдущим предложением. Мы постепенно постараемся помочь, насколько сами понимаем. А главное, будем сосредоточены на притяжении света.
2: Запрет благословлять миром, прежде чем благословил Творца.
1: Что на самом деле, тут не очень-то понятно. В чем тут вопрос вообще? Сначала надо сказать Творцу, то есть здравствуй, а потом человеку.
2: Как будто бы Творцу нужны какие-то почести от нас, да? Но Творец важнее, товарищи, как это? Ты должен сначала поприветствовать, поблагодарить, а потом прийти с миром к товарищу. Если ты сделал наоборот, то что, очевидно, Творец что, обидится или что-то еще?
1: Это интересно, да, потому что вот следуя этому предложению, есть обычаи. Мы слышали от нашего учителя, запомните это. Первое, что человек должен сделать, когда он пробуждается утром, слышите? Первое, что человек должен сделать, когда пробуждается утром, он должен поприветствовать Творца, поблагословить Творца. Это первое действие. Не сразу открывать телефон, не поговорить с своим сыном, дочкой, там, мужем, женой и прочим. Даже не с товарищами по десятке. Прежде всего, возобновить контакт с Творцом. Кстати, обычно начинают с благодарности. Человек встает утром, он должен поблагодарить Творца. Это первое действие, которое он делает. А потом он уже начинает там заботиться о своем теле, мыть руки, туалет идти и прочее, кажется, что там делает. Но прежде всего, это вот, конечно, не в физическом действии, а внутреннем желании. Но это тот обычай, который каббалисты соблюдали. Первое, что человек должен сделать, когда пробуждается, поблагословить и поприветствовать Творца. Я поделюсь с вами, что мы здесь, когда мы учимся физически, мы физически встречаемся каждое утро, мы не виртуальная группа. У нас учебный зал, как вы знаете. Рав ввел обычай, что мы обычно не говорим ни о каких вещах до начала урока. То есть мы приходим на урок, да, мы читаем урок, но мы не начинаем какие-то беседы, как дела, как там прочее, что ты делал вчера, сегодня, как ты спал. Ничего такого не происходит. Прежде всего мы соединяемся с Источником, с Творцом, подготовка, и только после этого начинается урок. Не просто так даны нам эти обычаи. Все основано на духовных корнях, что прежде всего человек ищет заново точку контакта с Творцом. И только после этого начинается остальной процесс.
2: Итак, статья называется «Запрет благословлять миром, прежде чем благословил Творца». И всегда он добавляет «в работе», то есть в нашей духовной работе. И, как всегда, Рабаш цитирует что-то из Зор, из пророков, из Торы. Итак, глава из книги Зор, комментарий Сулам, он пишет, откуда это. И он говорит, не полагайтесь на человека, что дыхание в ноздрях его, ибо что он значит, ибо призывал пророк избегать других людей, чтобы другие люди остерегались его, но тогда люди никогда не приблизятся друг к другу. И отвечает, кто стоит у входа ближнего твоего, ближнего своего, дабы благословить его миром, прежде чем благословил Творца. И об этом сказано, остерегайтесь.
1: Мы видим здесь, сначала он приводит комментарии, цитату. Смотрите, как Рабаш становится такие тонкие вещи передать вам, которые являются основой нашей работы. Вот Рабаш. Каббалист, который пришел, конечно, к выявлению, не начинает с себя. Он обращается к книге Зоар, приводит книгу Зоар как основу и начинает объяснять. Понятно, что он может объяснить что-то и от себя. Ему не надо помощь или поддержка. Достаточно велик, чтобы объяснить сам. Но в этом-то и гадлут. В этом-то и величие таких великих каббалистов, таких как Рабаш и Нашрав. Он берет первоисточник, и начинает говорить то, что он хочет. Но начинает с первоисточника, его он берет за основу. В моих глазах это пример того, о чем сейчас говорим. Сначала он берет первоисточник, то есть предыдущую ступень, которая выше него, и начинает объяснять, а не наоборот. Это отличается от того, как мы себя ведем ежедневно. Ну что, продолжим?
2: Ты видишь, иногда он обращается к Зоар, а потом к комментарию Сулам, то, что написал его отец, и потом начинает объяснять. И спрашивается, в чем смысл запрета, если человек благословляет ближнего своего миром, прежде чем благословил Творца, как будто человек оказывает ближнему своему больше почет, чем Творцу. Якобы Творец нуждается в почете, и если человек не почтил его прежде ближнего своего, это навредит почету Творца?
1: То есть он спрашивает здесь, Творцу нужен почет наш? Творец — это же общая система, свойства отдачи, все может, бесконечно, ему нужно от нас уважение и почет, это не очень человечно, это, точнее, видится как некое человеческое поведение. Поэтому Рабаша спрашивает, может ли такое быть, чтобы Творец нуждался в каком-то почете от нас, чтобы мы его уважали? Ему нужно, чтобы мы его уважали. То есть мы как будто говорим о нем как о некоем образе, а это совершенно не принято в науке Каббала. Поэтому Рабаша представляет это как большой вопрос. Он продолжает и говорит. Если как пример, это да, это очень интересный пример. Вообще пример Рабаша. У него есть чувство юмора. Но и также его примеры, они очень такие чувственные, духовные вещи, которые тяжело, да, как-то понять и посознать. Он дает нам достаточно близко. И вот он говорит, это подобно тому, как человеку, который входит в курятник, да? Знаете, да? И видит, что петух смотрит на другого петуха. То есть петух смотрит на рядом стоящего петуха, а не на человека, который заходит в курятник. То есть петух не обращает внимания на человека, хозяина. И спрашивает Рабаш, можно ли сказать, что петух, ну и хозяин, который вошел в курятник, обиделся от того, что петух посмотрел на другого петуха, а не на него, на человека, который вошел? Понятное дело, что нет. Также и здесь он говорит. Тем более, что творение относительно Творца, конечно же, намного дальше от величия Творца, чтобы человек мог навредить, упаси его почету Творца. То есть так же, как и петух не может навредить почету хозяина, человека, который вошел в курятник, который не посмотрел на него, то ясное дело, что нет. Что тебе нужно уважение петуха, как человек? Так же само и человек, который не дает почет и уважение Творцу, он как петух относится к что Творец как бы обижается, что человек его не уважает. Но пока что он нас просто пробуждает. Это обратите внимание, как он подходит к этому процессу. Он задает вопросы, поднимает самые разные вопросы и сомнения. Он не дает ответы, он начинает выяснять. И мы хотим вот идти за ним.
2: Он продолжает. Следует понять сказанное. Кто стоит у входа ближнего своего? Что значит именно у входа ближнего своего? На что они намекают? Как будто, если он не стоит у входа ближнего своего, то можно благословить ближнего миром. И следует объяснить в работе человека, что в духовной работе говорится обо всем в одном человеке. Это важно. Все, что написано в науке Каббала, говорится в единственном лице, о человеке. То есть ближний и благословение миром — это тоже в одном человеке имеется в виду. То есть это не значит, я говорю «привет» или что-то, и Творец внутри меня, и товарищ внутри меня, и все народы мира, и Израиль, все это внутри человека. Это подход науки Каббала. Очень реформаторский подход. И он продолжает. Известно, что работа человека в чем состоит? Что человек должен достичь слияния с Творцом, называемого подобием свойств. И мы изучаем, что желание Творца — насладить свои создания, поэтому Он создал в творениях желание получать как стремление получить благо и наслаждение. Это называется цель творения. Но чтобы не было стыда, сделано исправление, называемое сокращение и скрытие, и не ощущается святость и благо и наслаждение, которое есть в святости. То есть это еще принцип, кроме принципа, что он всегда начинает с первоисточников, потом объясняет. Второй принцип, он всегда говорит об одном человеке, внутри человека. Все эти состояния. Иногда он говорит об этом явно, иногда нет. Все статьи, которые написал Бааль ха-Сулам, он пишет всегда, какова работа человека. Это все внутри человека. И это принцип, он всегда начинает с цели творения. Он говорит, цель творения — насладить творение. Почему мы не чувствуем? Ведь Творец хочет отдавать, хочет, чтобы мы наслаждались, пусть делает. Он говорит, невозможно это сделать, потому что человек испытает стыд, и из-за стыда есть скрытие,

Письма, когда мы говорим о ночи, это выход света из кли, а день — это вход света в кли. И он говорит, хотя мы говорим каждый день, то есть в каждом состоянии, когда свет входит в кли, мы говорим, полнится земля величием его. Земля — это арец от слова «рацион», желание получать. Мы говорим, что свет наполняет желание получать с намерением ради отдачи. Так вот, в каждом таком состоянии Творец наполняет кли. Это называется «полнится земля величием его». Вместе с тем, Рабаш говорит, все же действует на это скрытие. То есть тут есть некое скрытие, и мы не видим этого. И мы должны верить. Кто? Что пока человек не исправил свои действия ради отдачи, это не ощущается. И это зависит от работы человека по обретению келим, отдачи. В этой мере уходит сокращение. То есть получается так, что Творец сокращает себя, скрывает себя от человека, чтобы дать человеку возможность развиваться, исправлять себя и раскрывать Творца только лишь в мере подобия по формам, как мы читали перед этим. Каждый процесс, который связан с желанием приукрасить себя. То самое Малхут, о котором мы говорим, она хочет себя украсить, то есть стать подобной Творцу. То есть, и тогда раскрывает, что она противоположна Творцу, и стыд поспособствовал тому, что она отдалила от себя весь свет. И это состояние называется сокращение, потому что цель — прийти к подобию свойств и слиянию с Творцом. Так вот он тут говорит. Он говорит, это зависит от работы человека по обретению келим отдачи. В этой мере уходит сокращение. То есть насколько человек снизу вверх начинает быть подобным по форме Творцу, сокращение уходит. Почему? Потому что больше нет опасности быть противоположным по свойствам. Человек становится подобным Творцу, он делает действия, которые приближают его к подобию свойств. Поэтому закон первого сокращения действует всегда. Но он в данный момент уже нет в нем необходимости, потому что человек становится как Творец. И тогда человек начинает чувствовать бытие Творца, и в этом его работа по достижению равенства по форме, называемого слиянием с Творцом. То есть Рабаш объясняет нам снова те же самые идеи, которые нам уже достаточно хорошо знакомы, что человек должен прийти к слиянию с Творцом. Творец — это свойство отдачи. Слияние с Творцом имеется в виду совпадать с Ним, достичь равенства по форме, то есть сравняться с Ним в намерении, то есть ради получения, ради отдачи, стать подобным Творцу. И посредством равенства по форме он станет, называется слияние с Творцом, то есть человек станет подобным Творцу. И в этой мере уходит сокращение, уходит скрытие. И это то, о чем говорит здесь, в этом процессе говорит здесь Рабаш в этих отрывках, что мы прочитали. Продолжим. И для того, чтобы удостоиться келим отдачи, сосудов отдачи. Сейчас он говорит, как это делается. Наша цель — обрести сосуды отдачи, которые называются келим отдачи. Рав всегда объяснял это понятие келим отдачи как противоположное, то есть кли сосуд — это что-то, что получает, а кли отдачи — это получается, что ли кли, который отдает, сосуд, который дает, то есть кли, который хочет сравняться с Творцом по форме. Так вот он говорит, и для того, чтобы удостоиться келим отдачи, существует целый порядок работы. То есть есть порядок духовной работы. Не то, что мы там начинаем развиваться в разные, по разным сторонам, чтобы понять, что нет, есть четкий порядок, как объяснил Бальцулам, что в человеке есть три души. Давайте посмотрим, что это. Первое. Святая душа, которая не нуждается в исправлении. Второе. Душа трех нечистых клипот, где нет места исправлению. Это исправится только в Гмар Тикуне, в конечном исправлении. Третье. Душа клипат.

0: много, которая наполовину добро и наполовину зло. Что раба здесь говорит? Раба делит нам весь наш духовный сосуд, духовный клей согласно структуре порядка развития миров, то есть порядку развития и спуска миров сверху вниз. Так вот он говорит, душа — это та часть из трех вещей. Первая — гар, высшая часть, не нуждается в исправлении. Вторая часть — душа трех нечистых клипот. Его мы не можем исправить. До конечного исправления мы вообще им не занимаемся, этой частью желания. Единственное, что мы делаем, это отделяем его и откладываем его в сторону. Далее это будет называться каменным сердцем, там всякие разные понятия. Нам сейчас не нужно этим заниматься, нам важно понять, что это часть желания, которой у нас нет доступа до самого конечного исправления. Поэтому не нужно его пока что исправлять. И мы не способны его исправить, он даже не относится к нам. Поэтому две эти части, говорит Рабаш, это те части кли, которые не нужно исправлять. И теперь он нам объяснит, где та часть желания, где действительно есть работа.
1: А третье, это уже где мы работаем, это клипат нога, который наполовину добро, наполовину зло, и вся работа человека в этой душе. Если человек выполняет заповедь, то эта душа присоединяется к святости. А если, упаси его Бог, совершает грех, то эта душа присоединяется к душе трех нечистых клипот. Поэтому при помощи этой души он может выбрать между добром и злом, и вся работа только в этой душе. То есть получается, что Рабаш указывает здесь на свободу выбора, что есть некий слой в нашей душе, одну часть мы не должны исправлять, она уже исправлена, другую часть мы не можем исправить, она будет исправлена каким-то образом, он не объясняет здесь, как будет в полном исправлении. И есть клипат нога, есть некое такое место, некий такой слой, там есть свобода выбора, и только если мы делаем работу, то эта часть присоединяется к той чистой части, которую мы как бы не должны исправлять, а если мы делаем прегрешение, то это присоединяется к той части, которая потом будет исправляться каким-то образом. Но здесь, по крайней мере, у нас есть выбор, и тут мы можем действовать. Есть немало мест и у Бали Сулама, и у Рабаша, они пишут о клипат нога. Я помню, Раф объяснял, что это то место, откуда начинается свобода человека. Согласно науке человека, науке Каббала у нас нет никакой свободы. Пока человек не обрел экран, вообще не о чем говорить. Мы находимся под управлением программы, которая называется «Желание получать ради себя». И поэтому все, что нам кажется, что мы выбираем, нету в этом никакого выбора. И в духовном, как вы видите, когда человек уже обрел душу, пока человек приходит к этой клипат нога, это тоже не сразу. Как мы и видим, человек рождается в нашем мире. Вы видите, сколько времени занимает, пока он осознает, что он существует. Не знаю, 5, 6, 7 лет человек начинает осознавать. И до этого возраста, посмотрите, сколько лет должно быть развитие, но ведь он уже живет в этом мире. Мы еще даже не родились в духовном. Поэтому какой там выбор может быть? Поэтому помните, что когда человек проходит махсом, обретает экран и начинает продвигаться по духовным ступеням, 125 ступеней, там выбор тоже не сразу появляется, а появляется какой-то очень такой тонкой прослойки, которую нужно еще выяснить, и нужно еще произвести работу.
0: Что тут еще важно понять, это то, что Рабаш говорит о нашей духовной работе. Поэтому он прежде всего объяснил нам. Давайте еще раз пройдем, что мы сейчас пошли, мы уже полчаса говорим. Мы прочитали некую цитату из Зора. Это было как некое такое корень того, с чего мы вообще выходим. После этого Рабаш объяснил, сделал нам некое овервью, более широкая картина процесса исправления. Что такое исправление, сокращение, экран, скрытие. Зачем это было сделано, зачем все это существует. А теперь он начинает спускаться с нами на более тонкую, меньшую резолюцию. Он нам показывает, на каких... Из каких слоев состоит наше желание, чем мы можем заниматься, а чем нам вообще нет смысла заниматься. Потому что кто-то говорил, запрещено. Запомните, в Каббале она очень практическая. Если говорит о чем-то, о том, что человек не может сделать, нет смысла вообще этим заниматься. И Рабаш пытается нам показать, где находится та область, которая дана как выбор, а где, и главное, там, где нету. Так вот, давайте там, где нет, отложим это в сторону, нет смысла этим заниматься. Давайте лучше поговорим о том самом месте, где у нас есть возможность работать. Давайте посмотрим, в чем суть работы в этом месте. Хорошо? Это вот порядок объяснения. Пока что так Рабаш нас ведет, и мы хотим идти за ним. Продолжим?
1: Поэтому, когда человек начинает работать в Торе и заповедях истинно, чтобы достичь слияния с Творцом, то перед ним есть два пути, а именно награда за его работу, может быть, ради собственной выгоды и не ради Творца. И это называется, что он хочет дать пищу нефеш де клипа. То есть если я работаю не ради Творца, не ради себя, то я питаю клипот. То есть она получит награду за его работу. А если он хочет своей работой подпитывать святость, то есть чтобы награда за его работу была только ради Творца, тогда его работа питает святую душу. Это называется, что душа клипат нога присоединяется к святой душе. Однако следует знать, что прийти к ступени, чтобы все твои действия были ради небес, невозможно за один раз. И, как сказали мудрецы, злое начало человека восстает против него каждый день, и без помощи Творца не сможет преодолеть его. Здесь мы видим, что мудрецы хотят донести до нас две вещи. Вы видите, что он сказал? Здесь он объяснил, что наша свобода выбора в работе в этом слое, который называется клипат нога. Если у меня я хочу отдавать, то я делаю действия ради Творца. Если у меня есть намерение ради себя, ради получения, то я кормлю клипот. И вы, наверное, слышали, что понятие — это клипа. Это действие ради себя. Намерение ради получения — это называется клипа. А святость — гдуша. Это намерение ради отдачи. И смысл прост. Либо ты работаешь ради Творца, либо ты работаешь на себя. Если ты работаешь на себя, то вознаграждение получают клипот. Разные твои желания, которые наслаждаются для себя. Если ты работаешь ради Творца, то это называется настоящее наслаждение. И он говорит, что эта работа, это очень важный момент, это не происходит за один раз, а это происходит постепенно, потому что наше желание получать состоит из множества слоев, десятки тысяч слоев. Каждый раз, когда ты исправляешь один слой, ты исправил, теперь ты находишься в святости. Следующий момент раскрывается. Следующий, более грубый прослойка желания получать. И чтобы достичь 125-й ступени, даже чтобы перейти на вторую ступень, ты должен упасть на минус вторую ступень. Потом ты достигаешь второй ступени. Третья ступень — минус третью ступень. Итак, 125 ступеней — это изображает Баля Сулам. В итоге есть миры клипот и миры святости, душа. Есть правая линия, левая линия. Все это внутри человека. Две эти линии, разумеется. И поэтому так человек продвигается в пути, и это занимает время, и, как он говорит, это постепенно, это не происходит сразу, за раз.
0: Однако следует знать, что прийти к ступени, чтобы все твои действия были ради небес, то есть прийти к состоянию, когда человек работает только с намерением ради отдачи. Раваш говорит, это не происходит за один раз. Я много раз, я помню, спрашивали Рава, почему Творец не раскрывает нам все желание получать за один раз? Пусть откроет нам все желание получать. И тогда мы за один раз делаем все исправление на все желание получать. И Рав каждый раз объясняет. Это невозможно. Это как ребенку, которому 4 года, вы ему не раскроете всю жизнь, да, и говорите, успехов тебе. Что он должен с этим делать? Вы ему потихоньку раскрываете следующий слой его развития, правильно? Поэтому игрушку. Вы же не даете ему такую игрушку, которой занимаются взрослые. Ну и ему 4 года покупаете игрушку, может быть, до 5 лет, до 6, до 7, так, чтобы он развивался и продвигался поступенчато и постепенно, так как он способен развиваться. Так же и здесь. Нам не раскрывают все наше желание получать за один раз, а каждый раз раскрывают нам некий слой желания получать. С ним мы работаем, и нам тогда раскрывают следующий слой. Мы работаем с ним, и нам раскрывают новый слой. И так потихоньку, постепенно, поступенчато мы способны продвигаться. И вот он говорит нам. Однако следует знать, что прийти к ступени, чтобы все твои действия были ради небес, то есть все намерение было ради отдачи, невозможно, что произошло за один раз. А как сказали мудрецы, тут есть процесс. Что происходит в этом процессе? Каждый раз злое начало человека восстает против него. Правильно? Каждое утро вы говорите, я сегодня хочу сосредоточиться целый день только на нет никого, кроме него. Хочу сегодня думать только о намерении любить товарищей. Сегодня хочу быть связанным с целетворением. Сегодня не хочу отключаться от намерения. Вы действительно это хотите, так ведь? Наверняка вы этим занимаетесь каждый день. Через 5 минут вы едете на работу, кто-то вас подрезает на дороге, и вы только и думаете о этой дороге, о том, кто вас подрезал, и насколько это мешает вам жить и так далее. Через полчаса вам звонит начальник по работе, морочит вам голову всякими разными вещами, которые вы должны делать, и вы теперь заняты миллионом разных глупостей, которые выбрали для вас. Ничего не поделаешь, это часть вашей работы, вы должны это делать. А где намерение, где это вот нет никого, кроме него, где то, о чем мы говорили на утреннем уроке. В лучшем случае, если вам еще повезет, оно где-то там у вас как подкладка лежит на заднем плане. Так наши вещи происходят. Это то, о чем говорит нам Рабаш. Он говорит, злое начало человека восстает против него каждый день. И если Творец не поможет ему, он не сможет преодолеть его. Человек сам своими силами не способен продвигаться к Творцу. Он должен прилагать усилия и снова раскрывать, что он не способен. Почему? Тогда ему нужен будет Творец. А иначе ему не нужен будет Творец. Спасибо, Творец, да, подвинься, я могу сам продвигаться к духовному. Это противоположно нашему пути. Понятно? Смотрите, как тут, какая глубина тут есть. Мы продолжаем, да? И не за один раз одолевается зло, а каждый день. Каждый день имеется в виду не день 24 часа, а в каждом состоянии. В нашем духовном продвижении есть ступени. Иногда это называется лестница, иногда ступени, иногда этапы, это все одно и то же. Так вот, в каждом состоянии мы начинаем с чего-то нового. Делаем некий рефреш, обновление, и начинаем процесс по новой. Но на самом деле не так. Это не то, чтобы мы начинали каждый раз. Действительно, снова. Мы начинаем с новой ступени. Мы каждый раз просто проходим те же самые состояния. Так вот, он говорит. Каждый день требуется работать вновь, как сказано, злое начало человека восстает против него каждый день. Почему? Потому что человек не может преодолеть свое злое начало без помощи Творца. Может быть, мы сделаем небольшую паузу и немного поотвечаем на вопросы, потому что мы уже начали получать вопросы. Итак, пишите нам, пожалуйста, вопросы, а мы начнем. Пишет нам наша подруга Агнеш из Woman Win. Она каждую неделю задает нам вопросы. Молодец, Агнеш. Так вот, она спрашивает, как мы можем сочетать с нашей ежедневной работой желание отдавать и величие Творца? Ведь Творец скрыт от нас, а мы пока что еще не чувствуем его осознанно. Ради кого мы работаем? Так как мы можем сочетать это в нашей, с нашей ежедневной работой, то, что Творец скрыт?
1: Для этого Рабаш написал нам все свои статьи, и там он объясняет, что Творец скрыт. Ты не можешь работать относительно Творца. Что он сделал вместо себя? Он создал этот мир, создал товарищей. Поэтому говорят, что работа с товарищем, отдавать товарищу, и это то же самое, что отдавать Творцу. Если ты сможешь отдавать товарищу так же, как бы ты хотел отдавать Творцу, допустим, когда он был бы раскрыт, но он сразу раскроется, и не будет разницы. Если все еще есть разница, и в данный момент, конечно, есть разница, если ты проверишь себя так, как ты относишься к товарищу, и как ты относишься к Творцу, есть разница. И пока есть разница, Творец будет скрыт. Такое упражнение. И когда не будет разницы для тебя отдавать товарищу, соседу, всему человечеству, Творец вдруг раскроется. Это наша подготовка. И поскольку у меня есть 5 органов чувств, товарища чувствую, нельзя сказать, что я его не чувствую. Скоро у нас будет конгресс, и я не только чувствую, вижу, я могу с ним встретиться, поговорить, подумать о нем, могу сделать что-то для него. Есть у нас вот это биологическое тело, через которое мы соединяемся. Если бы не было тел, как бы мы связывались, если бы было бы только желание получать? Желание получать мы его еще не знаем. Вы только представьте, что у вас есть такая программа, которая все время хочет только использовать других. По крайней мере, у нас есть тело, и я могу изображать, как будто я Авио сейчас приготовил стакан кофе, стакан воды, я прибываю на конгресс, всех люблю, всем улыбается, а кто знает, что у меня внутри. Но внешне мне дали тело, такой аватар, через который я могу соединяться с другими, давать примеры другим, как будто бы я действительно пришел отдавать и объединяться, что на самом деле я хочу объединяться. Как эгоист, желание получать, захочет объединяться. Ведь это против природы. Но так мы начинаем от лолишма к лишма. И когда будем готовы, то Творец раскроется, и не будет у нас никакой разницы между отдачи товарищу и отдачи Творцу. И это очень характерно для Анаут Хабала. Это очень практически. Потому что что говорят религии? Ты работаешь на Творца напрямую, и каждый по-своему представляет себе Творца, и нет в него никакой индикации. Но есть такие, кто говорят, сделать что-то хорошее для товарищей, Творец учтет это, но нигде не написано, что работа с отдачей и относительно товарища и относительно Творца — это одно и то же. Только тут я могу проверить относительно товарища, относительно Творца не могу. В этом разница. Пока. Следующий вопрос.
2: Хелен. Фуэлен. Ми Умен Кабью 22.
0: Хелен из Умен Кабью 22. Пишет так. Творец скрыт от меня. Да, вы правы. И я понятия не имею, что находится в душе клипат нога, которую я должен исправить. А как я могу проверить, работаю я ради себя или ради Творца? И согласно чему я должна проверять себя? Смотрите, мы читаем Писание каббалистов. Каббалисты — это те, кто уже раскрыли Творца. Для них он уже не скрыт. Они нам описывают то, что они ощущают, и рассказывают нам также, как мы должны продвигаться в пути, чем мы сейчас занимаемся. Мы читаем то, что написали каббалисты. И мы хотим, не просто так мы это читаем, только то, что там какие-то инструкции, как вы читаете инструкции, как приготовить суп там дома, да, или там инструкции, как что-то здесь создать. Это инструкции каббалистов, они очень особенные, потому что благодаря тому, что мы читаем эти инструкции и хотим быть подобными этим каббалистам, внутри есть сила, потому что каббалисты вложили внутрь этих своих инструкций силу, которая называется свет, возвращающий к источнику. И вот мы читаем о клипат нога. Понятно, большей части из нас, что нет, что мы не понимаем, о чем идет речь. Но это и не важно. Ну, прочитали бы другое название. Мир Ацилут было бы понятнее, или там было бы понятнее. Поднялся Авраам на гору Синай, было бы яснее. И это непонятно, и это непонятно, и это непонятно. Но мы не пытаемся понять. Мы хотим стать как каббалисты. Мы хотим стать подобными им. Поэтому мы читаем эти писания, потому что в этих писаниях есть свет. И то, что мы сидим сейчас вместе и думаем об этом. Я уверен, Хелен, что сегодня вы не сидели днем утром и думали, а что такое клипат нога, и не думали, чего вам не хватает для исправления. Я не уверен, что думали о том, что Творец скрыт. Но вот сейчас, через полчаса после начала уроков, вы уже думаете об этом, пытаетесь понять, что это такое, что это значит. И желание товарища из МАК 47, и женщины из Латин 15, и женщины из Латин 2 соединяются с твоими желаниями. И вдруг я получаю желания, которых у меня не было до этого. И я вдруг, да, хочу понять, что такое клипат нога, и хочу слиться с Рабашем и заниматься всеми этими вещами, которые мне раньше казались невозможными. В этом-то и суть процесса учебы. Процесс учебы развивает нас. Поэтому нам не нужно знать, где там находится эта клипат нога, чтобы понять, продвигаюсь я или нет. Я должен понять, что есть каббалист, его зовут Рабаш. Он дает нам инструкции, а я хочу быть таким, как он. И в его словах есть сила, которая называется свет, возвращающий к источнику. Да, я хочу понять, о чем идет речь. Для того, чтобы связаться с той самой силой, которая есть в них. Не для того, чтобы стать каким-то мудрым или там толковать как по-своему. Это не урок по физике, это урок по духовной физике. Как стать подобным той природе, которая противоположна нам. Наш дорогой товарищ Филиппе из Испании спрашивает так. Если я понял правильно, Филиппе, я вижу, ты в последнее время задаешь много вопросов. Сегодня на дневном уроке, вчера становишься активным. Мы хотим, чтобы ты стал ведущим в твоей группе в Испании. Так вот он спрашивает. Если я правильно понял, для того, чтобы важность Творца возросла в моих глазах, мне нужно пройти сначала падение в той же мере, верно ли это? Чтобы величие Творца стало больше во мне, должен ли я сначала пройти падение в той же мере, падение так же, как и подъем в той же мере?
1: Да, в общем, да, но ты не должен думать о падении. Так же, как сегодня, ты дышишь. Есть вдох и есть выдох, да, ты не думаешь об этом, это происходит естественно. Поэтому ты должен думать только об одном, как Творец сделать так, чтобы он был важен для тебя. Чтобы прийти к раскрытию Творца, к важности, Творец даст тебе падение, будешь в падении. Если будет подъем, то подъем. В итоге ты определяешь, что такое подъем, что такое падение. Падение — это значит, Творец сейчас не важен для тебя. Тебе вдруг сейчас дали такое состояние, что для тебя важнее заработать $1,000,000. Это состояние, которое Творец тебе предложил, чтобы ты с ним работал. Может быть, после этого состояния будет что-то другое, а может и нет. Может быть, кстати, хорошие якобы вещи, да, с ними труднее работать. Как Творец нас продвигает? Либо через страдания, либо через наслаждение. Ни то, ни другое ты не определяешь. Может быть, для того, чтобы продвинуться к полному исправлению, кому-то нужно 50 килограмм страданий и 180 наслаждений, так он получит, а кому-то наоборот.
0: Ты понимаешь, Филиппе, понятие подъема и падения — это тоже все относительно. Пишет Бальцулам, что праведники, для них волос как большая гора, а для злодеев наоборот. Поэтому то, что ты сегодня называешь падением, завтра уже не будет падения в твоих глазах. Короче говоря, мы не занимаемся падением, мы стремимся к слиянию с Творцом. По пути мы будем проходить разные состояния, это часть нашего пути, вот и все. Спасибо. Жермен Жозеф спрашивает так: как понять понятие лолишма и лишма, и как от лолишма переходит к лишма, и в этом есть какие-то намеки на сегодняшнем уроке. Смотри, мы хотим сосредоточиться на том, чтобы прийти к лишма. Каббалисты пишут, надо понять, что лолишма, у него очень большая ценность. Это великая и существенная ступень, нельзя ее игнорировать. Что такое лолишма? О чем идет речь? Человек хочет вложить все свои силы, всю свою душу, все, что у него есть, в духовное, но что-то там остается, у него какая-то капля, где он не может еще пока что доставить наслаждение Творцу в полном виде. Это очень продвинутая ступень, стоит путаться здесь. Не путайся, это очень-очень высокая ступень. И вот спрашиваешь, есть ли какие-то нюансы в этом сегодняшнем уроке? Мы начали урок для наших учеников, часть из которых, естественным образом, пока что им тяжело прийти на утренний урок. Утренний урок очень рано проходит. Для некоторых людей это тяжело пока что на этом этапе. Поэтому на практике мы заинтересованы, чтобы пришло как можно больше товарищей. И мы учились. У нас было много сомнений, как, что учить. И мы начали учить статьи Рабаша. Они непростые, но цель, чтобы мы постепенно, чтобы мы и вы постепенно присоединились к статьям Рабаша. И вам будет легче, когда вы начнете ходить на утренние уроки. Хочешь немножко объяснить, что такое вечерние уроки?
1: Мы действительно находимся по всему миру. И сейчас во Флориде, там, наверное, полдень. У нас скоро вечер. На востоке там, наверное, уже ночь. Поэтому мы начали эти уроки утренние, днем и вечерние. Давайте немножко объясним, в чем разница. Если вы видите, кто-то приходит на наши утренние уроки, там большинство — это уроки для продвинутых. Сидят люди по 20, по 30 лет. Могут начинающие тоже приходить, но это определенная учеба, и мы видим. Мы читаем статью, скажем, сегодня мы читали статью 45 минут. И это не просто читать такую статью. Сегодня люди меньше читают, тем более молодежь. Потом мы смотрели урок в записи, тоже около часа. А потом мы изучаем учение 10 сферот. И в конце есть 20 минут вопрос-ответы, которые тоже связаны с учением 10 сферот. Не духовная работа человека, а учение 10 сферот. Это учеба для продвинутых. Мы сказали, тот, кто не прошел Бали-Сулам, по крайней мере, один раз, все труды Бали-Сулама, Рабаша, по крайней мере, один раз, так вот, основательно, без напряжения, мы сидим и проходим, сколько потребуется. Поэтому мы открыли вечером. Утром у нас нет на это времени. Кроме того, что каждый из вас может задавать вопросы, любой вопрос. А днем это уроки, которые продолжают утренний урок. Просто там больше можно задавать вопросы, получать ответы от лекторов. Это большинство лекторов находится на работе в это время, в основном в европейском регионе. А во время работы я могу послушать, но сесть со своей десяткой перед книгой большинство людей не может, и это очень важно. Сидеть онлайн с книгой и с товарищами. Мы еще здесь не пришли к такому уровню. Мы очень ожидаем, что вы привлечете товарищей из десятки, и мы сможем устраивать семинары, как проверять свою работу в десятке. Поэтому нам важно, чтобы вы здесь сидели не каждый, чтобы слышал, как десятка. Итак, мы это дело разделили, и, конечно, мы очень хотим, чтобы вы приходили на утренние уроки.
2: Ну,
1: есть такие часовые пояса, где это не получается. Это попадает на вечер, на семейное время. Ну, может быть, могу раз-два уделить этому время. Скажем, для европейского пояс это час-два ночи. Не знаю, сколько человек могут вставать. Когда у нас была маленькая группа, там не было проблем, было несколько десятков человек. Творец нас пробуждал, мы такие были молодые ребята. Но сегодня в нашей системе Арвут есть 6000 учеников, есть много женщин. У женщин есть еще дополнительная роль относительно мужчины. Да, зависит от того, в какой культуре, но... Обычно женщина еще занята детьми, и поэтому она не всегда может быть свободна в эти часы, поэтому мы открыли и днем. Принцип простой. Главное, чтобы не может быть, чтобы у вас было 24 часа, и вы не были бы на какой-то части урока.
0: То есть в течение 24 часов, послушайте, это очень важно, это те основы, которые мы преподаем, они просто необходимы нам. Так вот, те самые 24 часа человек обязан один раз быть в контакте с светом, возвращающим к источнику, как минимум один раз, и это называется урок. И это желательно, чтобы урок, который мы проходим вместе утром, если нет, то днем, если нет, то вечером. Один день он должен быть в контакте с источником света, возвращающим к источнику. То, что называется учеба или урок. Один раз урок на иврите — это и есть та самая порция света, и это должно происходить как минимум раз в день. Те же самые 24 часа дня. Он должен быть на связи с десяткой, встреча с десяткой, встреча в зуме, беседы в зуме и так далее. И желательно, чтобы еще раз в эти 24 часа был как-то связан с какой-то деятельностью, которую он делает. Например, я вижу, тут есть переводчики, кто-то делает какие-то другие действия, кто-то связан с подготовкой к конгрессу и так далее. Некое действие по распространению. Также есть еще. Но вот из этого нужно составлять день, который называется «День человека Адама». И понятно, что кроме этого он работает, зарабатывает на жизнь, семью, и прочее. Но это то, что он должен внести в свой распорядок дня. Он должен построить день таким образом. Поэтому каждый может сказать, я не могу встать в 2 часа ночи. Хорошо, вот есть дневной урок. Я не могу и днем, потому что я работаю. Хорошо, есть урок вечером. Поэтому для вас есть полный открытый магазин целый день, чтобы вы могли выбрать себе. Woman Mac 96, пожалуйста.
1: Мы учим, что не нужно стремиться к раскрытию зла во время работы, но у меня есть такое желание. Для меня раскрытие зла внутри меня — это как признак продвижения духовного, и как можно не думать о раскрытии зла во время работы, а думать только об отдаче и о свете. Ну, смотри, прежде всего ты должна думать всегда о свете, об отдаче, о важности Творца, и тогда лишь раскроется тебе зло. Обрати внимание, порядок. Если будешь думать о величии Творца, тогда у тебя будут помехи относительно раскрытия Творца. Если будешь думать только о зле, как раскрыть зло, ничего не раскроется. Почему? Потому что ты начнешь думать о величии Творца, о величии отдачи, начнешь это реализовывать в десятке или относительно человечества, в распространении. Тогда ты начнешь пробуждать свет. И что же делает свет? Когда человек входит, он Рабаш дает пример, человек входит в темную комнату, и у него есть фонарь. Если у него нет фонаря, то он ничего не увидит. Если есть у него фонарь, то он начинает видеть там разные вещи. может быть неприятной. Понятно? Поэтому без того, чтобы ты начала работать над величием Творца, ты не сможешь раскрыть величие Творца.
0: Я добавил бы к этому еще кое-что, кстати. Твой иврит от недели к неделе только улучшается. Очень рады, что это все лучше и лучше. Ты даешь пример.
1: Ты это прочитала с листочка или сама сказала?
0: Нет, от Святого Духа, от Святого Духа. Здорово, здорово. Неважно, прочитала, не прочитала. Главное усилие. Много раз Рав говорил о том, что у нас есть некое наслаждение, что мы как бы наслаждаемся от страданий нашего продвижения. «О, я страдаю! О, мое тело страдает! О, вот мне еще тяжелее, еще тяжелее!» Надо очень осторожно, с опаской относиться к этой тенденции наслаждаться от страданий. Мы не наслаждаемся от страданий. Понятно, что наше стремление быть подобным Творцу. Вот вы спрашиваете, как это сделать? Нужно окружение, что как бы каждый раз оно говорило нам о важности, о величии, важности свойства отдачи, насколько свойство отдачи важна, что наш путь, он велик, верен, истинен. И я буду сегодня раскрывать, насколько я противоположен этому. В этом суть раскрытия зла, особенно в отношении между товарищами. Но это не должно быть, и это неверно, и не является продвижением, если я буду сам каждый раз искать вот это зло, да еще и наслаждаться от него. Знаете, вот как вот человек, который искает рана, он начинает ее там ковырять, еще и наслаждается, царапает, разворачивает ее. Это неправильный подход, и это не наш путь. Если есть такое намерение и стремление, надо об этом знать и отдалиться от этого, и все время искать нечто положительное. Каждый раз, когда ты что-то с чем-то отрицательным, старайся перевести это в положительное. Ты как бы одеваешь некие очки, каждый раз видишь что-то отрицательное, переведи в положительное. Насколько мы продвигаемся, насколько это помогает продвижению, а не искать вот это зло как средство для наслаждений. Продолжим. Еще вопросы по тексту, очень-очень много вопросов. Сейчас мы дам им еще раз возможность голосом спросить. А пока что спрашивает Даниила из Верхова 2. Как прийти к настоящему преклонению перед величием Творца?
1: Если у нее будет величие Творца, у нее и будет настоящее смирение, отмена себя, тогда желание получать отменяется. В этом вся наша работа — прийти к величию. И сегодня, если ты слышал урок, утренний урок, Рав объяснял там, насколько группа может усилить и дать важность человеку во всем в нашей жизни, во всем. Даже смерть, да, берут смерть. Как бы это совершенно против желания получать. И могут сделать так, есть такие сообщества, где ты можешь начать ценить смерть больше жизни. Берут, приводят такие примеры. И во всем другом тоже это окружение может сделать. Мы хотим такое окружение, которое будет возвеличивать отдачу. Вот представь, есть Творец, мы о нем ничего не знаем, и каббалисты ничего о нем не знают, кроме одного, что он хочет нам отдавать. Он добрый, творит добро, это его свойство. Кто он на самом деле, какое отношение у него есть? Может быть, другим творением, может, у него еще там где-то в галактиках есть какие-то другие творения, кроме нас. Может быть, он с ними в других отношениях. Мы этого ничего не знаем, мы только знаем его свойства. И каббалисты говорят, чтобы достичь этого свойства его, мы должны тоже его иметь, иначе мы его не сможем постичь, таков закон. То, что я слышу, я должен эти вещи усилить, чтобы они были для меня важными. И эти вещи не то, что они не привлекают меня, они вообще противоестественны для меня. Поэтому мне нужна группа, общество, и не просто общество. Поэтому наука Каббала, она никогда не будет закрытой секты. Почему? потому что здесь нет промывания мозгов, и не может быть. Промывка мозгов может быть, когда есть какое-то общество, и оно может промывать тебе мозг, чтобы ты захотела всякие эгоистические вещи, которые существуют. Допустим, деньги, почести, все что угодно. Даже, как я сказал, даже смерть. Здесь группа, хотя и старается поднять важность тебе, но это противоположно твоей природе. Поэтому если ты сам не захочешь, чтобы группа на тебя влияла, то это не произойдет. Она не сможет это сделать. И даже если захочет, чтобы давала тебе это, то есть это тоже ты не сможешь без того, чтобы просил Творца. Я хочу, чтобы вот эти товарищи дали мне важность, величие отдачи. Тогда Творец, может быть, смилостивится и даст. То есть здесь должно быть много действий, чтобы вот эта ценность отдачи и любви была бы не просто девизом, потому что тут везде говорят «возлюби ближнего как самого себя», но чтобы это было буквально отложено в моем сердце. Я должен работать над окружением, над величием товарищем. Если я отношусь к ним, как вот здесь Рабаш говорил вначале, как вот это к курицам, да, пренебрегая ими, как от маленьких я смогу получить величие кого-то, не только Творца вообще, не смогу получить величие, поэтому я должен работать над величием Творца, я должен работать над величием товарищей. И в итоге и молиться Творцу, чтобы это произошло. Поэтому не бояться, это процесс очень последовательный, и он происходит только, если вы захотите, чтобы он произошел.
2: Артём, Украина.
1: Никто вас не заставит.
0: Артём с Украины спрашивает. Моему товарищу ему тяжело почувствовать и понять, что для того, чтобы найти связь с Творцом, ему нужны товарищи. Как десятка может ему в этом помочь? Это вопрос, который задается снова и снова много раз в духовной жизни человека, Артём. Все еще между нами есть товарищи, которые естественным образом думают, что могут сами самостоятельно продвигаться к Творцу. Это продвигается в начале пути. А, кстати, начало пути может быть и первые 10 лет. Человек на самом деле думает, что он может сам своими силами продвигаться к Творцу. Он получил пробуждение свыше, духовное пробуждение, и чувствует, что он может бежать вперед, может идти к Творцу. Он даже не понимает, зачем ему нужны товарищи. И в определенном смысле часть времени ему это кажется, что они ему мешают, он может прекрасно продвигаться и без них. Но ничего не поделаешь, так мы все начинаем. Но постепенно человек начинает понимать, что без товарищей у него нет шансов. Не то, чтобы он вообще не мог продвигаться, у него просто нет шансов. Он приходит, встает утром только благодаря тому, что товарищи подумали ему. Он подключается к уроку только благодаря тому, что хоть в чем-то включается в желание товарищей. Он может думать о цели только потому, что его товарищи думают о цели. Это все касается его, но берет много времени, пока человек не понимает, что только в десятке он продвигается к духовному, и только в объединении с теми товарищами, которые находятся с ним в десятке. И Рав об этом все время говорит. Ты смотришь на них, на этих людей, да? Они не видятся какими-то великими товарищами, людьми, не богатые, не какие-то умные, не какие-то крутые начальники. Нет, простые люди, как все. Но в этом-то вся и суть. Вот эти простые и обычные как бы люди, да, как все, ты должен их возвеличить. Спрашивали перед этим, как построить величие Творца. А если ты построишь величие товарищей, ты можешь от каждого из товарищей получить величие Творца. А иначе откуда к тебе придет величие Творца? Откуда это придет? Единственное место, откуда ты можешь получить величие Творца, это от товарищей. И в этом-то вся и суть. Это берет много времени, пока человек не просто говорит это своими устами, что называется, а поймет и осознает, что без товарищей у него нет никакой возможности продвигаться. И тогда он начинает вкладывать в них, тогда он понимает, что в этом его работа. Так вот, Артём, как это делать? Напоминай себе это каждое утро. После того, как ты сказал спасибо Творцу за то, что Он тебя пробудил, скажи себе, я продвигаюсь к духовному только в десятке, только благодаря связи с этими товарищами, которые находятся в десятке. И это единственный путь, по которому я могу продвигаться к духовному. И об этом я хочу думать. И сейчас я хочу усилить связь между мной и товарищами. Почему? Потому что только в связи между нами, в этой связи между нами сейчас, о которой я думаю, только в этой связи Творец может.

0: нам раскрыться. И повторяя это снова и снова, и напоминая это себе. Зачем я сижу рядом с ними? Зачем я говорю с ними? Для чего я объединяюсь с ними сейчас? И так далее. Это очень помогает. Еще вопросы. Екатерина из Woman Mac 170.
1: Мы видим вас.
0: Спрашивает, говорит: здравствуйте, дорогие преподаватели, как правильно отдавать десятки, когда человек чувствует себя наполненным, находится в подъеме, может просто стараться думать о мысли, что я отдаю им.
2: Как человек может чувствовать себя совершенным? Спрашиваешь, каким образом? Мы возвращаемся к основам, так как пишет нам Рабаш, настроение. Этого всегда недостает. Если ты понимаешь четко, чего недостает человеку, так дай ему. Либо практически делай, либо на словах, может быть, стоит с ним поговорить и этим как-то помочь. Что значит помочь, отдавать? Это поднять важность Творца. Потому что если у товарища есть любая проблема в этом мире, которую ты можешь себе представить, если Творец будет важен, если ты приблизишь его еще немножечко к Творцу, то наверняка он справится со всеми проблемами. Все другое, что ты сделаешь, ему не поможет. Потому что для этого Творец и дал ему эту помеху, чтобы ты помог продвинуться к Творцу. Как это делать? Либо на словах, либо какие-то действия, либо то, что ты думаешь, молишься о нем. Думать и молиться — это одно и то же. Если ты знаешь, чего не достает товарищу, или ты, в общем, знаешь об этом, то это, как Рабаш пишет, всегда не хватает настроения, всегда не хватает состояния духа относительно цели. Поэтому подумай, напиши им песню, найди им отрывок, не знаю, организуй какое-нибудь, может, мероприятие.
0: Как раз-таки сейчас, перед конгрессом, есть очень много способов поделиться с другими. Вот сейчас я, например, рассказал свои десятки перед уроком о всяких подготовках, которые мы делаем. И другие товарищи то же самое сделали. И так это пробуждает. У кого-то из товарищей это пробудило зависть, и теперь и они тоже пойдут и будут искать, что они могут сделать для конгресса. В этом-то вся и суть. Десятка — это то окружение, цель которой подвигать человека на продвижение в духовном. И у нас есть сейчас возможность. Вот вчера у нас было задание, у нас каждую неделю меняется глава десятки. Так вот, одно из заданий, которое дал текущий глава десятки, сказал поделиться с товарищами, чем он сегодня способствовал продвижению регионального конгресса. Что он сделал для того, чтобы продвинул товарищей к конгрессу? Вот ты что сделал сегодня?
2: Чтобы продвинуть других на региональный конгресс?
0: Да, других.
2: Сегодня в десятке мы читали отрывки из этого сайта. Мы вошли туда и читали, проводили семинар в течение часа.
0: Вот пример действия. Зайти на сайт конгресса, выбрать отрывки, не надо большие, 10 минут. Выбираем отрывок, особенно те, которые будут на конгрессе. Почему? Потому что я уже хочу направить себя, настроить себя именно на конгресс. Читаем, делаем семинар, говорим об этом, неважно, делайте, что хотите. Главное, что я каждый день делаю еще какое-то действие, еще каплю, еще маленький шажок. Не надо какие-то большие вещи делать. Есть люди, которые уже заняты. Вот мы вдвоем так вот по случаю едем в Северную Америку. У нас есть 5 уроков, которые мы должны подготовить. Меня это очень напрягает. Мы сидим и думаем, как мы проведем эти уроки. Тоже другое. Есть люди, которые организуют конгресс в Литве, или в Венгрии, или в Испании. У них есть должность. Стоит взять на себя должность, ответственность. Это будет вас обязывать, это вас обяжет. Я не хочу, но это давит на меня. Это давит на меня, находится у меня вот здесь. Я не могу об этом забыть. Поэтому мне надо этим заниматься. Понимаете, в этом-то и есть процесс. Мы естественным образом не будем думать о цели. Желание получает, сделает все, кроме того, чтобы думать о нашей цели. Наша работа — внести его в некий такой курятник, откуда он не сможет сбежать. И он от безысходности будет это делать. Woman Mac 22, пожалуйста.
3: Добрый вечер всем. У меня от воскресенья стал такой вопрос. Взаимовключение товарищами и подругами помогает ли побыстро приходят к лишма? Они.
4: Аймет калилут, аймет калилут и озерет лагеле лишма.
2: Помогает ли взаимовключение прийти к лишма?
0: Ну, конечно же, я понимаю, что тебе с воскресенья вопрос, да, так она сказала. В воскресенье изучали много взаимовключений. Конечно же, ну, конечно же, еще раз, конечно же, конечно, конечно. Смотри сейчас. Товарищи из Латвии, Кабью, МАК-19, Пити-100, Франции, Флориды, Венгрии. Смотрите, сколько тут желаний. Что вы думаете, что ваше желание сейчас, оно личное? Оно благодаря всем вот этим вот товарищам, благодаря тому, что вы включаетесь. Даже не важно, знаете вы их, говорили вы с ними, может быть, даже никогда и не встретите их. Да не важно. Я прихожу на урок, я включаюсь во все эти желания. И теперь вместо своего желания получаю некое общее желание, общее для всех. И когда я получаю, насколько я получаю это общее желание, настолько, насколько я преклоняюсь перед общей группой. Благодаря этому я впитываю, что называется. Сегодня на утреннем уроке один из товарищей сказал: я хочу быть как мочалка, я хочу впитывать еще и еще желание. И, конечно же, вот это взаимовключение приближает меня к лишма, потому что мне личным образом, у меня нет таких желаний, а благодаря товарищам есть. Спасибо, очень хороший вопрос. И хорошо, что ты держишься за нее с воскресенья.
3: И хочу еще сказать, сейчас 21 часов у нас будет встреча со СМАК 164. Моя десятка со с другая десятка, и это подготовка для Конгресса тоже.
4: И говорит, что асирия шла, шел Булгария, я мак шав нивгашим им за асирия шел мак.
2: Идет перевод.
0: Отлично, здорово, удачи вам. Главное, чтобы все приехали на конгресс, это самое важное. Каждый в то место, которое может, и своим включиться от всех. Но какая сила есть тут и желание. Спасибо. Пити 100, пожалуйста.
2: Большое спасибо за этот урок. Вопрос о том, что сказал Рабаш в начале статьи, что мы не исправляем желание сразу, то, что мы слышим в течение урока, ну, понятно. То есть я понимаю, что нельзя исправить желание получать. То есть это мы можем понять. Но когда я слышу, что вот это аккумулятивно, есть состояние в лолишма, то кажется, как будто бы мы должны чего-то ждать. Надо подождать, пока процесс пройдет, тогда мы сможем перейти к лишма, к началу духовного пути. Я надеюсь, все-таки, что не нужно ничего ждать. Что имеется в виду? Как это мы и в процессе аккумулятивном, и в течение времени, как мы все это делаем?
0: Скажи, ты был сегодня на утреннем уроке?
2: Да. Еще раз, я не слышал.
0: Я спросил, ты был сегодня на утреннем уроке?
2: Был.
0: Так вот, одну из фраз сказал: твои руки не на руле. От тебя зависит только нажимать на газ. Поэтому давай, добавь газа. Тебя кто-то останавливает? Нет. Добавь газа. Но руки твои не на руле. Мне очень понравилось это предложение. Творец держит руль, а ты должен нажимать на газ. Тебя кто-то останавливает? Нет. Нажми полный газ. Главное, чтобы этот газ не был на нейтральной передаче и был в правильном направлении. Так в этом тебя никто не ограничивает, никто тебе не говорит: подожди. Беги, все открыто.
5: Самим это газ. Как же сжать газ?

0: что у тебя не в силах, ты не сделаешь, это первое. Второе, еще совет, как мы сказали, поднимай настрой товарищам. И третье, пробуй отдавать товарищам, влиять на них. В том, как ты понимаешь сейчас, через год ты поймешь что-то другое, что значит отдавать. Но я думаю, что сегодня есть так много возможностей, что делать. Когда у тебя есть десятка, есть конгресс, я понимаю, что ты тоже там в подготовках к конгрессу. Почему мы захотели такой конгресс? Когда есть конгресс в Петах-Тикве, здесь, в центре, в нашем доме, как вы понимаете, вы приходите, собираемся, мы все хотим, чтобы... Тут есть один контент, они тренированы. Ну, может быть, вы приезжаете, делаете дежурство тут и там, но мы, чтобы подготовить конгресс, мы делаем работу практически полгода. Я уже готовлюсь к февральскому конгрессу с разными отделами. Но сейчас, в этом региональном конгрессе, каждый на своем месте, он должен подготовить конгресс, еду, организовать, давать место, позаботиться о новичках. И так много всего делать. Постарайся добавить к этому еще намерение, насколько ты можешь.
1: А я слышал, что в ближайший четверг есть встреча всего сообщества молодежи мировой. Поэтому каждый, кто себя считает молодым, не тот, кто себя считает молодым, нет, все-таки в возрасте до 32 лет, так у нас считается, до этого возраста сообщество молодых приглашается на эту встречу. Так что стоит, и хотя сейчас мы как раз хотим развить все мировое сообщество молодежи, чтобы как можно больше молодых людей, именно с точки зрения возраста, чтобы вместе с более опытными товарищами были молодые, не только по возрасту, не только. Я понимаю, что каждый из вас чувствует себя молодым, это хорошо и правильно, но мы хотим, чтобы были и люди молодые по возрасту, чтобы у нас большое международное сообщество молодых. Поэтому, если вы знаете каких-то молодых, молодежь, которые ищут суть, путь, возможность присоединиться к Нейбаруху, обращайтесь к нам, и мы вас направим на сообщество молодежи. У нас есть молодежное сообщество в Израиле, и постепенно развивается международное молодежное сообщество. И мы хотим присоединить туда товарищей, которые интересуются Каббалой, нашим пути, но они также и молодые по возрасту, чтобы создать для них окружение, близкое их сердцу и желаниям. Ну так у нас... Нет много времени, есть много вопросов. По-быстрому ответим. Постараемся по-быстрому ответить на все вопросы. Латисия из женщин Испании спрашивает. Дорогие друзья, учитывая, что все происходит внутри самого человека, что такое намерение приблизиться к сердцу товарища? Почему это описывается в статье как средство, как важная точка переворота? И тот может привести к уходу с пути, так он это описывает. Еще раз вопрос. Что символизирует приближение к открытию товарища, как Рабаш-то описывает?
0: Вообще, приближение к товарищу символизирует приближение к Творцу. Чем больше ты хочешь быть к Творцу, будь ближе к товарищу. Потому что товарищ от слова «объединение», «хавер» от слова «хибур». Мы не прочитали статью до конца, но он там...
1: И он там объясняет, в чем разница между приближением к Творцу и приближением к товарищу. Поэтому прочитайте статью сами. Продолжение. Сейчас мы уже не успеем. Спасибо. Спрашивает Бенедикта. Как можно поставить Творца на первое место перед моим желанием получать? Поскольку я раскрываю, что я совершенно не способен это сделать без его помощи. Прежде всего, невозможно. Все очень просто. Невозможно поставить Творца как самое важное, как самый важный объект в моей жизни. Для этого мне нужна группа, окружение, которое должно говорить об этом целый день, объяснять мне, насколько это важно, и играть в это, что называется, убеждать мне, что это самое важное. И постепенно это станет важным для меня до такой степени, что я уже начну их убеждать. И тогда это и постепенно начнет убеждать, и меня самого вдруг для меня это станет важным. Ой, я даже не обратил внимания, как это станет важным для меня. В этом суть нашего пути. Окружение, окружение, еще раз окружение. И все время, до, во время и после просить помощи Творца. Бейсер, который сегодня

0: Сегодня был и на утреннем уроке, модернический воин, оставшийся с Баргалей, спрашивает. Часть желаний, которые пробуждаются в материальном, а товарищей в духовном, есть ли связь между этим в продвижении к цели жизни?
1: Нет связи. Подъемы и падения есть и у каждого человека. Но это согласно настроению. У каждого человека есть подъем, когда его желание получать полно наслаждения, когда он чувствует, испытывает страдания, он находится в падении, а в духовном это по-другому. Все оценивается согласно шкале важности цели. Если я ближе к цели, ближе к Творцу, и неважно, как я чувствую, наполненным желанием получать или нет, тогда я определяю, что я в подъеме. Если я дальше от Творца, то я говорю, что я в падении. То есть не согласно тому, что я чувствую в своем желании получать, а согласно важности приближения или отдаления к источнику жизни.
0: Ференц спрашивает, если я буду реализовывать все советы мирового кли, приблизит ли это меня к свойствам Творца? Ответ. Только это и приблизит тебя к свойствам Творца. Поэтому стоит соблюдать и выполнять все рекомендации мировой группы, потому что это однозначно приблизит тебя. А все другое, что там тебе приходит в голову, не факт, что приблизит тебя. Друзья, мы хотим сказать вам спасибо за то, что вы были такими активными и задавали много вопросов. И вообще за это взаимовключение вы дали нам чувство конгресса, который уже идет и живет. Мы очень радуемся и рады видеть всех, и ждем увидеться со всеми вами. И закончим песней.

0: Здравствуйте, на первой части будем изучать урок с Равом от 20.03.2003 года, который основан на статье по поводу отдачи. Статью можете найти в первом томе на 41-й странице. Прочитаем эту статью вместе в десятках в нашем распоряжении 45 минут.
1: אנחנו בכתבי רבש, כרך א', עמוד 41, מאמר...
0: פירו תום רבשה, 41 סטרניצה, статья 16 84 года по поводу отдачи. Следует выяснить, что такое отдача. Когда человек служит кому-то важному в глазах всего мира, этот важный человек не должен давать ему компенсацию за его служение, а сам факт этого служения важному человеку считается для него, как будто он дал ему уже компенсацию. То есть вот, если он знает, что это важный человек, он уже наслаждается этим служением и не должен получать дополнительное наслаждение за служение. Ведь само служение и есть его наслаждение. Тогда как если он служит простому человеку, то у него нет наслаждения от этого служения, он должен получить оплату за это служение. То есть то самое служение, которое он совершает, если это делается для важного человека, то он не нуждается в оплате или в компенсации. Например, прилетает важный человек на самолете, он держит в руке маленький чемоданчик. Есть много людей, которые ждут его прилета. И этот важный человек дает свой чемоданчик кому-то из них, чтобы он отнес его в машину, чтобы ехать домой. И он хочет заплатить ему, скажем, $100. Нет сомнения, что тот откажется получить их у него, ведь от своего служения он испытывает наслаждение намного больше, чем от $100, которые он дает ему.
2: В то же время, если это простой человек, даже за деньги он не стал бы служить ему, он скажет ему: тут есть специальные люди, носильщики, и они поднесут твой чемодан к машине. А мне не пристало служить тебе. А носильщики, раз это их профессия, если ты им дашь вознаграждение, то они без сомнения будут рады услужить тебе. Получается, согласно этому, что в том действии, которое он производит, есть разница и важный аспект не в самом действии, а в том, ради кого он производит это действие. Если он производит это действие для важного человека, пишет, важность этого человека в его ощущении зависит, насколько он чувствует его величие. И не важно, понимает ли он сам, что это важный человек, или же, что его окружение говорит ему о нем, что он важный человек, у него уже есть силы служить ему, и ему не нужна никакая компенсация, как сказано выше. И согласно сказанному, следует понять это в этой связи. Каково на самом деле намерение того, кто служит важному человеку? Состоит ли его намерение, когда он наслаждается тем, что служит ему, в том, что для него служить ему считается большой честью? Или же он делает это из-за того, что у него есть большое наслаждение от того, что он служит ему? И из какого источника приходит к нему наслаждение, когда он служит важному человеку, он не знает. Ведь он видит естественную вещь, что тут есть большое наслаждение, поэтому он и хочет служить ему.
0: Другими словами, состоит ли его намерение в том, что поскольку это важный человек, он хочет, чтобы этот важный человек получил наслаждение? Или же он не хочет если же, или же он хочет служить ему, поскольку он сам чувствует наслаждение. То есть, если бы он мог получить то же наслаждение, которое он испытывает от того, что служит ему, от чего-то другого, он отказался бы от этого служения. Ибо вся причина, по которой он хочет служить ему, состоит лишь в том, что он чувствует, что здесь он может обрести хорошее ощущение. Поэтому он служит ему. А вопрос заключается в том, служит ли он ему из-за того, что хочет, чтобы важный человек испытывал хорошее ощущение. А то, что он чувствует наслаждение от того, что он служит ему, это только результат. Но намерение его не направлено на себя, а направлено лишь на то, чтобы у важного человека было хорошее ощущение. Или же на самом деле он не считается с важным человеком, а все его расчеты, насколько он сам может получить от этого наслаждения. А если мы спросим, какая разница, с каким намерением он делает это, ответ состоит в том, что мы должны знать, что означает «отдающее кли». Мы находим три варианта в действии по отдаче. Первое. Он занимается действиями по отдаче во благо ближнего, будь то посредством своего тела или своих денег, чтобы получить за это компенсацию. То есть самого служения недостаточно, чтобы он давал ему наслаждение. Он хочет, чтобы за это ему дали нечто другое. Например, он хочет, чтобы за его работу в действии по отдаче ему оказали уважение, и ради этого у него есть силы работать. Тогда как если у него нет уверенности, что он получит за это уважение, он не стал бы делать то, что он делает во благо ближнего.
2: Второе. Он занимается действием по отдаче во благо ближнего и не желает, чтобы ему давали какую-либо компенсацию за его работу. То есть нечто другое, нечто иное. А он удовлетворяется тем, что совершил действие по отдаче. И в его природе заложено наслаждение от того, что он делает благо другим. И в этом все его наслаждение. И нет сомнения, что это более высокая ступень, чем первая. Ведь отсюда мы видим, что он делает действия, в которых намерение его ради доставления блага другим. И это мы должны назвать отдачей ради отдачи. Но если мы немного углубимся в это и исследуем, в чем на самом деле состоит его намерение, когда он отдает другим? Делает ли он все действия, потому что он хочет наслаждаться, что означает эгоистическую любовь, поскольку по своей природе он наслаждается действиями по отдаче? Или же его намерение в том, чтобы у него было наслаждение тем, что у других есть нечто хорошее? То есть он наслаждается тем, что у других есть хорошее настроение. Поэтому он старается делать другим добро, чтобы у них было хорошее настроение, и они наслаждались своей жизнью. А если он случайно видит, что есть другой человек, который, если будет делать то же, что желает сделать он сам, скажем, жителям своего города, будет успешнее его, он отказывается от того наслаждения, которое есть у него от действий по отдаче, и старается, чтобы тот другой сделал это.
0: И тогда нет сомнения в том, что если это человек, который делает действия по отдаче и не хочет никакой платы за свою работу, тем не менее, для того, чтобы другой сделал эти действия на благо жителей его города, хотя он и знает, что этот другой, он более способный, тем не менее, он не может уступить. Об этом еще нельзя сказать, что это называется отдача ради отдачи. Ведь в конце концов эгоистическая любовь является для него определяющей. Третье — это тот, кто работает не для получения какого-либо вознаграждения. И также, если он видит, что есть более способный человек, он отказывается от своего наслаждения, от того, что он дает другим, и заботится только о благе ближнего. Это называется отдача ради отдачи. В таком случае тут следует тщательно разобраться, каково его истинное намерение. Хочет ли он, чтобы у него самого было хорошее настроение, и поэтому он служит ему? Или же его намерение, что он хочет, чтобы хорошее настроение было у этого важного человека?
2: И понять описанную выше тонкость можно с помощью картины, которую человек должен представить себе. Поскольку это очень важный человек, он хочет доставить ему наслаждение, чтобы у того было хорошее настроение. Поэтому он хочет служить ему. Однако во время своего служения ему он сам чувствует хорошее и возвышенное настроение и чувствует, что все наслаждения, которые он ощущал в своей жизни, теперь он чувствует, что они не имеют никакой ценности по сравнению с тем, что он испытывает сейчас, благодаря тому, что служит самому важному человеку в мире. И у него нет никаких слов, чтобы описать радость, которую он испытывает от того, что он хочет вызвать у этого важного человека хорошее настроение. А теперь он может проверить себя, каково его намерение, что он желает доставить наслаждение важному человеку. Заботится ли он о собственной выгоде? То есть, то, что он хочет насладить его, вызвано тем, что он сам будет чувствовать хорошее настроение? Или же все его намерение насладить его, чтобы у этого важного человека было хорошее настроение? Ведь благодаря величию этого человека в нем пробуждается большое желание служить ему. Поэтому, хотя во время служения ему он испытывает большое наслаждение, существующее во время служения, тем не менее, если он знает, что есть некто, кто, если будет служить ему, доставит этому важному человеку большее наслаждение, тогда он отказывается от своего наслаждения, которое он может получить во время служения. И от чистого сердца хочет, чтобы другой служил ему, так как у него будет большее наслаждение, чем если бы он сам служил ему.
1: אם הוא מסכים לוותר על השירות שלו, אפילו שמרגיש עכשיו תענוג נפלא מהשירות שלו.
0: Отсюда получается, что если он согласен отказаться от своего служения, даже если он сейчас чувствует удивительное наслаждение от своего служения, тем не менее, ради важного человека, чтобы у него было больше наслаждения, он отказывается, потому что он не думает о себе самом, а все направлено на благо этого важного человека. И это называется, что у него нет никакого намерения ради собственной выгоды, а все направлено ради отдачи. И нет у него никакого расчета с самим собой. Тогда у него есть полное выяснение, то есть он не может обманывать себя. Это называется полной отдачей. Однако следует знать, что человеку невозможно дойти до этого собственными силами. Ведь об этом сказано. Злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. Если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит его, праведника, в руке его, то есть грешника.
2: То есть человек сначала должен проверить, есть ли у него силы прийти к тому, чтобы у него была возможность делать действия с намерением ради доставления наслаждения Творцу. И тогда, когда он уже пришел к осознанию, что у него нет возможности своими силами прийти к этому, тогда человек концентрирует свои Тору и заповеди на одной точке, а именно свет в ней возвращает к источнику, чтобы это было для него всем вознаграждением, которое он хочет от Торы и заповедей. То есть его вознаграждение за усилия будет заключаться в том, чтобы Творец дал ему эту силу, называемую силой отдачи. Ведь существует правило, что тот, кто прилагает какое-либо усилие, то есть отменяет свой отдых, это происходит из-за того, что он хочет чего-то и знает, что без усилий ему этого не дадут, поэтому он обязан прилагать усилия. И поэтому у человека, который прилагает усилия для исполнения Торы и заповедей, наверняка есть что-то, чего ему не достает. И поэтому он прилагает усилия в Торе и заповедях, ибо с помощью этого он достигнет желаемого. И потому человек должен обратить внимание и немного подумать, прежде чем начать свою работу в работе Творца, о том, чего он хочет, то есть какого вознаграждения он желает за свою работу. Или, скажем проще, какова причина, заставляющая его заниматься Торой и заповедями. И тогда, когда он исследует это, то есть постарается узнать, чего ему недостает, что ради этого он должен прилагать усилия, тогда человек начинает погружаться в многочисленные размышления, вплоть до того, что ему очень трудно по-настоящему узнать, чего он желает.
0: Поэтому есть много людей, которые, когда начинают думать, с какой целью они работают, не могут установить истинную цель, и потому говорят, зачем нам утомляться мыслями, посвященными разным исследованиям, и работают без всякой цели, говоря, мы работаем для будущего мира. А что такое будущий мир? Зачем нам думать об этом? Будем лишь верить, что это нечто хорошее. Этого нам достаточно. Когда получим вознаграждение будущего мира, тогда узнаем, что это. Зачем нам сейчас пускаться в исследование? Но лишь немногие говорят, что есть такое явление, как слияние с Творцом. А чтобы прийти к слиянию с Творцом, он должен прийти к подобию по форме. То есть, как сказано, как он милосерден, так и ты будь милосерден. И тогда он начинает стараться прийти к подобию по форме, состоящему в том, чтобы все его действия были в свойстве отдачи. Ведь лишь тогда с него снимаются сокращения и скрытия, присутствующие в мире, и он начинает чувствовать святость. Однако, когда он начинает делать работу, ведущую к ступени отдачи, он видит, что он очень далек от этого, что у него нет желания, чтобы в мысли, речи и действии у него была бы способность выстроить намерение на отдачу. И тогда он не знает, что делать, чтобы обрести силу отдачи. И всякий раз, когда он добавляет силы, он видит, что это далеко от него, пока он не приходит к осознанию, что это не в возможностях, человеческих когда-либо достичь этого.
2: И тогда он приходит к осознанию, что только Творец может помочь ему, как сказано выше. И только тогда он понимает, что он должен заниматься Торой и заповедями, чтобы получить вознаграждение. А его вознаграждение, ради которого он трудится, состоит в том, что Творец даст ему силу отдачи. И на это вознаграждение он рассчитывает, ведь он желает прийти к слиянию с Творцом, являющемуся свойством подобия по форме, то есть к свойству отдачи. И в этом все его вознаграждение, на которое он рассчитывает. Ведь благодаря усилиям в Торе и заповедях он надеется, что ему дадут то, чего он сам достичь не может. А ему нужно, чтобы другой дал ему это. Это подобно материальным усилиям. Ведь сам человек не может добыть деньги. Поэтому он прилагает усилия, и за это ему дадут денег. Аналогично в духовном. То, чего он не может достичь собственными силами, и ему надо, чтобы кто-то дал ему это, мы это называем вознаграждением.
0: Поэтому, так как существует правило, гласящее, что если желает вознаграждения, нужно вложить работу и усилия, и он исполняет Тору и заповеди, чтобы ему дали вознаграждение, называемое силой отдачи, то есть выйти из любви к ближнему. Извините, поэтому, когда человек хочет прийти к свойству отдачи, поскольку он желает прийти к слиянию с Творцом, он не может прийти к этому свойству. Ему нужно, чтобы Творец дал ему это. И то, что он хочет, чтобы ему дали, называется вознаграждением. И поэтому, так как существует правило, гласящее, что если желает вознаграждения, нужно вложить работу и усилия, он исполняет вторую заповедь, чтобы ему дали это вознаграждение, называемое силой отдачи. То есть выйти из любви к себе и получить желание, чтобы у него были силы заниматься только любовью к ближнему. И поэтому сказали мудрецы, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если зло лишма, потому что из зло лишма приходит к лишма, и свет в ней возвращает к источнику. То есть, как сказано выше, благодаря усилиям в Торе и заповедях, чтобы прийти к лишма, тогда он придет к ступени лишма, благодаря тому, что до этого он прилагал силы. Поэтому достаивается света в ней, который возвращает к источнику. И это называется, что свыше ему дали силу отдачи.
2: Однако, можно спросить, зачем ему нужно сначала прилагать усилия, а потом ему дают свет Торы? А почему ему сразу не дают свет Торы, который сразу вернул бы его к источнику? И зачем трудиться и вкладывать энергию впустую, а также терять время впустую? Ведь было бы лучше, чтобы ему дали свет сразу в начале его работы. То есть, чтобы он сразу получил свет и сразу же начал свою работу в лишма. Но дело в том, что нет света без кли, а кли называется желание. То есть человек, у которого есть хисарон, потребность, и он стремится к наполнению этого хисарона, это называется кли. И только когда у него есть кли, то есть желание какого-то наполнения, тогда можно сказать, что ему дают наполнение, и он доволен тем наполнением, которое ему дали. Ведь к этому он и стремился. А вознаграждением называется наполнение, когда стремление получает его. И более того, величина важности наполнения зависит от меры стремления. И в мере страданий, которые были у него, в этой мере он наслаждается наполнением. Поэтому невозможно дать человеку свет, который вернет его к источнику, когда у него нет никакого желания к этому. Ибо возвращение к источнику означает, что он теряет силу любви к себе и получает силу любви к ближнему.
1: А
0: если у человека нет никакого желания выйти из любви к себе, если ему говорят, совершая работу, и в качестве вознаграждения у тебя не станет желания любви к себе, это не считается для этого человека вознаграждением, а наоборот. Человек тогда думает, что за то, что он работал у хозяина, вместо того, чтобы сделать ему добро за его усилия, ему вместо этого дают большое зло. До такой степени, что всю любовь к себе он теряет за одно мгновение. И кто же согласится на такое? И поэтому человек должен сначала учиться в ло лишма, так как в этом у него будет помощь со стороны тела, и человек готов отказаться от маленького наслаждения, чтобы получить большое наслаждение. А по своей природе человек не может представить себе наслаждение, если оно не будет построено только на фундаменте эгоистической любви. Поэтому ему говорят, что благодаря своим занятиям Торой и заповедями он получит вознаграждение. И это не является ложью, ведь, конечно же, он получит вознаграждение. То есть то, что ему говорят, что благодаря своим усилиям в Торе и заповедях он получит вознаграждение, это истина. Ведь нет сомнения, что он получит вознаграждение. Но вознаграждение изменится.
2: Ведь, например, отец говорит своему сыну, «Если будешь хорошим мальчиком, я куплю тебе машину, такую, в которой играют маленькие дети». То есть пластмассовую машинку. Потом отец уехал за границу и вернулся через несколько лет. Сын уже вырос и приходит к отцу и говорит ему, «Папа, до того, как уехать за границу, ты обещал мне пластиковый автомобиль». Отец пошел и купил ему вместо этого хорошую машину, на которой можно далеко поехать. И сын тогда уже соображает и понимает, что сейчас время не для пластиковой машинки, а для настоящей машины. Называется ли это, что отец обманул его? Конечно же, нет. Ведь сын теперь видит, что когда он был ребенком, он не мог понять ничего другого, кроме пустяшного вознаграждения. Как и здесь, когда он начинает с пустяшного вознаграждения, которое называется «Лолишма», то есть он ждет, что ему дадут вознаграждение в том, что не имеет никакой ценности по сравнению с настоящим вознаграждением, которое он получит, удостоившись лишма, что является кли, в котором можно получить то благо и наслаждение, которое Творец желает дать, что является истинным наслаждением. Получается, что то, что ему говорят, чтобы он работал в лолишма, то есть ради получения вознаграждения, есть истина. То есть, строя намерение ради отдачи, он тоже получает вознаграждение. Но вся ложь заключается тут в сути вознаграждения. Ибо человек, когда он находится в лолишма, думает о другом вознаграждении, которое ему дадут. Ведь кли, которое получает это, называется эгоистической любовью. Тогда как потом, когда человек вырастает, он начинает понимать, что главный келим, в который получают вознаграждение, это отдающий келим, так как именно благодаря этим келим получают истинные блага и наслаждение. И тогда он чувствует себя счастливейшим человеком в мире, в отличие от вознаграждения, которое он ожидал получить, когда пребывал в лолишма. Ведь тогда он был способен получить только вознаграждение, пригодное для маленького ребенка.
0: Отсюда получается, что когда обучают получать наслаждение и вознаграждение за работу в лолишма, это не называется ложью. Потому что он ничего не потерял от того, что маленькое вознаграждение ему заменяют на большое. Но следует объяснить, что в лолишма у этого вознаграждения нет настоящего названия, такого, как он думает. А у этого вознаграждения есть другое название, чем то, что он думал. Но вознаграждение остается вознаграждением и заменяет не вознаграждение, а название вознаграждения, а именно сложного и воображаемого вознаграждения на истинное вознаграждение. Из всего вышесказанного получается, что главное, что человек должен получить за свои усилия в Торе и заповедях, это что Творец даст ему отдающий келим, которое сам человек получить не может, поскольку они противоречат природе, а это является подарком свыше, и это является его вознаграждением, ибо он всегда ожидал, когда я буду способен доставлять наслаждение Творцу. И поскольку он ожидал этого вознаграждения, это называется его вознаграждением. И чтобы понять сказанное выше, нужно посмотреть в общем введении в книгу «Панимас Берот», где написано, что корнем тьмы является экран, находящийся в кли Малхут, а корень вознаграждения заложен в отраженном свете, исходящем посредством зивуга Деака.
1: Он определяет
2: там корень того, что мы видим в этом мире. То есть все, что мы видим в этом мире, является ветвями, произрастающими из этих корней, из высших миров. И он говорит там, корень усилий, который человек ощущает в этом мире, происходит от корня экрана в кли Малхут. Что означает, что кли, которое есть у творений, называется желанием получить наслаждение, которое создал Творец, поскольку его желание насладить свои творения. Поэтому он создал в творениях желание получать наслаждение. И это называется «малхут высших сферот». А потом, как мы учим, произошло сокращение, которое означает, что он не хочет быть получающим, так как он желает подобия по форме с Творцом. Поэтому в святости возникло правило, состоящее в том, что ничего нельзя получить, если нет способности построить намерение ради отдачи. И это называется исправлением экрана. Ведь мы говорим о высших светах. Поэтому, когда не хотят получать свет, это называется экран. Подобно человеку, который, когда солнечный свет слишком сильно светит в дом, и он не желает получать этот солнечный свет, он ставит занавес или экран, чтобы солнце не светило в дом.
0: Поэтому, когда говорят о высших светах, и когда Малхут, несмотря на то, что у него было большое желание и стремление получить свет наслаждения, тем не менее отказалась от этого наслаждения, чтобы не получать его, так как она желает подобия по форме, это называется усилие. То есть она делает то, что не является ее желанием, то есть не дает себе получить наслаждение. Также и в материальном мире, когда человек должен отказаться от какого-либо наслаждения, это называется усилием. Например, человек получает наслаждение от отдыха, и по какой-то причине необходимости отказывается от своего отдыха и идет что-то делать. Это называется усилием. И также он показывает нам, как происходит, когда материальная ветвь получает вознаграждение. Где это коренится в высших мирах? Он показывает нам, что корень вознаграждения происходит от отраженного света, что является желанием отдавать, которое исходит от зивога дака, происходящего между высшим светом и экраном и авиютом. И там написано в Тасе, в учении 10 сферот, что облачающий отраженный свет выходит как порождение двух сил. А зивог дака в духовном происходит, если два объекта противоположны друг другу. И это считается ака, с ударением, что означает, что с одной стороны он очень желает этого, поскольку видит, что от этого у него будет большое наслаждение, а с другой стороны, он преодолевает это и не получает его, так как он желает подобия по форме. Иными словами, тут есть два желания. Первое, когда он стремится получить наслаждение. Второе, с другой стороны, он стремится к подобию по форме.
2: И из двух этих желаний рождается нечто новое, называемое облачающий отраженный свет. И посредством этой силы он может потом получить высшее благо, поскольку этот отраженный свет является кли, пригодным для получения этого высшего блага. Иными словами, благодаря этому кли у него есть здесь две вещи. Первое, что он получает наслаждение, заключенное в высшем благе, которое исходит из замысла творения, состоящего в том, чтобы насладить свои создания. Второе, и вместе с тем он находится в подобии по форме, что является вторым свойством, имеющимся у него во время получения высшего блага. Таким образом, мы видим из всего вышесказанного, что все вознаграждение есть лишь отраженный свет, являющийся силой отдачи, которую нижний получает от высшего. И он называет ее отраженным светом, что означает то, что нижний дает высшему. Другими словами, благо, которое приходит от Творца, называется прямым светом. Как сказано, Творец создал человека прямым. То есть, как мы учим, замысел творения состоял в том, чтобы насладить свои создания. То есть, чтобы создания получили высшее благо. И это называется прямой.
0: Однако получающие благо желают подобия по форме. Поэтому у нас есть исправление, называемое отраженным светом. То есть тот, кто получает благо, получает его не потому, что он хочет наслаждаться, а потому что он хочет отдавать высшему. Что означает, что как высший хочет, чтобы... чтобы получающий наслаждался, также и намерение получающего блага вернуть наслаждение дающему, чтобы высший наслаждался тем, что исполняется его замысел. Согласно этому выходит, что главное вознаграждение — это отраженный свет, то есть сила отдачи, которую нижний получает от высшего. Однако, тем не менее, нужно понимать, почему мы говорим, что кли, называемая силой отдачи, есть все вознаграждение, ведь вознаграждение означает нечто, что получают. Как говорят, я работаю, чтобы получить вознаграждение. Как говорят, что цель творения состоит в том, чтобы насладить свои создания, то есть чтобы они получили вознаграждение. А здесь мы говорим, что вознаграждением называется сила отдачи. И что мы понимаем здесь, что вознаграждение должно состоять в том, чтобы человек удостоился постижения божественного и тайн Торы и тому подобное. А что он говорит? Что вознаграждение состоит в том, что мы достигаем силы, позволяющей давать, то есть силы отдачи. И еще он говорит, что это не исходит от высшего корня, который называется отраженным светом. Нам известно правило, что больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет накормить его. В таком случае отсюда следует, что Творец желает давать творениям больше, чем творения хотят получать. Но кто же препятствует этому? Дело в том, что нужно помнить о сокращении, которое произошло, чтобы у творения было подобие по форме. И это является исправлением, предотвращающим хлеб стыда, который происходит от нашего корня. Ибо свойство Творца — лишь давать и ни в коем случае не получать, ведь он не обладает хисароном, заставляющим его получать. Поэтому, согласно правилу, заложенному в нашей природе, которое гласит, что любая ветвь хочет оподобиться своему корню, в то время, когда нижний должен сделать какое-либо действие, не присутствующее в корне, он испытывает дискомфорт.
2: Согласно этому выходит, что для высшего блага, то есть света и наслаждения, для этого человек не должен делать никакого действия, чтобы получить его, как сказано выше. Ибо больше, чем творение хочет получить, Творец хочет дать ему. Однако, как сказано выше, у творения нет кли, чтобы оно могло насладиться теми наслаждениями, которые дают ему из-за стыда, как сказано выше. Получается, что все наше вознаграждение, которого нам недостает, есть кли, называемая силой отдачи. Ибо только келим недостает нам, а не святов. Поэтому отсюда следует, что главное вознаграждение есть сила отдачи. Однако, чтобы обрести это кли, называемое желанием отдавать, тоже нужно желание. То есть, чтобы мы почувствовали, что нам недостает этого кли. Поэтому сначала следует заниматься Торой и заповедями в Ло Лишма. И в этом состоят наши усилия. Ведь мы видим, что все, что мы делаем, все это ради собственной выгоды, и нет у нас никакого намерения отдавать. И тогда мы видим, что нам недостает силы отдачи. И мы хотим вознаграждение за нашу работу, чтобы Творец дал нам это вознаграждение, являющееся желанием отдавать. А когда у нас будет эта сила, мы сможем получать благо и наслаждение, которое уже готово. И мы не должны совершать для этого никакой работы, ибо это дает Творец. Однако всегда, чтобы подниматься с одного уровня на другой, человеку нужно всякий раз лишь обретать силу отдачи, а больше ни в чем недостатка нет.
3: הנה, נקרא את הקטע שגר שנזכיר. לפי זה צריך האדם לתת תשומת לב וקצת מחשבה טרם שמתחיל
2: לעבוד. Чего он хочет. То есть, какой награды он желает за свою работу.
0: Перейдем к уроку от 20 марта 2003 года.
2: Мы прослушали статью из пятого тома «Шлавей Асулам», страница 244, по поводу отдачи. Творец создал желание получать. Ешмиайн. И его мы должны принять как какое-то бремя на себя. Нужно представить себя. Ну, давайте один раз представим себя так.
0: Мы
2: совершенно, совершенно как Творец. Находимся в желании отдавать. Он и мы прямо в слиянии, в подобии, равны. Нет никакой разницы между нами. И приходит какая-то особая сила, которая называется злое начало, скрытие, желание получать, и начинает все больше и больше овладевать нами и отдалять нас от Творца. Так, силой, все больше и больше, пока прямо не толкает нас в самое далекое место, самое низкое от Творца. В этом понятие творения. Насколько мы спускаемся больше, как бы эта сила отталкивает нас, толкает, толкает. И тогда, конечно, мы теряем наполнение,

от него. И снова вернуться в состояние, в котором я был раньше. В такой форме, может быть, легче понять, что вознаграждение — это отдающий кли, вернуться к отдающему кли, к отраженному свету. Это то, что нужно. То есть, если принимают эту идею, что творение — это то, что отдаляет нас от Творца, и нужно очистить его, тогда, несомненно, отраженный свет — это вознаграждение. В чем проблема в этой картине, которую я обрисовал? Проблема в том, что картина воображаемая, не чувственная. Я могу сейчас на мгновение описать такую вещь в своем воображении, но я не чувствую, у меня нет решимот от состояния бесконечности, где я и он просто одно целое. А потом приходит какое-то злое начало и начинает отдалять меня от бесконечности, так отталкивать меня, выталкивать меня наружу. Если бы у нас были такие решимот, бесконечность, и я сейчас, тогда я чувствовал бы всю эту тяжесть желания получать, которая прямо лежит на мне. Я чувствовал бы все это расстояние, насколько оно прямо как пружина так толкает меня из бесконечности. Было бы мне ясно вознаграждение, наказание и усилия, и все вещи были бы тогда ясны. Если бы все так было ясно, что плохого? Плохо то, что я ведь нахожусь сейчас под злым началом. Это не то, что упало на меня какое-то чужое тело, которая властвует сейчас надо мной и отдаляет меня от бесконечности. Так получается, что сейчас оно властвует надо мной, и я уже не нахожусь в осознании решимот из бесконечности. И если оно властвует надо мной, если бы я бы почувствовал бесконечность, решимот. Неважно. Решимот духовного под властью злого начала. Тогда я хотел бы постичь бесконечность внутри злого начала, внутри желания получать. Тогда я отдалялся бы от бесконечности к этому миру по своему желанию. Не обязательно, что оно сделало мне против моей воли. А я сам хотел бы получить бесконечность, получающих келим, то есть в своем состоянии, на своей ступени, что уже называется клипа. То есть то, что у нас есть скрытие, скрытие не дает нам быть клипой. И хотя я не вижу истинного состояния и не могу стремиться к нему на самом деле, но, по крайней мере, к злу я не тянусь.
что значит «козлу не тянусь». Не думаю получить духовное ради

получение. В получающих килим. И каждый раз, когда я делаю какое-то усилие, тогда приходит ко мне духовное осознание по моей ступени, по тому, насколько я могу постичь отдающее кли. То есть я сначала должен работать над килим, а потом я постигаю наполнение. И моя работа превращается тогда в то, чтобы получить килим как вознаграждение.

0: Atem lo shualim.
1: Вы не задаете вопросы, и я не могу сказать.
2: Как может быть такое, что наслаждение — это добавление кли? Вы говорите, что получают дающие килим. Он также пишет об этом в конце статьи: из того, что я расту, как я получаю еще дающие кли, так я получаю еще дающие килим. Что такое наполнение тогда?
1: Что он спрашивает? Он спрашивает: если мое вознаграждение — это кли, и все добавление, которое я получаю, это добавление кли, кли называется желание, кли называется хисарон. Если я получаю добавление хисарона каждый раз, тогда я чувствую большую пустоту. Так это называется вознаграждением? К этому продвигаются? Кому это хорошо? В отдающем кли нет хисарона. Нет хисарона. Хисарон только отдавать. Что называется отдающее кли? Что она хочет отдавать, да? Отдавать? На это не было сокращения. На это нет никакого ограничения. Это всегда возможно. И поэтому мы не можем сказать, что отдающее кли пусто. Нет такое. Нет такого, дающее кли пусто, если это кли. То есть если у меня есть желание получать с экраном, которое хочет давать, тогда я могу давать. У меня в этом нет никакой проблемы. О наполнении мне нечего сказать, мне нечего думать, мне не о чем заботиться. Потому что мое наполнение — это самоотдача. Действие отдачи — это наполнение отдающего кли. Ну, представь себе снова, мама, который дает ребенку. И ребенок, слава Богу, здоровый, хочет есть то, что она приготовила. И она дает ему эту кашу, и ребенок ест. Что маме еще нужно? Что ей еще нужно? Я спрашиваю тебя. Есть еще что-то, кроме этого действия, которое она делает? Есть еще что-то, что наполнит ее?
2: Она хочет еще больше давать?
1: Она хочет еще давать. Да, это другое кли, дополнительное кли. Я говорю о том кли, которое есть. Она сейчас дает ребенку еду, и ребенок ест. Но у нее есть еще желание. Ей нужно еще какое-то наполнение. Какое наполнение ей нужно, кроме действия отдачи?
2: Ну, чтобы видела, что он наслаждается.
1: Но если он уже получает от нее, то все. Так о чем ты спрашиваешь? То есть отдающее кли наслаждается, наполняется тем, что у него есть это исправление, тем, что есть, что оно способно отдавать. И поэтому на отдачу нет никакого ограничения. Ты всегда можешь наполняться и заботиться. Только еще, еще, еще.
2: Ну, так это легче представить себе и думать об этом. Так вы говорили вначале, я вообще не услышал ничего.
1: Ну, это да.
2: Так что такое свет?
1: Что такое свет? Это и называется свет. Кли — это свет, очень верно. Кли — это свет. Для тебя кли — это кли, а свет — это то, что есть в нем. Но в действии отдачи это не так. Что? Свет, светом называется наслаждение. Если я даю кому-то, и в этом все мое желание давать, и я даю, тогда от этого мое желание полно. Что ты даешь то, что он хочет. Если у меня есть возможность дать.
2: Разве наслаждение от отдачи — это не желание получать, как бы не эгоистически это, разве?
1: Мы говорим о неэгоистическом желании давать. Мы говорим об отдаче ради отдачи, а не об отдаче ради получения.
2: Это действительно хорошо, но как бы в теории. Ведь каждый раз, когда это приходит в каком-то виде и ощущается, выходит из этого отторжение такое, как будто тебя жжет это, невозможно этому противостоять. Невозможно противиться этому.
1: Ты говоришь так, что когда я думаю об отдаче, я получаю какое-то отталкивание от этого, да? Такое отталкивание, что я не могу терпеть этого, не могу слышать об этом. У меня есть какое-то что-то такое, противно мне это. Теперь, прежде всего, ощущение — это ощущение. Об ощущении нельзя сказать, истина это или ложь. Истина или ложь — это согласно разуму. Но по ощущению можно сказать, да или нет, есть или нет. Есть, и все. Теперь, тогда мы только должны подойти к этому ощущению и проанализировать его. Да, то есть проверить, подвергнуть критике, в порядке ли это или нет, если в порядке, то почему или почему нет. Но явление — это явление, оно есть. То, что я чувствую, когда я говорю об отдаче, мне плохо от этого. Я не хочу этого. Это уже истинное ощущение. То есть я уже пришел к состоянию, что моя природа и эта тема отдачи — это прямо две противоположные вещи. До такой степени, что я ненавижу отдачу. Я не хочу слышать о ней. Да, я ненавижу ее. Ну, это уже установление истины. То есть я сейчас чувствую, что я хочу только получать. А отдавать я ничего не хочу. Очень хорошо. Что дальше делать? Если, допустим, я увеличу все больше и больше и больше свое усилие, раньше я не чувствовал, что тема отдачи настолько ненавистна мне. Это мне пришло как результат учебы, усилия, мысли, всевозможных страхов, которые прошли надо мной. Если я сейчас увеличу усилия и еще больше, мы видим, что количественные вещи превращаются в качественные. То есть тогда придет ко мне не то, что ощущение все больше и больше, все большее отвращение к отдаче. А может быть, будет какое-то другое ощущение.

0: и другое установление состояния. Может быть, если я, допустим, буду учиться и получу впечатление от крики, от окружения и своей жизни также, что, может быть, отдача — это вещь... Может быть, я не хочу ее, но, видимо, это вещь необходимая. Немного почувствую это. Видимо, истинный мир построен по этому принципу. Тогда я подумаю уже, что если вечная жизнь, я говорю, ты слышишь, изнутри желание получать, если вечная жизнь зависит от желания отдавать, слияние с Творцом, ощущение наслаждений, отрыв от этой жизни, что в чем смысл нашей жизни, и все. Если они зависят от ощущения духовной жизни, а ощущение духовной жизни зависит от отдающих келим, тогда, может быть, хорошо, чтобы у меня были отдающие келим, я тогда буду чувствовать себя хорошо. Я тогда начну думать. Ты знаешь, то, что я нахожусь в получающих келим, может быть, это плохо, от этого все мое зло. У меня от этого есть плохие ощущения, разочарования, всевозможные вещи от того, что я нахожусь в получающих келим. Если бы я был бы в отдающих келим, я был бы свободен прямо как птица. Тогда, может быть, я уже начну определять свое состояние иначе. Что отдающие келим — это хорошо, получающие келим — это плохо. Так у меня их нет. Так я уже начинаю определять свое состояние как плохое. Это называется осознанием зла. Что получение — это зло. Почему? Мне плохо от него. Если бы я был меньше эгоист, меньше хотел, меньше, понимаешь, во всем, что у меня есть, свойства этого мира, у меня было бы меньше, я бы меньше страдал. Если так, то моя природа зла. Я пришел к следующему этапу. Но в этой природе, которая зла, что я сделаю с ней каждый раз, когда я стараюсь отключиться от нее, мне говорят, ты знаешь, ты хочешь чувствовать хорошо? Начинай думать об отдающих килим все время. Насколько хорошо в них быть, хорошо быть слитым с Творцом, отдавать, может быть, товарищем. Ты тогда не будешь чувствовать бед, будет хорошо. Так я начинаю все время стремиться к этому. До такой степени, что я прямо еще больше и больше и больше нахожусь в этом. Я готов все больше и больше работать и вкладывать в товарищей, в группу. Товарищи и группа так на меня действуют. Я вижу, что я как бы убегаю к этой мысли о Творце. Что это для меня как убежище. Мне плохо, я убегаю к этому.
1: Ну,
0: по крайней мере, это в моей жизни. Полные всевозможных страданий и тьмы. И как приходит Бааль Сулам и пишет, Творец светит ему там с небес такой некий луч света, так немножко оживляет меня. Так я устанавливаю действительно, что, несомненно, надо стремиться, видимо, к Творцу, быть слитым с ним, с этой идеей отдачи. Это место, как какое-то место спасения. Когда я все время думаю об этой идее отдачи и как действительно это будет убежищем, я начинаю ценить это свойство. Настолько, что я начинаю любить его само по себе. Оно становится важным в моих глазах, это свойство отдачи. Даже пусть у меня его нет, но я начинаю его уже любить.

0: Это становится для меня каким-то уже идеалом. Это действительно нечто не из этого мира. Я не знаю, возможно ли это, или это нечто воображаемое. Но это нечто, без чего только внутри противоположного, внутри желания получать, это совершенно не жизнь.
1: Это называется уже, что у меня есть очарование святости. И от этого приходит ко мне некое внутреннее побуждение. Что я хочу сделать что-то для Творца. Ну, так мне хочется, понимаешь? То есть действие отдачи, самодействие, оно начинает мне казаться важным. Есть в нем некая такая уже особенная ценность для меня. И понятно, что я ничего не могу сделать. Но уже у меня образуется некая важность этого действия. Что если раньше я мог делать это, то, очевидно, было что-то... Ну, что-то не очень качественное. И тогда человек начинает постепенно, это все с течением лет, это все годы, я говорю тебе. Если у тебя нет времени, то ты можешь уже сейчас сойти с поезда. А потом ты уже начинаешь думать, что если я действительно прихожу к этому действию, это просто уже итог всей моей жизни. Это единственный хороший итог, который только может быть. Это уже настоящая лолишма. Все это ты представляешь себе в получающих килим. Это еще до Махсома, это еще до исправлений. Но все-таки уже ты начинаешь представлять отдачу таким образом, что это привлекает тебя, и образ вот этой отдачи перед тобой буквально как отдачу, хотя это пока еще в получающий килим. Пока еще нет исправления экрана, отраженного света. И поэтому это называется лолишма, но это уже лолишма, из которого приходит клишма. Хотят выйти из Египта, хотят воевать с фараоном и говорят, как вот эти разведчики, которые говорят, что земля очень хороша, но кто же может обрести ее. Хороша — это действие отдачи. Это нечто хорошее. То есть начинают все более и более правильно раскрывать эти слова. Что такое духовное, что такое творец, что такое свет, правильный килим, что это все действительно только отдача, нет другого слова. Начинают уже вместе с с различными словами больше ощущать их внутреннее содержание, что это отдача. Хотя пока еще нет никакой связи с отдачей, но уже вот это очарование отдачи представляется все больше и больше. Да.
2: Проблема в том, что каждый раз, когда получается, что если я думаю, что из этого выйдет мне хорошо, я знаю, что речь не об отдающих келим. Потому что я думаю, что мне будет хорошо от этого. Потому что я думаю в понимании того, что мне будет хорошо.
1: Конечно. Все, что я сказал, внутри себя, я думаю об этом, потому что из этого мне выйдет что-то хорошее. Выгода, конечно. Приблизиться к Творцу, делать действия отдающие. Я думаю об этом как о чем-то хорошем. Что значит хорошем? Как о наполнении для моих получающих келий. Поэтому это называется пока еще лолишма. Но я уже думаю об отдающих действиях. Я не думаю об отдаче ради получения, чтобы я чем больше буду отдавать, тем больше я выгоды от него. Ведь он большой, великий, стоит ему дарить подарки, и потом от этого мне выйдет во много раз больше. Нет. Вот, то есть у меня уже внутри есть расчет, но для себя... В общем, так вот, то, что называется, в моем намерении он не проявляется. Поэтому это и называется, что я не намереваюсь на это. Но это называется все еще в получающих килим, потому что внутри... В более внутреннем слое, конечно же, существует расчет и выгода. Что если бы не было так, то я не мог бы думать об отдаче. Но поскольку я в своем верхнем слове, да, то, что находится перед моими глазами, думаю о Творце, стремлюсь к Нему, хочу давать Ему. Хотя, конечно же, где здесь внутри есть какой-то расчет и для себя, обязательно. Но поскольку передо мной раскрыто, что я действительно люблю его и хочу его, то это относительно меня называется, что я нахожусь в ло-лишма, которая приводит к лишма. У меня есть такое двухслойное существование. В нижнем слое, конечно, существуют там расчеты для себя. Личные расчеты. И мне нечего с этим делать. Но я, благодаря своему усилию, работы с группой, с распространением, с отдачей, насколько я могу, я выстроил какой-то верхний слой, и в этом я поднял отдающее действие, идеал отдачи. Я поднял это в своих глазах, что это что-то важное, большое. Даже то, что это основано на получающих килим, но в моих глазах это стало чем-то важным. То есть мой внешний слой, а мой внутренний слой, нижний, так вот, представь себе, мой нижний слой — это мой естественный килим, получающий, но это называется лолишма, которая приводит к лишма. Но если я просто хочу использовать Творца, ну, я дам ему несколько подарков, что там тебе нужно от меня, да, давай какую-нибудь заключим сделку, то это не называется, что у меня есть два слоя. Это называется, что я собираюсь дать ему, чтобы что-то получить. Это действие, в котором... Я не ценю отдающее действие больше, чем получающее. То есть я не выстраиваю вот этот верхний слой, который возвышается над нижним. Я не вкладываю усилия ценить отдачу. Нет. Я просто использую эту возможность отдавать ради получения. Да, Орен.
2: Что такое усилие оценить отдачу?
1: Усилие оценить отдачу, то есть, как Рабаш пишет в нескольких статьях, прежде всего, привычка становится второй натурой, и то, что он говорит, масса становится важной в моих глазах. Ну, с помощью различных средств, которые находятся в моем распоряжении, я все-таки усиливаю для себя важность отдачи. И в этом есть много подъемов, падений, чтобы осознать это. В чем вопрос?
2: Как, это работа над первым или над вторым слоем?
1: Я работаю над нижним слоем. Мой нижний слой — это мое желание получать. Я работаю только над важностью отдачи. Мы начали с того, что он говорит, что он ненавидит отдачу, что это для него буквально отвратительно, противно. Ну, это очень хорошо. То есть он уже понимает, что в нем есть два слоя. Если, несмотря на это, на то, что ему противно, он продолжает учиться и продолжает делать всевозможные действия, тогда он поднимает это все-таки все больше и больше, и его отношение, пока его отношение к этому не меняется. И несмотря на то, что он ненавидит это, он начинает чувствовать, что это важно. Это важно, но этого нет во мне. И так далее. Разные чувства проходят в человеке, пока не начинают ощущать очарование святости. Это хорошо, есть в этом что-то. Ну, это ценно для меня.
2: Я должен установить себе это состояние как цель, я определяю цель, так я определяю верхний слой, которого я хочу достичь, или я могу смотреть на цель, что я не хочу оставаться в нижнем слое, и это то, что заставляет меня хотеть включиться в нее.
1: Человек находится в двух состояниях. То он слит с верхним слоем, что он ценит отдачу, хочет усиливать ее, и Творец важен для него, и товарищи важны, и окружение, и все, и учеба, и он работает над усилием желания отдавать. Может быть, возможно, больше, как? То он находится в падении, он находится в своем нижнем слое, желание получать. И когда он находится в своем нижнем слое, в этом, у него другой стиль работы, проверить, насколько желание получать вредит ему, насколько оно ослепляет его, насколько оно это нехорошо, и как бы побыстрее подняться над ним. Да? Ну, ты хочешь продолжить?
2: Но что всегда есть нижний слой, это всегда. Это вопрос ясен мне, потому что это причина, что начинает меня двигать, что я начинаю искать что-то. Так если я хочу, каково состояние, что происходит, прийти сюда. Я смотрю на нижний слой, это я знаю. Всегда ясно, потому что это всегда находится. Но верхний слой боли — это всегда размыто, это находится у тебя меньше. Вопрос, имеет ли значение, с чем он пишет здесь в статье, что есть люди, у которых бы ясная цель перед глазами. Так человек должен спрашивать, где он все время, какова цель. Мой вопрос, имеет ли значение вообще то, что у него всегда в кармане кажется, что нижний слой существует? Я смотрю, у меня ясно, почему нехорошо быть, оставаться внутри этого желания получать, что я только страдаю в этом состоянии. Это всегда то, что движет мной. Или я должен всегда смотреть и искать все-таки силой, чтобы был ясен мне верхний слой? Что это, когда я приду к состоянию, что это будет ясно мне, как ясен мне нижний слой?
1: Человек не может определять свои состояния. А ты спрашиваешь, как я буду вести себя в таком состоянии и в таком состоянии? Нам не случайно заповедано. Все, что в твоих силах делать, делай. Потому что ты не знаешь, в каком именно состоянии ты находишься. И, конечно же, твои выводы правильны или нет, и результаты, к которым ты приходишь, и решения, которые ты принимаешь, и то, как ты занят этим. Тебе говорят, дружок, жми на газ. Руль не в твоих руках, не у тебя. Понимаешь? Мы как в поезде, да? Как поезд. Находимся на рельсах. И не думай, что ты здесь что-то меняешь, кроме твоего отношения к этому, внимания, необходимости, которую ты обретаешь с помощью группы. Это все, что усиливает тебе скорость. И вот это усилие скорости тоже меняет ощущение в пути. Либо тебя толкают отрицательной силой, негативно, или ты стремишься к желаемому и чувствуешь, что тянешься буквально к этому прекрасному. То есть увеличение скорости также меняет твое отношение, твое присутствие. Но кроме этого, ты ни в чем не действуешь. Ты можешь лишь согласиться и захотеть, и буквально бежать еще впереди паровоза, впереди Творца к этой цели. Это да. Но не то, что ты меняешь здесь что-то. Поэтому мы не случайно нам сказали, делай, что хочешь, только делай. Используй группу как можешь, только используй. Добейся, чтобы группа давала тебе как можно большее воодушевление. Не более, потому что кроме воодушевления ничего не нужно. Нет, это воодушевление, оно не совсем направлено, оно не совсем связано, тут нету именно правильной пропорции. Нет, это тебе здесь не институт пропорций. Ты не можешь здесь ничего знать и определять, только желай больше. Как он и говорит, лучше смерть, чем такая жизнь. Больной любовью я. Все. Наоборот, говорят, что ты так, знаешь, как этот, тот, кто любит так, вот такой бездумный, так все. О. И все. И действительно так, пока не переходит Махсом, да и даже и после этого, ничего не могут различить, понять. Но пока не пройдут Махсом, это вообще... Что возможно? Невозможно ничего контролировать. Ты знаешь, как у тебя в химии посредством различных веществ проверяют, с чем мы имеем дело. Допустим, у меня здесь какая-то жидкость. Я хочу проверить, что это есть, какие-то материалы, с помощью которых я могу проверить, что это, к чему относится и так далее, и так далее. Но до Максома в моих руках нет... никакого средства, которым я мог бы проверить. У меня нет разума, чтобы я мог выяснить эти вещи. Поэтому наша работа должна быть только обрести силу отдачи. Что это? Ну, так как и представляю себе. Это мое вознаграждение. Согласно процессу, который я сейчас описал, так видно, что человек может прийти к состоянию, чтобы получить силу отдачи, это для него действительно подарок. Так это называется, что это подарок? Дарование Торы. Да.
2: Я хочу спросить о внешних физических действиях. То, что он говорит только о намерении, к внутреннему отношению. Как я могу впечатлиться от действий человека? Я понимаю намерение, но я же не вижу этого. Вы говорите, что от группы можно впечатлиться, из книг можно впечатлиться от внутреннего намерения, от отдачи. Когда мы видим просто действия, это совершенно разные вещи. Это ведь совершенно разные вещи.
1: Я не понимаю тебя. Как можно из действий впечатлиться от намерения ради отдачи у товарища?
2: Вообще такое возможно?
1: Ну, допустим, я смотрю на тебя. Ну, вы не знаете, я расскажу. Позавчера ты таскал людей домой до 11 ночи, да? Я видел, что твоя жена на тебя кричит, ты получил по голове. Вчера закончил здесь работу, тоже в 10:30. Пришел домой, тоже очевидно, да? Не удостоился красивого приема. Что будет сегодня? Тоже. Смотрю я на тебя и думаю, либо он тупой, либо ему не важно, какой расчет человек делает в своей жизни. Наверное, ему это важно. Важно ему и важно еще другому. И кроме тебя, я видел здесь еще много людей. Да? Ты видишь, вон еще один пришел. То есть у людей все-таки есть... Я вижу людей, что они чего-то хотят от жизни. Ну, нельзя сказать, что им просто плохо дома, им нечем заняться в жизни. Ну, сколько бы не хотели, не могут просто так, да, игнорировать это. Даже внешние, когда приходят, впечатляются от этого. И тогда я понимаю, что это что-то очень серьезное. И это дает мне намерение. Я не знаю, мне это дает много сил. Смотри, посмотри на него. Приехал из Австралии, ну. Чего ему не доставало там? Ему хорошо здесь, я понимаю, но на самом деле. То есть я вижу, что есть какая-то ценность, важность, если люди могут действительно так вкладывать себя. Я могу сказать, да ну это просто ну, несколько тысяч человек в мире, там, ну миллион вместо 7 миллиардов даже. Ну и что, сколько их будет там в общей сложности? Это зависит от того, как я буду на это смотреть. Это зависит уже от человека. Работа над важностью зависит от человека. Я смотрю на тебя, ты говоришь, есть у нас 1 300 000 там китайцев. У нас есть 1 300 000 индусов. Да, с одной стороны. С другой стороны, я все время слышу, какие там индусы, какие китайцы. Я вижу там, 1 000 000 евреев делают... Весь балаган устраивают, понимаешь? Зависит то, как ты смотришь. Есть качество, есть количество. Ну, с количеством ты ничего не можешь сделать в этом мире. Как он и говорит, есть щебень и есть алмазы. Качество зависит от тебя. Принеси этот алмаз какому-нибудь примитивному там аборигену, он проверит, видит, блестит. Принеси ему кусок от бутылки, блестит еще больше. Здесь не больше, чем важность. Все зависит от важности. И тут мы выигрываем от усилий. Я должен работать над важностью чего-то того особенного, то, что я выбрал, и усиливать эту важность все больше и больше. Это называется реклама. Для этого мне нужна группа. Я пришел в группу, у меня есть что-то маленькое. Я хочу, чтобы группа дала мне важность этого, чтобы я все время смотрел только на это. Так они должны говорить только об этом и почитать это, и вкладывать массу сил, чтобы это и менялось и у них, и также и у меня. Важность этого. Это мне нужно. В этом весь, вся свобода выбора — взять что-то здесь, в моем мире, в чем у меня нет никакой важности, отдача. Да даже стыдно сказать людям «отдача». Подумает, еще один сумасшедший пришел. Взять эту идею и начать лелеять ее, взращивать все больше и больше, пока есть группа, которая может работать ради этого, вкладывать в это, пока мир начинает понемножку умнеть и понимать, что получение доставляет нам только страдания, а отдача. Ты понимаешь? Просто важность. Так ты говоришь, какие действия есть? Здесь наоборот. Действия я вижу. А где намерение? Каждое действие нужно вносить намерение. Для чего я делаю это? Увеличить эту маленькую идею, чтобы она стала в моих глазах великой. Я живу в мире, где вся ложь этого мира, я принимаю ее как нечто серьезное. Самая большая ложь, самый большой обман — это наша жизнь, что у нее есть какая-то ценность. Самая большая ложь. Животное, по крайней мере, его едят и наслаждаются, могут продолжать жить. А человека... Это самый большой абсурд. Если он не связан с целью, то он буквально в этом мире... Его ценность ничтожна. Нулевая, я бы даже сказал, отрицательная. Так я должен сменить свои ценности. А это только с помощью группы. Больше не над чем работать, чтобы эта абстрактная идея отдавать, творить, слиться с ним, быть подобным ему. Такие вещи, которые ты говоришь миру. 20 лет назад это вообще невозможно было даже говорить об этом. Невозможно было об этом говорить. Все смотрели на тебя как, ну вообще, ненормального. О чем он говорит? Сегодня уже потихоньку начинается какое-то осознание. Уже мы входим в такое время. Но у нас здесь это обязательно, чтобы было все время перед глазами.
2: Есть такая склонность не относиться правильно к действиям товарища, даже иногда пренебрегать этим. Так я упускаю все вознаграждение, которое есть там внутри.
1: Ну, это же частные вещи, как относиться к товарищу. Поговорим об этом в общем. Я не хочу спускаться.
2: Скрытие не дает нам быть клипой. Как раскрытие оберегает желание получать, чтобы не быть клипой?
1: Скрытие не дает нам быть клипой. Это то, что Рэби говорил, что бежит вор перед толпой и кричит «держите вора», потому что тогда ты стремился бы отдавать, чтобы получать больше. Мне важно дать подарок кому-то большому, да? Я посылаю там Шимону Пересу подарок, а он потом посылает мне в ответ какой-то кадиллак. Плохо? Нет. Ну, допустим. Так что делать? Мы видим, что то, что Творец скрыт в этом мире, это нам во благо. То есть мы независимы, не подвластны. Прямо а мы находимся в состоянии якобы независимости от Его величия, мы Его не видим и можем сами определить свое отношение к Нему, когда я могу ценить Его не потому, что Он источник наслаждений, который я хочу только их, живу только ими в сущности. А когда это скрыто от меня, я могу установить отношение к Нему, не к тем наслаждениям, которые есть в Нем. И пока я не установлю отношение к Нему, я не раскрою, что в Нем есть наслаждение. Это буквально спасение с Его стороны. Понимаешь? Допустим, ты чинишь все наши машины. Ну, я думаю о тебе. Ну, знаешь, он хороший парень. Если мне нужна машина, он починит. Если кому-то другому, тоже починит. Ну, пусть будет в нашей группе такой парень. Нам это выгодно. Все согласны, чтобы у нас был такой парень? Да, все. Прекрасно. Ты хочешь, чтобы так это было? Чтобы мы ценили тебя только согласно тому, что ты можешь давать нам? Ты хочешь, чтобы мы ценили тебя как личность? Не потому, что ты чинишь наши машины, а что есть у тебя что-то внутри, что ты стремишься к той же цели, что ты хочешь ее, что ты человек. И мы хотим тебя как человека, даже и не нужны нам эти твои машины, которые ты чинишь, что мы хотим тебя как человека. Что делать? Но мы выигрываем от того, что ты нам чинишь машины. Что поделать? Ну так с сегодняшнего дня и дальше. Прекращай чинить машины. Посмотри, как к тебе будут относиться люди. Как они посмотрят на тебя. Посмотрите, он уже закончил, он уже не хочет, он уже не делает. И для чего он нам нужен? Пусть уходит. Видишь? То есть мы можем играть с нашим желанием получать и смотреть таким образом, чем нас покупают. И тогда взбираться по шкале ценностей все больше и больше, и начинать видеть, что я ценю в этом. Либо результат, чтобы было хорошо моему желанию получать, или есть здесь некий духовный заряд в человеке, и я должен его ценить за это. По отношению к товарищам это проблема, с одной стороны. С другой стороны, это не проблема, это дает нам возможность быть в связи, а потом начинать ценить. Но с Творцом, если бы это было раскрыто, ого, там мы бы не смогли выйти из этого расчета желания получать никогда. Так ты продолжишь чинить машины или нет?
2: Я подумаю, желание получать, Творец, он посылает желание получать.
1: Желание получать властвует. Но мы можем в нашей группе играть с желанием получать в том, что мы закроем наслаждение. И посмотрим, как наше желание получать начнет скакать. Дает ему, не дает ему. Посмотрим на него. Так что же я должен ценить? Так или так? Это называется, что человек сначала должен принять сокращение, потом экран, отраженный свет. Короче говоря, и сейчас мы немножко можем делать такие упражнения.
2: Когда вы говорите об отключении от этого свойства отдачи, когда вы говорили о состоянии, в котором человек переходит как бы к отдаче и мышлению вне себя, потому что это лучше ему, это переход делается, как вы сказали, из осознания, насколько я плох, мое самое презренное и слабое состояние, как я могу найти в этом состоянии горючее или радость? Я делаю это из необходимости.
1: Я чувствую плохо в своей жизни, и тогда из этого плохого ощущения я устремляюсь к хорошему, в духовном. Что хорошее, что духовное — это хорошо. Это Борис Улам пишет. Что то, что Творец раскрывает себя, как какой-то луч света из тьмы там, и дает человеку. И в этом нет больше помощи от Творца по отношению к человеку. Это с одной стороны. С другой стороны, то, что это эгоистическое притяжение. Допустим, мне плохо. Что весь этот мир со всех этих сторон? Там жена, налоговая, на работе, в обществе, здоровье. Все, что хочешь, со всех сторон. Конечно, если я убегаю к «нет никого, кроме него», я начинаю оправдывать свое состояние, что есть кто-то, кто это все готовит. И, очевидно, у него, он же добр, творит добро, очевидно, у него есть доброе намерение, слава Богу. Ну, мне становится немножко легче. Ну, может, когда-нибудь будет хорошо. Ну, не здесь, так может быть, там, в том мире, ну, кто знает. Все эти обычные религиозные расчеты. Конечно, эгоистические. Что ты спрашиваешь об этом?
2: Я спрашиваю не о психологическом состоянии, я спрашиваю о том, что вы говорили раньше, что от ненависти к отдаче я перехожу в состояние, что я вижу отдачу как хорошее, и несмотря на это, что у меня нет силы.
1: Из этого я начинаю понимать, что отдача — это хорошо, это мне на пользу.
2: Конечно.
1: Конечно, потому что я таким образом спасаюсь от страданий. Но это еще, ты говоришь, эгоистический расчет, верно, эгоистический. Но от этого я уже начинаю обретать важность, что отдача — это хорошо. То есть у меня отдача уже в моих глазах выше получения, что там это хорошо.
2: Потому что я слаб.
1: Потому что я слаб. Ну и что? Какая разница?
2: Но можешь ли ты найти горючее, быть в радости и работать навстречу состоянию, в котором я так слаб?
1: Секунду. От того, что я нашел, что есть что-то хорошее где-то, мое состояние уже улучшается. Я не понимаю тебя. Что должно быть еще, кроме этого? Пока.
2: Что должно быть? Когда я буду стремиться к этому, я не знаю.
1: О, сейчас ты говоришь правильно. Теперь я должен устремиться к этому. Либо мне дают больше страданий свыше, тогда я начинаю стремиться к этому больше, или я начинаю думать, что это действительно что-то хорошее, мне стоит стремиться к этому больше. И почему я должен к этому больше стремиться, если страдания не оправдывают моего большего стремления? Я, допустим, ценю отдачу на 10 килограмм, да, потому что она может компенсировать мне 10 килограмм страданий. Для чего мне нужно ценить это в 20 килограмм? Если у меня нет относительно этого 20 килограмм страданий, если я не начинаю ценить ее сейчас в 20 килограмм, то мне пошлю 20 килограмм страданий, чтобы я поневоле оценил это в 20 килограмм. А если я сам буду это делать, это называется путь Торы, а не путь страданий. Как я могу оценить это как 20 килограмм? У меня нет относительно этого страданий, только группа. Только группа здесь может тебе это дать. Вместо страданий впечатлись от группы, что отдача — это что-то важное, великое.
3: Всё.
1: Я чувствую, что я слаб. И у меня есть желание получать, которое ощущает страдания, и бегство к желанию отдавать, дает мне хорошее ощущение, гасит мои страдания. Это состояние, я не понимаю, что ты говоришь, я слаб, ты слаб, силен.
2: Я говорю, что совершить действие отключения, ты можешь сделать это тысячи способов. Почему выберу именно этот путь отключиться, когда я должен работать ради этого отключения? Потому что отключиться не проблема в общей сложности в мире. Если я беру в материальном мире, всаживаю себе пулю в голову или впадаю в наркотики, отключиться.
1: Я не понимаю тебя, ты еще не прошел все эти вещи и говоришь не из своего опыта. Нет, нереально.
2: Рав, вы сказали раньше об упражнении. Как можно сделать действительно несколько таких упражнений, чтобы увидеть намерение и не сокращать желание?
1: Еще, пожалуйста. Я не люблю говорить, когда говорят о работе, и не люблю философствовать. Очень просто. Кто я? Что я? Вы говорите не из реальности.

0: כאילו קשה.
1: Да, урок был такой, что даже трудно что-то сказать. Я думаю, что Рав здесь очень обширно объяснил, что такое лолишма и что это за переход, и работа в лолишма, и переход от лолишма к лишма, два слоя. Несмотря на то, что основа человека — это желание получать, он делит желание получать на два слоя. Нижний слой — это негатив обычный, когда человек хочет наслаждаться в своем желании получать, а более верхний слой, когда он начинает ценить уже свойства отдачи, там уже величие свойства отдачи. И Рав использовал такое понятие, как очарование святости. Ну, дам товарищу.
2: Тогда он должен нажать на газ. Это не в наших руль, не в его руках. Это только давить на газ свойства отдачи. И так здесь мы зависим друг от друга. И мы должны работать десятки, да, давить на газ важности отдачи. И тогда вследствие этого все ощущения придут сами, мы не будем сталкиваться ни с чем.
1: Да, и в статье есть такое разделение, есть как бы действия и намерения, и намерение нужно все время выяснять и заострять, чего мы хотим, чтобы вышло из действия, которые мы производим, и мы должны больше выяснять намерения. И также много говорилось об усилии, чтобы получать свойства отдачи. Неважно, как я это представляю себе, главное, чтобы я обрел свойства отдачи, и для этого нужна действительно реклама в группе, что только так можно усиливать важность.
2: Да, продолжить то, о чем говорил. Да, Рав сказал очень четко: не думай, что ты здесь что-то меняешь, кроме своего отношения и внимания, на что ты обращаешь. Это мы на самом деле делаем через воздействие группы. Постепенно в уроке Рав объяснил, как меняется желание человека от любви к себе к любви к ближнему. И появляется вдруг это стремление отдавать Творцу или постичь величие Творца. Это не желание использовать его, а на самом деле желание любить его и видеть как великого. Это он написал как цель.
1: Нужно помогать друг другу, влиять друг на друга, чтобы каждый хотел, чтобы его вознаграждение это было свойство отдачи.
2: Да, наша работа — это по шкале ценностей. Мы начинаем относиться к свойству отдачи, отдачи сначала из свойства желания получать, ценя его все больше и больше, и выясняя, насколько мы на самом деле относимся к нему. Рав сказал, это начинается как спасение от нашей материальной жизни, которая настолько тяжела и мрачна, что мы хотим убежать к свойству отдачи, и это дает нам какой-то свет в жизни, и это все еще пока в желании получать, но это уже начало, когда есть у меня какое-то хорошее отношение к этому, какая-то ценность, когда я начинаю в этом видеть что-то важное. Пока человек не приходит в конечном счете к состоянию, когда он чувствует, что лучший итог его жизни может быть, когда он сможет сделать действие ради отдачи, не исходящее из желания получать для себя. Это лолишма, которая на самом деле приводит нас к лишма.

0: Шикатавзор.
1: И мы прочитаем то, что написал Зоар. Удивительный урок о практической работе, как прийти из лолишма к лишма. Понятно, что представляет собой наша природа, и она раскрывается все больше, когда мы пытаемся объединиться и работать в отдаче. Это ощущение, на самом деле, определение истинного состояния, которое я чувствую. Это неплохо или хорошо, это просто как я чувствую. Нужно ввести себя в группу, чтобы получать от товарищей и первоисточников важность Творца и Духовного, и тогда мы сможем работать напрямую в изменении намерения, чтобы оно было не ради получения.
2: Перейдем к следующей части, а сначала споем вместе песню.

0: Строим духовное окружение.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Давайте рассядемся поскорее. Здесь в зале все наши товарищи во всем мире уже сидят и ждут. Мы хотим пробуждать снизу. Это то, что мы хотим сделать, продолжить урок, который дал нам Рав, и продолжать в пробуждении снизу, нашим. И понятно, все это навстречу нашему конгрессу «Пробуждаем снизу». Итак, давайте начнем с того, что сказал Рав.
0: Мы слышали на уроке, что ты должен жать на газ. Руль не в твоих руках. И мы слышали на уроке, что усиление скорости зависит от пути, и работа над важностью зависит от человека. Мы слышали много вещей, и действительно мы каждый день удостаиваемся великих уроков от нашего великого учителя. И вот эта колоссальная статья, которую мы читали, статья Рабаша, хотя это 45 минут, но там вся наука Каббала. Давайте постараемся вместе делать то, что мы можем делать на нашем пути. И сейчас мы начнем читать статью короткую, но она очень особая.
2: בכתבי רבש כרך ג' זה בעמוד 1616 ולמי שאין ספר אז כמובן שהמאמר מופיע גם
0: для тех, у кого нет книг на иврите, вы можете найти материалы в разделе учебные материалы. Статья называется «Главное, чего нам не достает». Классическая короткая статья. Это часть нашего материала для ближайшего конгресса. Мы сейчас будем изучать статьи, которые мы будем использовать для контента на конгрессе, чтобы подготовиться к нашему конгрессу. Давайте начнем, почитаем статью в десятках. Статья небольшая, займет нас около 6 дакот, а потом мы продолжим. Главное, чего нам не достает. Статья есть в учебных материалах. Переходим к чтению в десятках.
1: Главное, чего нам не достает. Главное, чего нам не достает, и по этой причине у нас нет энергии для работы. Нам не достает важности цели. Это означает, что мы не знаем, как нужно ценить наше служение, чтобы знать, кому мы отдаем. И также нам не хватает знания величия Творца, чтобы знать, насколько мы счастливы тем, что удостоились служить Царю. Ибо у нас нет ничего, чтобы мы могли понять Его величие.
0: И на языке Зор это называется «шхина в апрахе», то есть отдавать Творцу так же ценно для нас, как и прах. И само собой, у нас нет сил для работы, ведь без наслаждения нет сил для работы. Но там, где светит эгоистическая любовь, тело получает от этого силы, однако в работе по отдаче тело не ощущает вкус наслаждения, и он автоматически уже вынужден упасть под своей ношей.
1: В то же время, когда он чувствует, что служит важному царю, а в мере важности царя у него есть наслаждение и удовольствие от того, что он служит ему. Поэтому тогда у него уже есть энергия, всякий раз дающая ему силы идти вперед, поскольку он чувствует, что служит важному царю.
0: И когда у него есть это знание, ощущение, кому он отдает, в этой мере, в которой у него были силы работать с намерением эгоистической любви, сейчас у него есть силы работать ради отдачи. И тот, кто отдает важному человеку, считается, как будто бы он получает от него, поскольку при получении У тела есть силы работы для достижения вознаграждения, также и при отдаче важному царю у него есть от этого наслаждение.
1: И отсюда ясно сказанное в предисловии к ТЭС по поводу того, что женщина дает мужчине деньги, если он важный человек. Она посвящается ему благодаря наслаждению, которое она получила от него. Мы видим здесь нечто новое, что отдача важному человеку по закону абсолютно равноценна получению. Хотя там он приводит высказывание из трактата Кедушин по поводу получения ради отдачи, когда получение называется отдачей.
0: И таким же образом можно понять обратную сторону медали, то есть отдача называется получением, и поэтому у него уже есть энергия. Ведь если он дает важному человеку, это то же самое, что получает, и поэтому у него есть уже силы для работы.
1: Отсюда следует, что нам недостает лишь верить в величие Творца, и тогда у нас будут силы работать в свойстве отдачи. Еще раз прочитаем. Главное, чего нам недостает, и по этой причине у нас нет энергии для работы, нам недостает важности цели. Это означает, что мы не знаем, как нужно оценить наше служение, чтобы знать, кому мы отдаем. И также нам не хватает знания величия Творца, чтобы знать, насколько мы счастливы тем, что удостоились. Асав, мы видим, что большинство десяток уже прочитали, и мы сейчас перейдем напрямую к семинару и просто объясним друг другу, что нам говорит здесь Рабаш. Давайте попытаемся сохранить основные принципы, которые мы получили в этой сжатой статье, что актуально для нашей десятки, объясним друг другу, что дает нам здесь Рабаш. Пожалуйста, 5 минут.
0: Я думаю, что если бы мы перечитывали первый абзац снова и снова, там квинтэссенция того, что Рабаш хочет нам сказать, что если бы мы могли оценить и понять, кому мы отдаем, насколько он был бы великим в наших глазах, все, что он пишет дальше, это уже следствие.
1: Да, что, по сути дела, вся наша работа — это, как сказал Рав в первой части, это очень очень одинаково. То, что говорит Рабаш, это главная отдача Творцу. Это я могу получить только через группу. Это то, чего нам не достает.
0: Важность дающего, нет другого. Когда есть важность дающего, ты можешь отдавать, ты можешь бегать, можешь не спать, все. Мы знаем это из этого мира. И можно только представить, насколько это высоко на духовном уровне, если у нас будет еще важность дающего в полной мере, не знаю, насколько, на высоком уровне, тогда мы все и каждый посвятит себя этой цели. Нет ничего другого. Путь туда — это уже путь. Но принцип, он очень понятен.
1: Здесь в конце, что отдача важному человеку похожа как по-настоящему получение. И до этого он говорил, что есть сила в теле работать, если есть что-то взамен. Нужно понять, что это в другой природе или пока еще в желании получать. И это состояние, когда из-за большой важности это желаемое состояние, хотя и ощущается пока что как получение, понять, где это все находится.
0: Что добавлю? Проблема наша в пути, что у нас нет сил. Нет сил в отдаче, ощущения наслаждения. И это как прах для нас. И Рабаш дает здесь решение. Он говорит, если вы хотите, чтобы у вас были силы работать в отдаче, вы должны создать ощущение в группе, что это важно. И тогда желание получать захочет отдавать, и свет уже сделает нашу работу и станет настоящим. Да, это вроде как просто. Каждый должен приложить небольшое усилие. И мы сами заводим собственный генератор.
1: Да, не буду повторять то, что сказали товарищи, но именно наш собственный генератор — это пример, который он приводит. Это потерянное состояние. Важному человеку ты хочешь отдавать, или из-за страха в желании получать, или из-за ценности, потому что на первую, вторую, третью игру в обществе уже ценит его, и поэтому ты ценишь. У нас состояние, когда ты это должен выстроить с нуля, когда состояние отдачи в прахе, и мы должны сконцентрироваться именно на этой точке. Тот факт, что пользуемся важным человеком как энергией, это хорошо, но как эту энергию выстроить между нами, если никому не важно? На этой точке нужно сконцентрироваться. Насав, друзья, мы видим и слышали из фокус-группы, просто приятно было это слышать, как мы видим, как Рабаш буквально знает, где мы находимся, чего нам не хватает, и направляет нас на то, как пробудить эту энергию, которой нам не хватает. И это очень связано с статьей первой части, пример с чемоданом. Если это важный человек, так это уже не ощущается как отдача, а как получение. Да. И мы сейчас перейдем на следующий этап. Есть у нас во вспомогательных материалах Конгресса, и рекомендуется изучить их и подготовить себя с их помощью. Есть прекрасный сайт Конгресса, где есть много материалов, есть отрывок Рава. Это возьмет нас еще на этап вперед. Давайте прочитаем его отсюда. Это коротенький отрывок. Можно, если выставить в титрах, это второй отрывок из сказанного Рау. Прочитаем. Творец таким образом раскрывается нам, но ему нужно место для того, чтобы раскрыться, чтобы были мысли и желания за, против, чтобы мы были когда ткань, и что, хотя мы противоположные, тогда, когда мы объединяемся по мере наших возможностей, несмотря на то, что мы очень отличаемся друг от друга, но по мере того, насколько мы все-таки хотим быть более объединенными, тогда мы создаем сеть связи между нами, и в этой сети мы строим место, в котором мы можем раскрыть его. Именно благодаря тому, что мы противоположны, разорваны, ненавидим и отталкиваем друг друга. Над этим мы строим связи между нами, доходящими до любви. И тогда разница между тем и другим создает в нас противоположные свойства, которые готовы соединиться вместе, чтобы уподобиться Творцу, и мы раскрываем его.
0: Рав говорит, так раскрывается нам Творец, но ему нужно место, чтобы раскрыться, чтобы были мысли и желания за, против, чтобы это было как в таком плетении, чтобы были вместе, хотя и противоположные. И когда мы соединяемся, насколько мы можем, и хотя мы очень разные, мы все равно хотим быть все более объединенными, и тогда мы выстраиваем такую сеть между нами, и в этой сети мы создаем место, в котором мы можем раскрыть его. Именно из-за того, что мы противоположны, разорваны, ненавидим друг друга, неприемлем друг друга, над этим мы выстраиваем связи друг с другом, вплоть до любви. Тогда разница между тем и этим создает у нас противоположные свойства, которые готовы объединиться вместе, чтобы быть подобными Творцу, и тогда мы раскрываем Его.
1: Итак, на конгрессе пробуждаем снизу, который приближается, мы должны встретиться со многими людьми. Давайте прочувствуем эту ситуацию, давайте войдем в состояние конгресса. Неважно, где бы мы ни были, мы с Авиу поедем в Северную Америку с еще другими товарищами. Есть товарищи, которые будут в Грузии, еще во многих местах. Тот, кто останется в Петах-Тикве, тоже перемешается с товарищами, с которыми он обычно не находится. Мы собираемся немного изменить внешнюю ситуацию, в которой мы находимся. Часть людей может быть более знакомы нам, часть менее. И, может быть, мы внешне к ним не очень-то привыкли. Естественным образом, это не те люди, с которыми я сижу, встречаюсь и каждый день соединяюсь. И поэтому есть здесь место еще разнообразия и изменения, которые мы можем раскрыть между нами и почувствовать. И мы как раз хотим вернуться к тому, что Рав сказал нам, что Творцу нужно место для раскрытия, и именно из различий между нами мы можем выстроить связи. Так наш вопрос на семинар такой: как мы во время конгресса собираемся правильно воспользоваться различиями и разнообразием встречаемых товарищей, чтобы извлечь духовную пользу, превратив это в место, где может раскрыться Творец, как сказал нам Рав? Понятен вопрос? Вперед. 6 минут, пожалуйста.
0: Чем больше мы создадим близость между далекими и противоположными друг другу людям, так мы приблизим Творца к нам, всю реальность, всю сеть связи. Короче говоря, как приблизить далекого и приблизиться к нему?
1: Мы хотим открыть сердце большому количеству товарищей разнообразному, и мы это делаем, чтобы увеличить хисарон для работы в нашей десятке. Мы хотим впечатлиться от всего опыта и от всего, что наши великие товарищи в кли, которые окружают нас, делают, для того, чтобы почувствовать, что у нас есть силы, заинтересованность, желание и предвидение, ожидания всех новых вещей, которые раскрываются, мы их привносим в нашу десятку, и там мы можем проделать еще работу, еще скачок на новый уровень.
0: Я думаю, в соответствии с тем, что Рав сказал, то, что здесь сейчас читали, об этом месте, об этой территории, что здесь есть возможность немножко как бы размыть лица, тела, то есть увидеть, как мы действительно строим связи между точками в сердцах, несмотря на то, что мы видим лица и тела, которые сидят перед нами.
1: Да, у нас есть возможность практически работать над взаимовключением, видеть, как я на самом деле включаюсь в желание товарища, который, может быть, в теле немного отличается, я не знаком с ним, менее знаком, неважно, но я хочу соединиться с ним именно в этой точке и почувствовать величие Творца через него.
0: Я думаю, что совершенно не важно, что вот эти различия. Мы даже учили не сосредотачиваться на различиях, нет в этом ничего особенного, это совершенно нечто внешнее. Конечно, все отличаются, есть там какое-то внешнее впечатление от того, что мы такие разные, там язык, менталитет и так далее, но это совершенно что-то внешнее. Короче говоря, мы совершенно не отличаемся, мы не разные. И мы знаем об этом уже много лет, неважно откуда товарищи, мы очень похожи внутренне в нашем желании. Я думаю, что мы должны на этом сосредоточиться и не путать, не путаться в этих различиях. Именно в том, что мы включимся в большую массу подобных желаний, а не различных. Отсюда мы получим самую большую духовную пользу.
1: Да, это буквально то, что мы слышали здесь в статье. Величие царя, которому не хватает, это именно это, реализация через индивидуальность и уникальность каждого товарища, каждого товарища, и все они собираются, чтобы почувствовать усилия всех регионов. Это великая вещь, и это благословение, когда Творец войдет в нас, и можно почувствовать это.
0: Да, каждый товарищ — это точка в сердце, она особенная. Есть много того, что нам мешает, и мы производим нашу работу, и скрытие, отыскать эту особенную точку. Я слышал в одном клипе, Рава, о подготовке к конгрессу: чем больше ты соединяешься с разными товарищами, похожими и различными, то у тебя раскрывается более четкая резолюция, ты получаешь больше вкусов. Он говорил это как о фотокамере. Ты видишь больше подробности, большую четкость в объединении с товарищами.
1: Зор пишет: это возможность общего взаимовключения, когда ты включаешься во всю группу, в разные команды, во все действия товарищей, буквально впитать в себя все впечатления.
0: Хорошо, друзья, сейчас мы хотим обменяться воодушевлениями. Я слышал от Идо, что мы должны быть как губка, верно, Идо? А, это Зор, наш дорогой товарищ Зор написал, и Дух прочитал, что мы должны быть как губка, которая впитывает воодушевление товарищей. Давайте будем этой губкой, давайте давать воодушевление, давайте пропитываться воодушевлением. Мы читали в начале статьи Рабаша, что главное, чего не достает нам, что по этой причине у нас нет сил для работы. Нам не хватает важности цели. Кто может дать нам важность цели, если не наши великие товарищи? Давайте послушаем сейчас наших товарищей и здесь, и во всем мире, товарищи, которые хотят дать нам воодушевление в преддверии конгресса, то, что ребята слышали на семинаре, то, что слышали на уроке, как мы воодушевляемся в преддверии конгресса. Ну, Асав, вот, пожалуйста, всегда пример для воодушевления.
1: Да, я встал только потому, что Амит сказал встать. Я встал, не слишком много думая.
0: Ну, пусть Амит тогда встанет с тобой вместе.
1: Амит все время со мной вместе. Если он захочет, он встанет. Но то, что мы на самом деле подытожили, что на этом конгрессе наша десятка собирается прорваться в духовное, потому что мы понимаем и чувствуем нашу единую цель. И это отдавать Творцу, и это самое важное. А все остальное нас не интересует. И мы хотим, как десятка, отдавать всем десяткам и давать пример этому во всем. Удачи нам, Лихай.
2: Флорида?
3: Sorry, my mic wouldn't turn on. This Congress is going to give us a beautiful opportunity to come together, rise above.
0: Этот конгресс даст нам прекрасную возможность объединиться над всеми различиями, которые есть у нас, и увидеть друг друга буквально как отражение любви Творца, почувствовать эту любовь и передать это всему миру. И мы здесь, во Флориде, стремимся к конгрессу, мы готовимся к этому каждый день, и мы вас любим всех.
2: Спасибо, Билл. Пожалуйста, еще воодушевление.
1: Мы сидим, и товарищи говорят, насколько они впечатляются, волнуются встретиться с товарищами, с которыми давно не виделись, сколько сил это дает, радость находиться с нашими братьями. И мое сомнение, например, как реализовать то, что мы читали сейчас, то, что говорит Рав, что должно быть какой-то авиют, если только радость, я понимаю, что это должно быть в самом начале, как мы можем все-таки реализовать то, что мы должны присоединить авиют, где это будет у нас там. И мы строим первый урок, и я нахожусь в напряжении, какой контент мы хотим дать на первом уроке, и как вместе со всем впечатлением, которое будет у нас при встрече с товарищами, и передавать впечатление от одной десятки, это мы другой, что мы делаем долгое время, как мы будем строить клик, который включает две эти силы вместе. Молдавия, пожалуйста. Молдова, вам слово.
4: Всем доброе утро. Это вообще очень интересный и уникальный конгресс. И я, допустим, хотел бы быть в Тбилиси, как русскоязычный. Хотел бы быть в Кишиневе, там тоже будет проходить конгресс региональный, как из десятки Молдовы. Но сейчас нахожусь во Франции, и я уже зарегистрировался и буду на конгрессе во Франции. И я туда еду не один, я туда еду со всей своей десяткой, она у меня будет в сердце. И с другой стороны, хотя я не знаю французский язык, но я абсолютно не переживаю, ведь там же будут наши товарищи. И даже это может быть лучше, мы будем объединяться сердцами. Поэтому это, думаю, великолепный будет конгресс, и он очень нас продвинет. Лехаим.
2: Лехаим, туда. Ашкелон 2, вакаша.
0: Продолжаю, великого товарища из Молдовы, прекрасный вопрос. У нас была вчера встреча, и у нас есть подруга, которая говорит на арабском языке, и она готовила еду с другой подругой, которая говорит на украинском языке, и они делали шведскую кухню. Можно почувствовать, насколько важен регион, и она вдруг обнаруживает товарищей рядом с собой, и насколько вот это место важно, где мы раскрываем Творца Лехаим за наше большое кли.
1: Лехаим, Ашкелон 2. Есть еще знаки вопросов, я вижу, но я вдруг обратил внимание на очень красивое собрание там товарищей в Торонто 2. Я думаю, что мы будем очень рады послушать наших товарищей, которые собрались там, в Торонто 2. Друзья, если вы можете, скажите нам. Я вижу там Игоря, Тони, Стасика. Пожалуйста, друзья. Дима там.
5: Богатов, Франц. Can you hear us okay? Can you show us a sign? Yeah? Okay, good.
0: Доброе утро, друзья. Слышно хорошо? Мы собрались здесь, в доме Игаля, готовимся к уроку. Это огромное наслаждение слышать товарищей Рава здесь физически вместе, обсуждать эти высокие понятия. Да, мы говорили о конгрессе, как мы будем там, как мы готовимся, как мы стремимся войти в взаимовключение и стать как одно целое, достичь нашу цель вместе. Лехаим, друзья! Лехаим, мы очень рады вас, мы ждем вас на конгрессе, хотим обнять вас, мы давно не обнимались, мы ждем вас, стремимся со всей душой и сердцем.
1: Я думаю, что мы должны сейчас перейти к очень особенному клипу, который у нас есть, такой очень четкий и точный, соответствующий нашему состоянию. Авива, расскажи, откуда этот клип?
0: Да, мы говорили сейчас о Сафом, об этом клипе. Например, меня спрашивают много товарищей, что я могу получить? Какого одушевления могу получить от товарищей, которые не из моей десятки? Я этот клип получил от товарища, который не из моей десятки. Он посылает разные клипы, сейчас не важно, кто это. И я начал думать, и я стал пересылать это другим людям, и я предложил сейчас Асафу, чтобы мы сейчас посмотрели это вместе на уроке, сейчас мы вместе посмотрим. И мы видим, как мы включены друг к другу, товарищ посылает отрывок, я вдруг беру этот отрывок, пересылаю свою десятку, там мы делаем на основе этого семинар. Так мы пропитываемся, да, Идо, как ты сказал, как губка. Пропитываемся величием цели. Давайте посмотрим клип, он короткий, клип номер один, пожалуйста.
1: Хочу знать, почему изменения?
0: Это не изменение, это просто раскрытие. Ты видишь, что написано? Подготовка к раскрытию сердца на Конгрессе. Так мы раскрыть должны себя чуть шире, чем десятка. Вот и все.
1: Окей, потому что мы просто говорили о важности работы в десятке, через которую можно впитать весь Конгресс и так далее.
0: Это с одной стороны, а с другой стороны, наоборот, как бы раскрыть десятку и принять всех как одну десятку. Все человечество, оно всего лишь как одна десятка.
1: Так на Конгрессе мы все перемешиваемся как один, как одна десятка.
0: Из нашей десятки тоже. Все-таки я не забываю десятки, я не выхожу из нее. Я ощущаю себя одним из десятки и воспринимаю свою десятку как одно целое, и как мы все включаемся в Конгресс.
1: Как работать с этим раздвоением, когда, с одной стороны, ты должен удерживать свою десятку, а с другой стороны, общую десятку мирового кли?
0: Нам придется научиться этому, почувствовать это и так продолжать. Ничего не поделаешь. Это не только сейчас, а это вообще всю жизнь мы должны также думать обо всем человечестве, обо всех. И мы должны увидеть, что все человечество объединяется, собирается вместе в одну десятку. Все в одну десятку, и как часть регионального конгресса пробуждаемся снизу, послушаем Германию. Там будут собрания на немецком языке, два собрания в Германии, и одно собрание будет в Австрии. Пожалуйста.

0: Шалом, ба, хелек ришон, нилмад шиур
1: шел. Здравствуйте, на первой части мы будем изучать урок с Равом от 20.03.2003 года, который основан на статье по поводу отдачи. Статью можете найти в первом томе на 41-й странице. Прочитаем эту статью вместе в десятках в нашем распоряжении 45 минут.
0: אנחנו בכתבי רבש, כרך א', עמוד 41, מאמר...
1: פירוי תום רבשה, 41 סטרניצה, статья 16 по поводу 84 года по поводу отдачи. Следует выяснить, что такое отдача. Когда человек служит кому-то важному в глазах всего мира, этот важный человек не должен давать ему компенсацию за его служение, а сам факт этого служения важному человеку считается для него, как будто он дал ему ту же компенсацию. То есть вот, если он знает, что это важный человек, он уже наслаждается этим служением и не должен получать дополнительное наслаждение за служение. Ведь само служение и есть его наслаждение. Тогда как если он служит простому человеку, то у него нет наслаждения от этого служения, он должен получить оплату за это служение. То есть то самое служение, которое он совершает, если это делается для важного человека, то он не нуждается в оплате или в компенсации. Например, прилетает важный человек на самолете, он держит в руке маленький чемоданчик. Есть много людей, которые ждут его прилета. И этот важный человек дает свой чемоданчик кому-то из них, чтобы он отнес его в машину, чтобы ехать домой. И он хочет заплатить ему, скажем, $100. Нет сомнения, что тот откажется получить их у него, ведь от своего служения он испытывает наслаждение намного больше, чем от $100, которые он дает ему.
2: В то же время, если это простой человек, даже за деньги он не стал бы служить ему, он скажет ему: тут есть специальные люди, носильщики, и они поднесут твой чемодан к машине. А мне не пристало служить тебе. А носильщики, раз это их профессия, если ты им дашь вознаграждение, то они без сомнения будут рады услужить тебе. Получается, согласно этому, что в том действии, которое он производит, есть разница и важный аспект не в самом действии, а в том, ради кого он производит это действие. Если он производит это действие для важного человека, пишет, важность этого человека в его ощущении зависит, насколько он чувствует его величие. И неважно, понимает ли он сам, что это важный человек, или же, что его окружение говорит ему о нем, что он важный человек, у него уже есть силы служить ему, и ему не нужна никакая компенсация, как сказано выше. И согласно сказанному, следует понять это в этой связи. Каково на самом деле намерение того, кто служит важному человеку? Состоит ли его намерение, когда он наслаждается тем, что служит ему, в том, что для него служить ему считается большой честью? Или же он делает это из-за того, что у него есть большое наслаждение от того, что он служит ему? И из какого источника приходит к нему наслаждение, когда он служит важному человеку, он не знает. Ведь он видит естественную вещь, что тут есть большое наслаждение, поэтому он и хочет служить ему.
1: Другими словами, состоит ли его намерение в том, что поскольку это важный человек, он хочет, чтобы этот важный человек получил наслаждение? Или же он не хочет Если же, или же он хочет служить ему, поскольку он сам чувствует наслаждение. То есть, если бы он мог получить то же наслаждение, которое он испытывает от того, что служит ему, от чего-то другого, он отказался бы от этого служения. Ибо вся причина, по которой он хочет служить ему, состоит лишь в том, что он чувствует, что здесь он может обрести хорошее ощущение. Поэтому он служит ему. А вопрос заключается в том, служит ли он ему из-за того, что хочет, чтобы важный человек испытывал хорошее ощущение. А то, что он чувствует наслаждение от того, что он служит ему, это только результат. Но намерение его не направлено на себя, а направлено лишь на то, чтобы у важного человека было хорошее ощущение. Или же на самом деле он не считается с важным человеком, а все его расчеты, насколько он сам может получить от этого наслаждения. Если мы спросим, какая разница, с каким намерением он делает это, ответ состоит в том, что мы должны знать, что означает «отдающее кли». Мы находим три варианта в действии по отдаче. Первое. Он занимается действиями по отдаче во благо ближнего, будь то посредством своего тела или своих денег, чтобы получить за это компенсацию. То есть самого служения недостаточно, чтобы он давал ему наслаждение. Он хочет, чтобы за это ему дали нечто другое. Например, он хочет, чтобы за его работу в действии по отдаче ему оказали уважение, и ради этого у него есть силы работать. Тогда как если у него нет уверенности, что он получит за это уважение, он не стал бы делать то, что он делает во благо ближнего.
2: Второе. Он занимается действием по отдаче во благо ближнего и не желает, чтобы ему давали какую-либо компенсацию за его работу. То есть нечто другое, нечто иное. А он удовлетворяется тем, что совершил действие по отдаче. И в его природе заложено наслаждение от того, что он делает благо другим. И в этом все его наслаждение. И нет сомнения, что это более высокая ступень, чем первая. Ведь отсюда мы видим, что он делает действия, в которых намерение его ради доставления блага другим. И это мы должны назвать отдачей ради отдачи. Но если мы немного углубимся в это и исследуем, в чем на самом деле состоит его намерение, когда он отдает другим, делает ли он все действия, потому что он хочет наслаждаться, что означает эгоистическую любовь, поскольку по своей природе он наслаждается действиями по отдаче. Или же его намерение в том, чтобы у него было наслаждение тем, что у других есть нечто хорошее. То есть он наслаждается тем, что у других есть хорошее настроение. Поэтому он старается делать другим добро, чтобы у них было хорошее настроение, и они наслаждались своей жизнью. А если он случайно видит, что есть другой человек, который, если будет делать то же, что желает сделать он сам, скажем, жителям своего города, будет успешнее его, он отказывается от того наслаждения, которое есть у него от действий по отдаче, и старается, чтобы тот другой сделал это.
1: И тогда нет сомнения в том, что если это человек, который делает действие по отдаче и не хочет никакой платы за свою работу, тем не менее, для того, чтобы другой сделал эти действия на благо жителей его города, хотя он и знает, что этот другой, он более способный, тем не менее, он не может уступить. Об этом еще нельзя сказать, что это называется отдача ради отдачи. Ведь в конце концов эгоистическая любовь является для него определяющей. Третье — тот, кто работает не для получения какого-либо вознаграждения. И также, если он видит, что есть более способный человек, он отказывается от своего наслаждения, от того, что он дает другим, и заботится только о благе ближнего. Это называется отдача ради отдачи. В таком случае тут следует тщательно разобраться, каково его истинное намерение. Хочет ли он, чтобы у него самого было хорошее настроение, и поэтому он служит ему? Или же его намерение, что он хочет, чтобы хорошее настроение было у этого важного человека?
2: И понять описанную выше тонкость можно с помощью картины, которую человек должен представить себе. Поскольку это очень важный человек, он хочет доставить ему наслаждение, чтобы у того было хорошее настроение. Поэтому он хочет служить ему. Однако во время своего служения ему он сам чувствует хорошее и возвышенное настроение и чувствует, что все наслаждения, которые он ощущал в своей жизни, теперь он чувствует, что они не имеют никакой ценности по сравнению с тем, что он испытывает сейчас, благодаря тому, что служит самому важному человеку в мире. И у него нет никаких слов, чтобы описать радость, которую он испытывает от того, что он хочет вызвать у этого важного человека хорошее настроение. А теперь он может проверить себя, каково его намерение, что он желает доставить наслаждение важному человеку. Заботится ли он о собственной выгоде, то есть то, что он хочет насладить его, вызвано тем, что он сам будет чувствовать хорошее настроение, или же все его намерение насладить его, чтобы у этого важного человека было хорошее настроение. Ведь благодаря величию этого человека в нем пробуждается большое желание служить ему. Поэтому, хотя во время служения ему он испытывает большое наслаждение, существующее во время служения, тем не менее, если он знает, что есть некто, кто, если будет служить ему, доставит этому важному человеку большее наслаждение, тогда он отказывается от своего наслаждения, которое он может получить во время служения, и от чистого сердца хочет, чтобы другой служил ему, так как у него будет большее наслаждение, чем если бы он сам служил ему.
1: Отсюда получается, что если он согласен отказаться от своего служения, даже если он сейчас чувствует удивительное наслаждение от своего служения, тем не менее, ради важного человека, чтобы у него было больше наслаждения, он отказывается, потому что он не думает о себе самом, а все направлено на благо этого важного человека. И это называется, что у него нет никакого намерения ради собственной выгоды, а все направлено ради отдачи. И нет у него никакого расчета с самим собой. Тогда у него есть полное выяснение, то есть он не может обманывать себя. Это называется полной отдачей. Однако следует знать, что человеку невозможно дойти до этого собственными силами. Ведь об этом сказано. Злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. Если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит его, праведника, в руке его, то есть грешника.
2: То есть человек сначала должен проверить, есть ли у него силы прийти к тому, чтобы у него была возможность делать действия с намерением ради доставления наслаждения Творцу. И тогда, когда он уже пришел к осознанию, что у него нет возможности своими силами прийти к этому, тогда человек концентрирует свои Тору и заповеди на одной точке, а именно свет в ней возвращает к источнику, чтобы это было для него всем вознаграждением, которое он хочет от Торы и заповедей. То есть его вознаграждение за усилия будет заключаться в том, чтобы Творец дал ему эту силу, называемую силой отдачи. Ведь существует правило, что тот, кто прилагает какое-либо усилие, то есть отменяет свой отдых, это происходит из-за того, что он хочет чего-то и знает, что без усилий ему этого не дадут, поэтому он обязан прилагать усилия. И поэтому у человека, который прилагает усилия для исполнения Торы и заповедей, наверняка есть что-то, чего ему не достает. И поэтому он прилагает усилия в Торе и заповедях, ибо с помощью этого он достигнет желаемого. И потому человек должен обратить внимание и немного подумать, прежде чем начать свою работу в работе Творца, о том, чего он хочет, то есть какого вознаграждения он желает за свою работу. Или, скажем проще, какова причина, заставляющая его заниматься Торой и заповедями. И тогда, когда он исследует это, то есть постарается узнать, чего ему не достает, что ради этого он должен прилагать усилия, тогда человек начинает погружаться в многочисленные размышления, вплоть до того,

0: Зачем нам сейчас пускаться в исследования? Но лишь немногие говорят, что есть такое явление, как слияние с Творцом. А чтобы прийти к слиянию с Творцом, он должен прийти к подобию по форме. То есть, как сказано, как он милосерден, так и ты будь милосерден. И тогда он начинает стараться прийти к подобию по форме, состоящему в том, чтобы все его действия были в свойстве отдачи. Ведь лишь тогда с него снимаются сокращения и скрытия, присутствующие в мире, и он начинает чувствовать святость. Однако, когда он начинает делать работу, ведущую к ступени отдачи, он видит, что он очень далек от этого, что у него нет желания, чтобы в мысли, речи и действии у него была бы способность выстроить намерение на отдачу. И тогда он не знает, что делать, чтобы обрести силу отдачи. И всякий раз, когда он добавляет силы, он видит, что это далеко от него, пока он не приходит к осознанию, что это не в возможностях, человеческих когда-либо достичь этого.
1: И тогда он приходит к осознанию, что только Творец может помочь ему, как сказано выше. И только тогда он понимает, что он должен заниматься Торой и заповедями, чтобы получить вознаграждение. А его вознаграждение, ради которого он трудится, состоит в том, что Творец даст ему силу отдачи. И на это вознаграждение он рассчитывает, ведь он желает прийти к слиянию с Творцом, являющемуся свойством подобия по форме, то есть к свойству отдачи. И в этом все его вознаграждение, на которое он рассчитывает. Ведь благодаря усилиям в Торе и заповедях он надеется, что ему дадут то, чего он сам достичь не может. А ему нужно, чтобы другой дал ему это. Это подобно материальным усилиям. Ведь сам человек не может добыть деньги. Поэтому он прилагает усилия, и за это ему дадут денег. Аналогично в духовном. То, чего он не может достичь собственными силами, и ему надо, чтобы кто-то дал ему это, мы это называем вознаграждением.
0: Поэтому, так как существует правило, гласящее, что если желает вознаграждения, нужно вложить работу и усилия, и он исполняет Тору и заповеди, чтобы ему дали вознаграждение, называемое силой отдачи, то есть выйти из любви к ближнему. Извините, поэтому, когда человек хочет прийти к свойству отдачи, поскольку он желает прийти к слиянию с Творцом, он не может прийти к этому свойству. Ему нужно, чтобы Творец дал ему это. И то, что он хочет, чтобы ему дали, называется вознаграждением. И поэтому, так как существует правило, гласящее, что если желает вознаграждения, нужно вложить работу и усилия, он исполняет вторую заповедь, чтобы ему дали это вознаграждение, называемое силой отдачи. То есть выйти из любви к себе и получить желание, чтобы у него были силы заниматься только любовью к ближнему. И поэтому сказали мудрецы, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если зло лишма, потому что и зло лишма приходит к лишма, и свет в ней возвращает к источнику. То есть, как сказано выше, благодаря усилиям в Торе и заповедях, чтобы прийти к лишма, тогда он придет к ступени лишма, благодаря тому, что до этого он прилагал силы. Поэтому достаивается света в ней, который возвращает к источнику. И это называется, что свыше ему дали силу отдачи.
1: Однако можно спросить, зачем ему

0: нужно сначала прилагать усилия, а потом ему дают свет Торы. А почему ему сразу не дают свет Торы, который сразу вернул бы его к источнику? И зачем трудиться и вкладывать энергию впустую, а также терять время впустую? Ведь было бы лучше, чтобы ему дали свет сразу в начале его работы. То есть, чтобы он сразу получил свет и сразу же начал свою работу в Лишма. Но дело в том, что нет света без кли, а кли называется желание. То есть человек, у которого есть хисарон, потребность, и он стремится к наполнению этого хисарона, это называется кли. И только когда у него есть кли, то есть желание какого-то наполнения, тогда можно сказать, что ему дают наполнение, и он доволен тем наполнением, которое ему дали. Ведь к этому он и стремился. А вознаграждением называется наполнение, когда стремление получает его. И более того, величина важности наполнения зависит от меры стремления. И в мере страданий, которые были у него, в этой мере он наслаждается наполнением. Поэтому невозможно дать человеку свет, который вернет его к источнику, когда у него нет никакого желания к этому. Ибо возвращение к источнику означает, что он теряет силу любви к себе и получает силу любви к ближнему.
1: Если у человека нет никакого желания выйти из любви к себе, если ему говорят, совершая работу, и в качестве вознаграждения у тебя не станет желания любви к себе, это не считается для этого человека вознаграждением, а наоборот. Человек тогда думает, что за то, что он работал у хозяина, вместо того, чтобы сделать ему добро за его усилия, ему вместо этого дают большое зло. До такой степени, что всю любовь к себе он теряет за одно мгновение. И кто же согласится на такое? И поэтому человек должен сначала учиться в ло лишма, так как в этом у него будет помощь со стороны тела, и человек готов отказаться от маленького наслаждения, чтобы получить большое наслаждение. А по своей природе человек не может представить себе наслаждение, если оно не будет построено только на фундаменте эгоистической любви. Поэтому ему говорят, что благодаря своим занятиям Торой и заповедями он получит вознаграждение. И это не является ложью, ведь, конечно же, он получит вознаграждение. То есть то, что ему говорят, что благодаря своим усилиям в Торе и заповедях он получит вознаграждение, это истина. Ведь нет сомнения, что он получит вознаграждение. Но вознаграждение изменится.
0: Ведь, например, отец говорит своему сыну: «Если будешь хорошим мальчиком, я куплю тебе машину, такую, в которой играют маленькие дети». То есть пластмассовую машинку. Потом отец уехал за границу и вернулся через несколько лет. Сын уже вырос и приходит к отцу и говорит ему: «Папа, до того, как уехать за границу, ты обещал мне пластиковый автомобиль. Отец пошел и купил ему вместо этого хорошую машину, на которой можно далеко поехать. И сын тогда уже соображает и понимает, что сейчас время не для пластиковой машинки, а для настоящей машины. Называется ли это, что отец обманул его? Конечно же, нет. Ведь сын теперь видит, что когда он был ребенком, он не мог понять ничего другого, кроме пустяшного вознаграждения. Как и здесь, когда он начинает с пустяшного вознаграждения, которое называется «Лолишма», то есть он ждет, что ему дадут вознаграждение в том, что не имеет никакой ценности по сравнению с настоящим вознаграждением, которое он получит, удостоившись лишма, что является кли, в котором можно получить то благо и наслаждение, которое Творец желает дать, что является истинным наслаждением. Получается, что то, что ему говорят, чтобы он работал в Лолишма, то есть ради получения вознаграждения, есть истина. То есть, строя намерение ради отдачи, он тоже получает вознаграждение. Но вся ложь заключается тут в сути вознаграждения. Ибо человек, когда он находится в Лолишма, думает о другом вознаграждении, которое ему дадут. Ведь кли, которое получает это, называется эгоистической любовью. Тогда как потом, когда человек вырастает, он начинает понимать, что главные келим, в которые получают вознаграждение, это отдающие келим, так как именно благодаря этим келим получают истинные блага и наслаждение. И тогда он чувствует себя счастливейшим человеком в мире, в отличие от вознаграждения, которое он ожидал получить, когда пребывал в Лолишма. Ведь тогда он был способен получить только вознаграждение, пригодное для маленького ребенка.
1: Отсюда получается, что когда обучают получать наслаждение и вознаграждение за работу в Лолишма, это не называется ложью. Потому что он ничего не потерял от того, что маленькое вознаграждение ему заменяют на большое. Но следует объяснить, что в Лолишма у этого вознаграждения нет настоящего названия, такого, как он думает. А у этого вознаграждения есть другое название, чем то, что он думал. Но вознаграждение остается вознаграждением и заменяет не вознаграждение, а название вознаграждения, а именно сложного и воображаемого вознаграждения на истинное вознаграждение. Из всего вышесказанного получается, что главное, что человек должен получить за свои усилия в Торе и заповедях, это что Творец даст ему отдающий келим, которое сам человек получить не может, поскольку они противоречат природе, а это является подарком свыше, и это является его вознаграждением, ибо он всегда ожидал, когда я буду способен доставлять наслаждение Творцу. И поскольку он ожидал этого вознаграждения, это называется его вознаграждением. И чтобы понять сказанное выше, нужно посмотреть в общем введении в книгу «Панимас Берот», где написано, что корнем тьмы является экран, находящийся в Клималкут, а корень вознаграждения заложен в отраженном свете, исходящем посредством Зивога Деака.
2: Он нотен шам шореш
0: Он определяет там корень того, что мы видим в этом мире. То есть все, что мы видим в этом мире, является ветвями, произрастающими из этих корней, из высших миров. И он говорит там, корень усилий, который человек ощущает в этом мире, происходит от корня экрана в Кли Малхут. Что означает, что Кли, которое есть у творений, называется желанием получить наслаждение, которое создал Творец, поскольку его желание насладить свои творения. Поэтому он создал в творениях желание получать наслаждение. И это называется «Малхут высших сферот». А потом, как мы учим, произошло сокращение, которое означает, что он не хочет быть получающим, так как он желает подобия по форме с Творцом. Поэтому в святости возникло правило, состоящее в том, что ничего нельзя получить, если нет способности построить намерение ради отдачи. И это называется исправлением экрана. Ведь мы говорим о высших светах. Поэтому, когда не хотят получать свет, это называется экран. Подобно человеку, который, когда солнечный свет слишком сильно светит в дом, и он не желает получать этот солнечный свет, он ставит занавес или экран, чтобы солнце не светило в дом.
1: Поэтому, когда говорят о высших светах, и когда Малхут, несмотря на то, что у него было большое желание и стремление получить свет наслаждения, тем не менее отказалась от этого наслаждения, чтобы не получать его, так как она желает подобия по форме, это называется усилием. То есть она делает то, что не является ее желанием, то есть не дает себе получить наслаждение. Также и в материальном мире, когда человек должен отказаться от какого-либо наслаждения, это называется усилием. Например, человек получает наслаждение от отдыха, и по какой-то причине необходимости отказывается от своего отдыха и идет что-то делать. Это называется усилием. И также он показывает нам, как происходит, когда материальная ветвь получает вознаграждение. Где это коренится в высших мирах? Он показывает нам, что корень вознаграждения происходит от отраженного света, что является желанием отдавать, которое исходит от Зивога Дака, происходящего между Высшим Светом и экраном и Авиютом. И там написано в Тасе, в учении 10 сферот, что облачающий отраженный свет выходит как порождение двух сил. А Зивог Дака в духовном происходит, если два объекта противоположны друг другу. И это считается Ака, с ударением, что означает, что с одной стороны он очень желает этого, поскольку видит, что от этого у него будет большое наслаждение, а с другой стороны он преодолевает это и не получает его, так как он желает подобия по форме. Иными словами, тут есть два желания. Первое, когда он стремится получить наслаждение. Второе, с другой стороны, он стремится к подобию по форме.
0: И из двух этих желаний рождается нечто новое, называемое облачающий отраженный свет. И посредством этой силы он может потом получить высшее благо, поскольку этот отраженный свет является кли, пригодным для получения этого высшего блага. Иными словами, благодаря этому кли у него есть здесь две вещи. Первое, что он получает наслаждение, заключенное в высшем благе, которое исходит из замысла творения, состоящего в том, чтобы насладить свои создания. Второе. И вместе с тем он находится в подобии по форме, что является вторым свойством, имеющимся у него во время получения высшего блага. Таким образом, мы видим из всего вышесказанного, что все вознаграждение есть лишь отраженный свет, являющийся силой отдачи, которую нижний получает от высшего. И он называет ее отраженным светом, что означает то, что нижний дает высшему. Другими словами, благо, которое приходит от Творца, называется прямым светом. Как сказано, Творец создал человека прямым. То есть, как мы учим, замысел творения состоял в том, чтобы насладить свои создания, то есть, чтобы создания получили высшее благо. И это называется прямой.
1: Однако получающие благо желают подобия по форме. Поэтому у нас есть исправление, называемое отраженным светом. То есть тот, кто получает благо, получает его не потому, что он хочет наслаждаться, а потому что он хочет отдавать высшему. Что означает, что как высший хочет, чтобы... чтобы получающий наслаждался, также и намерение получающего блага вернуть наслаждение дающему, чтобы высший наслаждался тем, что исполняется его замысел. Согласно этому выходит, что главное вознаграждение — это отраженный свет, то есть сила отдачи, которую нижний получает от высшего. Однако, тем не менее, нужно понимать, почему мы говорим, что кли, называемая силой отдачи, есть все вознаграждение, ведь вознаграждение означает нечто, что получают. Как говорят, я работаю, чтобы получить вознаграждение. Как говорят, что цель творения состоит в том, чтобы насладить свои создания, то есть чтобы они получили вознаграждение. А здесь мы говорим, что вознаграждением называется сила отдачи. И что мы понимаем здесь, что вознаграждение должно состоять в том, чтобы человек удостоился постижения божественного и тайн Торы и тому подобное. А что он говорит? Что вознаграждение состоит в том, что мы достигаем силы, позволяющей давать, то есть силы отдачи. И еще он говорит, что это не исходит от высшего корня, который называется отраженным светом. Нам известно правило, что больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет накормить его. В таком случае отсюда следует, что Творец желает давать творениям больше, чем творения хотят получать. Но кто же препятствует этому? Дело в том, что нужно помнить о сокращении, которое произошло, чтобы у творения было подобие по форме. И это является исправлением, предотвращающим хлеб стыда, который происходит от нашего корня. Ибо свойство Творца — лишь давать и ни в коем случае не получать, ведь он не обладает хисароном, заставляющим его получать. Поэтому, согласно правилу, заложенному в нашей природе, которое гласит, что любая ветвь хочет оподобиться своему корню, в то время, когда нижний должен сделать какое-либо действие, не присутствующее в корне, он испытывает дискомфорт.
0: Согласно этому выходит, что для высшего блага, то есть света и наслаждения, для этого человек не должен делать никакого действия, чтобы получить его, как сказано выше. Ибо больше, чем творение хочет получить, Творец хочет дать ему. Однако, как сказано выше, у творения нет кли, чтобы оно могло насладиться теми наслаждениями, которые дают ему из-за стыда, как сказано выше. Получается, что все наше вознаграждение, которого нам недостает, есть кли, называемая силой отдачи. Ибо только келим недостает нам, а не святов. Поэтому отсюда следует, что главное вознаграждение есть сила отдачи. Однако, чтобы обрести это кли, называемое желанием отдавать, тоже нужно желание. То есть, чтобы мы почувствовали, что нам недостает этого кли. Поэтому сначала следует заниматься Торой и заповедями в Лолишма, и в этом состоят наши усилия. Ведь мы видим, что все, что мы делаем, все это ради собственной выгоды, и нет у нас никакого намерения отдавать. И тогда мы видим, что нам недостает силы отдачи. И мы хотим вознаграждение за нашу работу, чтобы Творец дал нам это вознаграждение, являющееся желанием отдавать. А когда у нас будет эта сила, мы сможем получать благо и наслаждение, которое уже готово. И мы не должны совершать для этого никакой работы, ибо это дает Творец. Однако всегда, чтобы подниматься с одного уровня на другой, человеку нужно всякий раз лишь обретать силу отдачи. А больше ни в чем недостатка нет.
2: הנה, נקרא את הקטע שגר שנזכיר. לפי זה צריך האדם לתת תשומת לב וקצת מחשבה. Терем, чем отхилил.
0: Нужно обратить внимание и приложить немножко мысли, прежде чем он начнет работу на Творца, чего он хочет. То есть, какой награды он желает за свою работу.
1: Перейдем к уроку от 20 марта 2003 года.
0: Мы прослушали статью из пятого тома «Шлавей Асулам», страница 244, по поводу отдачи. Творец создал желание получать. Ешмиайн. И его мы должны принять как какое-то бремя на себя. Нужно представить себя. Ну, давайте один раз представим себя так.
1: Мы
0: совершенно, совершенно как Творец находимся в желании отдавать. Он и мы прямо в слиянии, в подобии, равны. Нет никакой разницы между нами. И приходит какая-то особая сила, которая называется злое начало, скрытие, желание получать, и начинает все больше и больше овладевать нами и отдалять нас от Творца. Так, силой, все больше и больше, пока прямо не толкает нас в самое далекое место, самое низкое от Творца. В этом понятие творения. Насколько мы спускаемся больше, как бы эта сила отталкивает нас, толкает, толкает. И тогда, конечно, мы теряем наполнение, свойства, наслаждение, все. И когда мы находимся в самом низком месте и чувствуем, насколько толщина этого злого начала прямо находится, приходится на нас такая тяжесть. Тогда, конечно, если мы чувствуем, где мы были и какая теперь эта тяжесть злого начала есть на мне, которая отдаляет меня от Творца, тогда, конечно, мое вознаграждение — это избавиться от него и обратно немного оттолкнуть его назад, выбросить его, отбросить его. Это то, что называется очистить себя от него. И снова вернуться в состояние, в котором я был раньше. В такой форме, может быть, легче понять, что вознаграждение — это отдающий клей, вернуться к отдающему клей, к отраженному свету. Это то, что нужно. То есть, если принимают эту идею, что творение — это то, что отдаляет нас от Творца, и нужно очистить его, тогда, несомненно, отраженный свет — это вознаграждение. В чем проблема в этой картине, которую я обрисовал? Проблема в том, что картина воображаемая, а не чувственная. Я могу сейчас на мгновение описать такую вещь в своем воображении, но я не чувствую, у меня нет решимот от состояния бесконечности, где я и он просто одно целое. А потом приходит какое-то злое начало и начинает отдалять меня от бесконечности, так отталкивать меня, выталкивать меня наружу. Если бы у нас были такие решимот, бесконечности, я сейчас, тогда я чувствовал бы всю эту тяжесть желания получать, которая прямо лежит на мне. Я чувствовал бы все это расстояние, насколько оно прямо как пружина так толкает меня из бесконечности. Было бы мне ясно вознаграждение, наказание и усилие, и все вещи были бы тогда ясны. Если бы все так было ясно, что плохого? Плохо то, что я ведь нахожусь сейчас под злым началом. Это не то, что упало на меня какое-то чужое тело, которая властвует сейчас надо мной и отдаляет меня от бесконечности. Так получается, что сейчас оно властвует надо мной, и я уже не нахожусь в осознании решимот из бесконечности. И если оно властвует надо мной, если я бы почувствовал бесконечность, решимот. Неважно. Решимот духовного под властью злого начала. Тогда я хотел бы постичь бесконечность внутри злого начала, внутри желания получать. Тогда я отдалялся бы от бесконечности к этому миру по своему желанию. Не обязательно, что оно сделало мне против моей воли. А я сам хотел бы получить бесконечность, получающих келим, то есть в своем состоянии, на своей ступени, что уже называется клипа. То есть то, что у нас есть скрытие, скрытие не дает нам быть клипой. И хотя я не вижу истинного состояния и не могу стремиться к нему на самом деле, но, по крайней мере, к злу я не тянусь. Что значит «козлу не тянусь»? Не думаю получить духовное ради получения. В получающих килим. И каждый раз, когда я делаю какое-то усилие, тогда приходит ко мне духовное осознание по моей ступени, потому насколько я могу постичь отдающее кли. То есть я сначала должен работать над килим, а потом я постигаю наполнение. И моя работа превращается тогда в то, чтобы получить килим как вознаграждение.

0: Вы не задаете вопросы, и я не могу сказать.
1: Как может быть такое, что наслаждение — это добавление кли? Вы говорите, что получают дающие кли. Он также пишет об этом в конце статьи. Из того, что я расту, как я получаю еще дающие кли, так я получаю еще дающие кли. Что такое наполнение тогда?
0: Что он спрашивает? Он спрашивает, если мое вознаграждение — это кли, и все добавление, которое я получаю, это добавление кли. Кли называется желание, кли называется хиссарон. Если я получаю добавление хиссарона каждый раз, тогда я чувствую большую пустоту. Так это называется вознаграждением? К этому продвигаются. Кому это хорошо? В отдающем кли нет хиссарона. Нет хиссарона. Хиссарон только отдавать. Что называется отдающее кли? Что оно хочет отдавать? Да? Отдавать? Но это не было сокращение. На это нет никакого ограничения. Это всегда возможно. И поэтому мы не можем сказать, что отдающее кли пусто. Нет такое. Нет такого, дающее кли пусто, если это кли. То есть если у меня есть желание получать с экраном, которое хочет давать, тогда я могу давать. У меня в этом нет никакой проблемы. О наполнении мне нечего сказать, мне нечего думать, мне не о чем заботиться. Потому что мое наполнение — это самоотдача. Действие отдачи — это наполнение отдающего кли. Ну, представь себе снова, мама, который дает ребенку. И ребенок, слава Богу, здоров и хочет есть то, что она приготовила. И она дает ему эту кашу, и ребенок ест. Что маме еще нужно? Что ей еще нужно? Я спрашиваю тебя. Есть еще что-то, кроме этого действия, которое она делает? Есть еще что-то, что наполнит ее?
1: Она хочет еще больше давать?
0: Она хочет еще давать. Да, это другое кли, дополнительное кли. Я говорю о том кли, которое есть. Она сейчас дает ребенку еду, и ребенок ест. Но у нее есть еще желание. Ей нужно еще какое-то наполнение. Какое наполнение ей нужно, кроме действия отдачи?
1: Ну, чтобы видела, что наслаждается.
0: Но если он уже получает от нее, то все. Так о чем ты спрашиваешь? То есть отдающее кли наслаждается, наполняется тем, что у него есть это исправление, тем, что есть, что оно способно отдавать. И поэтому на отдачу нет никакого ограничения. Ты всегда можешь наполняться и заботиться. Только еще, еще и еще.
1: Ну, так это легче представить себе и думать об этом. Так вы говорили вначале, я вообще не услышал ничего.
0: Ну, это да.
1: Так что такое свет?
0: Что такое свет? Это и называется свет. Кли — это свет, очень верно. Кли — это свет. Для тебя кли — это кли, а свет — это то, что есть в нем. Но в действии отдачи это не так. Что? Свет, светом называется наслаждение. Если я даю кому-то, и в этом все мое желание давать, и я даю, тогда от этого мое желание полно. Что ты даешь то, что он хочет. Если у меня есть возможность дать.
1: Разве наслаждение от отдачи — это не желание получать как бы не эгоистически? Это разве?
0: Мы говорим о неэгоистическом желании давать. Мы говорим об отдаче ради отдачи, а не об отдаче ради получения.
1: Это действительно хорошо, но как бы в теории. Ведь каждый раз, когда это приходит в каком-то виде и ощущается, выходит из этого отторжение такое, как будто тебя жжет это, невозможно этому противостоять. Невозможно противиться этому.
0: Ты говоришь так, что когда я думаю об отдаче, я получаю какое-то отталкивание от этого, да? Такое отталкивание, что я не могу терпеть этого, не могу слышать об этом. У меня есть какое-то что-то такое, противно мне это. Теперь, прежде всего, ощущение — это ощущение. Об ощущении нельзя сказать, истина это или ложь. Истина или ложь — это согласно разуму. Но по ощущению можно сказать, да или нет, есть или нет. Есть, и все. Теперь, тогда мы только должны подойти к этому ощущению и проанализировать его. Да, то есть проверить, подвергнуть критике, в порядке ли это или нет, если в порядке, то почему или почему нет. Но явление — это явление, оно есть. То, что я чувствую, когда я говорю об отдаче, мне плохо от этого. Я не хочу этого. Это уже истинное ощущение. То есть я уже пришел к состоянию, что моя природа и эта тема отдачи — это прямо две противоположные вещи. До такой степени, что я ненавижу отдачу. Я не хочу слышать о ней. Да, я ненавижу ее. Ну, это уже установление истины. То есть я сейчас чувствую, что я хочу только получать. А отдавать я ничего не хочу. Очень хорошо. Что дальше делать? Если, допустим, я увеличу все больше и больше и больше свое усилие, раньше я не чувствовал, что тема отдачи настолько ненавистна мне. Это мне пришло как результат учебы, усилия, мысли, всевозможных страхов, которые прошли надо мной. Если я сейчас увеличу усилия и еще больше, мы видим, что количественные вещи превращаются в качественные. То есть тогда придет ко мне не то, что ощущение все больше и больше, все большее отвращение к отдаче. А может быть, будет какое-то другое ощущение и другое установление состояния. Может быть, если я, допустим, буду учиться и получу впечатление от крика, от окружения и своей жизни также, что, может быть, отдача — это вещь... Может быть, я не хочу ее, но, видимо, это вещь необходимая. Немного почувствую это. Видимо, истинный мир построен по этому принципу. Тогда я подумаю уже, что если вечная жизнь, я говорю, ты слышишь, изнутри желание получать, если вечная жизнь зависит от желания отдавать, слияние с Творцом, ощущение наслаждений, отрыв от этой жизни, что в чем смысл нашей жизни, и все. Если они зависят от ощущения духовной жизни, а ощущение духовной жизни зависит от отдающих келим, тогда, может быть, хорошо, чтобы у меня были отдающие келим, я тогда буду чувствовать себя хорошо. Я тогда начну думать. Ты знаешь, то, что я нахожусь в получающих келим, может быть, это плохо, от этого все мое зло. У меня от этого есть плохие ощущения, разочарования, всевозможные вещи от того, что я нахожусь в получающих келим. Если бы я был бы в отдающих келим, я был бы свободен прямо как птица. Тогда, может быть, я уже начну определять свое состояние иначе. Что отдающие келим — это хорошо, получающие келим — это плохо. Так у меня их нет. Так я уже начинаю определять свое состояние как плохое. Это называется осознанием зла. Что получение — это зло. Почему? Мне плохо от него. Если бы я был меньше эгоист, меньше хотел, меньше, понимаешь, во всем, что у меня есть, и свойства этого мира, у меня было бы меньше, я бы меньше страдал. Если так, то моя природа зла. Я пришел к следующему этапу. Но в этой природе, которая зла, что я сделаю с ней каждый раз, когда я стараюсь отключиться от нее, мне говорят: ты знаешь, ты хочешь чувствовать хорошо? Начинай думать об отдающих килим все время. Насколько хорошо в них быть, хорошо быть следом с Творцом, отдавать, может быть, товарищам. Ты тогда не будешь чувствовать бед, будет хорошо. Так я начинаю все время стремиться к этому. До такой степени, что я прямо еще больше и больше и больше нахожусь в этом. Я готов все больше и больше работать и вкладывать в товарищей, в группу. Товарищи и группа так на меня действуют. Я вижу, что я как бы убегаю к этой мысли о Творце. Что это для меня как убежище. Мне плохо, я убегаю к этому. Ну, по крайней мере, это в моей жизни. Полные всевозможных страданий и тьмы. И как приходит Бааль Сулам и пишет, Творец светит ему там с небес такой некий луч света, так немножко оживляет меня. Так я устанавливаю действительно, что, несомненно, надо стремиться, видимо, к Творцу, быть слитым с ним, с этой идеей отдачи. Это место, как какое-то место спасения. Когда я все время думаю об этой идее отдачи и как действительно это будет убежищем, я начинаю ценить это свойство. Настолько, что я начинаю любить его само по себе. Оно становится важным в моих глазах, это свойство отдачи. Даже пусть у меня его нет, но я начинаю его уже любить. Это становится для меня каким-то уже идеалом. Это действительно нечто не из этого мира. Я не знаю, возможно ли это, или это нечто воображаемое, но это нечто, без чего только внутри противоположного, внутри желания получать, это совершенно не жизнь.
2: Это называется уже, что у меня есть очарование святости. И от этого приходит ко мне некое внутреннее побуждение. Что я хочу сделать что-то для Творца. Ну, так мне хочется, понимаешь? То есть действие отдачи, само действие, оно начинает мне казаться важным. Есть в нем некая такая уже особенная ценность для меня. И понятно, что я ничего не могу сделать. Но уже у меня образуется некая важность этого действия. Что если раньше я мог делать это, то, очевидно, было что-то... Ну, что-то не очень качественное. И тогда человек начинает постепенно, это все с течением лет, это все годы, я говорю тебе. Если у тебя нет времени, то ты можешь уже сейчас сойти с поезда. А потом... Ты уже начинаешь думать, что если я действительно прихожу к этому действию, это просто уже итог всей моей жизни. Это единственный хороший итог, который только может быть. Это уже настоящая лулишма. Все это ты представляешь себе в получающих килим. Это еще до Махсома, это еще до исправлений. Но все-таки уже ты начинаешь представлять отдачу таким образом, что это... привлекает тебя, и образ вот этой отдачи перед тобой буквально как отдачу, хотя это пока еще в получающих килим. Пока еще нет исправления экрана, отраженного света. И поэтому это называется лолишма, но это уже лолишма, из которого приходит клишма. Хотят выйти из Египта, хотят воевать с фараоном и говорят, как вот эти разведчики, которые говорят, что земля очень хороша, но кто же может обрести ее? Хороша — это действие отдачи. Это нечто хорошее. То есть начинают все более и более правильно раскрывать эти слова. Что такое духовное, что такое творец, что такое свет, правильный килим, что это все действительно только отдача, нет другого слова. Начинают уже вместе с различными словами больше ощущать их внутреннее содержание, что это отдача. Хотя пока еще нет никакой связи с отдачей, но уже вот это очарование отдачи представляется все больше и больше. Да.
3: Проблема в том, что каждый раз, когда получается, что если я думаю, что из этого выйдет мне хорошо, я знаю, что речь не об отдающих килим. Потому что я думаю, что мне будет хорошо от этого. Потому что я думаю в понимании того, что мне будет хорошо.
2: Конечно, все, что я сказал, внутри себя, я думаю об этом, потому что
4: Из этого мне выйдет что-то хорошее. Выгода, конечно.
2: Приблизиться к Творцу, делать действия отдающие. Я думаю об этом как о чем-то хорошем. Что значит хорошем? Как о наполнении для моих получающих келий. Поэтому это называется пока еще лолишма. Но я уже думаю об отдающих действиях. Я не думаю об отдаче ради получения, чтобы я чем больше буду отдавать, тем больше я выгоды от него. Ведь он большой, великий, стоит ему дарить подарки, и потом от этого мне выйдет во много раз больше. Нет. Вот, то есть у меня уже внутри есть расчет, но для себя... В общем, так вот, это же называется, в моем намерении он не проявляется. Поэтому это и называется, что я не намереваюсь на это. Но это называется все еще в получающих килим, потому что внутри... В более внутреннем слое, конечно же, существует расчет и выгода. Что если бы не было так, то я не мог бы думать об отдаче. Но поскольку я в своем верхнем слове, да, то, что находится перед моими глазами, думаю о Творце, стремлюсь к Нему, хочу давать Ему. Хотя, конечно же, где здесь внутри есть какой-то расчет и для себя, обязательно. Но поскольку передо мной раскрыто, что я действительно люблю его и хочу его, то это относительно меня называется, что я нахожусь в лолишма, которая приводит к лишма. У меня есть такое двухслойное существование. В нижнем слое, конечно, существуют там расчеты для себя. Личные расчеты. И мне нечего с этим делать. Но я, благодаря своему усилию, работы с группой, с распространением, с отдачей, насколько могу, я выстроил какой-то верхний слой, и в этом я поднял отдающее действие, идеал отдачи. Я поднял это в своих глазах, что это что-то важное, большое. Даже то, что это основано на получающих килим, но в моих глазах это стало чем-то важным. То есть мой внешний слой, а мой внутренний слой, нижний, так вот, представь себе, мой нижний слой — это мой естественный килим, получающий, но это называется лолишма, которая приводит к лишма. Но если я просто хочу использовать Творца, ну, я дам ему несколько подарков, что там тебе нужно от меня, да, давай какую-нибудь заключим сделку, то это не называется, что у меня есть два слоя. Это называется, что я собираюсь дать ему, чтобы что-то получить. Это действие, в котором... Я не ценю отдающее.

0: יש כל, ну, על ידי כל מיני,
1: ну, с
0: помощью
1: различных средств, которые находятся в моем распоряжении, я все-таки усиливаю для себя важность отдачи. И в этом есть много подъемов, падений, чтобы осознать это. В чем вопрос?
2: Как это работа над первым или над вторым слоем?
1: Я работаю над нижним слоем. Мой нижний слой — это мое желание получать. Я работаю только над важностью отдачи. Мы начали с того, что он говорит, что он ненавидит отдачу, что это для него буквально отвратительно, противно. Ну, это очень хорошо. То есть он уже понимает, что в нем есть два слоя. Если, несмотря на это, на то, что ему противно, он продолжает учиться и продолжает делать всевозможные действия, тогда он поднимает это все-таки все больше и больше, и его отношение, пока его отношение к этому не меняется. И несмотря на то, что он ненавидит это, он начинает чувствовать, что это важно. Это важно, но этого нет во мне. И так далее. Разные чувства проходят в человеке, пока не начинают ощущать очарование святости. Это хорошо, есть в этом что-то. Ну, это ценно для меня.
2: Я должен установить себе это состояние как цель. Я определяю цель, так я определяю верхний слой, которого я хочу достичь. Или я могу смотреть на цель, что я не хочу оставаться в нижнем слое. И это то, что заставляет меня хотеть включиться в нее.
1: Человек находится в двух состояниях. То он слит с верхним слоем, что он ценит отдачу, хочет усиливать ее, и Творец важен для него, и товарищи важны, и окружение, и все, и учеба, и он работает над усилием желания отдавать. Может быть, возможно, больше, как? То он находится в падении, он находится в своем нижнем слое, желание получать. И когда он находится в своем нижнем слое, в этом, у него другой стиль работы, проверить, насколько желание получать вредит ему, насколько оно ослепляет его, насколько оно это нехорошо, и как бы побыстрее подняться над ним. Да? Ну, ты хочешь продолжить?
2: Но что всегда есть нижний слой, это всегда. Это вопрос ясен мне, потому что это причина, что начинает меня двигать. Что я начинаю искать что-то. Так если я хочу, каково состояние, что происходит, прийти сюда. Я смотрю на нижний слой, это я знаю. Всегда ясно, потому что это всегда находится. Но верхний слой более, это всегда размыто, это находится у тебя меньше. Вопрос, имеет ли значение, с чем он пишет здесь в статье, что есть люди, у которых бы ясная цель перед глазами. Так человек должен спрашивать, где он все время, какова цель. Мой вопрос, имеет ли значение вообще то, что у него всегда в кармане кажется, что нижний слой существует? Я смотрю, у меня ясно, почему нехорошо быть, оставаться внутри этого желания получать, что я только страдаю в этом состоянии. Это всегда то, что движет мной. Или я должен всегда смотреть и искать все-таки силой, чтобы был ясен мне верхний слой, что это, когда я приду к состоянию, что это будет ясно мне, как ясен мне нижний слой?
1: Человек не может определять свои состояния. А ты спрашиваешь, как я буду вести себя в таком состоянии и в таком состоянии. Нам не случайно заповедано. Все, что в твоих силах делать, делай. Потому что ты не знаешь, в каком именно состоянии ты находишься. И, конечно же, твои

0: выводы, правильные или нет, и результаты, к которым ты приходишь, и решения, которые ты принимаешь, и то, как ты занят этим. И тебе говорят: дружок, жми на газ. Руль не в твоих руках, не у тебя. Понимаешь? Мы как в поезде, да? Как поезд. Находимся на рельсах. И не думай, что ты здесь что-то меняешь, кроме твоего отношения к этому, внимания, необходимости, которую ты обретаешь с помощью группы. Это все, что усиливает тебе скорость. И вот это усилие скорости тоже меняет ощущение в пути. Либо тебя толкают отрицательной силой, негативной, или ты стремишься к желаемому и чувствуешь, что тянешься буквально к этому прекрасному. То есть увеличение скорости также меняет твое отношение, твое присутствие. Но кроме этого, ты ни в чем не действуешь. Ты можешь лишь согласиться и захотеть, и буквально бежать еще впереди паровоза, впереди Творца к этой цели. Это да. Но не то, что ты меняешь здесь что-то. Поэтому мы не случайно нам сказали: делай, что хочешь, только делай. Используй группу как можешь, только используй. Добейся, чтобы группа давала тебе как можно большее воодушевление. Не более, потому что кроме воодушевления ничего не нужно. Нет, это воодушевление, оно не совсем направлено, оно не совсем связано, тут нету именно правильной пропорции. Нет, это тебе здесь не институт пропорций. Ты не можешь здесь ничего знать и определять, только желай больше. Как он и говорит, лучше смерть, чем такая жизнь. Больной любовью я. Все. Наоборот, говорят, что ты так, знаешь, как этот, тот, кто любит так, вот такой бездумный, так все, о. И все. И действительно так, пока не переходит Махсон, да и даже и после этого, ничего не могут различить, понять. Но пока не пройдут Махсон, это вообще... Что возможно? Невозможно ничего контролировать. Ты знаешь, как у тебя в химии посредством различных веществ проверяют, с чем мы имеем дело. Допустим, у меня здесь какая-то жидкость. Я хочу проверить, что это есть, какие-то материалы, с помощью которых я могу проверить, что это, к чему относится и так далее, и так далее. Но до Максома в моих руках нет никакого средства, которым я мог бы проверить. У меня нет разума, чтобы я мог выяснить эти вещи. Поэтому наша работа должна быть только обрести силу отдачи. Что это? Ну, так как я представляю себе. Это мое вознаграждение. Согласно процессу, который я сейчас описал, так видно, что человек может прийти к состоянию, чтобы получить силу отдачи. Это для него действительно подарок. Так это называется, что это подарок. Дарование Торы. Да.
1: Я хочу спросить о внешних физических действиях. То, что он говорит только о намерении, к внутреннему отношению. Как я могу впечатлиться от действий человека? Я понимаю намерение, но я же не вижу этого. Вы говорите, что от группы можно впечатлиться, из книг можно впечатлиться от внутреннего намерения, от отдачи. Когда мы видим просто действия, это совершенно разные вещи. Это ведь совершенно разные вещи.
0: Я не понимаю тебя. Как можно из действий впечатлиться от намерения ради отдачи у товарища?
1: Вообще такое возможно?
0: Ну, допустим, я смотрю на тебя. Ну, вы не знаете, я расскажу. Позавчера ты таскал людей домой до 11 ночи, да? Я видел, что твоя жена на тебя кричит, ты получил по голове. Вчера закончил здесь работу, тоже в 10:30. Пришел домой, тоже очевидно, да? Не удостоился красивого приема. Что будет сегодня? Тоже. Смотрю я на тебя и думаю, либо он тупой, либо ему не важно. Какой расчет человек делает в своей жизни? Наверное, ему это важно. Важно ему, и важно еще другому. И кроме тебя, я видел здесь еще много людей. Да? Ты видишь, вон еще один пришел. То есть у людей все-таки есть... Я вижу людей, что они чего-то хотят от жизни. Ну, нельзя сказать, что им просто плохо дома, им нечем заняться в жизни. Ну, сколько бы не хотели, не могут просто так, да, игнорировать это. Даже внешние, когда приходят, впечатляются от этого. И тогда я понимаю, что это что-то очень серьезное. И это дает мне намерение. Я не знаю, мне это дает много сил. Смотри, посмотри на него. Приехал из Австралии, ну. Чего ему не доставало там? Ну, ему хорошо здесь, я понимаю, но на самом деле. То есть я вижу, что есть какая-то ценность, важность, если люди могут действительно так вкладывать себя. Я могу сказать, да, ну, это просто несколько тысяч человек в мире, там, ну, миллион вместо 7 миллиардов даже. Ну и что? Сколько их будет там в общей сложности? Это зависит от того, как я буду на это смотреть. Это зависит уже от человека. Работа над важностью зависит от человека. Я смотрю на тебя, ты говоришь, есть у нас 1 300 000 там китайцев. У нас есть 1 300 000 индусов. Да, с одной стороны. С другой стороны, я все время слышу, какие там индусы, какие китайцы. Я вижу там, 1 000 000 евреев делают... Весь балаган устраивают, понимаешь? Зависит то, как ты смотришь. Есть качество, есть количество. Ну, с количеством ты ничего не можешь сделать в этом мире. Как он и говорит, есть щебень и есть алмазы. Качество зависит от тебя. Принеси этот алмаз какому-нибудь примитивному там аборигену, он проверит, блестит. Принеси ему кусок от бутылки, блестит еще больше. Здесь не больше, чем важность. Все зависит от важности. И тут мы выигрываем от усилий. Я должен работать над важностью чего-то того особенного, то, что я выбрал, и усиливать эту важность все больше и больше. Это называется реклама. Для этого мне нужна группа. Я пришел в группу, у меня есть что-то маленькое. Я хочу, чтобы группа дала мне важность этого, чтобы я все время смотрел только на это. Так они должны говорить только об этом, и почитать это, и вкладывать массу сил, чтобы это и менялось и у них, и также и у меня важность этого. Это мне нужно. В этом весь, вся свобода выбора — взять что-то здесь, в моем мире, в чем у меня нет никакой важности, отдача. Да даже стыдно сказать людям, отдача. Подумают, еще один сумасшедший пришел. Взять эту идею и начать лелеять ее, взращивать все больше и больше, пока есть группа, которая может работать ради этого, вкладывать в это, пока мир начинает понемножку умнеть и понимать, что получение доставляет нам только страдания, а отдача. Ты понимаешь? Просто важность. Так ты говоришь, какие действия есть? Здесь наоборот. Действия я вижу. А где намерение? Каждое действие нужно вносить намерение. Для чего я делаю это? Увеличить эту маленькую идею, чтобы она стала в моих глазах великой. Я живу в мире, где вся ложь этого мира, я принимаю ее как нечто серьезное. Самая большая ложь, самый большой обман — это наша жизнь, что у нее есть какая-то ценность. Самая большая ложь. Животное, по крайней мере, его едят и наслаждаются, могут продолжать жить. А человека... Это самый большой абсурд. Если он не связан с целью, то он буквально в этом мире... Его ценность ничтожна, нулевая, я бы даже сказал, отрицательная. Так я должен сменить свои ценности, а это только с помощью группы. Больше не над чем работать, чтобы эта абстрактная идея отдавать, творить, слиться с ним, быть подобным ему. Такие вещи, которые ты говоришь миру. 20 лет назад это вообще невозможно было даже говорить об этом. Невозможно было об этом говорить. Все смотрели на тебя как, ну вообще, ненормального. О чем он говорит? Сегодня уже потихоньку начинается какое-то осознание. Уже мы входим в такое время. Но у нас здесь это обязательно, чтобы было все время перед глазами.
1: Есть такая склонность не относиться правильно к действиям товарища, даже иногда пренебрегать этим. Так я упускаю все вознаграждение, которое есть там внутри.
0: Ну, это же частные вещи, как относиться к товарищу. Поговорим об этом в общем. Я не хочу спускаться.
1: Скрытие не дает нам быть клипой. Как раскрытие оберегает желание получать, чтобы не быть клипой?
0: Скрытие не дает нам быть клипой. Это то, что Рэби говорил, что бежит вор перед толпой и кричит: «Держите вора», потому что тогда ты стремился бы отдавать, чтобы получать больше. Мне важно дать подарок кому-то большому, да? Я посылаю там Шимону Пересу подарок, а он потом посылает мне в ответ какой-то кадиллак. Плохо? Нет. Ну, допустим. Так что делать? Мы видим, что то, что Творец скрыт в этом мире, это нам во благо. То есть мы независимы, не подвластны. Прямо. А мы находимся в состоянии якобы независимости от его величия, мы его не видим и можем сами определить свое отношение к нему. Когда я могу ценить его не потому, что он источник наслаждений, который я хочу только их, живу только ими. В сущности. А когда это скрыто от меня, я могу установить отношение к нему, не к тем наслаждениям, которые есть в нем. И пока я не установлю отношение к нему, Я не раскрою, что в нем есть наслаждение. Это буквально спасение с его стороны. Понимаешь? Допустим, ты чинишь все наши машины. Ну, я думаю о тебе. Ну, знаешь, он хороший парень. Если мне нужна машина, он починит. Если кому-то другому, тоже починит. Ну, пусть будет в нашей группе такой парень. Нам это выгодно. Все согласны, чтобы у нас был такой парень? Да, все. Прекрасно. Ты хочешь, чтобы так это было? Чтобы мы ценили тебя только согласно тому, что ты можешь давать нам? Ты хочешь, чтобы мы ценили тебя как личность? Не потому, что ты чинишь наши машины, а что есть у тебя что-то внутри, что ты стремишься к той же цели, что ты хочешь ее, что ты человек. И мы хотим тебя как человека, даже и не нужны нам эти твои машины, которые ты чинишь, что мы хотим тебя как человека. Что делать? Но мы выигрываем от того, что ты нам чинишь машины. Что поделать? Ну так с сегодняшнего дня и дальше. Прекращай чинить машины. Посмотри, как к тебе будут относиться люди. Как они посмотрят на тебя. Но посмотрите, он уже закончил, он уже не хочет, он уже не делает. И для чего он нам нужен? Пусть уходит. Видишь? То есть мы можем играть с нашим желанием получать и смотреть таким образом, чем нас покупают. И тогда взбираться по шкале ценностей все больше и больше, и начинать видеть, что я ценю в этом. Либо результат, чтобы было хорошо моему желанию получать, или есть здесь некий духовный заряд в человеке, я должен его ценить за это. По отношению к товарищам это проблема, с одной стороны. С другой стороны, это не проблема, это дает нам возможность быть в связи, а потом начинать ценить. Но с Творцом, если бы это было раскрыто, ого, там мы бы не смогли выйти из этого расчета желания получать никогда. Так ты продолжишь чинить машины или нет?
1: Я подумаю, желание получать Творец, он посылает желание получать.
0: Желание получать властвует. Но мы можем в нашей группе играть с желанием получать в том, что мы закроем наслаждение. И посмотрим, как наше желание получать начнет скакать. Дает ему, не дает ему. Посмотрим на него. Так что же я должен ценить? Так или так? Это называется, что человек сначала должен принять сокращение, потом экран, отраженный свет. Короче говоря, и сейчас мы немножко можем делать такие упражнения.
1: Когда вы говорите об отключении от этого свойства отдачи, когда вы говорили о состоянии, в котором человек переходит как бы к отдаче и мышлению вне себя, потому что это лучше ему, это переход делается, как вы сказали, из осознания, насколько я плох, мое самое презренное и слабое состояние. Как я могу найти в этом состоянии горючее или радость? Я делаю это из необходимости.
0: Я чувствую плохо в своей жизни, и тогда из этого плохого ощущения я устремляюсь к хорошему, в духовном. Что хорошее, что духовное — это хорошо. Это Борис Улам пишет. Что то, что Творец раскрывает себя, как какой-то луч света из тьмы там, и дает человеку, и в этом нет больше помощи от Творца по отношению к человеку. Это с одной стороны. С другой стороны, это что? Это эгоистическое притяжение. Допустим, мне плохо. Что весь этот мир со всех этих сторон? Там жена, налоговая, на работе, в обществе, здоровье. Все, что хочешь, со всех сторон. Конечно, если я убегаю к нет никого, кроме него, я начинаю оправдывать свое состояние, что есть кто-то, кто это все готовит. И, очевидно, у него... Он же добр, творит добро. Очевидно, у него есть доброе намерение, слава Богу. Ну, мне становится немножко легче. Ну, может, когда-нибудь будет хорошо. Ну, не здесь, так может быть, там, в том мире. Ну, кто знает. Все эти обычные религиозные расчеты. Конечно, эгоистические. Что ты спрашиваешь об этом?
1: Я спрашиваю не о психологическом состоянии, я спрашиваю о том, что вы говорили раньше, что от ненависти к отдаче я перехожу в состояние, что я вижу отдачу как хорошее, и несмотря на это, что у меня нет силы.
0: Из этого я начинаю понимать, что отдача — это хорошо, это мне на пользу.
1: Конечно.
0: Конечно, потому что я таким образом спасаюсь от страданий. Но это еще, ты говоришь, эгоистический расчет, верно, эгоистический. Но от этого я уже начинаю обретать важность, что отдача — это хорошо. То есть у меня отдача уже в моих глазах выше получения, что там это хорошо.
1: Потому что я слаб.
0: Потому что я слаб. Ну и что, какая разница?
1: Но можешь ли ты найти горючее, быть в радости и работать навстречу состоянию, в котором я так слаб?
0: Секунду. От того, что я нашел, что есть что-то хорошее где-то, мое состояние уже улучшается, я не понимаю тебя. Что должно быть еще, кроме этого, пока?
1: Что должно быть? Когда я буду стремиться к этому, я не знаю.
0: О, сейчас ты говоришь правильно. Теперь я должен устремиться к этому. Либо мне дают больше страданий свыше, тогда я начинаю стремиться к этому больше, или я начинаю думать, что это действительно что-то хорошее, мне стоит стремиться к этому больше. И почему я должен к этому больше стремиться, если страдания не оправдывают моего большего стремления? Я, допустим, ценю отдачу на 10 килограмм, да, потому что она может компенсировать мне 10 килограмм страданий. Для чего мне нужно ценить это в 20 килограмм? Если у меня нет относительно этого 20 килограмм страданий, если я не начинаю ценить ее сейчас в 20 килограмм, то мне пошлю 20 килограмм страданий, чтобы я поневоле оценил это в 20 килограмм. А если я сам буду это делать, это называется путь Торы, а не путь страданий. Как я могу оценить это как 20 килограмм? У меня нет относительно этого страданий, только группа. Только группа здесь может тебе это дать. Вместо страданий впечатлись от группы, что отдача — это что-то важное, великое.
2: Все.
0: Я чувствую, что я слаб. И у меня есть желание получать, которое ощущает страдания, и бегство к желанию отдавать дает мне хорошее ощущение, гасит мои страдания. Это состояние. Я не понимаю, что ты говоришь. Я слаб, ты слаб, силен.
1: Я говорю, что совершить действие отключения, ты можешь сделать это тысячи способов. Почему выберу именно этот путь отключиться, когда я должен работать ради этого отключения? Потому что отключиться не проблема в общей сложности в мире. Если я беру в материальном мире, всаживаю себе пулю в голову или впадаю в наркотики, отключиться.
0: Я не понимаю тебя. Ты еще не прошел все эти вещи и говоришь не из своего опыта. Нет, нереально.
1: Рав, вы сказали раньше об упражнениях. Как можно сделать действительно несколько таких упражнений, чтобы увидеть намерение и не сокращать желание?
0: Еще, пожалуйста. Я не люблю говорить, когда говорят о работе, и не люблю философствовать. Очень просто. Кто я? Что я? Вы говорите не из реальности, не из опыта. Поэтому у нас есть проблема в понимании друг друга. Из какой точки ты говоришь, о чем ты говоришь, да, но я могу убежать поиначе. Это все теоретически очень красиво, но это все спекуляции. Но это придет.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из этого берем для работы в десятках. 6 минут, пожалуйста.
3: То в шиура я килу каше.
0: Да, урок был такой, что даже трудно что-то сказать. Я думаю, что Рав здесь очень обширно объяснил, что такое лолишма и что это за переход. И работа в лолишма и переход от лолишма к лишма, два слоя. Несмотря на то, что основа человека — это желание получать, он делит желание получать на два слоя. Нижний слой — это негатив обычный, когда человек хочет наслаждаться в своем желании получать, а более верхний слой, когда он начинает ценить уже свойства отдачи, там уже величие свойства отдачи. И Рав использовал такое понятие, как очарование святости. Ну, дам товарищам.
1: Тогда он должен нажать на газ. Это не в наших руль, не в его руках. Это только давить на газ свойства отдачи. И так здесь мы зависим друг от друга. И мы должны работать десятки, да, давить на газ важности отдачи. И тогда вследствие этого все ощущения придут сами, и мы не будем сталкиваться ни с чем.
0: Да, и в статье есть такое разделение, есть как бы действия и намерения, и намерения нужно все время выяснять и заострять, чего мы хотим, чтобы вышло из действия, которую мы производим, и мы должны больше выяснять намерения. И также много говорилось об усилии, чтобы получать свойства отдачи. Неважно, как я это представляю себе, главное, чтобы я обрел свойства отдачи, и для этого нужна действительно реклама в группе, что только так можно усиливать важность.
1: Да, продолжить то, о чем говорил. Да. Рав сказал очень четко: не думай, что ты здесь что-то меняешь, кроме своего отношения и внимания, на что ты обращаешь. Это мы на самом деле делаем через воздействие группы. Постепенно в уроке Рав объяснил, как меняется желание человека от любви к себе, к любви к ближнему. И появляется вдруг это стремление отдавать Творцу или постичь величие Творца. Это не желание использовать его, а на самом деле желание любить его и видеть как великого. Это он написал как цель.
0: Нужно помогать друг другу, влиять друг на друга, чтобы каждый хотел, чтобы его вознаграждение это было свойство отдачи.
1: Да, наша работа — это по шкале ценностей. мы начинаем относиться к свойству отдачи сначала из свойства желания получать, ценя его все больше и больше, и выясняя, насколько мы на самом деле относимся к нему. Рав сказал, это начинается как спасение от нашей материальной жизни, которая настолько тяжела и мрачна, что мы хотим убежать к свойству отдачи, это дает нам какой-то свет жизни, и это все еще пока в желании получать, но это уже начало, когда есть у меня какое-то хорошее отношение к этому, какая-то ценность, когда я начинаю в этом видеть что-то важное. Пока человек не приходит в конечном счете к состоянию, когда он чувствует, что лучший итог его жизни может быть, когда он сможет сделать действие ради отдачи, не исходящее из желания получать для себя. Это лоришма, которая на самом деле приводит нас к лишма. И мы прочитаем то, что написал Зоар. Удивительный урок о практической работе, как прийти из лолишма к лишма. Понятно, что представляет собой наша природа, и она раскрывается все больше, когда мы пытаемся обвиниться и работать в отдаче. Это ощущение, на самом деле, определение истинного состояния, которое я чувствую. Это неплохо или хорошо, это просто как я чувствую. Нужно ввести себя в группу, чтобы получать от товарищей и первоисточников важность Творца и Духовного, и тогда мы сможем работать напрямую в изменении намерения, чтобы оно было не ради получения.
0: Перейдем к следующей части, а сначала споем вместе песню.

0: Строим духовное окружение.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Давайте рассядемся поскорее здесь, в зале. Все наши товарищи во всем мире уже сидят и ждут. Мы хотим пробуждать снизу. Это то, что мы хотим сделать, продолжить урок, который дал нам Рав, и продолжать в пробуждении снизу нашим. И понятно, все это навстречу нашему конгрессу «Пробуждаем снизу». Итак, давайте начнем с того, что сказал Рав.
0: Мы слышали на уроке, что ты должен жать на газ. Руль не в твоих руках. И мы слышали на уроке, что усиление скорости зависит от пути, и работа над важностью зависит от человека. Мы слышали много вещей, и действительно мы каждый день удостаиваемся великих уроков от нашего великого учителя. И вот эта колоссальная статья, которую мы читали, статья Рабаша, хотя это 45 минут, но там вся наука Каббала. Давайте постараемся вместе делать то, что мы можем делать на нашем пути. И сейчас мы начнем читать статью короткую, но она очень особая.
2: בכתבי רבש כרך ג' זה בעמוד 1616 ולמי שאין ספר אז כמובן שהמאמר מופיע גם
0: для тех, у кого нет книг на иврите, вы можете найти материалы в разделе учебные материалы. Статья называется «Главное, чего нам не достает». Классическая короткая статья. Это часть нашего материала для ближайшего конгресса. Мы сейчас будем изучать статьи, которые мы будем использовать для контента на конгрессе, чтобы подготовиться к нашему конгрессу. Давайте начнем, почитаем статью в десятках. Статья небольшая, займет нас около 6 дакот, а потом мы продолжим. Главное, чего нам не достает. Статья есть в учебных материалах. Переходим к чтению в десятках.
1: Главное, чего нам не достает. Главное, чего нам не достает, и по этой причине у нас нет энергии для работы. Нам не достает важности цели. Это означает, что мы не знаем, как нужно ценить наше служение, чтобы знать, кому мы отдаем. И также нам не хватает знания величия Творца, чтобы знать, насколько мы счастливы тем, что удостоились служить Царю. Ибо у нас нет ничего, чтобы мы могли понять Его величие.
0: И на языке Зор это называется «шхина вапрахи», то есть отдавать Творцу так же ценно для нас, как и прах. И само собой, у нас нет сил для работы, ведь без наслаждения нет сил для работы. Но там, где светит эгоистическая любовь, тело получает от этого силы, однако в работе по отдаче тело не ощущает вкус наслаждения, и он автоматически уже вынужден упасть под своей ношей.
1: В то же время, когда он чувствует, что служит важному царю, а в мере важности царя у него есть наслаждение и удовольствие от того, что он служит ему. Поэтому тогда у него уже есть энергия, всякий раз дающая ему силы идти вперед, поскольку он чувствует, что служит важному царю.
0: И когда у него есть это знание, ощущение, кому он отдает, в этой мере, в которой у него были силы работать с намерением эгоистической любви, сейчас у него есть силы работать ради отдачи. И тот, кто отдает важному человеку, считается, как будто бы он получает от него, поскольку при получении У тела есть силы работы для достижения вознаграждения, также и при отдаче важному царю у него есть от этого наслаждение.
1: И отсюда ясно сказанное в предисловии к ТЭС по поводу того, что женщина дает мужчине деньги, если он важный человек, она посвящается ему благодаря наслаждению, которое она получила от него. Мы видим здесь нечто новое, что отдача важному человеку по закону абсолютно равноценна получению. Хотя там он приводит высказывание из трактата «Кедушин» по поводу получения ради отдачи, когда получение называется отдачей.
0: И таким же образом можно понять обратную сторону медали, то есть отдача называется получением. И поэтому у него уже есть энергия. Ведь если он дает важному человеку, это то же самое, что получает, и поэтому у него есть уже силы для работы.
1: Отсюда следует, что нам не достает лишь верить в величие Творца, и тогда у нас будут силы работать в свойстве отдачи.
3: עיקר מה שחסר לנו, שמסיבה זאת אין לנו חומרי דלק לעבודה.
1: Еще раз прочитаем. Главное, чего нам не достает, и по этой причине у нас нет энергии для работы, нам не достает важности цели. Это означает, что мы не знаем, как нужно оценить наше служение, чтобы знать, кому мы отдаем. И также нам не хватает знания величия Творца, чтобы знать, насколько мы счастливы тем, что удостоились. Асав, мы видим, что большинство десяток уже прочитали, и мы сейчас перейдем напрямую к семинару и просто объясним друг другу, что нам говорит здесь Рабаш. Давайте попытаемся сохранить основные принципы, которые мы получили в этой сжатой статье, что актуально для нашей десятки. Объясним друг другу, что дает нам здесь Рабаш. Пожалуйста, 5 минут.
3: אני ממש חושב שאם היינו קוראים את הפסקה הראשונה פעם ועוד פעם ועוד פעם זה
0: Я думаю, что если бы мы перечитывали первый абзац снова и снова, там квинтэссенция того, что Рабаш хочет нам сказать, что если бы мы могли оценить и понять, кому мы отдаём, насколько он был бы великим в наших глазах. Всё, что он пишет дальше, это уже следствие.
1: Да, что по сути дела вся наша работа — это, как сказал Рав в первой части, это очень одинаково. То, что говорит Рабаш, это главная отдача Творцу. Это я могу получить только через группу. Это то, чего нам не достает.
0: Важность дающего, нет другого. Когда есть важность дающего, ты можешь отдавать, ты можешь бегать, можешь не спать, все. Мы знаем это из этого мира. И можно только представить, насколько это высоко на духовном уровне, если у нас будет еще важность дающего в полной мере, не знаю, насколько, на высоком уровне, тогда мы все и каждый посвятит себя этой цели. Нет ничего другого. Путь туда — это уже путь. Но принцип, он очень понятен.
1: Здесь в конце, что отдача важному человеку похожа как по-настоящему получение. И до этого он говорил, что есть сила в теле работать, если есть что-то взамен. Нужно понять, что это в другой природе или пока еще в желании получать. И это состояние, когда из-за большой важности это желаемое состояние, хотя и ощущается пока что как получение, понять, где это все находится.
0: Что добавлю? Проблема наша в пути, что у нас нет сил. Нет сил в отдаче, ощущения наслаждения. И это как прах для нас. И Рабаш дает здесь решение. Он говорит, если вы хотите, чтобы у вас были силы работать в отдаче, вы должны создать ощущение в группе, что это важно. И тогда желание получать захочет отдавать, и свет уже сделает нашу работу и станет настоящим. Да, это вроде как просто. Каждый должен приложить небольшое усилие. И мы сами заводим собственный генератор.
1: Да, не буду повторять то, что сказали товарищи, но именно наш собственный генератор — это пример, который он приводит. Это потерянное состояние. Важному человеку ты хочешь отдавать или из-за страха в желании получать, или из-за ценности, потому что на первый, второй, третий в обществе уже ценит его, и поэтому ты ценишь. У нас состояние, когда ты это должен выстроить с нуля, когда состояние отдачи в прахе, и мы должны сконцентрироваться именно на этой точке. Тот факт, что пользуемся важным человеком как энергией, это хорошо, но как эту энергию выстроить между нами, если никому не важно? На этой точке нужно сконцентрироваться. Насав, друзья, мы видим и слышали из фокус-группы, просто приятно было это слышать, как мы видим, как Рабаш буквально знает, где мы находимся, чего нам не хватает, и направляет нас на то, как пробудить эту энергию, которой нам не хватает. И это очень связано с статьей первой части, пример с чемоданом. Если это важный человек, так это уже не ощущается как отдача, а как получение. Да. Мы сейчас перейдем на следующий этап. Есть у нас во вспомогательных материалах Конгресса, и рекомендуется изучить их и подготовить себя с их помощью. Есть прекрасный сайт Конгресса, где есть много материалов, есть отрывок Рава. Это возьмет нас еще на этап вперед. Давайте прочитаем его отсюда. Это коротенький отрывок. Можно, если выставить в титрах, это второй отрывок из сказанного Рава. Прочитаем. Творец таким образом раскрывается нам, но ему нужно место для того, чтобы раскрыться, чтобы были мысли и желания за, против, чтобы мы были как ткань, и что, хотя мы противоположные, тогда, когда мы объединяемся по мере наших возможностей, несмотря на то, что мы очень отличаемся друг от друга, но по мере того, насколько мы все-таки хотим быть более объединенными, тогда мы создаем сеть связи между нами, и в этой сети мы строим место, в котором мы можем раскрыть его. Именно благодаря тому, что мы противоположны, разорваны, ненавидим и отталкиваем друг друга. Над этим мы строим связи между нами, доходящими до любви. И тогда разница между тем и другим создает в нас противоположные свойства, которые готовы соединиться вместе, чтобы уподобиться Творцу, и мы раскрываем его.
0: Рав говорит, так раскрывается нам Творец, но ему нужно место, чтобы раскрыться, чтобы были мысли и желания за, против, чтобы это было как в таком плетении, чтобы были вместе, хотя и противоположные. И когда мы соединяемся, насколько мы можем, и хотя мы очень разные, мы все равно хотим быть все более объединенными, и тогда мы выстраиваем такую сеть между нами, и в этой сети мы создаем место, в котором мы можем раскрыть его. Именно из-за того, что мы противоположны, разорваны, ненавидим друг друга, неприемлем друг друга, над этим мы выстраиваем связи друг с другом, вплоть до любви. Тогда разница между тем и этим создает в нас противоположные свойства, которые готовы объединиться вместе, чтобы быть подобными Творцу, и тогда мы раскрываем Его.
1: Итак, на конгрессе пробуждаем снизу, который приближается, мы должны встретиться со многими людьми. Давайте прочувствуем эту ситуацию, давайте войдем в состояние конгресса. Неважно, где бы мы ни были, мы с Авиу поедем в Северную Америку с еще другими товарищами. Есть товарищи, которые будут в Грузии, еще во многих местах. Тот, кто останется в Петах-Тикве, тоже перемешается с товарищами, с которыми он обычно не находится. Мы собираемся немного изменить внешнюю ситуацию, в которой мы находимся. Часть людей может быть более знакомы нам, часть менее. И, может быть, мы внешне к ним не очень-то привыкли. Естественным образом, это не те люди, с которыми я сижу, встречаюсь и каждый день соединяюсь. И поэтому есть здесь место еще разнообразия и изменения, которые мы можем раскрыть между нами и почувствовать. И мы как раз хотим вернуться к тому, что Рав сказал нам, что Творцу нужно место для раскрытия. И именно из различий между нами мы можем выстроить связи. Так наш вопрос на семинар такой: как мы во время конгресса собираемся правильно воспользоваться различиями и разнообразием встречаемых товарищей, чтобы извлечь духовную пользу, превратив это в место, где может раскрыться Творец, как сказал нам Рав? Понятен вопрос? Вперед. 6 минут, пожалуйста.
0: Чем больше мы создадим близость между далекими и противоположными друг другу людям, так мы приблизим Творца к нам, всю реальность, всю сеть связи. Короче говоря, как приблизить далекого и приблизиться к нему?
1: Мы хотим открыть сердце большому количеству товарищей разнообразному, и мы это делаем, чтобы увеличить хисарон для работы в нашей десятке. Мы хотим впечатлиться от всего опыта и от всего, что наши великие товарищи в кли, которые окружают нас, делают, для того, чтобы почувствовать, что у нас есть силы, заинтересованность, желание и предвидение, ожидания всех новых вещей, которые раскрываются, мы их привносим в нашу десятку, и там мы можем проделать еще работу, еще скачок на новый уровень.
0: Я думаю, в соответствии с тем, что Рав сказал, то, что здесь сейчас читали, об этом месте, об этой территории, что здесь есть возможность немножко как бы размыть лица, тела, то есть увидеть, как мы действительно строим связи между точками в сердцах, несмотря на то, что мы видим лица и тела, которые сидят перед нами.
1: Да, у нас есть возможность практически работать над взаимовключением, видеть, как я на самом деле включаюсь в желание товарища, который, может быть, в теле немного отличается, я не знаком с ним, менее знаком, неважно, но я хочу соединиться с ним именно в этой точке и почувствовать величие Творца через него.
0: Я думаю, что совершенно не важно, что вот эти различия. Мы даже учили не сосредотачиваться на различиях, нету в этом ничего особенного, это совершенно нечто внешнее. Конечно, все отличаются, есть там какое-то внешнее впечатление от того, что мы такие разные, там язык, менталитет и так далее, но это совершенно что-то внешнее. Короче говоря, мы совершенно не отличаемся, мы не разные. И мы знаем об этом уже много лет, неважно откуда товарищи, мы очень похожи внутренне в нашем желании. Я думаю, что мы должны на этом сосредоточиться и не путать, не путаться в этих различиях. Именно в том, что мы включимся в большую массу подобных желаний, а не различных. Отсюда мы получим самую большую духовную пользу.
1: Да, это буквально то, что мы слышали здесь в статье. Величие царя, которого не хватает, это именно это, реализация через индивидуальность и уникальность

0: тебя раскрывается более четкая резолюция, ты получаешь больше вкусов. Он говорил это как о фотокамере. Ты видишь больше подробностей, больше четкость в объединении с товарищами.
1: Зор пишет, это возможность общего взаимовключения, когда ты включаешься во всю группу, в разные команды, во все действия товарищей, буквально впитать в себя все впечатления.
0: Хорошо, друзья, сейчас мы хотим обменяться воодушевлениями. Я слышал от Идо, что мы должны быть как губка, верно, Идо? А, это Зор, наш дорогой товарищ Зор написал. Идо прочитал, что мы должны быть как губка, которая впитывает воодушевление товарищей. Давайте будем этой губкой, давайте давать воодушевление, давайте пропитываться воодушевлением. Мы читали в начале статьи Рабаша, что главное, чего не достает нам, что по этой причине у нас нет сил для работы. Нам не хватает важности цели. Кто может дать нам важность цели, если не наши великие товарищи? Давайте послушаем сейчас наших товарищей и здесь, и во всем мире, товарищи, которые хотят дать нам воодушевление в преддверии Конгресса, то, что ребята слышали на семинаре, то, что слышали на уроке, как мы воодушевляемся в преддверии Конгресса. Ну, Асав, вот, пожалуйста, всегда пример для воодушевления.
1: Да, я встал только потому, что Амит сказал встать. Я встал, не слишком много думая.
0: Ну, пусть Амит тогда встанет с тобой вместе.
1: Амит все время со мной вместе. Если он захочет, он встанет. Но то, что мы на самом деле подытожили, что на этом конгрессе наша десятка собирается прорваться в духовное, потому что мы понимаем и чувствуем нашу единую цель. И это отдавать Творцу, и это самое важное. А все остальное нас не интересует. И мы хотим, как десятка, отдавать всем десяткам и давать пример этому во всем. Удачи нам, Лихай.
2: Флорида?
3: Sorry, my mic wouldn't turn on. This Congress is going to give us a beautiful opportunity to come together, rise above.
0: Этот конгресс даст нам прекрасную возможность объединиться над всеми различиями, которые есть у нас, и увидеть друг друга буквально как отражение любви Творца, почувствовать эту любовь и передать это всему миру. И мы здесь, во Флориде, стремимся к Конгрессу, мы готовимся к этому каждый день, и мы вас любим всех. Спасибо, Билл. Пожалуйста, еще воодушевление.
1: Мы сидим, и товарищи говорят, насколько они впечатляются, волнуются встретиться с товарищами, с которыми давно не виделись. Сколько сил это дает. Радость находиться с нашими братьями. И мое сомнение, например, как реализовать то, что мы читали сейчас, то, что говорит Рав, что должно быть какой-то авиют, и если только радость, я понимаю, что это должно быть в самом начале, как мы можем все-таки реализовать то, что мы должны присоединить авиют, где это будет у нас там. И мы строим первый урок, и я нахожусь в напряжении, какой контент мы хотим дать на первом уроке, и как вместе со всем впечатлением, которое будет у нас при встрече с товарищем, и передавать впечатление от одной десятки, это мы другой, что мы делаем долгое время, как мы будем строить клик, который включает две эти силы вместе. Молдавия, пожалуйста. Молдова, вам слово.
4: Всем доброе утро. Это вообще очень интересный и уникальный конгресс. Я, допустим, хотел бы быть в Тбилиси как русскоязычный. Хотел бы быть в Кишиневе, там тоже будет проходить конгресс региональный, как из десятки Молдовы. Но сейчас нахожусь во Франции, и я уже зарегистрировался и буду на конгрессе во Франции. И я туда еду не один. Я туда еду со всей своей десяткой, она у меня будет.

0: сердце. И с другой стороны, хотя я не знаю французский язык, но я абсолютно не переживаю. Ведь там же будут наши товарищи. И даже это может быть лучше, мы будем объединяться сердцами. Поэтому это, думаю, великолепный будет конгресс, и он очень нас продвинет. Лехаим.
1: Лехаим, туда. Ашкелон 2, вакаша.
2: Продолжаю, великого товарища из Молдовы, прекрасный вопрос. У нас была вчера встреча, и у нас есть подруга, которая говорит на арабском языке, и она готовила еду с другой подругой, которая говорит на украинском языке, и они делали шведскую кухню. Можно почувствовать, насколько важен регион. Она вдруг обнаруживает товарищей рядом с собой. И насколько вот это место важно, где мы раскрываем Творца Лехаим за наше большое кли.
3: Лехаим, Ашкелон 2. Есть еще знаки вопросов. Я вижу, но я вдруг обратил внимание на очень красивое собрание там товарищей в Торонто 2. Я думаю, что мы будем очень рады послушать наших товарищей, которые собрались там, в Торонто 2. Друзья, если вы можете, ну, скажите нам, я вижу там Игоря, Тони, Стасика, пожалуйста, друзья. Дима там.
4: Богатов, Франц, can you hear us okay? Can you show us a sign? Yeah? Okay, good.
2: Доброе утро, друзья, слышно хорошо? Мы собрались здесь, в доме Игаля, готовимся к уроку. Это огромное наслаждение слышать товарищей Рава здесь физически вместе, обсуждать эти высокие понятия. Да, мы говорили о конгрессе, как мы будем там, как мы готовимся, как мы стремимся войти в взаимовключение и стать как одно целое, достичь нашу цель вместе. Лехаим, друзья! Лехаим, мы очень рады вас, мы ждем вас на конгрессе, хотим обнять вас, мы давно не обнимались, мы ждем вас, стремимся со всей душой и сердцем.
3: И я думаю, что мы должны сейчас перейти к очень особенному клипу, который у нас есть, такой очень четкий и точный, соответствующий нашему состоянию. Авио, расскажи, откуда этот клип?
2: Да, мы говорили сейчас о Сафом, об этом клипе. Например, меня спрашивают много товарищей, что я могу получить? Какого одушевления могу получить от товарищей, которые не из моей десятки? Я этот клип получил от товарища, который не из моей десятки. Он посылает разные клипы, сейчас не важно, кто это. И я начал думать, и я стал пересылать это другим людям, и я предложил сейчас Асафу, чтобы мы сейчас посмотрели это вместе на уроке, сейчас мы вместе посмотрим. И мы видим, как мы включены друг в друга. Товарищ посылает отрывок, я вдруг беру этот отрывок, пересылаю свою десятку, там мы делаем на основе этого семинар. Так мы пропитываемся, да, Идо, как ты сказал, как губка. Пропитываемся величием цели. Давайте посмотрим клип, он короткий, клип номер один, пожалуйста.
3: Хочу знать, почему изменения?
2: Это не изменение, это просто раскрытие. Ты видишь, что написано? Подготовка к раскрытию сердца на конгрессе. Так мы раскрыть должны себя чуть шире, чем десятка. Вот и все.
3: Окей, потому что мы просто говорили о важности работы в десятке, через которую можно впитать весь конгресс и так далее.
2: Это с одной стороны. А с другой стороны, наоборот, как бы раскрыть десятку и принять всех как одну десятку. Все человечество, оно всего лишь как одна десятка.
3: Так на конгрессе мы все перемешиваемся как один, как одна десятка.
2: из нашей десятки тоже. Все-таки я не забываю десятки, я не выхожу из нее. Я ощущаю себя одним из десятки и воспринимаю свою десятку как одно целое, и как мы все включаемся в Конгресс.
3: Как работать с этим раздвоением, когда, с одной стороны, ты должен удерживать свою десятку, а с другой стороны, общую десятку мирового кли?
2: Нам придется научиться этому, почувствовать это и так продолжать. Ничего не поделаешь. Это не только сейчас, а это вообще всю жизнь мы должны также думать обо всем человечестве, обо всех. И мы должны увидеть, что все человечество объединяется, собирается вместе в одну десятку. Все в одну десятку, и как часть регионального конгресса пробуждаемся снизу, послушаем Германию. Там будут собрания на немецком языке, два собрания в Германии, и одно собрание будет в Австрии.

0: Шалом, бахелек ришон, нильмад шиур
1: шел. Здравствуйте, на первой части будем изучать урок с Равама 20.03.2003 года, который основан на статье по поводу отдачи. Статью вы можете найти в первом томе на 41-й странице. Мы читаем эту статью вместе в десятках в нашем распоряжении 45 минут.
0: אנחנו בכתבי רבש, כרך א', עמוד 41, מאמר...
1: פירו תום רבשה, 41 страница, статья 16, по поводу 84 года, по поводу отдачи. Следует выяснить, что такое отдача. Когда человек служит кому-то важному в глазах всего мира, этот важный человек не должен давать ему компенсацию за его служение, а сам факт этого служения важному человеку считается для него, как будто он дал ему уже компенсацию. То есть вот, если он знает, что это важный человек, он уже наслаждается этим служением и не должен получать дополнительное наслаждение за служение. Ведь само служение и есть его наслаждение. Тогда как если он служит простому человеку, то у него нет наслаждения от этого служения. Он должен получить оплату за это служение. То есть то самое служение, которое он совершает, если это делается для важного человека, то он не нуждается в оплате или в компенсации. Например, прилетает важный человек на самолете, он держит в руке маленький чемоданчик. Есть много людей, которые ждут его прилета. И этот важный человек дает свой чемоданчик кому-то из них, чтобы он отнес его в машину, чтобы ехать домой. И он хочет заплатить ему, скажем, $100. Нет сомнения, что тот откажется получить их у него, ведь от своего служения он испытывает наслаждение намного больше, чем от $100, которые он дает ему.
2: В то же время, если это простой человек, даже за деньги он не стал бы служить ему, он скажет ему: тут есть специальные люди, носильщики, и они поднесут твой чемодан к машине. А мне не пристало служить тебе. А носильщики, раз это их профессия, если ты им дашь вознаграждение, то они без сомнения будут рады услужить тебе. Получается, согласно этому, что в том действии, которое он производит, есть разница и важный аспект не в самом действии, а в том, ради кого он производит это действие. Если он производит это действие для важного человека, пишет, важность этого человека в его ощущении зависит, насколько он чувствует его величие. И неважно, понимает ли он сам, что это важный человек, или же, что его окружение говорит ему о нем, что он важный человек, у него уже есть силы служить ему, и ему не нужна никакая компенсация, как сказано выше. И согласно сказанному, следует понять это в этой связи. Каково на самом деле намерение того, кто служит важному человеку? Состоит ли его намерение, когда он наслаждается тем, что служит ему, в том, что для него служить ему считается большой честью? Или же он делает это из-за того, что у него есть большое наслаждение от того, что он служит ему? И из какого источника приходит к нему наслаждение, когда он служит важному человеку, он не знает. Ведь он видит естественную вещь, что тут есть большое наслаждение, поэтому он и хочет служить ему.
1: Другими словами, состоит ли его намерение в том, что поскольку это важный человек, он хочет, чтобы этот важный человек получил наслаждение? Или же он не хочет, Если же, или же он хочет служить ему, поскольку он сам чувствует наслаждение. То есть, если бы он мог получить то же наслаждение, которое он испытывает от того, что служит ему, от чего-то другого, он отказался бы от этого служения. Ибо вся причина, по которой он хочет служить ему, состоит лишь в том, что он чувствует, что здесь он может обрести хорошее ощущение. Поэтому он служит ему. А вопрос заключается в том, служит ли он ему из-за того, что хочет, чтобы важный человек испытывал хорошее ощущение. А то, что он чувствует наслаждение от того, что он служит ему, это только результат. Но намерение его не направлено на себя, а направлено лишь на то, чтобы у важного человека было хорошее ощущение. Или же на самом деле он не считается с важным человеком, а все его расчеты, насколько он сам может получить от этого наслаждения. А если мы спросим, какая разница, с каким намерением он делает это, ответ состоит в том, что мы должны знать, что означает «отдающее кли». Мы находим три варианта в действии по отдаче. Первое. Он занимается действиями по отдаче во благо ближнего, будь то посредством своего тела или своих денег, чтобы получить за это компенсацию. То есть самого служения недостаточно, чтобы он давал ему наслаждение. Он хочет, чтобы за это ему дали нечто другое. Например, он хочет, чтобы за его работу в действии по отдаче ему оказали уважение, и ради этого у него есть силы работать. Тогда как если у него нет уверенности, что он получит за это уважение, он не стал бы делать то, что он делает во благо ближнего.
2: Второе. Он занимается действием по отдаче во благо ближнего и не желает, чтобы ему давали какую-либо компенсацию за его работу. То есть нечто другое, нечто иное. А он удовлетворяется тем, что совершил действие по отдаче. И в его природе заложено наслаждение от того, что он делает благо другим. И в этом все его наслаждение. И нет сомнения, что это более высокая ступень, чем первая. Ведь отсюда мы видим, что он делает действия, в которых намерение его ради доставления блага другим. И это мы должны назвать отдачей ради отдачи. Но если мы немного углубимся в это и исследуем, в чем на самом деле состоит его намерение, когда он отдает другим, делает ли он все действия, потому что он хочет наслаждаться, что означает эгоистическую любовь, поскольку по своей природе он наслаждается действиями по отдаче. Или же его намерение в том, чтобы у него было наслаждение тем, что у других есть нечто хорошее. То есть он наслаждается тем, что у других есть хорошее настроение. Поэтому он старается делать другим добро, чтобы у них было хорошее настроение, и они наслаждались своей жизнью. А если он случайно видит, что есть другой человек, который, если будет делать то же, что желает сделать он сам, скажем, жителям своего города, будет успешнее его, он отказывается от того наслаждения, которое есть у него от действий по отдаче, и старается, чтобы тот другой сделал это.
1: И тогда нет сомнения в том, что если это человек, который делает действия по отдаче и не хочет никакой платы за свою работу, тем не менее, для того, чтобы другой сделал эти действия на благо жителей его города, хотя он и знает, что этот другой, он более способный, тем не менее, он не может уступить. Об этом еще нельзя сказать, что это называется отдача ради отдачи. Ведь в конце концов эгоистическая любовь является для него определяющей. Третье — тот, кто работает не для получения какого-либо вознаграждения. И также, если он видит, что есть более способный человек, он отказывается от своего наслаждения, от того, что он дает другим, и заботится только о благе ближнего. Это называется отдача ради отдачи. В таком случае тут следует тщательно разобраться, каково его истинное намерение. Хочет ли он, чтобы у него самого было хорошее настроение, и поэтому он служит ему? Или же его намерение, что он хочет, чтобы хорошее настроение было у этого важного человека?
2: И понять описанную выше тонкость можно с помощью картины, которую человек должен представить себе. Поскольку это очень важный человек, он хочет доставить ему наслаждение, чтобы у того было хорошее настроение. Поэтому он хочет служить ему. Однако во время своего служения ему он сам чувствует хорошее и возвышенное настроение и чувствует, что все наслаждения, которые он ощущал в своей жизни, теперь он чувствует, что они не имеют никакой ценности по сравнению с тем, что он испытывает сейчас, благодаря тому, что служит самому важному человеку в мире. И у него нет никаких слов, чтобы описать радость, которую он испытывает от того, что он хочет вызвать у этого важного человека хорошее настроение. А теперь он может проверить себя, каково его намерение, что он желает доставить наслаждение важному человеку. Заботится ли он о собственной выгоде, то есть то, что он хочет насладить его, вызвано тем, что он сам будет чувствовать хорошее настроение, или же все его намерение насладить его, чтобы у этого важного человека было хорошее настроение. Ведь благодаря величию этого человека в нем пробуждается большое желание служить ему. Поэтому, хотя во время служения ему он испытывает большое наслаждение, существующее во время служения, тем не менее, если он знает, что есть некто, кто, если будет служить ему, доставит этому важному человеку большее наслаждение, тогда он отказывается от своего наслаждения, которое он может получить во время служения, и от чистого сердца хочет, чтобы другой служил ему, так как у него будет большее наслаждение, чем если бы он сам служил ему.
0: אם הוא מסכים לוותר על השירות שלו, אפילו שמרגיש עכשיו תענוג נפלא מהשירות שלו.
1: Отсюда получается, что если он согласен отказаться от своего служения, даже если он сейчас чувствует удивительное наслаждение от своего служения, тем не менее, ради важного человека, чтобы у него было больше наслаждения, он отказывается, потому что он не думает о себе самом, а все направлено на благо этого важного человека. И это называется, что у него нет никакого намерения ради собственной выгоды, а все направлено ради отдачи. И нет у него никакого расчета с самим собой. Тогда у него есть полное выяснение, то есть он не может обманывать себя. Это называется полной отдачей. Однако следует знать, что человеку невозможно дойти до этого собственными силами. Ведь об этом сказано. Злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. Если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит его, праведника, в руке его, то есть грешника.
2: То есть человек сначала должен проверить, есть ли у него силы прийти к тому, чтобы у него была возможность делать действия с намерением ради доставления наслаждения Творцу. И тогда, когда он уже пришел к осознанию, что у него нет возможности своими силами прийти к этому, тогда человек концентрирует свои Тору и заповеди на одной точке, а именно свет в ней возвращает к источнику, чтобы это было для него всем вознаграждением, которое он хочет от Торы и заповедей. То есть его вознаграждение за усилия будет заключаться в том, чтобы Творец дал ему эту силу, называемую силой отдачи. Ведь существует правило, что тот, кто прилагает какое-либо усилие, то есть отменяет свой отдых, это происходит из-за того, что он хочет чего-то и знает, что без усилий ему этого не дадут, поэтому он обязан прилагать усилия. И поэтому у человека, который прилагает усилия для исполнения

0: Проверка звука.
1: Проверка звука.

0: Muchas gracias, amigos. Estamos muy contentos de poder participar en este.
1: Большое спасибо, друзья. Мы очень рады начать урок. Для нас это огромное наслаждение передать наше волнение окружения. Мы знаем, насколько важно участие в нашем конгрессе и насколько мы должны совершить работу по объединению для того, чтобы прийти к хорошей форме восприятия этой встречи, этого собрания, конгресса. И нам нужна большая сила, чтобы прийти в самом хорошем виде для доставления наслаждения Творцу, чтобы работать, чтобы окружение наше усилилось и пришло к подобию свойств с высшими свойствами. И для этого нам нужно продвигаться и отдавать все нашему объединению. И все мы должны работать с этим. И мы приглашаемся не оставаться сзади, а отдать все, чтобы работать вместе. А если мы не способны, наши товарищи возьмут «нет». А если нет, то мы их берем с собой.
2: Экстракто номер 1. Баласулам, карта 11.
3: Отрывок из письма Бааля Сулама. Еще я прошу тебя прилагать больше усилий в любви между товарищами, изобретая способы, позволяющие умножать любовь между товарищами и уничтожать вас стремление к телесным приобретениям, потому что именно это сеет ненависть, доставляющие наслаждение своему Создателю, между доставляющими не может быть никакой ненависти. Наоборот, между ними царит милосердие и безмерная любовь. И все это просто. Еще раз сначала. А еще я прошу тебя прилагать больше усилий в любви между товарищами, изобретая способы, позволяющие умножать любовь между товарищами, менять вас стремление к телесным обретениям, потому что именно это сеет ненависть, а между доставляющими наслаждениями своему Создателю не может быть никакой ненависти. Наоборот, между ними царит любовь и милосердие. И это просто.
1: Активный семинар. Предложим способы, как увеличить любовь между товарищами. Еще раз предлагаем способы, как увеличить любовь между товарищами.
4: Вкладываться
3: в товарищей, в группу. И не просто вкладываться, а благодарить, объявлять о подарках, которые даешь товарищам, чтобы товарищи видели твой вклад. И за счет этих действий можно помочь товарищам открыть сердце.
1: Да, Шломи пишет, мы просим у Творца доставить ему наслаждение тем, что он даст нам силы, высшее знание, делать все, что в наших силах, использовать любую уловку, чтобы стать как он, доставить наслаждение своему Создателю, и не будет никакой ненависти, а наоборот, только милосердие, безмерная любовь будет царить между нами, и чтобы она царила между нами, мы должны давать примеры, чтобы любовь была открытая, а не в скромности, и чем больше мы это будем показывать, это даст большие силы товарищам тоже увеличить любовь к товарищам.
3: То, что товарищ любит человека, для него становится вновь, как об этом написано, новым. В этом не нужно скромничать. Помогать друг другу, давать силы, показывая пример, и в молитве. Реализовывать все, что говорит Рав, все, что говорит Рош Десятки. просто без разума в это войти и действовать.
1: Да, я продолжу эту линию. В конце всего, больше всего влияет это пример, который мы видим своими глазами и чувствуем, как товарищи относятся друг к другу, как помогают друг другу, как дают друг другу важность и из важности, как материально, буквально всевозможными примерами помогают друг другу. Всегда можно впечатлиться от материальной помощи, самой простой, когда товарищ дает товарищу, это показывает отношения, близость, это пробуждает зависть и всегда продвигает всех нас.
3: Кажется, всегда есть две плоскости работы. Одна в личном примере, то, что ты показываешь товарищу, и получаешь от товарищей в десятке в группе. И внутренний пласт в намерении, во взаимной молитве тоже помогает.
1: Много думать об этом.
4: Hola amigos, extracto número 2, Baal HaSulam, carta número 47. He establecido para ustedes conductas por las cuales podrán sostenerse y no retroceder.
3: Второй отрывок. Установил для вас распорядки, с помощью которых вы сможете, по крайней мере, удержать положение и состояние, не отступая назад. И одна особенность есть в них — это слияние товарищей. Я твердо обещаю, что любовь эта обладает чудесным свойством. И напомню вам, что все хорошее, что вам нужно — и что бы то ни было, укрепитесь вы в этом, безусловно, продвигаясь от успеха к успеху по ступеням святости. Еще раз. Я установил для вас распорядки, с помощью которых вы сможете пройти, удерживать положение и состояние, не отступая назад. И одна особенность в них — это слияние между товарищами. Твердо обещаю, что любовь эта обладает чудесным свойством, и напомню вам все хорошее, что вам нужно. Если бы вы укрепились в этом, безусловно, продвигались бы от успеха к успеху по ступеням святости. Семинар молчаний. Укрепимся в любви к товарищам, чтобы продвигаться бы вместе от успеха к успеху по ступеням святости. Еще раз. Укрепимся в любви к товарищам, чтобы продвигаться вместе от успеха к успеху по ступеням святости.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части мы будем изучать урок Рава 25 марта 2003 года, который основан на статье «В чем разница между общим и индивидуальным в духовной работе?». Вы можете найти в статьях Рабаша, первый том, 763 страница. Прочитаем вместе. В десятках у нас 33 минуты в распоряжении. 31 минута, пожалуйста.
1: В чем разница между общим и индивидуальным в духовной работе? Наши мудрецы сказали, пришел Хавакук и свел все к одному. Как сказано, праведник будет жить верой своей. Смысл этого, что нужно исполнять всю Тору и заповеди, чтобы прийти к этому элементу, то есть к вере. Другими словами, от человека, который должен прийти к совершенству, требуется, чтобы он пришел к вере в Творца. То есть после того, как он пришел к вере, он уже совершенный. И этот момент следует понять. Ведь известно, что человек должен работать над исправлением творения, поскольку человек создан в природе желание получать ради себя, которое обратно Творцу по своей форме, ибо Творец дающий. И из-за различия по форме человек становится отделенным от Творца. В таком случае, какая же польза от того, что у него есть вера, если он все еще отделен от Творца? И как же мудрецы сказали, пришел Хавакук и свел все к одному. Праведник будет жить верой своей, что означает, что если у него есть вера, у него уже есть совершенство. И ответ таков, что следует знать, что это великая вещь, то есть важный принцип, требующий особенного внимания, чтобы мы смогли принять его. И это те врата, с помощью которых человек может удостоиться свойства полной веры, а иначе вера его только частична, как сказано в предисловии к ТЭС, ибо это частичная вера, так один человек выделяет себя из меры своей веры в Творца, лишь час в день для занятий Торой и работы. Третий не упускает ни одного мига, и только последний обладает полной верой. Чтобы удостоиться полной веры, человек вначале должен выйти из эгоистической любви, иначе он не сможет удостоиться свойства полной веры. Иначе свыше ему не дают возможности достичь полной веры. Однако это во благо человеку. И как сказано в комментарии Сулам, ибо закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде. Ведь будет оскорблением достоинства Творца, если творение будет воспринимать его как творящего зло, ибо не подобает такое совершенному действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере на него нисходит отрицание управления Творца, и высший действующий скрывается от него. Поэтому до того, как человек способен принять от Творца благо и наслаждение, он не может удостоиться свойства веры. А условия, которые он должен выполнить, чтобы ему дали благо и наслаждение, это отдающий келим. В то же время на получающий келим было сделано исправление, чтобы не пользоваться ими, ибо из-за них творения отдаляются от Творца по причине различия между ними по форме. Получается, что до веры, и человек должен удостоиться свойства исправления келим, которое называется исправлением творения. И как сказано там же в комментарии Сулам, знай, что в этом все отличие между этим миром до исправления и окончательным исправлением. Ведь до окончательного исправления Малхут называется

Наши получающие килим все еще загрязнены получением ради себя, которое очень ограничено в своем объеме и, кроме того, отделяет нас от Творца. А совершенное благо в неограниченном объеме, задуманное для нас Творцом, отсутствует. И сказано, мы видим, что действительно самое главное — это вера. И об этом мы спросили. Как можно сказать, что вера — это совершенство? Ведь кроме этого, нужно также исправление творения, которое означает обретение отдающих килим. Иначе высшее благо не может дойти до нижних из-за различия по форме. И ответ, что в общем нужно исполнять Тору и заповеди, чтобы прийти к отдающим килим. И это, как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, ибо свет в ней возвращает к источнику». Получается, что первый этап в работе — прийти к тому, чтобы зло, называемое желанием получать ради себя, вернулось к источнику. То есть, чтобы у человека были силы использовать все ради отдачи. Однако следует различать тут, что Тора и заповеди нужны, чтобы прийти к знанию, что желание получать называется злом. А прежде чем человек пришел к знанию, что получение называется злом, как же можно вернуть его к источнику? И об этом, как мы говорили в предыдущих статьях, что сказали мудрецы, почему Тора называется Тушия? Потому что она истощает силы человека. Мы спросили, но ведь сказали мудрецы, болит голова, занимайся Торой, болит живот, занимайся Торой. Как сказано, для всей плоти его исцеление. Как сказал мой отец, господин учитель, Тора называется зельем. Сказал, что иногда это зелье жизни, иногда зелье смерти. Сказал, что лекарственное зелье — это исцеление для того, кто болен. Тогда как если здоровый человек примет лекарство, он заболеет. То есть когда Тора попадает к тому, у кого есть хиссарон, он может благодаря ей исцелиться. Получается, что согласно этому нужно объяснить, что прежде всего человек должен учить Тору, чтобы увидеть, что он болен. Поэтому получается, что человек... Поэтому мудрецы сказали, что Тора истощает силы человека. Означает, что благодаря Торе он может начать видеть, что свойство человека в нем слабо, и у него нет сил преодоления. И тогда он видит, что он болен в духовном плане, и с помощью Торы приходит к осознанию зла, как говорится в книге Зоар, когда узнает он о грехе своем. Это означает, что Тора сообщает ему, что он согрешил. А если Тора не сообщает ему, человек не может знать и чувствовать, что получение ради себя называется злом из-за различия по форме, которое есть у них с Творцом. Ибо сообщение о том, что различие по форме ведет к разделению, об этом должны ему сообщить свыше, посредством Торы. И поэтому надо сказать, что порядок таков. Первое, что он исполняет Тору и заповеди, чтобы прийти к осознанию зла. Второе, что он исполняет Тору и заповеди, потому что свет в ней возвращает к источнику, и тогда он получает свыше силу, называемую желанием отдавать. И это называется уподоблением по форме. Третье свойство веры, которое имеется в виду во фразе «пришел Хавакук и свел все к одному».